0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Гибкость, терпеливость и открытость – вот что важно, если вы хотите сотрудничать с турецкими компаниями. Первые встречи обычно носят формальный характер. Даже если у вас уже сложились личные взаимоотношения с их участниками, атмосфера не должна быть слишком дружеской и непринужденной. Лишь в редких случаях на первых встречах принимают важные решения. Их основная цель – познакомиться друг с другом. Поэтому обсуждения могут затрагивать не только бизнес. Турецкие партнеры могут разговаривать о спорте, а также спрашивать о вашей семье, интересах, культуре и истории родной страны. Не бойтесь задавать те же вопросы. Туркам нравится говорить о своих близких и личных интересах. Во время разговора поддерживайте зрительный контакт, чтобы завоевать доверие собеседника. Мужчин приветствуют крепким рукопожатием, а чтобы поздороваться с женщиной, следует подождать, пока она первой подаст вам руку. Светская беседа – хороший способ начать разговор, прежде чем переходить к бизнес-вопросам. На встречах важно придерживаться официального протокола и повестки дня. Тем не менее, это не всегда строго соблюдается, поэтому право вести дискуссию лучше предоставить турецким партнерам. Презентации должны быть краткими и включать только самую важную информацию. Сократите объем текста и добавьте больше визуальных элементов, таких как диаграммы и графики. Важные материалы стоит перевести на турецкий язык. Коммерческое предложение также должно быть четко структурировано и наглядно показывать, какие взаимные выгоды и прибыль принесет соглашение или партнерство. Планируя встречу, важно учитывать несколько факторов. Заранее выбирайте день и время, не менее чем за 1-2 недели, и подтверждайте их по электронной почте или телефону. Старайтесь не назначать встречи во время турецких праздников. Изучите, какие должности занимают участники встречи и что входит в их обязанности, а также как правильно произносить их имена. Обращаться к человеку можно по названию его должности. Первое знакомство должно проходить через третью сторону, которая пользуется большим уважением. Контакты тех, кто может познакомить с деловыми партнерами, могут предоставить торговые выставки, посольства и банки. Большинство представителей бизнеса в Турции немного знают английский, французский и немецкий языки. Тем не менее, рекомендуется предварительно выяснить, потребуется ли переводчик. Будьте пунктуальны. Если опаздываете, то заранее позвоните и объясните причины. Познакомьтесь с теми, кто работает в организации потенциального делового партнера, и выясните, какое место эти люди занимают в управленческой иерархии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сейчас я расскажу вам об одном способе, благодаря которому вы сможете добиться лучшего отношения к своей работе и к своей дофаминовой системе. Используя этот способ, вы сможете настроить свою дофаминовую систему на дисциплину, на продуктивную работу и на повышенную мотивацию. Как правило, большинству людей не нравится усердно работать. Многие избегают тяжелой работы, но другие люди упорно трудятся, чтобы достичь какой-то конкретной цели. Достижение конечной цели и получение награды за достижение этой цели чаще всего являются основной мотивацией для большинства людей, вне зависимости от того, что это за награда – деньги, социальный статус или любая другая награда. Но из-за того, что дофамин напрямую связан с нашим восприятием времени, упорная работа только лишь ради награды, которую вы планируете получить в будущем, может сделать вашу деятельность намного более сложной и в разы уменьшить вашу продуктивность при выполнении работы в будущем. Сейчас я расскажу вам о некоторых научных данных и о результатах экспериментов. В Стэнфордском университете был проведен эксперимент, в ходе которого дети в детском саду рисовали разные картинки. Они рисовали просто потому, что им нравилось это делать. Исследователи взяли детей, которым нравилось рисовать, и начали давать им разные вознаграждения за их рисунки. Это, как правило, была золотая звезда или какая-то похожая вещь, которую дети считали достаточно интересной и полезной. Но через какое-то время им перестали давать эти награды, и исследователи обнаружили, что без получения награды у детей была намного меньшая склонность к рисованию, чем до проведения эксперимента. И что здесь важно понимать? Это была та работа, которая до получения награды детям нравилось и которую они выбирали самостоятельно. Никто не заставлял их рисовать. Это называется системой внутреннего подкрепления. Когда мы получаем вознаграждение за свою работу, даже если мы вознаграждаем сами себя, мы начинаем получать намного меньше удовлетворения от самой деятельности, благодаря которой мы и получили вознаграждение. Это может показаться нелогичным, но именно так работает наша дофаминовая система. Когда вы получаете пик дофамина от награды за свою работу, это снижает ваш базовый уровень дофамина. И в этом случае когнитивная интерпретация такова, что вы занимались своей работой не потому, что она вам нравилось, а только лишь для того, чтобы получить награду. Это ни в коем случае не означает, что любая награда за работу будет плохой. Но здесь также важно понимать, что дофамин контролирует наше восприятие времени. Восприятие времени — это когда и сколько мы испытываем приятных ощущений от выработки дофамина. Когда мы занимаемся какой-либо деятельностью, будь то учеба, работа,

работа, физические упражнения. И делаем это только ради награды, которую мы обещаем дать себе в конце этой деятельности, мы фактически увеличиваем количество времени, в течение которого мы анализируем или воспринимаем этот опыт. И поскольку награда приходит только в конце, наша дофаминовая система не работает так же эффективно во время нашей деятельности, как она работает во время получения вознаграждения. И из-за того, что вознаграждение будет только в конце, со временем мы начинаем испытывать все меньше и меньше удовольствия от нашей конкретной деятельности, пока мы ее выполняем. Это является противоположностью мышлению роста. Моя коллега из Стэнфорда, Кэрол Дуэк, придумала концепцию мышления роста, которая заключается в убеждении человека в том, что его интеллектуальные способности со временем могут развиваться и совершенствоваться, если прилагать для этого достаточные усилия. И это само по себе является конечной целью. И такое мышление приводит человека к невероятным результатам. В ходе многочисленных исследований наблюдалось, что люди, которые настроены на рост и развитие, в конечном итоге добиваются намного лучших результатов, чем люди с фиксированным мышлением. Потому что люди с мышлением роста сосредоточены на самих усилиях. И каждый человек может развивать в себе установку на рост. Нейронные механизмы, отвечающие за установку на рост, могут научить человека получать вознаграждение за его приложенные усилия. Но сделать это достаточно сложно. Вы должны сказать себе: «Тяжелая работа — это хорошо. Эта работа доставляет мне удовольствие». Даже если на самом деле работа кажется для вас достаточно трудной. Через некоторое время вы заметите, что сможете ассоциировать тяжелую работу с высвобождением дофамина. Вы сможете вызвать выброс дофамина во время своей работы. В таком случае вы полностью лишаете себя возможности генерировать максимальный выброс дофамина только во время получения награды, которую вы получите в конце своей работы. Если же вы будете выполнять

0: как-то отдельно искать инвесторов, что-то делать. Вот в чем залог успеха, почему вот в рамках X5 удается делать такие, ну, по сути, внутренние предпринимательские проекты?
1: Ой, в моем понимании это корпоративная культура X5. То есть мы изначально, когда пришли, все, так скажем, с кем мы разговаривали, понимали, что чтобы мы что-то подняли, мы должны иметь такие же, так скажем, возможности, как любой стартап на рынке. Поэтому мы договорились изначально, что все хорошее, что мы считаем хорошим и нужным для проекта из группы, мы берем. А все, что мы хотим делать вообще по-другому, мы будем делать по-другому. И причем, как интересно, вот по ходу вот этих первых 2-3 лет жизнедеятельности часто кто-то приходил из ребят из X5 и говорит: а как вы это делаете? Мы: а вот так, и так нельзя. А вот это как вы делаете? Вот так. Говорит: вообще нельзя. Говорю: а нам можно. Именно благодаря тому, что нам дали такие полномочия, нам дали такие возможности, мы смогли это так быстро реализовать.
0: Что ты взял хорошего тогда? Вот как использовать ресурсы большой такой вот мамы?
1: Ой, да мы очень много взяли хорошего. Во-первых, мы много взяли хороших людей. Причем я вот был в каком-то удивлении в таком. Я когда пришел, ну, думаю, вот любые вопросы буду ходить к CEO решать, просить еще что-то. На следующий день мы сидим в кабинете, первый день вот мы вышли, второй день мы сидим, 2 человека вышли, вот сидим, думаем, как нам еще дальше что делать. И вообще, вот, еще хоть начать-то, да? Не каждый день же создаешь там вот такие крупные компании. Вот сидим, обсуждаем, открывается дверь, заходит 2 человека, там руководитель развития Пятерочки и его заместитель. Он говорит: парни, привет, меня зовут так-то, так-то, я про тебя знаю, мы знаем, что будет дискаунтер делать, он нам нужен, у нас дискаунтер на территориях по стране нас достали уже, чем вам помочь? Вот эти ребята открывали нам первые магазины. То есть все, что касается развития, вот мы взяли у них, мы не набирали никого на развитие. И потом методологию и вообще постановку всей работы мы делали с их помощью. Хотя понятно, что сейчас у нас абсолютно отдельный бизнес от Пятерочки. Там, в этот же день к нам пришел парень, кто возглавлял логистику Перекрестка. И мы договорились, что первые магазины будем открывать не только на их софте. Вообще не делая никаких изменений, не тратя денег. Вот свои бизнес-процессы под них каким-то образом, так скажем, приспособим, будем возить с их склада. И так продолжалось первый, наверное, год или полтора. Мы с них возили.
0: И это дало скорость,
1: безусловно. Очень много, да. У нас, допустим, у нас маркетинг возглавила девушка, которая до этого возглавляла маркетинг в Пятерочке. Вот, соответственно, когда вот такие люди первые начали появляться, то вообще все вопросы решались горизонтально. То есть тебе не нужно идти с PRS решать какие-то вопросы, что-то запрашивать. Я был в шоке, насколько это вот... И реально вот X5 такая. Вот даже вот одна из ценностей в X5 – это партнерство. И вот в случае с Чижиком я могу сказать, что это сработало и работает очень хорошо.
0: Супер. А что не взял? Что вот сразу сказал: не, вот это мы сами будем делать?
1: Мы львиную долю процессов внутри X5, так скажем, даже не стали рассматривать, понимая, что это, так скажем, процессы огромной системы, которая, так скажем, вообще другая с точки зрения философии. Ну, грубо говоря, берем Пятерочку, логистику Пятерочки, да, она великолепная с точки зрения результатов, одна из лучших на рынке, однозначно одна из лучших, если не лучшая на рынке, то она рассчитана под логистику там 6-8 тысяч SKU товара на складе. У нас на сегодняшний день там 670 SKU. Ну, вместе с товарами Nauta, там, пусть будет 750-800. Соответственно, у нас вообще другая логистика, у нас другие процессы, мы не обрабатываем такие сложные товары. Нам надо сделать, чтобы это было в разы дешевле. Поэтому, допустим, логистика у нас вообще полностью самостоятельна. Или, допустим, процесс управления магазином. Они у нас на порядок проще. Соответственно, это тоже было создано с нуля. Ну, я думаю, что мы нашли свой баланс.
0: Супер. Мне кажется, это ключевое слово — баланс. Вы нашли свой баланс.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете вы Сбербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акулавайкил хазиная. Умная голова, сокровищница. Акулавайкил хазиная. Акулгечкеда фаткфида. Ум поздно приходит, рано уходит. Акулгечкеда фаткфида. Акул кюридан мез ярыгежеда. У кого короток ум, язык длинный. Акул кюридан мез ярыгежеда. Акул масака чужедайта, ахмакрин кадар тимил жедай. Если можно было бы купить ум, глупцов стало бы меньше. Акул масака чужедайта, ахмакрин кадар тимил жедай. Акул ди пулида, пулуни ахмак. Ум делает деньги, а деньги оглупляют. Акул ди пулида, пулуни ахмак.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как правильно нужно действовать, чтобы достигать своих целей? Для того, чтобы достигать своих целей, прежде всего, номер один, что вы должны сделать, это исправить свое намерение или определить свое намерение. Проблема в том, что многие люди ставят себе цель, но не определяют намерение. А что такое намерение? Намерение – это декларация Всевышнему о ваших истинных целях. Смотрите, бывает, когда вы ставите цель, бывает цель, ту, которую вы декларируете внешне, а бывает та цель, которую вы внутри себя преследуете. Так вот, намерение – это про внутреннюю цель, про то, что вы в действительности хотите. Почему намерение имеет такую вот важность? Дело в том, что при достижении какой-либо цели очень важно, чтобы у вас было полное согласие между вашим рациональным мозгом и вашим подсознанием. Если не будет согласия между вашим рациональным мозгом и подсознанием, то вероятность достижения цели практически равна нулю, потому что ваше подсознание превращается в силу противодействия. Вот эти силы содействия, противодействия и взаимодействия, они происходят не только во внешнем мире, они происходят и внутри вас. Поэтому, когда ставите цель, обязательно поставьте свое намерение, пропишите свое намерение. Например, в моей практике я заметил такую вещь, вы знаете, я занимаюсь образовательной платформой, я заметил такую вещь, что когда у нас показатели начали падать, я пришел в компанию и своему исполнительному директору говорю: смотри, надо нам исправить намерение, мы где-то отошли от пути. Наше намерение и мое намерение все время было так: обучать людей и благодаря этому зарабатывать. Но в какой-то момент мы начали отходить от курса и начали зарабатывать деньги на обучении. А это совсем другое. Одно дело обучать людей и на этом, благодаря этому зарабатывать, а другое дело зарабатывать на обучении. Намерение – это то, что говорит вам, куда направлена ваша душа. Если ваше намерение – обучать людей и благодаря этому зарабатывать, то ваша душа, все ваши фибры вашей души направлены на обучение. А если ваше намерение зарабатывать на обучении, то все ваши фибры направлены только на деньги и ни слова о людях. Ну и, соответственно, формируется ваше поведение. Поэтому любое ваше действие, если в нем будет неправильное намерение, то поверьте мне, у вас не будет ни повторных покупок, ни постоянных клиентов, ни лояльных клиентов, и неудовлетворенности у клиентов тоже не будет. Поэтому прежде чем достигать любой цели, напишите на бумажке, какое у вас истинное намерение. Это первый момент. Второй момент. После того, как вы определили свое истинное намерение, нужно произвести учет внешних сил, задав себе три вопроса. Первый вопрос. Правильное ли это время для того, чтобы это делать? Если мы вспомним про рыбака, то идти в обед, наверное, не самая лучшая идея. Рыба обычно клюет либо утром, либо вечером. Поэтому нужно задать себе вопрос, правильное ли это время для того, чтобы это делать? И это касается не только рыбалки, это касается всего в жизни. Второй вопрос. В правильном ли месте я нахожусь для этого действия? Это, если мы вернемся к рыбалке, то правильное место определяется наличием водоема с рыбой. В правильном ли месте, в клевом ли месте я нахожусь? И третий вопрос, который вы должны задать себе, складываются ли обстоятельства в мою пользу? Если мы возьмем пример с рыбалкой, то надо посмотреть берег водоема, есть ли там удобные подходы, как вообще погода, в твою пользу или нет, ветер и так далее, и так далее. И в жизни тоже вы можете посмотреть на настроение общества, посмотреть, куда в целом политика идет и так далее. И с учетом этих всех обстоятельств можете понять, что в вашу сторону обстоятельства складываются или нет. Поэтому после того, как вы определились с намерением, вам нужно четко понять, в какую сторону работают внешние силы, путем задавания трех вопросов. И после того, как вы определили вот эту вторую часть, учет внешних сил, вот тогда наступает время для составления плана. И этот план, он учитывает первое – ваше намерение, второе – учет внешних сил, и третье – ваши действия. И после этого, пожалуйста, действуйте. И самое главное, не забывайте такие вещи, что мы не живем в вакууме. Мы живем в динамичной среде, мы живем в обществе. Общество – это совокупность всех людей, у которых есть свои желания, свои хотелки, они, у них свои цели, они тоже двигаются к своим целям. И ваша задача не бороться с ними. Поэтому помните, вы живете не в вакууме. Второе. Помните, что самая главная внешняя сила в этом мире – это Всевышний. Поэтому исправьте свое намерение или пропишите свое истинное намерение. Потому что вы будете достигать именно своего истинного намерения, а не своих целей. Важно, чтобы ваши намерения и цели совпадали. И третий момент – обязательно учитывайте внешние силы. Потому что без учета внешних сил вы просто будете грести 24/7 против течения. И после этого уже составляйте план и действуйте на здоровье.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ахтынский район, село Ахты. Один из самых древних населенных пунктов Дагестана. Существенную роль в продвижении цивилизации сыграл приход в Самурскую долину в 7 веке арабов и распространение ислама и мусульманской культуры в широких массах. За более чем 2500 лет своего существования название селения меняли несколько раз. Причем меняли его или завоеватели, или нарекали новым именем правители тех стран, куда входил Самурский округ. Климат здесь отличается удивительно благоприятным сочетанием элементов, почти постоянным атмосферным давлением, которое всего лишь на 85 мм ниже нормального, умеренно жарким летом, теплой и сухой осенью и почти полным отсутствием сильных ветров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
3: Если вы обращаете внимание на успешных людей, то довольно легко заметить несколько закономерных вещей. Они ведь не все ученые-ракетчики. На самом деле, некоторые из них даже не заканчивали колледж. Они не боятся потерпеть неудачу. На самом деле они любят неудачи, так как это способ добиться успеха быстрее. Наконец, все они имеют отличные привычки. И одной из таких привычек является создание выигрышной утренней рутины. Как сказал известный мотивационный оратор и писатель Брайан Трейси, успешные люди – это просто те, у кого успешные привычки. И он прав. Особенно, когда речь заходит о победе утром. Один из способов сделать это известен как «час силы». Есть несколько различных версий, но все они имеют много общего. Приведу несколько примеров. «Час силы» Джека Кенфилда. Джек Кенфилд, автор серии «Куриный суп для души» и «Принципы успеха», любит свой «час силы». Его версия включает в себя 20 минут физических упражнений, 20 минут медитации и 20 минут чтения или просмотра чего-то позитивного и вдохновляющего. Это помогает ему начать утро с благодарности, движения и вдохновения. Одна общая вещь среди ультрауспешных людей – это избегать телефона в течение первого часа дня. Дайте себе цифровую детоксикацию. Кроме того, сколько раз просмотр телефона утром на самом деле сделал ваш день лучше? На самом деле это просто отвлечение, при котором легко попасть в водоворот социальных сетей. Поэтому направьте свой фокус внимания на то, что сможет реально сделать ваш день лучше. Час силы Тони Робинса. Тони Робинс является еще одним большим сторонником утренних процедур и имеет несколько различных ритуалов. В зависимости от количества времени, которое у вас есть в наличии. Не у всех всегда есть полные 60 минут каждый день. В этом случае важно иметь различные 15 и 30-минутные версии, вместо того, чтобы делать все сразу. Вот как выглядит 15-минутный ритуал Тони Робинса. Двигайтесь и дышите 5 минут. Как говорит Тони, движение создает эмоции. Используйте какое-нибудь диафрагмальное дыхание или короткую серию упражнений, чтобы пробудить свою нервную систему, как только вы проснетесь. Упражнение на благодарность 5 минут. Практически на каждом семинаре Тони Робинс говорит про важность благодарности. В этом упражнении сосредоточьтесь на трех вещах, за которые вы благодарны в своей жизни. Заклинание. 5 минут. Заклинание – это форма утверждений, в которой вы используете свое тело и дыхание больше, чем просто чтение положительных утверждений. Тони говорил в нескольких интервью, что он обычно выкрикивал заклинания на максимальной громкости, когда ехал в своей машине. Он сказал, что они помогли перестроить его подсознание и помогли ему достичь большего. Если вы готовы начать свой час силы, то вот несколько простых ритуалов, которые вы можете добавить к своей рутине. Записывать благодарности или выражать благодарности вслух. Ведение журнала ваших целей и планов на будущее. Физические упражнения, йога, растяжка или быстрая прогулка. Смотреть или читать что-то вдохновляющее или поднимающее настроение. Приготовление здорового завтрака и приготовление здорового обеда. Помните, что вы всегда можете изменить условия вашего часа. Но получайте удовольствие от этого. И знайте, что это чрезвычайно эффективный метод, который поможет вам создать мощный и позитивный день. Начинай свой день с победы над собой. И тогда все остальные дела будут тебе по плечу.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Я стал делать выступления, рассказывая про сообщество, про та миссия Рыбаков фонда. Про бизнес-сообщество Экиум, которое сейчас, кстати, ведущее бизнес-сообщество на пространстве Великого Севера. Уже более 1000 предпринимателей.
2: Порядка 1000 участников.
1: Да, и не только в России, уже в 7 странах. И он очень стремительно расширяется на другие страны, особенно сейчас, когда русскоговорящие люди везде. Дальше. Сообщество про женщин. 75 тысяч женщин. В России и по всему миру. 75! И это сообщество растет. Дальше. Их 10 движений. 15 тысяч. Это сообщество грант-учителей. Учителей, которые говорят, слушайте, мы становимся учителями друг другу и взаимное обучение и поддержку. То есть несколько сообществ. Университет детства, родительское педагогическое сообщество. В общем, я стал об этом рассказывать. Канал рос. В принципе, все. То есть, я стал, кроме того, что медийным, я стал встречаться с другими людьми. И вдруг я понял, что для моей самоактуализации это было самое сильное, что могло, произойти. То есть, по сути, эти встречи, интервью, беседы, как сейчас мы с тобой, они имеют многонаправленную природу. Смотри, с одной стороны, мы создаем вдохновляющее воздействие или просвещающее, или побуждающее ту самую потенциальную мотивацию для людей. С другой стороны, мы взаимообогащаемся, мы обмениваемся нашими практиками. Я стал встречаться с людьми, с которыми я бы никогда по бизнесу не встретился. И это стало для меня университетом.
2: Мне нравится твоя история тем, что, есть история про одного тоже долларового миллиардера, который приехал играть в гольф, его в клуб не пустили. Он разозлился и сказал, я построю свой гольф-клуб, построил прямо над тем гольф-клубом в лучшем месте, более лучший, популярный. И ты создал свою медиа для того, чтобы иметь возможность апеллировать самому к аудитории, коммуницировать с ней, не зависеть от кого-то.
1: Кстати, и эта история, ты четко классифицировал, она мне открыла еще другой ход. Я вычитал историю, как родился Стэнфорд. Старик Стэнфорд.
2: Который хотел построить кампус в Гарварде.
1: Кампус, да, в Гарварде. Он пришел, ему сказали, вы что-то не очень хорошо одеты, и у вас вообще бабки есть? Тот такой сказал, а сколько это стоит все? Ему сказали, что этот кампус...
2: 5 миллионов,
1: да, 5 миллионов, фунтов. Он развернулся и уехал, ничего не сказал. А потом история записывает, что он вернулся в Калифорнию и сказал, слушай, если все то, что я видел, стоит 5 миллионов, а 5 миллионов я в год фунтов, условно говоря, зарабатываю, то все дети Калифорнии, и не только,
2: будут моими детьми.
1: Да. И он заложил кампус во имя своих, семьи.
2: Все так. Да, у него рано умер сын, и он хотел в честь него.
1: В честь него, он и называется имени сына, в простонародье он Стэнфордский, университет. По сути, смотри, энергия отказа раз, а второе, когда человек вдруг видит, что он тоже может сделать. И история с медиа, которая случилась, и она меня, подсветила мне такую штуку, что я очень хочу, я уже делаю, Global University by Рыбаков сделать. Я уже начал это делать. И очень многие вещи в моей жизни, как открывашки, произошли из-за той истории, которую ты подметил.
2: Давай поговорим про физтех, про нашу альма-матер с тобой. Ты сказал, что у физтехов самое большое представительство в российском списке Forbes.
1: Абсолютно, да. Более 12...
2: Давай попробуем перечислить быстренько.
1: Кривенко.
2: Вкусвилл. Кривенко, Вкусвилл. Так.
1: Я не знаю, ты входишь, наверное, да?
2: Нет.
1: Я тебя уже зачисляю.
2: Рыбаков-Колесников.
1: Дальше, те, кто еще не вошел, но скоро войдут, это Кузнецов.
2: Все инструменты.
1: Да. Они их еще не посчитали, надо, чтобы уже... Дальше, Давид Ян есть там?
2: По-моему, был. Да. Эбби, да?
1: Да. Дальше, Абрамов.
2: Оба, скорее всего. И Мерлеон, и...
1: Абрамов, да.
2: И Евраз.
1: И Мерлеон, да.
2: Я про физтех знаю первую одну важную метрику, что выпускники физтех больше всего зарабатывают среди выпускников других вузов.
1: Да, абсолютно.
2: Вот. И вот вторая метрика, которой нету, но на самом деле ее делает MIT. Вот я когда был в MIT, там, у меня причем было, я два раза в жизни был в MIT. Первый раз я стажировался после второго курса института. Это очень интересно. Мне был 92-й год, я тогда жил в Бостоне.
3: Нормально.
2: Вот, и мне не понравилось. Я решил все-таки остаться в России, да. А уже второй раз я там был в Sloan Management School, уже так все серьезно, там на какой-то двухнедельной программе. И первое, с чего они начинают, вообще рассказ о MIT, они говорят так, что если сложить все бизнесы, основанные выпускниками MIT, то это будет шестая экономика в мире. То есть здесь, мне кажется, еще физтеху есть куда стремиться.
1: Есть.
2: Ты как раз делаешь много для того, чтобы появлялось...
1: Подожди. Да. Я не отделяю себя от братства физтехов, ну и вообще от братства всех, кто к нам... Ну, подключиться, да? Ну, потому что один человек, ну, точно ничего не делает, даже вот все, что типа я делаю, но на самом деле я ли это, или это конфигурация людей.
2: Окей, давай,
1: я
2: то вот... самое великое братство физтеха, да. О котором
1: 40 тысяч, кстати, знаем. Выпускников по всему миру.
2: Вот. 40 тысяч, не так много, кстати.
1: Не так много, Ну, он небольшой вуз, и вот именно пропорция, смотри, он очень небольшой, но его влияние относительно вот, других значимое. Но нам действительно есть что. Как еще сильнее проявить это? Есть.
2: Расскажи про вот то, что я уже выучил, аббревиатуру ШИР, школу Игоря Рыбакова на физтехе. Что это и вообще какие изменения в современном образовании ты считаешь наиболее важными?
1: Да, ну, известная всем аббревиатура STEM. Scientific, Technology, Engineering, Mathematics. Это вот ну, техническая ориентация в образовании. И физтех — это... Ну, один из топовых мировых лидеров по STEM. Вот. Теперь, последние 30 лет стало уже очевидным, что когда STEM снабжен arts, ну, то есть креативом и способностью к таким управляемым девиациям, да, то получается, ну, так что называется STEAM, сейчас называется там A добавляется, и получается STEM, ну, такой типа STEAM, аббревиатура. Так вот, на физтехе сейчас, вот в эпоху вот этого ну, изменений грандиозных, которые в мире, должно, чтобы появилась такая компонента. Физтех подзасушен сегодня. Именно STEM своей такой ориентации. Тем не менее, да, сколько творческих людей рождает физтех? Потому что каждый, кто предприниматель, ну реально это творчество. Но предпринимательство, это уже давно признано, что это творчество. Так вот, общий вызов такой нам — добавить для обогащения субкультуры физтеха, для вот этой феноменальной субкультуры физтеха, добавить школу, которая бы добавляла вот этого предпринимательских искусств и наук. Угу. У предпринимательства тоже есть свои...
2: На ту фундаментальную базу, которую дает физтех.
1: Конечно. А где частные школы по тому самому пассионарному лидерству, о котором Гумилев говорил, Высоцкий говорил, настоящих буйных мало и так далее. Где они? Вот теперь есть, потому что наша устремленность есть. На физтехе будет такая школа, интернат. С 12 лет по 18 мы будем набирать одаренных людей со всей России. Слушай, и на грантах оплачивать их обучение. Причем кто будет оплачивать? Наши же физтехи. Земляков будут поддерживать и так далее. Да? В результате мы на физтехе будем иметь интернат, школу, 1000 ребят. Будет заниматься по программе вот это вот лидерство, побуждение пассионарного, национально ориентированного лидерства, которые в будущем станут основателями теми самых ну, удивительных компаний. И наш частный с тобой случай, компания Технониколь, ХОВ, там, Кусвилл, там, все инструменты и так далее. Слушай, это будет массовым явлением. Таким образом, мы субкультуру физтеха, вот эту всемирную субкультуру физтеха, да, мы ее еще больше используем для расширения благоухания и так далее. Вот такой план. Поэтому да здравствует интернат. И если уж вернуться с того, что ты начал про ШИР, это школа Игоря Рыбакова. С одной стороны, мне хочется оставить наследие в виде, ну, я там имел к этому отношение. С другой стороны, знаешь, я отношусь... Знаешь, дело не в том, кто это основал, а дело в том, как ну, будет расширяться это. А расширяться будет только когда люди будут чувствовать ну, себя в этом, ну, то есть свою проявленность и все. Я все делаю для того, чтобы ну, начавшееся как можно быстрее было отчуждено от инициатора и стало ну, частью ну, какого, жизни и проявленности тех, кто будет сотворять это величие.
2: Про Долгопрудный мы поговорили. Теперь открываю какую-то прессу, очередная новость. Игорь Рыбаков строит город будущего. Причем ты третий предприниматель, которого я знаю, который ну, два уже построило. Это Владимир Седов, Доброград, да, владелец Асконы. Под это даже, я знаю, были изменения в российском законодательстве некоторые. И Сергей Солонин, который что-то делает такое на Бали, вот, да, похожее. Вот. И вот ты можешь объяснить, во-первых, ну почему? Явно не потому, что ты вдруг подумал, что ты строишь дома, и типа Технониколь, там, не знаю, может все это построить.
1: Слушай, ну, во-первых, вот эта экосистема физтеха, о которой мы уже вот говорим, да, это геном. Это геном, который, ну, видимо, во мне, в тебе, в нас. И Долгопрудный, он, это уже не просто кампус университета. Это и есть городок. Может быть, уже он превращается в город будущего, то есть тот, который дает начало новым людям, ну, новым взрослым людям, которые будут по-другому жить. Слушай, я бы хотел, на самом деле, чтобы это было повсеместно. Чтобы физтех был, ну, или вот эта субкультура превосходящей проявленности везде. Поэтому, ну, я это назвал «Город будущего», а учителем моим стал как раз Володя Седов. Ну, ты знаешь, все в нас проникает от какой-то беседы. И вот мы приехали в Доброград, Володя мне рассказал о том, как он созревал к идее города. Он стал моим учителем. Я замечтал вместе с ним сделать институт урбанистики на физтехе. Потому что я ему спросил: «Володь, ведь то, что ты мне рассказал, это важно, чтобы это было доступно и вдохновляло». Он сказал: «Игорь, я согласен. Если ты, говорит, сделаешь институт, я стану там, ну, как профессором и все». Я ему пообещал: «Володь, я сделаю». Поэтому, смотри, сейчас на физтехе, на базе ШИРа, ФТИ, ну, что является физтехшколой, будет научно-образовательный центр «Города будущего», где профессором будет Володя Седов. Василий Курбацкий, кстати, он тоже основатель одного из городов будущего, Эльтаун, под Челябинском. Может быть, кстати, Солонин. То есть Андре, это тоже на Бали он строит город. То есть люди, которые создают города, они, конечно же, будут приглашены стать профессорами практики на научно-образовательном центре физтеха по городам будущего. Это раз. Второе. Ну и, конечно же, так как я практик, ну что, я купил землю и говорю: «Ну, пожалуйста».
2: Есть уже параметры, анонсируют, да. Сколько там будет проживать людей. Вот давай, знаешь, просто интересно, вот скажу так, через 10 лет или там 25, мне нравится, как ты мыслишь, большими горизонтами, вот что будет там через 25 лет?
1: Хорошо. В ядре этого городка, ну или центра, будет университет с 5000 студентов. Половина — это с территории Великого Севера, половина — иностранные студенты. То есть в ядре этого, в ядре любого города будущего это есть город-университет, прежде всего. Это огромная связанность, отраслевая, научные центры и так далее. POIS Light Industry — это научно-практические лаборатории, где идут там цеха автоматики. Фактически я вижу следующее, что это 10 тысяч, от 5 до 10 тысяч студентов, это 30 тысяч населения города, не обязательно вот на этой территории, а в так называемом реюнионе, то есть, ну, в неком поясе. И это достаточно классический университетский городок, но классический в том смысле, который есть в мире, в России, таких городков. В Советском Союзе Дубна был похожий пример, но теперь я считаю, мы можем доставить и сделать такие локальные центры, чтобы они стали нашей нормой жизни. И я считаю, ну, может быть, и ты, и другие предприниматели будут вдохновлены этими примерами. И отвечая на вопрос, как нам стать хорошими предками, да, когда-то и ты либо присоединишься, либо там инициируешь там свой город, это уже не важно. Важно то, что мы станем хорошими предками, если создадим поле логических причин для вот этой превосходящей проявленности.
2: Интернаты. Свой квартал в твоем городе.
1: Да, я буду все сделать, чтобы ты получил предвкушение огромной радости. А второе, когда бы ты размышлял, как будет выглядеть твой некролог, что все, что я сделал, это выполнил упражнение своего учителя. Он сказал: слушай, Игорь, вот ты все мечешься, говоришь, какие планы, а я действительно такой метался, знаешь, до тех пор, пока я не написал свой некролог, который мне понравился. И вот я написал свой некролог, и там есть интернат на физтехе, ШИР, школа Игоря Рыбаков, город будущего. Я все это написал в некрологии. Так этот некролог стал для меня, знаешь, чем? Манифестом бессмертия. А мой учитель так и сказал.
2: Это про наследие.
1: Да, Игорь говорит, напиши некролог, который тебе понравится, что с тобой происходит. Он станет твоим манифестом бессмертия. И тебе вот на вопрос, как стать хорошими предками, так это и есть ответ. Причем ответ, который вышел у тебя изнутри. И вот я так сделал. Я, конечно, когда он сказал, я не поверил, что это так работает. Но я сделал. Я каждый раз немножко дописываю там в этом некрологии, чуть-чуть вот дополняю. Но это феноменально действующий инструмент. И я очень буду рад, что если в твоем манифесте бессмертия тоже вот там будут какие-то такие строчки.
2: Супер. Вот какие бы ты дал советы начинающим предпринимателям?
1: Наверное, он выглядел бы так. Первое. Найти конфигурацию людей, в которых проявленность начнет случаться. То есть не служение, некая обусловленность, вот так надо делать, а так не надо, да? А проявленность. Скорее всего, это будет конфигурация предпринимающих людей в любой сфере. Это может быть наука, медицина, там, бизнес и так далее. То есть вот для молодых предпринимающих людей, чтобы рядом были люди, такая называется питающая конфигурация.
2: Среда.
1: Среда. Да, именно средовой подход. Собственно, это та самая будет образующая или образовательная среда. То есть это ключ. Дальше на нее можно поставить как apps, какие-то образовательные специалитеты. Это уже, пожалуйста, по желанию. Но образовательная среда из людей, из конфигурации людей, в которых ты сможешь проявляться и узнавать себя в разных ипостасях. Там, может, ты на гитаре играешь, может, ты на вейке, может, ты... Которая не будет тебя детерминировать и определять, что ты вот так должен делать, да? Где будет гипердоминация какой-то проявленности. Например, вот спортом ты пошел, со спортсменами живешь, слушай, и вот они, знаешь, вот бегают, а вот другие проявленности в жизни у них подзажаты. Вот будет не очень хорошая среда. Я бы начинающим людям в предпринимательстве, да и вообще тем, кто начинает свою жизнь, бы советовал бы избегать гипердоминации чего-либо, чтобы не впасть в такую обусловленность и стать рабом вот этой обусловленности. Мой вот настоятельный совет — влиять и вкладываться в среду, которая тебя окружает, и видеть, если твое самочувствие рядом с людьми раскрывающее, ты начинаешь проявляться новым, окружение тебя поддерживает, вот на это твоя конфигурация людей. Если тебя подавляет, там, буллинг какой-то, все, покинуть это. Не оставаться в том месте, где тебя сжимает, где тебя стрессуют и так далее. Неважно, что при этом выдает мозг, типа, слюбится, стерпится, слюбится. Нет. Будет разрушение, подавление и преждевременная смерть.
2: Но не у всех такой стержень, как у тебя.
1: Миш, стержень ты, может, не у всех, но люди, которые вот так проявятся, смотри, например, я, если так проявляюсь, я вокруг себя создаю такое поле, где люди уже с меньшим там стержнем и с менее тугим стержнем, у них есть возможность проявиться. То есть в любом случае, следует получить какую-то информацию, что не надо оправдывать свое бренное или такое страдающее существование и закреплять его на уровне жертвенности. Так, неси свой крест.
2: Понятно.
1: Поэтому вот эти самоуспокоения, где родился, там и пригодился, вот эти вот самоуспокоения, что счастлив тот, кто довольствуется тем, что есть. Я немного хочу поколебать уверенность людей в том, что это таблетка. Это таблетка, скорее всего, замедляющая возможность обрести качество жизни, которая может перерасти в таблетку хронической неспособности обрести качество жизни. Вот. Ну, осторожно об этом говорю, потому что каждому свое, и в конце концов, если человек находит качество жизни в такой, знаешь, вот моя хата с краю, ну, я сторонник того, что смысл жизни в том, чтобы самому определить, что такое смысл жизни. И если смысл жизни заключается в том, чтобы, ну, давай так, ну, страдать, ну, почему нет? Есть же клоуны в цирках. Есть. Это такая, ну...
2: Понятно. Вот. Знаешь, у меня папа один раз сказал, когда я его задал такой же вопрос, в чем смысл жизни, он мне ответил очень просто. Смысл жизни в том, чтобы жить. И никакого другого смысла в жизни нет.
1: Ну вот. Жить, придумывать смысл, ну, короче, то есть не искать, к кому присоединиться, иначе падешь жертвой вот этой... Все. Поэтому я поддерживаю твоего папу.
2: Супер. У меня практически уже там последний вопрос. Если бы ты мог пригласить на обед любого человека в мире, ну, из ныне живущих, кого бы ты пригласил?
1: Из ныне живущих? Или...
2: Из ныне живущих.
1: Ну, мне очень понравилась беседа с Уоррен Баффетом. Я бы еще раз не отказался бы побыть с ним.
2: Сколько ты заплатил в первый раз?
1: Нисколько. Нисколько. Мы просто беседовали на конференции топ 400 миллиардеров. Бизнес-конференция, на которой...
2: То есть это был не то, что ты ужин там с ним
1: купил? Нет, это мы беседовали, потому что все люди, как оказалось, все люди, которые... Все предприниматели, бизнесмены, которые говорят о школах, садиках, больницах, о сообществах, оказывается, интересны друг другу, они становятся синхронизированными по духу. То есть я об этом узнал ровно постфактум, когда вдруг оказался втянут в эти беседы и дискуссии. И я вдруг понял, что никаких шансов оказаться в таких беседах нет, если ты, ну, одержим там каким-то бизнесом, процессами и так далее. Но если ты являешься причиной университетов, школ, детских садов и так далее, больниц, ну, каких-то социально преобразующих действий, каких-то импакт действий для мира, для людей, тогда да. Угу. Поэтому это своеобразный пропуск, своеобразный код. Ну и, в принципе, он же лайфхак, потому что многие говорят, а как оказаться среди людей очень сильного питающего окружения, сильной влиятельности?

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У нас в гостях легенда Маргулан Калиевич. Я, если честно, очень сейчас счастлив, потому что мы с командой, прямо вот у нас намерение было в этом сезоне, обязательно, если вы будете, то это все будет.
2: Спасибо.
1: Финал, так скажем. Спасибо вам большое.
2: Да, вам спасибо, что пригласили. С удовольствием.
1: Маргулан Калиевич, вот сейчас как вас можно правильно представить? Какое вот сейчас у вас такое позиционирование?
2: Мое позиционирование, наверное, сегодня заключается в том, что я, наверное, больше исследователь жизни, который изучает законы эффективности и делится результатами своих исследований с людьми. Поэтому я все время в поиске, все время что-то пробую, где-то получается, где-то нет, но я обязательно рефлексирую, обязательно делаю выводы и обязательно делюсь с людьми.
1: Вот, и вот особенно последнее очень сильно замечается, хотел вот такое дать подтверждение, что вы делаете огромный вклад в общество, я считаю, что именно создаете большое количество такого образовательного, где-то даже бесплатного контента. И вот сразу отсюда такой первый вопрос, мысль вот касательно миссии. Зачем? То есть вот почему вы это делаете?
2: Ну, миссия, я считаю, это самый главный вопрос, на который должен ответить любой человек. Дело в том, что я достаточно глубоко продвинулся в изучении эффективности, законов эффективности, законов этого мира. Потому что, смотрите, если человек не отвечает на главные вопросы, которые стоят перед ним, то его эффективность, как правило, она такая отрывочная, мозаичная, не полноценная, не целая. Человек сам по себе не целостный. Поэтому до эффективности я считаю, что каждый человек должен себе ответить на три вопроса. Вот и вся эффективность любого человека начинается с первых трех главных вопросов.
1: Так.
2: Первый вопрос – кто я? Второй вопрос – каков этот мир? И третий вопрос – каково мое место в этом мире?
1: Угу.
2: И вот отвечая на вопрос, каково мое место в этом мире, вот на этот вопрос отвечает миссия человека.
1: Угу.
2: То есть то, для чего человек пришел в этот мир. Вообще считаю, что человек рождается дважды, умирает дважды. Рождается первый раз, когда он как животное, по сути, потому что мы кушаем, пьем, размножаемся, живем так же, ну, биологические существа. И вот второй раз он рождается, когда он находит миссию, когда он понимает, для чего он родился. Обычно это там к 30 годам, люди к 35, к 40 годам находят, если находят, конечно. И умирает дважды. Первый раз умирает, когда человек теряет интерес к жизни. А второй раз, когда его закапывают.
1: Угу.
2: Поэтому окей. Миссия – это такой краеугольный камень, это один из трех вопросов, на которые каждый человек должен ответить. Только тогда он становится эффективным. Потому что эти три вопроса отсекают все лишнее от него. И у него есть четкая система координат и четкая система ориентиров. Что его, что не его, на чем сфокусироваться, от чего отказаться, что делать, что не делать, что такое хорошо, что такое плохо. Второй вопрос, ответ на вопрос, каков этот мир или какова эта реальность. Я описываю этот мир таким образом. Этот мир – это мультивариантная, многоуровневая игровая вселенная, ограниченная моими возможностями. Вот теперь могу пояснить, что такое мультивариантная. Дело в том, что это подтверждает и квантовая физика. На самом деле, если представить, что эта Вселенная бесконечна, а бесконечно, когда мы говорим бесконечность, мы подразумеваем небо темное и микрокосмос, да, и туда бесконечность, и туда бесконечность на самом деле. Но на самом деле есть еще бесконечность вариантов. Кто нам сказал, что вот мы сейчас с тобой сидим в этой комнате, это единственный вариант во Вселенной? Я считаю, что есть вариант, где точно так же, но Арман сидит в свитере. Есть еще один вариант, где я сижу в белой рубашке или наоборот. И такое бесконечное количество вариантов. То есть в единицу времени у нас перед нами в будущем существует бесконечное количество вариантов, которые может случиться. И какой вариант с нами случится, прежде всего определяется нашим намерением, второе – нашим решением, третьим – нашим действием. И получается сзади уже варианты один, который мы выбрали, а спереди у нас постоянно бесконечное количество вариантов. Но бесконечное количество вариантов подразумевает у нас бесконечные возможности,
1: да.
2: А это не так. Поэтому я говорю, что этот мир, мультивариантная вселенная, ограниченная моими возможностями. Потому что чем больше у меня возможностей, тем больше вариантов действий.
1: Угу. А возможности чем они обуславливаются? То есть
2: сейчас
1: что это
2: дойдем.
1: Такое?
2: Это про мультивариантность. Следующее, многоуровневая, я говорю. Наверное, все подтвердят, что в жизни вот так. Вот ты бьешь на одном уровне, бьешь и бьешь, и потом раз, решил какую-то проблему. И раз тебя кинул на следующий уровень, и ты опять бьешься. Это какая-то, знаешь, гонка, как вот по спирали. Ты раз заново просто на другом уровне теперь это бьешься. Опять круг и заново на другом уровне.
1: Точно.
2: И это называется спиральная динамика. Мы по спирали растем вверх. И это поэтому многоуровневое. Ты должен все время преодолевать препятствия, расти. Там возникают новые препятствия, еще большие препятствия. Ты преодолеваешь, растешь, там еще больше препятствий. Таким образом, все идет по нарастающей, а не по уменьшающейся. Поэтому это, я это назвал многоуровневая вселенная. И третье, почему игровая вселенная? Дело в том, что такое игра? Игра – это структурированная деятельность человека, которая характеризуется основными характеристиками, такими как цель, наличие конкуренции, дефицит ресурсов, эмоциональный накал и наличие препятствий. То есть это структурированная деятельность и наличие правил.
1: Угу.
2: Это структурированная деятельность. То есть в жизни у нас есть правила, в жизни у нас есть цели, в жизни у нас есть препятствия, в жизни у нас недостаток ресурсов, в жизни у нас постоянная борьба конкурентная. И это все эмоциональный накал. Таким образом, наша жизнь – игра. То есть все игры построены по этому принципу. То есть игра – это не то, что там дети там играются и так далее. Игра – это не про развлечение, а игра – это определенный вид структурированной деятельности человека. Именно поэтому я говорю, что этот мир, эта реальность – это мультивариантная, многоуровневая, игровая вселенная, ограниченная моими возможностями. Ответы на вопросы у каждого будут свои, потому что каждый живет в своей реальности, потому что этот мир – однопользовательская игра. И поэтому сейчас, услышав этот подкаст, вы просто сядьте, напишите на бумаге ответы на эти три вопроса. У вас они уже есть. Просто они неточные, и вы еще ни разу не формулировали их. Первое, что сразу даст эффект, первое, вы напишите, это уже хорошо. У вас такое «оба». Теперь я понимаю, что есть представление у меня. А потом начинаете просто корректировать. Смотреть, соответствует это вашим наблюдениям или нет. Работает это или не работает. Если не работает, думайте, а что будет работать.
1: Угу.
2: Вообще, я вам скажу, источник всех кризисов на Земле и у каждого человека в частности заключается в том, что существует реальность, а вот существует наше представление об этой реальности.
1: Угу.
2: Так вот, когда они не совпадают, это кризис. Кризис – это всегда несовпадение нашего представления об этой реальности, самой реальности. И вот приведу пример, я много раз приводил. Вот ты приходишь домой вечером, уставший, голодный, холодный, и думаешь, сейчас жена меня встретит, обнимет, скажет: «Ой, дорогой Арман, ты кормилец наш, молодец, я тебе борщ приготовил, то сделал, горячие пончики был». И ты такой заходишь домой, и жена такая: «Опять ты шляешься на этой работе, что за у тебя работа, давно брось, беспонтово, толку от нее никакого, семьей не живешь». Что произошло? Твое представление о реальности не совпало с самой реальностью. Ты-дин, и у вас кризис в отношениях. Кризис в отношениях. Или ты думаешь, сейчас биткоин полетит, станет 200 тысяч долларов. Оба, купил, а биткоин раз, упал на 90. И тынк, что произошло? Кризис, твой финансовый кризис не соответствует твоему представлению о том, как поведет себя биткоин, тому, как он тебя повел. И это касается и финансового кризиса, или биржевого, и личных, и психологических кризисов, и правительственных, и политических.
1: Окей, и что нужно делать в таких случаях? Как вот
2: для того,
1: реагировать,
2: чтобы избегать таких кризисов, нужно четко иметь представление и ответ на эти три вопроса. Кто я, какова реальность и каково мое место в этом мире? Когда ты знаешь эти три, то твое представление, оно очень четко, и ты не подвергаешься кризису. Потому что вот простой пример. Мой ответ на вопрос: я исследователь. Я могу подумать сейчас, ну там, я приду к Арману, там, меня торт ждет, там, прихожу, а торта нет, предположим. Я торт не ем, но предположим, да? Оба, и я могу обидеться на Армана. Но это не так, потому что я исследователь, А соответственно, я никогда не делаю утверждений. Я все делаю в виде гипотез. Гипотеза. Возможно, Арман встретит с тортом. Возможно, без торта. А возможно, вообще с хмурым лицом. А возможно, просто по-деловому. Одна из гипотез выстрелит, остальные ошибочные. Нормально. Я же исследователь. А когда я исследователь, я выдвигаю гипотезы, и, соответственно, мои ожидания не могут как-то не сработать.
1: Да.
2: Да, потому что я понимаю, как работает этот мир.
1: Супер.
2: И, соответственно, выдвигаю гипотезы, а потом либо подтверждаю гипотезы, либо нет.
1: Супер, супер. Давайте теперь, ну, я просто задал первый вопрос, и уже да, оттуда столько вышло. Я вот, знаете, хочу вот просто, наверное, мы там не сможем, наверное, все обсудить. Но вот давайте так, возьмем теперь вот это слово «эффективность» и посмотрим на него с разных сторон, с разных сфер нашей жизни. И мне вот очень интересно узнать именно, какие последние наблюдения ваши именно были. Допустим, давайте возьмем сферу вот «я», как человек, «я личность». Mm-hmm. Вот какие там ваши были последние такие озарения, инсайты, именно в личной эффективности? Что нужно делать, чтобы быть в целом эффективнее, успевать больше?
2: Ну, прежде всего, не имеет смысла успевать больше. А зачем? Когда я говорю, надо ответить на эти три вопроса, смысл этих вопросов заключается в том, что ты понимаешь смысл, во-первых, своей жизни, ты понимаешь смысл своей деятельности. Соответственно, успевать больше, а в чем смысл? Ведь твой смысл должен быть прожить счастливую жизнь, не так ли?
1: Да.
2: Но если прожить счастливую жизнь, а счастье не имеет прямой корреляции с количеством. Это не количественная характеристика жизни, это качественная характеристика.
1: Угу.
2: Так вот, когда ты гонишься за успехом, тебя волнует количество,
1: да.
2: Миллиарды, там, еще что-то и так далее. И поэтому ты бежишь, потому что тебе надо набрать количество.
1: Да.
2: Но счастье, для того, чтобы быть счастливым, надо остановиться. Надо, наоборот, остановиться и довольствоваться тем, что есть. В этом и большая разница. Твой смысл, основной смысл твоей жизни – прожить счастливую жизнь, а ты встал на беговую дорожку и гонишься за успехом.
1: Угу.
2: И, соответственно, у тебя и счастья нет, и не факт, что ты, знаешь, как мне напоминает, как это, гончих собак, соревнования гончих собак, там этот заяц бежит, и они все гонятся за ним. Механический заяц причем. И не факт, что они догонят. Но получается, ты всю жизнь бегаешь, у тебя несчастья нету, весь в поту, уставший и так далее. Поэтому не надо стремиться достигать большего. Надо быть счастливым. И вот ко мне иногда приходят бизнесмены и спрашивают, а как, Марлон Карлович, вот это сделать, а как этого добиться, а как этого добиться? Я говорю, подожди. Как ты сейчас себя чувствуешь? Он говорит, кайфую, говорит, у меня хороший бизнес, все. Ну, ты говоришь, ты счастлив? Я говорю, да, счастлив. Он говорит, да, я счастлив. Вот недавно был в Замбии. Я ему говорю, ты знаешь, ничего не делай. Ничего не делай. Потому что ты просто сейчас будешь слушать всех коучей, сделаешь круг и в конце прибежишь именно в эту точку. Потому что цель-то быть счастливым была изначально. И ты встанешь на эту беговую дорожку, будешь бегать, в лучшем случае опять прибежишь в эту точку и скажешь, а вот оно какое, оказывается, счастье. Ну, если ты сейчас счастлив, не меняй ничего. Ничего не меняй. Зачем? Ты и так уже находишься в той конечной остановке. Занимайся любимым делом. Живи в потоке. Будь счастлив. Самое интересное, когда ты занимаешься любимым делом, и ты счастлив, у тебя больше вероятность, что ты достигнешь успеха.
1: Что больше и произойдет как раз-таки.
2: Да.
1: Как следствие.
2: Потому что и люди, и клиенты, они тянутся к людям, которые счастливы. Ну, мы же сами, смотрите, есть два преподавателя. Один очень грамотный, но злой. А второй счастливый. Он прямо с душой работает с ребенком. Всегда же, даже заметно, по школе, дети всегда начинают успевать в тех предметах, где преподаватель делится с ними любовью, а не знаниями. Потому что я знаю даже по школе своих детей, у них есть крутые преподаватели, но злые, но они ненавидят этот предмет. А есть преподаватели, которые делятся с детьми любовью, и они этот предмет любят и уже сами учатся. Сами учатся, пишут конспекты и так далее. Спрашивается, какой метод обучения лучше? Конечно, через любовь, через счастье.
1: Просто я вот на самом деле, это сейчас такой момент, вот для меня это был большой инсайт, потому что я вчера буквально сидел тоже со своим другом, предпринимателем, и вот у него там корпоратив, все классно, он сидит в телефоне, работает. Я говорю, подними голову, порадуйся, все хорошо. Он такой, блин, не могу. И я понимаю, говорю, слушай, мы, кажется, заложниками стали всего этого.
2: Да, 100%.
1: И вот в современном обществе вот это культивируется очень сильно. И еще плюс, знаете, такая некая токсичная продуктивность стала у многих, да, там важнее прочитать 100 книг, а не вытащить там один ключевой инсайт из одной книги, да. И вот я вот один из этих заложников тоже. Я все время вот бегаю, все время что-то делаю. И вот решением этого вопроса являются вот эти три вопроса, да,
2: да,
1: которые я должен
2: и сидеть. Знаешь, еще интересный парадокс. Вот в жизни я тоже в свое время наблюдал такую вещь. Интересная парадокс жизни, что чем моложе человек, тем больше он спешит.
1: Да.
2: Хотя у него целая жизнь впереди. А чем старше человек, тем меньше он спешит. Хотя у него осталось мало. Почему? Ну, старые люди не все же тупые. Это говорит о том, что старые люди понимают, что когда ты спешишь, ты совершаешь больше ошибок. А что такое ошибка? Это то, что тебя отбрасывает назад все время. Поэтому лучше делать все не спеша, но поступательно.
1: Окей. Тогда можно я сразу свой контр такой, таракана еще одного вытащу? А что делать, если ты начинаешь, ну вот, есть же такое качество у предпринимателей, да, там это конкуренция, да, вот это, и ты смотришь на конкурентов, на ребят каких-то, и ты начинаешь, ну, неосознанно себя сравнивать с ними, от этого расстраиваешься, думаешь, надо втопить, надо потерпеть, вот-вот, и будет вот это счастье. А как вот это перестать делать? Как перестать сравнивать себя?
2: Ну, смотри, у меня есть определение слова «конкуренция». Конкуренция – это соревнование между бизнесменами по доказыванию обществу, кто больше любит свое дело. Ключевое слово – кто больше любит свое дело. Не кто больше делает свое дело, а кто больше любит свое дело. Вопрос в эмоциях. Вот ты знаешь, в соцсетях, например, очень многие ролики залетают, где там берут какую-нибудь ржавую вещь и восстанавливают. Либо берут какую-нибудь там вещь и там одни руки только снимают и как делают там. Или там кондитерку как продвигает, там какой-нибудь тортики, мортики. Заметь, все люди тянутся к людям, которые делают свое дело с любовью. Поэтому если ты делаешь дело с любовью, цена не имеет значения. Цена не имеет значения. Люди инстинктивно тянутся к любви. Если ты будешь просто гнаться и соревноваться, конкурировать там, по количеству действий или усердия, усердие и действие абсолютно не имеют прямой корреляции с любовью. Как раз таки то, что ты делаешь с любовью, ты делаешь не спеша. Ты делаешь не спеша. Поэтому научись конкурировать любовью, а не количеством и скоростью своих действий.
1: Вот это был последний панч. Супер, спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Ищешь особый подход? Слушай радио Диалог. Радио Диалог.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вы заняты поиском успеха везде, кроме одного места, где вы действительно можете его найти. Разве жизнь похожа на тщетную погоню за радугой? Одной из возможных причин этого может быть то, что вы не ищете успеха в нужном месте. Успех мы находим не в окружающей среде или обстоятельствах, с которыми сталкиваемся, а в самих себе. Простой факт состоит в том, что если вы успешны внутри, в своем уме, вы будете успешны и снаружи. Это может показаться слишком простой вещью, но это то, что мы часто забываем, когда давление жизни окружает и подавляет нас. Когда речь заходит о повседневном выборе, это обычно не приходит нам в голову. Ваш ум – это ваше самое большое достояние. Как и любой актив, он нуждается в постоянном наращивании и совершенствовании. Авраам Линкольн говорил, что он не слишком высокого мнения о человеке, который сегодня не мудрее, чем был вчера. Он осознал основную истину, что для достижения истинного успеха необходимо постоянное совершенствование. Знание – это мощный актив. Это делает разницу между жизнью в изобилии и жизнью в недостатке. Единственное различие между управляющим директором в компании и горничной в той же самой компании – это их знание. Доктор медицины знает то, чего не знает горничная, поэтому он зарабатывает в 100 раз больше, чем она. Именно то, что вы знаете, принесет вам успех, а незнание – это то, что приведет вас к неудаче. Почему же тогда некоторые понимают это так неправильно? Например, многие люди ищут продвижение по службе, не приобретая необходимых навыков и знаний, которые им необходимы для продвижения. Многие бизнесмены испытывают трудности, потому что у них просто нет времени изучать бухгалтерский учет, маркетинг и все остальное, что связано с ведением бизнеса. Это все равно, что пытаться управлять автомобилем, предварительно его не заправив. Вот правило, которое гарантирует вам успех и, возможно, сделает вас богатым. Инвестируйте 3% своего дохода обратно в себя. Отличный совет от Брайана Трейси. Инвестирование в себя может удвоить или утроить ваш доход. Это будет работать на вас, независимо от того, работаете ли вы или занимаетесь бизнесом. Очень хороший и реальный способ утроить ваши деньги – это инвестировать в себя. Нужно инвестировать в свои собственные идеи и свой собственный бизнес, но помимо этого вы должны также инвестировать в свой ум. Есть много способов инвестировать в себя. Один из способов – взять за привычку регулярно покупать книги. Не просто какие-то книги, конечно, но книги, которые бросят вам вызов и благодаря которым вы можете чему-то научиться. Примерами могут служить биографии других успешных людей, книги по самосовершенствованию и профессиональные книги, такие как книги по бухгалтерскому учету или публичным выступлениям. Инвестирование вашего времени и денег в обучение таким вещам, как постановка целей, как управлять своим временем, как быть более уверенным и менее сомнительным, как быть лучшим оратором, как корректировать свое мышление, создавать новые привычки и подавлять плохие, как заботиться о своем здоровье, как сосредоточиться – все это может значительно улучшить ваши результаты в жизни. Однако в наши дни книги – не единственный способ получить знания. У нас есть видео, интернет, семинары и мастер-классы по различным предметам, и даже программы наставничества и коучинга. Даже просмотр правильных фильмов может иногда научить вас одной или двум вещам. Суть в том, что вы сами определяете, как и чему вы учитесь, а также, как быстро вы учитесь. В реальном мире самообразование имеет гораздо большее значение, чем формальное образование. Формальное образование – это хорошо, но только как основа. Самое печальное, что многие застряли на уровне фундамента. Они не понимают, что для того, чтобы достроить здание, им нужно вложить деньги в какое-то самообразование. Поэтому не уподобляйтесь им, которые стремятся улучшить свою собственную жизнь, но не желают улучшить самих себя. Поэтому они остаются связанными. Мечтатели понимают, что нет лучшего способа улучшить свою жизнь, чем улучшить свой ум. Знание, таким образом, является мощным активом, и тем активом, которого вы всегда должны стремиться улучшить и развить. Станьте зависимым от постоянного совершенствования и увеличения своих знаний, последовательно и постоянно. Со временем вы неизбежно станете тем человеком, которым хотите быть. Тогда вам больше не придется гоняться за успехом. Успех будет следовать за вами. Ваш ум станет магнетизированным, чтобы привлечь успех.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Мысли вслух.
1: Что, если я скажу вам, что настоящая молодость – это не вопрос кремов, диет или генов? Что, если внутри каждого из нас скрыт уникальный источник силы, который способен не просто замедлить время, а полностью изменить ваше восприятие жизни и себя? И еще больше – что если этот источник есть именно у вас, даже если вы этого не замечаете? Представьте себе человека, который с возрастом не теряет блеск в глазах, живость души и легкость в движениях. Но при этом он не кричит об этом, не ищет славы и не пытается казаться лучше других. Его сила внутренняя, тихая и глубочайшая. Она питается искренностью, принятием себя и умением быть настоящим. Эта сила не миф, она существует. Если вы замечаете, что выглядите и чувствуете себя моложе своего возраста, возможно, это не случайность. Это знак, что в вас живет нечто большее, чем просто тело. Это зов души, которая сохранила свою чистоту и живость. Многие, обладающие этим даром, сами не знают о нем. Они не считают себя особыми. Часто, наоборот, чувствовали себя чужими, слишком чувствительными, слишком ранимыми, слишком другими в мире, где принято быть сильным, устойчивым и не показывать слабостей. В каждом человеке живет что-то, что не стареет. Это душа. Карл Густав Юнг утверждал, что внутренняя молодость не результат ухода, а результат выбора. Того самого выбора, который мы совершаем каждый день. Жить поверхностно или жить в глубину. Юнг называл это индивидуацией, процессом, в котором человек соединяется с собой настоящим, отпуская роли, маски и чужие ожидания. Молодость – это не возраст, это верность себе. Юнг считал, что человек стареет не из-за возраста, а из-за потери смысла. Когда человек перестает чувствовать, кто он на самом деле, его энергия гаснет. Но если внутри живет огонь, он греет все тело. Он считал, чувствительность – это не слабость, а глубинная способность души быть живой. Она как антенна. Она улавливает то, что важно. И когда человек сохраняет эту чувствительность, несмотря на годы и боль, он остается настоящим, а значит молодым. Мир вокруг нас ценит маски, роли, внешнюю прочность. Быть удобным, не задавать лишних вопросов, не показывать эмоций. Так принято. Но те, кто сохранил в себе внутреннюю чистоту и аутентичность, несмотря на шум и суету, обладают силой, которая поддерживает не только молодость тела, но и живость сердца. Вы знаете, есть люди, рядом с которыми хочется быть. Их не всегда сразу замечают, но когда замечают, уже не забывают. С ними становится спокойно, по-настоящему. Не из-за слов или поступков, а из-за самого присутствия. Есть что-то в их походке, в манере смотреть, в молчании, будто они знают нечто важное, что ускользает от большинства. Но даже сами они не всегда могут объяснить, что именно. И вот что важно. Этот дар не требует доказательств и признания. Он просто есть. Тихий, теплый, живой. И, возможно, он есть и в вас. Если вы когда-либо чувствовали себя не вписанной, если вам тяжело быть поверхностной, если вы замечаете то, что другие пропускают, это не странность и не слабость. Это чувствительность. Чувствительность – это не хрупкость. Это инструмент, дар, позволяющий видеть глубже, ощущать тоньше, понимать больше. Юнг считал, что именно через осознание и принятие своей чувствительности человек обретает настоящую силу. Ваша задача – не бороться с тем, что делает вас уникальными, а стать целым человеком, принимая все свои стороны, говорил он. Сила не в том, чтобы делать что-то ради показухи или одобрения, а в том, чтобы быть собой. Без масок ролей, без стремления угодить кому-то. И да, за это порой приходится платить. Непониманием, одиночеством, критикой. Но знаете, что удивительно? Именно такие люди стареют иначе. Их тело следует за душой, а не душа за телом. Это та самая внутренняя энергия, о которой писал Юнг. Энергия жизненного духа, которая не подвержена времени. Карл Юнг, великий психолог и исследователь души, говорил, что настоящая молодость – это не столько состояние тела, сколько состояние души. В его понятии молодость – это процесс индивидуации, то есть глубокого соединения с собственным истинным «я». Это не просто знание о себе, а жизнь в гармонии со своей глубиной, со своими внутренними архетипами, универсальными символами, которые живут в каждом из нас и формируют нашу сущность. Юнг утверждал, то, что делает человека молодым, это способность к самообновлению и пребыванию в контакте с собственной душой. Эта внутренняя энергия не угасает с годами, она становится глубже и богаче. Может быть, вы из таких? Возможно, ваша энергия всегда была с вами, но вы не позволяли себе ее услышать и развить. Сейчас время изменить это. Прислушайтесь не к миру, а к себе. Вы почувствуете, что никогда не были слишком. Вы всегда были глубже, а глубина не увядает. Она живет вечно. Позвольте себе почувствовать эту силу. Позвольте ей стать вашим путеводителем. Ваша глубина – ваш настоящий дар. И именно она сделает вашу жизнь полнее, ярче и спокойнее. С возрастом мир становится все шумнее и требовательнее. Мы сталкиваемся с разочарованиями, стрессами, болезнями, переменами. Но те, кто выглядит моложе, словно нашли способ сохранять внутренний покой и ясность среди хаоса. Это не вопрос генов или магии косметики. Это вопрос внутренней энергии, источника, который не иссякает. Почему этот дар остается неочевидным? Потому что многие, обладающие им, не осознают своей уникальности. Они могут думать, что слишком чувствительны, слишком ранимы, слишком не такие, как все. Юнг учил, что именно такие инаковости – признак того, что душа сохранила свою чистоту и глубину. Чувствительность часто путают с уязвимостью, но это разные вещи. Чувствительность – способность улавливать тончайшие вибрации мира, эмоции, настроения, энергии. Это внутренний радар, который помогает глубже понимать себя и окружающих. Именно она помогает сохранять молодость души, потому что поддерживает связь с настоящим, с подлинным опытом, с тем, что невозможно подделать или купить. Юнг говорил: «Молодость приходит тогда, когда человек перестает играть роли и начинает жить своей правдой. Именно поэтому люди, которые выглядят моложе своих лет, принимают свои особенности, страхи и мечты. Не скрывают, кто они есть. Это не всегда легко. Иногда за это приходится платить непониманием или одиночеством. Но именно так душа остается живой и свежей. Внутренний мир важнее внешнего. И это ключ к настоящей молодости. Когда душа молода, тело живет в гармонии. Наполненность смыслом, радость и принятие отражаются на вашем лице, походке, взгляде». Юнг говорил: «Мир всегда будет пытаться заставить нас соответствовать. Но душа не создана для соответствия. Она создана для истины. Когда человек начинает жить своей правдой, уходит напряжение. И вместе с ним уходят морщины, усталость, тусклость взгляда. Не потому, что он лечился, а потому что он начал дышать собой. Это и есть тот дар, о котором говорил Юнг. Как развивать в себе этот дар? Слушайте себя. Найдите время для тишины и размышлений. Медитация, прогулки на природе, тихие вечера с книгой помогут услышать внутренний голос. Примите свои чувства. Не бойтесь грусти, страха, сомнений. В них тоже есть сила. Будьте искренними, не прячьтесь за масками. Позвольте себе быть настоящими, со всеми особенностями и неидеальностями. Ищите смысл. Задавайте себе вопросы.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Озеро Казяной Ам является одним из самых больших и глубоких на Северном Кавказе. Находится на высоте 1869 метров. Средняя глубина – 72 метра. Находится озеро на границе Ботлихского района Республики Дагестан и Веденского района Чеченской Республики. Уникальные физические свойства воды озеро Казяной Ам известны со времен Советского Союза. Так называемая тяжелая вода хорошо подходит для занятия греблей, так как создает большое сопротивление для весел. Спортсмены, занимавшиеся в такой воде, чувствовали себя гораздо увереннее на соревнованиях. Поэтому в советское время на берегу Казяной Ам выросла всесоюзная тренировочная база. Достопримечательностью озера является особый вид форели, обитающий только в озере Казяной Ам и получивший название в науке эйзенамской. Эйзенамская форель – узкоареальный эндемик, занесенный в Красную книгу России. В декабре на озере начинается процесс замерзания. Полностью замерзает Казяной Ам в январе-феврале. К марту толщина льда достигает 50-70 см. Озеро Казяной Ам является одним из самых красивых мест. Окружающий его лес и вода, переливающиеся бликами на солнце, создают неповторимые пейзажи.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: За свою карьеру Эндрю Хуберман внес много важных вкладов в области развития и пластичности мозга, восстановления нейронов. Помимо того, что он является штатным профессором нейробиологии и офтальмологии в Стэнфорде, Эндрю превосходно объясняет сложные концепции науки, чтобы обычные люди могли их понять и использовать для улучшения своей жизни. Хуберман тщательно изучал биологическую систему организма человека и благодаря этим знаниям смог вывести несколько критически важных советов, отвечающие за богатство. О них поговорим прямо сейчас. Успех начинается с утра. Выйдите на улицу на 10-30 минут как можно раньше после пробуждения. Яркий свет, в идеале естественный солнечный, запускает последовательное высвобождение гормонов в вашем организме. Так, выброс кортизола, который произойдет немедленно, будет способствовать бодрствованию и концентрации внимания, а через 12-14 часов усилится выработка мелатонина, который окажет позитивное влияние на быстрое засыпание и крепкий сон. Отправляясь на короткую утреннюю прогулку, не переживайте, если солнце спрятано за тучами. В любом случае вы получите необходимую световую энергию. При этом не нужно, чтобы солнечный свет бил прямо в глаза. Однако очки тоже не стоит надевать. В течение дня желательно дополнительно получить заряд естественного света до захода солнца. Это настроит чувствительность вашей сетчатки таким образом, что искусственное освещение в вечернее время, например, экран компьютера или телефона, не нарушит ваш режим сна. Подобная ежедневная практика способна сделать человека максимально продуктивным в течение всего дня. Так вы сможете выполнять максимальное количество задач, а соответственно еще быстрее добьетесь желаемого. Укрепляйте свою силу воли. За целый день мы с вами сталкиваемся с разными задачами. Часть из них важно выполнить, но очень не хочется, а часть мы с большим удовольствием осуществляем. Так уж сложилось, что наша жизнь часто завязана на тех действиях, которые нам очень не хочется делать. И именно из-за этого большинство людей не могут стать богаче. Если вы хоть раз сталкивались с подобным категорическим отсутствием желания делать определенные задачи, Эндрю Хуберман знает, как натренировать себя так, чтобы с этим справляться. В момент, когда вам нужно что-то выполнить, но абсолютно нет никаких сил и желаний, начните, буквально заставьте себя это делать. Сходите в спортзал, выйдите на прогулку, уберите в квартире. И наоборот, когда вам захочется что-то сделать, например, взять в руки телефон и посидеть в соцсетях или доесть упаковку чипсов, ни в коем случае не делайте этого. Таким образом, вы запустите трение между вашей лимбической системой и передним мозгом. Позже вы даже не заметите, как любые, даже самые сложные задачи, которые точно повлияют на ваше богатство и успех, будут с легкостью выполнены. Эндрю Хуберман говорит, что сам постоянно практикует данную схему и рекомендует каждому это делать регулярно. Так вы добьетесь феноменальных результатов. Создайте негативные визуализации. Мы все привыкли к тому, что картинки прекрасного будущего, конкретные материальные цели – это всегда важная часть достижения успеха. Однако мотивация, построенная на страхе, может оказаться гораздо эффективнее. Хуберман убежден, что мы не должны полагаться только на позитивные визуализации. Подумайте о негативных последствиях, если вы не сделаете или сделаете какое-то действие. Обязательно запишите их. Поразмыслите о том, какова будет цена того, что вы не сделаете, но обещали осуществить. Что произойдет, если вы потерпите неудачу? Обычно мы не думаем о негативе, поскольку это доставляет дискомфорт. Гораздо приятнее рисовать образы того, как все будет замечательно, какие изменения это внесет в нашу жизнь, вызовет зависть коллег и так далее. Все верно, фантазировать позитивно легко. Однако эмоциональная реакция от негативных мыслей может поступить гораздо быстрее, а значит и смотивировать вас на изменения тоже. Запишите все страхи и негативные последствия. После ощущения дискомфорта вы получите ту небывалую ранее силу, которая выведет вас на новый уровень. Кстати, в прошлых видео я просил вас поставить конкретное количество лайков за определенное действие. Мы с легкостью смогли перешагнуть число в 10 тысяч будущих миллиардеров, которые завели блокнот с целями, и также набрали более 25 тысяч зрителей, которые пальцем вверх дали понять, что не боятся ошибаться. Это невероятно круто видеть столько мотивированных людей. Совершая ошибки, откройте новые горизонты. Любая ошибка учит нас чему-то новому. Этот совет стар как мир, однако не все наверняка знают, как его правильно нужно использовать. Да, мы просто можем сидеть и ждать, когда в нашей жизни произойдет форс-мажорная ситуация, от которой мы точно получим багаж знаний. Однако очень часто таких ситуаций в жизни человека просто не бывает, а значит, что его путь к улучшению, саморазвитию и новым горизонтам остается нетронутым. Вместе с этим на практике вы можете заставить себя найти этот путь. Для этого необходимо начать изучать что-то новое. Исследования показывают, что правильное соотношение успеха и ошибок составляет 85% к 15%. Это означает, что при обучении мы должны устанавливать уровень сложности таким образом, чтобы вероятность ошибок составляла примерно 15%. По словам Хубермана, это будет активным образом стимулировать переднюю часть мозга и приспосабливать все ваше тело к новым ситуациям. Действуйте в нужный момент. Любой человеческий организм имеет цикл в 90 минут, когда все наши органы чувств сосредоточены на максимальную продуктивность. Очень важно, как начинаются эти самые 90 минут. В первые 5-10 минут каждого цикла ваш мозг не будет оптимально реагировать на то, чем вы пытаетесь заняться, и это нормально. Но очень важно пройти эти первые 10 минут полностью сфокусированными и настроенными на работу. Таким образом, ваш мозг начнет привыкать к состоянию глубокой сосредоточенности, и впоследствии за все 90 минут вы научитесь быстро и качественно выполнять поставленные задачи. Дальше самое время отдохнуть. Выделите на это 20 минут своего времени. В этот промежуток постарайтесь отключиться абсолютно от всех внешних факторов для полного заряда вашей батарейки. Хуберман делает акцент, что именно такое соотношение времени делает человека ультрагибким. Помните, я говорил, что чашка кофе с утра влияет на наш успех? Это вовсе не выдумка. Если вы чувствуете себя несфокусированными и затуманенными в послеобеденный период, вполне вероятно, во всем виноват кофеин. Все дело в том, что в нашем организме есть молекула аденозина, которая, накапливаясь, сообщает нашим нейронам, что пора спать. В обычном режиме это происходит как раз к вечеру, после того, как вы активно провели свой день. Однако, выпив с утра чашку кофе, вы простимулируете выброс аденозина раньше, чем это запланировало ваше тело. Соответственно, новый виток сонливости и усталости наступит примерно в обед, тем самым блокируя ваше тело на свершение новых успехов. Эндрю Хуберман советует подождать 60-90 минут после пробуждения, прежде чем начать пить кофе. Так ваш организм успеет избавиться от остатка аденозина с утра, и вы сможете целый день провести продуктивно и с пользой.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вот смотри, ты в премиальном бизнесе. Я его понимаю очень просто, что у тебя лучшие технологии, лучшее оборудование, лучшие врачи, лучшие практики. Uh-huh. Вот все вместе, это приводит, безусловно, к лучшему клиентскому опыту. Uh-huh. Но, тем не менее, вот мы сейчас говорим конкретно про врачей. То есть, можно сказать, что вот один из KPI-ов – это, не знаю, правильный диагноз. Мы же знаем, что врачи ошибаются.
2: Не ошибается тот, кто ничего не делает. Читал я в книжке. Врачу мы не готовы, естественно, этого простить, особенно если это случается с нами. Один из пунктов такого реноме и EMC, что... А вот диагноз-то они поставят лучше всех. И, конечно же, они подберут самую лучшую тактику лечения. И бывают случаи, что люди, получив первые два, уходят для того, чтобы найти, а где, как по их мнению, можно получить, например, более дешевый, ну, реализацию этого плана.
1: Вы как-то мониторите это? Вот какой процент, не знаю, вот я пытаюсь вот, получить какой-то ответ на вопрос, чем хорошие врачи отличаются от средних. Для меня бы один из таких KPI был, что, не знаю, хороший врач, у кого больше процент правильных диагнозов, потому что, ну, дальше как ты лечишь по протоколу, там, плюс-минус, но диагноз это важно в определенных заболеваниях в особенности.
2: Давайте так, никто не считает с этого конца, все считают с обратного. Международный есть параметр, который говорит, а сколько же в Америке в прошлом году отрезали левых ног вместо правых? Если честно, в прошлом году 3400. В Америке при полной структуре и так далее. Наш показатель, который мы...
1: Просто вот типа пациента привезли и ампутировали не ту ногу. Это не шутка.
2: Нет, это не шутка, но у них же все публикуется. Uh-huh. Страховые компании же все открывают, всю статистику, и можно посмотреть это в интернете. Смысл в чем, что когда по пути клиента, в данном случае пациента, вы идете, каждый должен выполнить определенную процедуру. Ну и кто-то фломастером пометил не на той ноге, метку поставил. Uh-huh. Что бывает? Ну, вы знаете, да, поворачивай налево, нет, направо. А, вы женщина.
1: Я не хочу про это думать, но я, видимо...
2: Смотрите.
1: То есть, вот... если даже происходят такие случаи, я тогда, не знаю, под общим наркозом страшно находиться, короче. Для этого... Ты должен ему успеть сказать, не-не, подожди, мне левую, а не правую.
2: Да, для этого и существует качество, для этого и существуют стандарты, которые говорят о чем? О том, что когда я служил в армии, в советской, я заканчивал на космодроме, и было 4 точки контроля, хотя обычно говорят, что в советской армии их 3. Четвертое это было, он записал, что сделали первые трое. Сделал, проверил, перепроверил там, и так далее. Ну, потому что это достаточно дорогая техника, и вообще опасно все это делать. Вот примерно то же самое происходит у нас по процессу. То есть... Мы не приступаем к выполнению следующей операции, пока не убедились, что это действительно так. Можно совершить ошибку, всегда теоретически возможно. Это означает, что дальше наступает фактор физического. Ну, грубо говоря, если ты поставил здесь перила, они не смогут переложить тебя другим боком. До мелочей, то есть надо продумывать эту дорожку, да, обеспечивая людям. Они же тоже люди. Они думают о чем-то, у них что-то происходит дома и так далее. В общем, все превратить в как можно более проверяемую технологическую вещь. Это цель. А вы все-таки спрашивали про цифру. Я пытаюсь вернуться к этому разговору. 0,02% – это допустимый показатель жалоб обоснованных, которые мы получаем. И если этот показатель больше, то у врача наступает гигантская проблема. Но при получении любого обращения мы разбираем его до корневой причины для того, чтобы понять, это касается его компетенции медицинской, это касается нарушения процесса или это коммуникация. Для того, чтобы предпринять последующие действия и не получить на этом враче проблему.
1: То есть здесь очень важно это некая вот такая, не просто выявить такие случаи, но провести работу над ошибками.
2: Ну, конечно, правильно? Иначе они повторяются.
1: Да, иначе не повторяются. Но вот здесь как раз я расскажу про свой личный опыт, не с EMC, вот, но тем не менее, у меня ребенку, ему когда было 5 лет, сыну поставили диагноз паховой грыжи. ну, как обычно, говорят, что надо получить диагноз там, или рекомендацию как минимум в двух, второе а лучше мнение. В трех, да. Второе или там, а еще лучше третье мнение. Вот, в принципе, в России все, куда я обращался, специалисты поставили однозначный диагноз паховой грыжи и очень простой механизм. Операция пластная, надо резать. Mm-hmm. Ну, просто на всякий случай, вот жена, вот слава богу, какая-то интуиция, она говорит, вот, вот что-то я вот не уверена. Мы полетели в Германию, они взяли вот там вот эти все там, не знаю, протоколы, описания, ну, просто так улыбнулись, вот между собой переглянулись и сказали, вот у вас там, не знаю, 80% вероятности, что вам не надо резать, что там пройдет, там, не знаю, год-два, да, у вас это само собой как-то вот угу. там рассосется и так далее. Что и произошло. Угу. То есть мы, в принципе, то есть, наверное, с точки зрения KPI вылечить, они бы вылечили. Угу. Но это можно было сделать и без операции. Это вылечилось самой, само, да. Вот эти врачи, они про это не узнали.
2: Угу.
1: Вот все те, кто поставил, с моей точки зрения, неправильный диагноз, угу. не в твоей клинике, скажу еще раз, но угу. они про это не узнали. Они дальше продолжают ставить неправильные диагнозы. Вот как ты считаешь, что в процессе у них не так пошло?
2: Давайте я шуткой отвечу. К сожалению, та область, про которую мы сейчас говорим, она, в общем-то, не творческая, как об этом mm-hmm. думают врачи, а прикладная. И когда к вам приходил в прошлый раз сантехник, он сказал: «Господи, да кто же вам все это сделал?» Ну, примерно то же самое происходит и при разном уровне общения врачей. Мы пытаемся поднять это на другой уровень, да, с тем, чтобы они не боялись открыто обсуждать. Какой я приведу вам пример? Я уже говорил, что мы делаем консилиумы по разным поводам. И это на самом деле инструмент развития врачей. То есть они видят, как смотрят, как подходят к этому другие профессионалы в их области, и это развивает. В операционной мы ввели такой инструмент, как HoloLens. То есть это очки там, дополненной реальности, которые подключают доктора к интернету. Он видит условно всю энциклопедию этих случаев, он подключен к своим коллегам вне, ну, то есть там, где сидят реальные люди, неважно, в Америке, там, в Израиле, где угодно. И все они видят в реальном времени, что происходит и как, что делается. Вот таким методом дополнения мы помогаем сформировать другого профессионала. Да? И самое главное – живя вот в этом открытом пространстве, он меньше боится, потому что, ну, вы же понимаете, да, если ты что-то сделал, ну, надо подзамести.
1: Я хотел еще одну сенситивную тему затронуть для нашей аудитории, потому что у многих отношений к платной медицине такое, что ты, когда приходишь к доктору, он пытается не просто тебя вылечить, а как бы продать тебе максимально возможное количество услуг.
2: Угу.
1: Вот, ну, наверняка вы тоже с этим сталкиваетесь, то есть какие-то у вас существуют, ну, не знаю, так вот апеллируя к здравому смыслу, инструменты, которые все-таки не позволяют людям думать вот в этом направлении, чтобы не было у них ощущения, что им вот, не знаю, тут насчитали там вот, больше, чем нужно, чтобы их вылечить.
2: Смотрите, естественно, обладая статистикой всех обращений, я могу гордо заявить, что в широком смысле у меня такого нет. То, что мы не формируем у кого-то таких ощущений, конечно же, нет, потому что мы все основываемся на каком-то опыте. Мы же были в другом месте, и там сказали, вот только одна услуга, и тебе достаточно. И когда тебе начинают рассказывать, что по протоколу вообще-то имело бы смысл сделать, а что, как правило, вызывает эти... Я бы не хотел приступать к там, хирургическому вмешательству без МРТ.
1: Да.
2: Ну, вообще, если честно, это и я бы тоже для себя не хотел. Но человек не подготовлен, он считает, что ему в приоп, то есть, ну, предоперационные действия, включают некие лишние истории.
1: Так же, почему так происходит? Почему
2: это вот люди слабый уровень образованности.
1: Да. Почему вот люди, по сути, степень такой высокой клиентоориентированности и заботу о здоровье mm-hmm. воспринимают, как будто им просто что-то впаривают? Вот почему это происходит?
2: Я еще раз повторюсь. Мне кажется, что это недостаточный уровень образованности. И вторая история. Мы же сейчас все очень грамотные, да, то есть у нас есть доктор Google там и так далее. Наверное, у людей, ну, сформировавшимся каким-то критическим мышлением, слово «Википедия» не вызывает безусловный рефлекс, да?
1: Да.
2: В медицине мы часто себе позволяем хорошо подготовиться с помощью компьютера к визиту и начинать доктору рассказывать. Что мы ответили на это? Во-первых, у меня на сайте есть всегда баннер «Написать письмо генеральному директору». Он работает в онлайн. Для чего мне это нужно? Для того, чтобы никто не смог замышковать вопрос, да, который поступил в клинику. Раз. Второе. Я рекомендую всегда всем, с кем я коммуницирую, воспользуйтесь. Ведь обратившись и запросив, можете прокомментировать, почему мне назначают то или иное? Это попадет в отдел качества, который может с вами в спокойной, дружеской манере разобрать, что сейчас имело бы смысл идти вот по этой дороге, потому что всегда есть развилки. Если мы выявим это, значит, надо изменить метод. Если вот это, значит, мы можем, наоборот, сократить что-то и так далее. У меня есть один показатель. Он и экономический, и отражает эффективность. Средний оборот койки – это 3,4 дня. Я не стараюсь, чтобы человек долго лежал в госпитале. Зачем? Я сделал все, я выполнил все манипуляции. Дальше я ему предлагаю программу реабилитации. Иди домой, потому что эффективность повысится, особенно если ты можешь проходить реабилитацию в амбулаторном режиме. Я этим подчеркиваю что? Что я стараюсь найти лучшее решение, ну, иногда оно стоит дополнительных денег.
1: Если бы ты сейчас был на месте предпринимателя, у которого есть стартовый капитал, то порекомендуй, пожалуйста, в какое направление медицины ты бы инвестировал?
2: Легче всего отбить как раз на косметологиях и стоматологиях, потому что это быстрый доступ, клиент, который как бы подготовлен к употреблению этой услуги. Уже уходя внутри каждой из них, возникают сложности. То есть ты пошел в ортодонтию, и тут начинаются нюансы.
1: Угу.
2: То есть, понятно, нам всем пишут имплантология всего рта за 3 часа. Качество будет такое же. Вот. Ну, тем не менее, это начало входа самое простое. Почему я порекомендовал бы еще это? Потому что требований меньше сейчас сформировано, может быть, и
1: менее зарегулировано.
2: Натренироваться, да, на кошечках будет легче.
1: А вот часто бывает, что какие-то хорошие врачи, лучшие врачи, они уходят и делают свои собственные какие-то клиники, бизнесы, практики.
2: Вообще, это мечта каждого врача. Но как часто, совсем даже не часто. То есть, скорее, они готовы уйти под инвестиции от какого-то, условно, инвестора, то есть человека готового вложить, а не сами. Нет, врачи, они, как правило, не бизнесмены.
1: Понятно. То есть, все-таки врач, он не мыслит здесь уже себя там как предприниматель, скорее... Он мыслит так, что я найду инвестора и получу какую-то долю.
2: О, да. Это идеальная
1: картина мира.
2: Я не буду брать
1: на себя риск, но идеальная картина. Вот такая комбинация инвестора, который готов взять риск, и ему нужен
2: под обещание
1: этого доктора, который уже придет с какой-то своей базой, там, правильно, уже какой-то будет бизнес какие-то,
2: да?
1: Сразу не с нуля. Да, понятно. Если вот твой бизнес разложить на основные направления, где ты больше всего зарабатываешь?
2: Ну, сейчас я больше всего зарабатываю на онкологии.
1: Это какая часть твоей выручки?
2: В этом году будет около 20.
1: 20%.
2: 20%, да. Оговорочку сделаю. Я говорю про коммерческую часть. У меня две ноги у бизнеса. Одна нога – это чисто коммерческие услуги, вторая – это работа с государством. То есть у меня есть несколько ГЧП проектов, которые мы реализовали, и там, ну, принципиально другая экономика, другой функционал работы. Поэтому там только высокотехнологичная медицина. А здесь, вот в этом супермаркете одной двери, второй будет травматология, а третий будет, сейчас скажу, ну, внутренние болезни. То есть все, что вокруг терапии, кардиологии.
1: Существует ли в твоем бизнесе медицинский туризм? И
2: да.
1: Какую долю он занимает?
2: Если мы говорим про внутри России, то это 12% моей выручки. То есть я привожу клиентов из других городов. Ну, как правило, либо городов-миллионников, либо, соответственно, богатых регионов, готовых как бы себе это позволить, потому что они принимают решение за границу или ко мне в Москву. Опять же, в основном это развитость или неразвитость word of mouth, когда там есть, помните, я сказал, а будет там такая-то, такая-то конференция, на ней врачи из того региона узнали, что вау, так тут есть еще и покруче, и они условно через агентское вознаграждение могут быть в цепочке, ну, соответственно, есть шанс, что клиент приедет сюда. Естественно, что логистика мне сейчас помогает в этом деле. Ну, очевидно, особенно со сложными или плановыми вещами, я просто гораздо лучше выгляжу. Ну, вот сейчас у меня цель побольше поработать с Востоком. Я упоминал, что та же самая Корея, Сингапур, они, конечно, активно отъедают, потому что через Китай большая цепочка сложных случаев улетает пока из России. Вот. СНГ – это тоже потенциальный рынок. Там разная история с кросс-курсами, которые сейчас складываются между странами. Но, тем не менее, мы видим этих клиентов. И, наверное, общая тенденция того, что возникают очаги интереса снаружи. И я их сейчас тщательно изучаю, как мне притянуть из других стран на свою территорию. Потому что я вам сказал, что я вошел в International Hospital Federation. У меня появился реноме. Соответственно, ко мне есть уже обращение и через посольство, и через торгово-промышленные палаты о том, что как можно условно окончить, я уже начал процесс аккредитации и, соответственно, оказывать помощь для них. При том, что, естественно, они там будут оплачивать через страховые компании. Mm-hmm. То есть это такой сложный процесс, но, тем не менее, реализуемый. Мне интересно.
1: Вот можно на твоем примере такой вопрос. В каких направлениях российская медицина, ты считаешь, находится абсолютно конкурентоспособной на мировом уровне, а где все-таки отстает?
2: Да, мне кажется, это достаточно просто сказать. В каждом из направлений вы можете в России найти решение очень достойного уровня. Проблема нашей медицины в управлении и в сервисной ориентированности, или как они называют ее, пациентоориентированности. Если мы это наладим, то, знаете, вот пока не поваришься, не поймешь. Но я сейчас, так же, как и наши врачи, стал апологетом того, что вот система, которая выстроена по СИМАШКО, сильнее ее невозможно создать вообще никогда.
1: Она, то есть у нас сильная медицинская
2: школа. Она безумно дорогая, но она создала такой фундамент, который до сих пор... И, ну вот, например, Москва. Хороший пример. Хватает финансирования? Все, соответственно, отлично начинает работать. То есть это возможно к реализации.
1: Uh-huh. Я думаю, ты своим интервью сейчас вдохновил кого-то на создание бизнеса именно в медицине. Uh-huh. Ну, во-первых, все услышали, что у тебя EBITDA 40%, значит, поняли, что в медицине можно зарабатывать. Uh-huh. Ты можешь дать, ну, не знаю, несколько советов, не знаю, 5 простых шагов предпринимателю, чтобы открыть частную клинику?
2: Ну, первый совет – это не ориентироваться только на меня, потому что только у меня такая беда. А у следующего она на 10% меньше, а у всех остальных следующих еще на 10% меньше.
1: То есть 20% в среднем.
2: Это средняя по больнице, да, как мы уже...
1: Это все равно прекрасный результат. Я думаю, это очень... Я думаю, в целом медицина очень интересная индустрия.
2: Правильно. Второй совет – это обязательно подходить к этому не как к медицине, а как к медицинскому бизнесу. Что это означает? Это... Означает для меня, вот как я это перевожу, что главный у вас в бизнесе, как и в каждом сервисе, это клиент. Если вы совершите ошибку и скажете, ну, конечно, главный врач, вот как он скажет, так мы все и устроим. Ну, ждите убытков. Это нормальная как бы история, она повторяется во всех как бы бизнесах. Ну и что еще, наверное? Да ничего, не дам я больше никаких советов. Это нормальный бизнес, там надо работать и, естественно, работать с персоналом. Там очень много категорий персонала. То есть, вроде бы, я вам сказал, что один основной бизнес-процесс, но у меня вот 57 специализаций, и, к сожалению, с чем обычно борется любая большая компания, это с границами между там, какими-либо бизнес-юнитами, стримами там, и так далее, да? Чтобы была горизонтальная текучка и кадров, и технологий, там, и ресурсов, и так далее. Представляете, да, сколько у меня этих ограничений? И чем глубже и дальше, тем чем лучше профессионалы, тем больше, значит, соответственно, у них эти ограничения. Потому что медицинская информационная система, мне бы лучше, чтобы было 57 разных возможностей и так далее. Вот не верить в это с самого начала. То есть не ставить ограничений, которые гарантированно приведут к ультрасложностям и так далее.
1: Ну, давай я на базе нашего интервью буду сейчас помогать нашей аудитории все-таки в вопросе, с чего начать для того, чтобы открыть частную клинику. Но я так понял, первое, важно выбрать направление. Ты уже сказал, что стоматология, косметология, так интуитивно возвратные инвестиции в этих направлениях должен быть выше среднего.
2: Угу.
1: Второе, мы с тобой поняли, что в любом таком бизнесе ключ к успеху – это врач. И надо найти по-любому врача, там, одного, нескольких, с своей большой клиентской базой. Правильно?
2: Это быстрый старт называется.
1: Да. Оборудование. Должно быть какое-то современное технологичное оборудование. Я так понимаю, здесь уже достаточно каким-то просто следовать стандартам.
2: Оборудование, так же, как и в каждом бизнесе, должно быть, достаточно хорошего уровня и ремонтопригодным. Для того, чтобы не было жестких логистических ограничений. Приведу пример. Китайский автопром сейчас все завоевывает. Ну, по одной простой причине, что вроде бы наладили логистические схемы и могут менять блоками. Примерно то же самое происходит с любым оборудованием, которое ты покупаешь. Очень сложно поддерживать отношения с лакшери или премиальными производителями. Ага. Очень сложно.
1: Очень Но оборудование можно взять в лизинг, правильно?
2: Есть ли запифы, да.
1: Да, есть медицинский лизинг, то есть это как бы все абсолютно это. Ну и, наверное, еще вопрос о помещении, то есть насколько вот место важно?
2: То же самое, это вы тут же ответили на свой же вопрос. Это магазин.
1: Как обычный ритейл, правильно?
2: Трафик, конечно, ритейл-схема абсолютно. Ровно так же, как вы должны подходить к квадратным метрам внутри. Да? То есть с одной стороны должна быть медицинская технология, это трансляция законов на плоскость вашей клиники. С другой стороны, если вы пойдете последовательно читать все требования, у вас будет 800 тысяч квадратных метров незанятых пространств. То есть вот здесь экономить на медицинском технологе, который уже там зубы подъел и сделал несколько объектов, обязательно.
1: Медицинские услуги облагаются НДС?
2: Нет.
1: То есть это еще индустрия хорошая тем, что там ниже налогооблагаемая база.
2: Я открою секрет, и налога на прибыль нет.
1: И налога на прибыль нет.
2: Нету.
1: Ну, видишь, здорово. То есть получается,
2: сказка.
1: Какие еще у вас? То есть НДСа нет, налога на прибыль нет, какие-то еще есть налоговые льготы?
2: Нет, других преференций впрямую нету, да, только если ты там в каких-то еще программах участвуешь, но это индивидуально уже.
1: Понятно. Ну, когда нет налога на прибыль, это получается та самая беда, которая максимально близка к чистой прибыли.
2: Конечно. Так ради этого государство и подчеркивало нам, что рынок не развит. Идите и вкладывайте в него.
1: Супер. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо тебе.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бидюк. Современный аул, по преданию, образовался после разгрома поселения Сарфун. Считается, что на месте современного села в эту отдаленную эпоху располагались летние хутора речинцев. В связи с тем, что здесь были идеальные условия для скотоводства, два тухума Халилар и Камбарар из села Рича переселились сюда на постоянное жительство и образовали небольшой хутор. На правом берегу речки Харан-Ницыф расположено другое заброшенное поселение – Жугутарин-Хулер, что означает «еврейские дома». Предание гласит, что здесь жили вместе и евреи, и мусульмане. Какие-то враги уничтожили это поселение, и остатки жителей переселились частично в Бидюк, частично в Усук. Если учесть, что в Бидюке сохранились албанские надписи на камнях старинных домов, то можно сказать, что Бидюк входил в состав Кавказской Албании. Между селами Бидюк и Шинас издавна существовали торговые и добрососедские связи. Добрые отношения закреплялись и брачными связями. Свидетельством тому является то, что одно из небольших плато называется Хумбар-Лухатуб. Ходит легенда, будто бы жители обоих сел, провожая и встречая невесту, встречались там и устраивали прощальные танцы. С юго-восточной стороны Бидюк граничит с Курахским районом, в частности с селами агульского происхождения Хеверетш и Квардал. С жителями этих и других сел Курахского района у бидюкцев тоже сложились тесные добрососедские и родственные отношения. Через куначество, экономические, культурные и брачные связи они взаимно обогащались материально и духовно.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
2: Мне было тогда 22 года. И мы пришли очередной раз в обнальную контору получать кэш. А тогда в 90-е все было на кэше. Зарплату платили в конвертах. И вдруг делец, очень хороший человек, который помогал предпринимателям добывать кэш, ну, обналичивать деньги, он вдруг спросил меня: «Игорь, а вообще у тебя сколько капитала?» Я никогда об этом не задумывался. И я прямо здесь же, вот в этой конторе обнальной, засел за подсчет и очень удивился. И это была невероятная сумма денег. Так я заключил, что у меня есть миллион. Вот, миллион долларов. Мне кажется, что я знаю, откуда берется убежденность, что нет честных начальных денег. Это мощное доказательство того, что тебе и не стоит рыпаться и пребывать дальше в иллюзии, ну, что действительно, ведь нет честных способов. А я честный, я хороший, я никуда не пойду. На самом деле, по статистике, 99% капиталов – это истории, когда люди пошли в неизвестность, неопределенность, да, и вдруг открылись, ну, обстоятельства. При этом есть 1% капиталов, которые собраны в виде нечестных, грязных там, разных. Да, есть такой процент, есть. Мы производили современные кровельные материалы. Мы уже были близки к производству этих материалов, но нам надо было купить первую партию сырья, стеклоткани. Нам нужно было 200 тысяч долларов. У нас не было таких денег. У нас было 20 тысяч долларов к тому моменту. Пришлось поискать деньги на рынке. Куда только мы не обращались. Друзьям всем, да, да, ну, никто нам не давал деньги. Да, и тут мы встретились с ребятами, которые тоже были кровельщиками, которые заработали много денег на кровельных подрядах. Они нам дали деньги. Очень многие сейчас говорят: как двум студентам, да, мы действительно были студенты, дали 200 тысяч долларов. Я говорю: вот так, сверхприбыля 10% в месяц, процента в месяц, не в год, плюс 50% от чистой прибыли, того, что останется после вот уплаты всех процентов, если что-то останется. Вот. Операция шла не так маржинально и так успешно, как предполагалось. Нам пришлось прийти к этим ребятам на реструктуризацию кредита. И мы им сказали: давайте так, мы уменьшим вашу долю с 50% до 25%. Но они сказали: ну, мы вас понимаем, но как бы вот договор дороже денег. Мы как бы говорим: ну, окей, тогда смотрите, мы сейчас прекращаем выполнение тогда этого договора и уходим с вашими деньгами в бега. Через 2 часа они сказали нам: вы знаете, это первые на нашем случае люди, которые пришли и вот так сказали, вот, ну, они ударились в бега и так далее. Ну, в общем, мы ударили по рукам, они сказали: ну, окей, только одно мы вам можем сказать, что еще раз не будет никакой реструктуризации. Вот. Ну, собственно, нам уже это и не потребовалось, потому что к этому моменту мы уже хорошо умели считать.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Плановое отключение электроэнергии ожидается в Махачкале 5, 8 и 9 числа. Под ограничение 5 сентября с 9 утра до 12 часов попадают улицы Абдулаева, Богатырева, Горького, Дагестанская, Дахадаева, Каркмасова, Курбанова и Рустамова. 8 сентября с 9 утра до 12 также Первый школьный переулок, Амирханова, Ахмада, Кадырова, Батырая, Буйнакского, Горького, Гусаева и Даниялова. 9 сентября с 9 утра до 12 часов улица Первая Пограничная, Ахмада, Кадырова, Сулеймана, Стальского, проспект Расула Гамзатова и улица Студенная. Также возможны перебои на прилегающих улицах. Магомед Рамазанов поручил ускорить сдачу новых школ в Махачкале. Я напомню, что в рамках совещания о реализации национальных проектов в республике председатель правительства Магомед Рамазанов поручил ускорить ввод в эксплуатацию всех столичных школ в микрорайоне Ветеран, а также в поселке Новохушет и в поселке Ленинкент. Рамазанов подчеркнул, что в ходе строительства объектов возникали проблемные вопросы. Об этом доложил временно исполняющий министр строительства, архитектуры и ЖКХ Анвар Шамилов. Школа, например, в поселке Ветеран будет в скором времени передана на баланс города, все выявленные ранее нарушения на объекте устранены. Что касаемо школы в Новом Хушете, там потребуется больше времени для устранения недочетов. Работа проводится. Магомед Рамазанов поручил держать на пристальном контроле сдачу указанных объектов. Ну и в продолжение темы. Роспотребнадзор Дагестана проверил готовность школ к учебному году. Как оказалось, 42 образовательных учреждения Дагестана оказались переуплотнены. Всего к 1 сентябрю в республике к работе приступили 1377 школ, в которых обучается почти 500 000 детей. Проблема, которую выявил надзорный орган при проверке школы, выяснилось, что 579 школ, а их 42%, переуполнены. Часть школ не соответствует требованиям по набору помещений, так, например, в некоторых вообще отсутствуют спортзалы и медкабинеты. Владельцы предприятий критической инфраструктуры заранее предупредят, если их бизнесу будет грозить внешнее управление. Об этом заявил вице-премьер Денис Мантуров. Такая мера может применяться, если собственники недостаточно защищают объекты или слишком медленно восстанавливают их после повреждения. Однако сначала власти намерены предупреждать бизнес и пытать начать решить проблему без крайних мер. По словам Мантурова, внешнее управление возможно только в том случае неоднократного и сознательного игнорирования требований властей. Список предприятий, которым уже есть вопросы, сформирован, но раскрывать его не будут из соображений безопасности. Для пострадавшего атак беспилотников бизнеса могут отменить плановые и внеплановые неналоговые проверки. Как пишет Коммерсант, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, соответствующий нормативный акт уже подготовлен и находится в высокой степени готовности. Послабление планируют распространить не только на маркетплейсы, но и другие объекты гражданской инфраструктуры. Россияне стали чаще расплачиваться наличными, об этом сообщает Банк России. Несмотря на это, доля операций с банковскими картами по-прежнему составляет около 88%. Также за квартал россияне совершили свыше 1 000 000 000 покупок с помощью QR-кодов и биометрии. Число таких операций выросло на 18%. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Вы знаете, когда помогаете, неважно какой категории людей, неважно кому помогаете, вот это одно из самых, наверное, самое важное правило. Помогайте ради Аллаха, не ради этого человека. Помогайте не из-за того, что он попросил. Помогайте ради Аллаха. Это приводит к чему? Во-первых, если человек будет неблагодарен в отношении вашей помощи, вы не будете на него злиться, потому что вы же помогали ради Всевышнего, а не ради него. А во-вторых, когда вы помогаете ради Всевышнего, вы знаете, что Всевышний всегда насквозь видит все, что вы делаете. Соответственно, вы можете спокойно помогать, делать таким образом, чтобы человек, который получает помощь, не знает, что он получает ее от вас.
2: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен, меценат, филантроп.
0: Мысли вслух.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А у тебя, когда ты начинал, была какая-то идея о том, что тебе нужно сформировать какой-то капитал, какую-то подушку, еще что-то? Потому что, ну, мне кажется, это такие, знаешь, базовые какие-то вещи вообще. Закрыть вот просто, чтобы ты понимал, что у тебя тыл закрыт, и вот тогда ты вроде как можешь подумать о чем-то. У тебя было такое? Нет, просто идея. И погнали.
2: Нет, знаешь, ну вот я понимаю, что не знаю, как тебе, но вот, допустим, я когда живу неделю один, например, семья там в командировке или где-то там на отдыхе, вот я понимаю, что я за неделю трачу денег, там, не знаю, 30 тысяч рублей. Я покупаю, ну, простую еду, ну, я не беру какие-то, не делаю больших покупок.
1: Ты этот, сидишь, медитируешь и пьешь воду?
2: Нет, я покупаю еду в нормальном магазине, в Азбуке Вкуса, но, понимаешь, я ем такую еду, там, я купил 2 пакета овсянки, ягоды, еще что-то там, какое-нибудь арахисовое масло, я не ем мясо, например, там, довольно давно уже, поэтому... Но я даже не знаю, что придумать там, чтобы вот больше потратить. Uh-huh. Но это не означает, еще раз, что не должна быть подушка. Должна быть. Особенно, когда у тебя семья, у меня 2 детей, жена, и там разные бывают действительно времена в жизни. И мудрые и опытные люди, которые вот у тебя ходят на подкаст, они дают советы, что всегда должна быть, ну, какая-то ликвидность у тебя. Я, наверное, только сейчас вот до этого дошел, и то у меня все время, я это все время откладываю почему-то, не знаю. Может быть, в этом вот какая-то детская травма есть там, но мне хочется сначала всем остальным сделать хорошо, а потом подумать о себе. И это черта, про которую я знаю, и жена мне об этом говорит, и она права.
1: Вот. Она в том-то из дома, да?
2: Ну, в каком-то смысле, да. Очень часто были времена, когда она говорит, давай я буду что-то там откладывать, потому что на тебя надежды в этом смысле нет. Ты там это все куда-нибудь обратно запустишь в компанию, в оборот и так далее.
1: Это я мне, не помню, это, по-моему, Федор, мы с тобой обсуждали вот сейчас Федор. Федор говорил, да, что у меня была проблема, что я все в бизнес нес и не мог остановиться, все хотелось в компанию отдать.
2: Ну да, потому что это живое, растет, и ты видишь от этого вот, ну, какую-то невероятную отдачу. Ну хорошо, принес ты домой, там поставил еще одни, не знаю, что там, что можно купить, там, часы или что-то.
1: Я даже придумать не могу, мне в голову, честно говоря, особо и не лезет.
2: Вот у меня сейчас самая большая радость, знаешь, я прям вот радуюсь, как ребенок, знаешь, чего? Я новую спортивную форму себе заказал.
1: Класс, да?
2: Класс, там цена вопроса 200 евро, но я доволен, как вообще просто.
1: Да, я недавно поймал себя на мысли, я зашел, я думаю, хочу полностью, я играю в теннис, я думаю, хочу полностью обновить все вообще, вот все, что связано у меня с теннисом. Новые напульсники, там, новые носки, новые кроссовки. Я пришел домой, все это разложил, думаю, какая красота, там, цена вопроса тоже 200 баксов,
2: да,
1: знаешь.
2: Да, да.
1: А удовольствие там больше, чем от покупки машины, потому что ты с этим соприкасаешься, чувствуешь как-то вот, ну, такое, знаешь, ощущение какое-то детское такое приятное.
2: Ну, и вот я еще, знаешь, вчера как раз делал тренировку, слушал подкаст, и я понял, что меня радует, что я до сих пор, я слышал про это, по-моему, Оскар говорил, я до сих пор могу побивать свои предыдущие рекорды.
1: Да.
2: Но мне все-таки 45, не 36, как Оскару, но я сейчас делаю больше, чем я делал в 35. Больше, сильнее, дольше, там, выносливее, там, я поднять могу, там, не знаю, нести, нажать, бежать и так далее. И это по-прежнему вот эту траекторию показывает, что ты, ну, инвестиции в себя даже, они все равно дают классный возврат, а еще ты как ресурс его можешь возвращать компании потом, потому что иначе, ну, удерживать все-таки такой большой объем в эти турбулентные времена, ну, на это нужен собственный ресурс. Надо уметь его возвращать, и вот это меня радует, например, больше всего. Так же, как и тот организм, который растет и развивается.
1: Вот по поводу развития тоже хочется поговорить. Я знаю, что ты в какой-то момент я слышал, что ты чуть ли не книжку там в неделю читаешь, и образование, и Стокгольмская школа. Как ты вообще относишься к классическому образованию, и что ты подразумеваешь под вкладывать в себя, подразумевать? Потому что я вот иногда задумываюсь, все говорят всегда, нужно вкладывать в себя, нужно вкладывать в себя. А что вкладывать-то? Пока можно уже... И ты книжки читаешь, все одни другим противоречат, все куча информации, и ты в этом тонешь, и ты уже знаешь, в какой-то момент теряешь... не можешь отдать себе отчет, где вообще то, что мне надо слушать действительно и там внедрять в свою жизнь, а где нет. Как ты фильтруешь это? Потому что я вот, опять же, тебя слушаю, и я чувствую, знаешь, насколько у тебя в голове вещи структурированы. То есть у тебя там нет такого бардака и хаоса. Вот я, у меня там бардак и хаос. Я понимаю, что у меня там просто где-то есть хорошие мысли, где-то не очень, но в общем и целом полный хаос.
2: У меня тоже есть не очень.
1: Но вот я тебя слушаю, и я такой вижу, что у тебя... Я задаю тебе вопрос, ты такой, раз, два, три, у тебя есть ответ. То есть ответ он когда есть? Когда ты точно об этом думал, подумал, осмыслил и как бы и зафиксировал для себя какую-то идею.
2: Ну или быстро сумел структурировать.
1: Либо быстро сумел структурировать, да, тоже такое возможно. Но тем не менее, там есть фундамент, из чего как бы структурировать. Вот каким образом ты впитываешь информацию? Потому что, опять же, двигаясь, развивая команду, да, я там какой-то момент слышу, что у нас там 100 человек, сейчас 1200, в 12 раз больше людей, больше обязательств, больше стран, больше всего. Нужно расти вместе с этим. Как?
2: Смотри, все очень индивидуально. У меня какой-то такой, наверное, восточный способ обучения. Мне одно время, ну, очень нравились все эти практики вот от Go до там всех этих стратегем и так далее. И вот этот подход, что там учиться можно у шума ветра, и вообще сама позиция, знаешь, если про главное спросить. Главное — найти в себе ученика, вот это желание учиться. Я долго боролся, у меня были моменты, когда вот это вот, ну, научите меня чему-нибудь там. Я помню, я даже пришел в стокгольмскую школу поступать, уже там что-то компания себя представляла, я говорю, ну что, малыши, там, берете меня? Они говорят, а ты кто такой вообще? Ты решил там кейсы эти все, вот это вот все? Я говорю, я вот это. Они говорят, ну и что?
1: У нас тут все такие.
2: Ты сделай там то, что надо сделать, мы потом подумаем. Я такой, блин. И это первое. Второе, я долго делал ошибку, наверное, лет 10, вот количеством в смысле качеством. Но вот эта история про книгу в неделю, ты через 2 года уже начинаешь путаться во всех этих книгах, потому что ты только ее успеваешь дочитать.
1: У меня в ковид ровно была эта история, когда я как бы меньше стал именно куда-то передвигаться, выходить, я начал очень активно читать, просто постоянно по 3 книги параллельно мог читать. И в какой-то момент я сел такой, думаю, у меня просто шар такой, знаешь, я думаю, и что со всем этим теперь делать? То есть ты ничего из этого даже не применяешь.
2: Но это в лучшем случае расширяет лексикон и помогает там как-то, в общем, обогащать свой словарный запас. Но в целом вот мой товарищ Андрей Железнов, близкий друг мой, он мне сказал, слушай, давай не так, давай читать 1 книгу в квартал, но все вместе и обсуждать ее. Ну, потому что в этом смысла больше, чем то, что ты нас спамишь там каждый понедельник, кроме ненависти к тебе ничего не вызывает.
1: Вон, ты прочитал, нашел где-то время, а я не успел даже открыть.
2: И ходишь потом такой, ну что, ребята, я вот вам книжки разложил там все. Вот. И он абсолютно прав, потому что важно даже не одна в квартал, а важно хотя бы какая-то одна вещь, один паттерн поведенческий, который мы поменяли. Вот я об этом говорил, что сложно выйти за пределы своих там нейронных связей сформированных, и это, наверное, вот самое главное, чем я последние 5 лет занимаюсь. Вот чтобы моя реакция на какое-то действие в следующий раз была не такой автоматической, как она была до этого. И вот все, что я делаю с точки зрения обучения, оно должно мне помочь в этом, потому что это какая-то, знаешь, свобода. Вот как это, свобода — это краткий миг между стимулом и твоим ответом на него.
1: Так, погоди, мне нужно осмыслить это. Свобода — это краткий миг между стимулом и твоим ответом.
2: Ну, представь, я тебя уколол булавкой.
1: Да.
2: Ты можешь мне врезать, можешь ничего не делать, можешь убежать.
1: Да.
2: И вот этот момент, пока ты выбираешь ответ, это и есть свобода. Ты можешь реактивно, ну, А можешь просто сказать, ну, слушай, не делай так больше. Можешь еще что-нибудь сделать. Вот это и есть свобода. И останавливая себя в этот момент, не давая вот этой автоматической системе там выбрать что-то, фильм, еду, там, не знаю, ответ, формат разговора, даже вот этот формат такого пассивного слушания, вот этого быстрого листания, знаешь, вот из себя, из этого всего. Но все равно мы же все в это попадаем. Вот. Поэтому вот для меня сейчас это важно, и это помогает прям действительно, ну, какую-то вещь, знаешь, одну научиться делать. Плюс интересные необычные форматы. Я хоть и интроверт, и я вот очень это все, ну, как сказать, внутренне к этому открыт, но очень не люблю сам туда записываться. Но мне жизнь помогает. То на какую-то самурайскую игру, то у меня жена подарила мне подарок на путь Сантьяго там с коучем неделю, то еще в какой-то формат. И хотя мне это вначале все жутко не нравится, ну, идти неделю с незнакомым мужиком по горам там вдвоем, ну, как бы так
1: своеобразно,
2: так себе подарок для интроверта.
1: Да.
2: И потом это там одно из лучших приключений в моей жизни. Ну, во-первых, у тебя столько открытий, у меня там целая тетрадь с инсайтами, я записываю для команды ролики какие-то, и это еще история про преодоление, потому что это была худшая погода за 8 лет, которую видел мой гид. Я для того, чтобы было поинтереснее, заболел на второй день и с температурой шел там 39.
1: Не хватало веселья, да?
2: Да, ну и вот там еще до кучи всяких было мелких приключений. Но самое главное, там очень много уроков, которых ты берешь из этих ситуаций, если ты нацелен на то, чтобы их брать. Вот краткий пример, смотри. Мы с ним разговаривали там каждый день несколько, ну, слотов по 20 минут, например, ну, какие-то highlight of the day, да, И, например, он был экипирован очень легко, потому что он такой продвинутый гид, у него там одни штаны на все случаи жизни, да. Там две рубашки и так далее. Я такой тоже опытный походник, говорю, хорошо, у меня пусть будет двое штанов, две рубашки, две пары обуви, у него была одна. И мы попадаем в это дождище. И он, естественно, промокает. Ну, мы выходим, мы оба промокаем за первые 15 минут. И все, и мы идем там мокрые до обеда. В обед я могу переодеться, он не может. И это первая как бы история, что он, ну, немножко как бы, как-то, знаешь, недооценил эту штуку на своем опыте. Но вторая вещь, я понял, что в моем рюкзаке, при том, как аккуратно я его не собирал, потому что понимал, что мне его нести все эти дни по горам, ну, 4 или 5 вещей, которые мне не понадобились и были не нужны. И я мечтал их выкинуть там на третий или четвертый день.
1: Ты же создавали тебе вес, да?
2: И потом он мне говорит, сколько у тебя проектов в течение года? Ну, я так примерно посчитал, говорю, 51. Он говорит, у меня 7. Ты не находишь взаимосвязи с твоим рюкзаком? Я говорю, конечно, нахожу. Ну, я carry too much, да, там, поэтому надо что-то с этим делать. И вот через такие формы, через эти метафоры, через ситуации, с которыми ты в компании попадаешь с интересными, близкими людьми, которые могут тебе что-то показать. Опять же, если ты настроен брать, если ты не настроен, если ты говоришь, я на танке, вы все разойдитесь, да, там, у меня молоток, вы все гвозди. Ну, тогда это вряд ли работает. Но не зря же два уха и один рот. В общем, слушать надо больше. И...
1: Ты сейчас говоришь мне прям про поход, прям резонанс такой, знаешь, внутренний, когда ты чувствуешь вот рабочий завал постоянно, где-то вот эта суета. Я вспомнил, я ходил раньше тоже в походы, и я помню, я такой же тоже был опытный походник, мы пошли на Алтай почти там на 4 недели, и у меня такой довольно легкий рюкзак уже, я в целом понимаю, что к чему, что это все будет мокнуть в сплаве и так далее. И ребята с огромными рюкзаками, с кучей стафа, он там самый модный нож купил, самое модное то. Я говорю, дружище, ты пожалеешь в походе обо всем этом, потому что это тебе нужно будет в гору тащить, и тогда твой самый модный нож, который тебе на самом деле не нужен, и всеми вот этими вот ты пользоваться даже в процессе не будешь, он будет создавать тебе вес. И ты мне сейчас аналогию привел, да, с количеством проектов, и сразу так немножечко тык и стучит. Но знаешь, что нюанс какой есть? Что оно так иногда щелкает, вот инсайт. Мы с Оскаром разговаривали как раз про инсайт, он говорит, что это? Это вот когда у тебя сложилось какие-то эмоциональный всплеск, плюс вот момент правильный, плюс вот информационный, и у тебя происходит инсайт. И дальше вопрос того, как ты этот инсайт применишь.
2: Да.
1: Потому что у меня есть блокнот с огромным количеством инсайтов.
2: Да.
1: И иногда я вот, знаешь, я недавно открыл в Notion какую-то там страницу далеко, куда я записывал инсайты там 2-летней давности. Я такой... Ну, в целом, можно заново их писать, потому что...
2: Какие классные мысли.
1: Какие классные мысли у меня были 2 года назад, да, почему я этим не пользуюсь? Я такой, так, что с этим делать? Как это все внедрить? Столько мыслей, все хочется. Это же все теряется.
2: Смотри, я стараюсь действовать очень просто. Переводить это в деятельность. Вот, извини, пожалуйста. Кто-то не туда попал, вода. Например, возвращаясь из похода, вот с этими мыслями. Ну, про рюкзак это одна и какой-то еще набор действий. Я начинаю прям делать... Убираю встречи, которые мне не нужны, отключаю там все каналы в Телеграме, которые, ну, бессмысленные.
1: Бессмысленные?
2: Ну,
1: там все нужные.
2: Ну, я тоже так думал, да. Я же неделю без них прожил, понимаешь, а они без меня. Вот, поэтому прям с самого понедельника, вот все, что я делал, я вообще стараюсь в понедельник, знаешь, ну, хотя бы раз в 2 недели, брать чистый лист и все-таки вот писать честно для себя, что я делаю из того, что важно и нужно, а что я таким образом, не знаю, отдыхаю, там, реализую какую-то свою творческую энергию, еще что-то делаю, там, хотя бы честно для себя. И понимаю, что там, ну, половина из того, что нужно, а половина, потому что я так привык, рутина, нравится, какие-то другие люди мне эти встречи поставили, они мне вообще не нужны, интересны. Я могу их отменить? Да. Вот давай прям, вот сегодня одну встречу за неделю всю сквозную отменяю. Завтра там еще подумаю, там один телеграм-канал отключу, послезавтра там еще что-то сделаю, там, да, наоборот, какой-то там созидательный, запишусь там, вот хотел сходить там на концерт на этой неделе, не сходил ни на какой, но на следующий там схожу. Понимаешь, в каком-то смысле забивать колышки. Если их не забивать, ну, как вот палатку, да, попробуй не прибить, ее унесет ветром. Но так вот эти все намерения, их надо заземлять, и заземлять прямо в расписание. У меня есть один товарищ, он мне давно еще там рассказал, он говорит, я прям в расписание ставлю 2 раза в неделю себе встречу с самим собой на 2 часа, бронирую и вот тут сижу, потому что, говорит, Это тоже надо планировать. Я так не делаю, но вот в целом пример людей, которые много тоже чего добились.
1: Знаешь, я периодически пытаюсь поставить себе встречу с самим собой, но потом за час до этой встречи там появляется какая-то опция и другая встреча, какая-то очень важная и очень нужная, и я как бы всегда этим пренебрегаю. И, знаешь, у меня даже есть такие правила, которые для себя выделяю. Я точно знаю, что мне нужно дважды в неделю ходить на массаж, потому что у меня в этот момент, ну, я не знаю, происходит чудо, магия какая-то просто. И я точно знаю, что это годами просто доказанная вещь, и она точно работает, я точно всегда выхожу свежий, с кучей идей, мыслей и так далее. Но раз в какой-то период времени, я не знаю, как так происходит, это приятное занятие, я вылетаю из этого. И потом я спустя 3 месяца, массаж, блин, почему я перестал ходить? И все. Вот у тебя же огромное количество людей, встреч, команды, партнеры и так далее. И график, я уверен, что он забит. Как ты... Я не знаю, с легкостью вычеркиваешь вот какое-то. Это же, оно же все кажется важным. А тебе все кажется что важным. Оно все горит, все кажется важным. То есть кто-то наверняка подумает, что так, ну, это нужно, это не нужно. Там все всегда оно горит, оно всегда все хочется делать.
2: Я с тобой согласен. Но видишь, для того, чтобы выжить, ну, мне кажется, и предпринимателю, и просто человеку все равно необходимо приоритизировать, ну, делать какой-то выбор. Угу. Жизнь одна, часов 24, там, ну, извини, либо одно, либо другое. И вот это умение все-таки выбирать из кучи всего интересного важное. И срочно еще.
1: Да.
2: И убирать все остальное. Вот, ну, то, это такой навык, наверное, который надо тренировать. Я постоянно вот эту свою кучу перебираю. Я говорю, так, у меня вот эти 53 проекта. Вот что из них прям? Нет, все ценное, ничего нельзя отпустить. Это вообще такая, и это бомба, и это супер, и вот это невероятно. Да, да. Но потом ты говоришь, хорошо, вот если тебе надо было оставить бы топ-3, которые ты вот все, остальное там, они сгорели в, там, не знаю, в... радиоактивный пепел, какие бы это были бы там? Ну, вот эти, хорошо. Если бы ты там вот только с 3 людьми встречался, ну, кто это бы был бы? Вот, вот эти люди там, не знаю, что-то бы ты еще делал там, слушал, 3 канала бы оставил, какие бы оставил? 3 подкаста там, 3 продукта, 3 костюма. Ну, понимаешь, в каком-то смысле это чуть-чуть зафреймить себя в эти рамки, но чуть-чуть. Но... Я уверен, что, ну, и, например, Оскар говорил это про тренировки, и я прям, вот я пришел уставший, я, там, не знаю, и ты ее спрашивал, как ты, вот это же, да. Вот у меня то же самое, начни, потихоньку разговаривай, не хочу, вот я прям сам себе говорю, я не хочу кроссовки надевать даже, я просто, вот у меня, я одену шорты и сижу без майки полчаса, понимаешь, но потом вот это вот, потом меня не вытащишь зато там через час оттуда обратно, и вот это вот, ну, делание через не могу, история про волю, про то, что вот сомкнуть щиты, держать строй, мне кажется, она в успехе в целом очень важна, и когда мы вот вначале с тобой говорили о том, что знаешь, вообще, вот я когда слушал твой подкаст, у меня какая мысль была. Знаешь концепцию сбитых самолетов, когда во время Второй мировой войны хотели понять, какие места в самолетах нужно укреплять, чтобы их не сбивали. Вот самолет прилетал на аэродром, они смотрели там, где пулевые отверстия, лапки там. А потом кто-то додумался, говорит,
1: надо заклеивать изучать... то нужно не то, а те, которые не долетают.
2: Собирать те, которые упали. И вот в этом смысле очень интересно, понимаешь, кроме каких-то успешных историй, где все говорят, да, конечно, мы так все и планировали с самого начала, как написали миссию, и потом ей следуем все 100 лет. Есть 10 компаний, которые делали то же самое, у них почему-то не получилось. И вот очень интересно исследовать, почему. И я не исключаю, что в половине случаев из них, ну, не беря там волю, везение и все остальное, вот эта воля, понимаешь, какая-то вот, ну, настойчивость, выносливость, на готовность на долгую дистанцию это делать, вот этой воли не хватило. Вот то, о чем ты говорил, что не из 90-х там не все протянули. Ну, может быть, еще чего-то, но мне кажется, вот это очень важно. И все-таки... маленькая заметка на полях. Мне кажется, в нашей русской, особенно мужской традиции, простят меня дамы, это вот себя ставить все равно на последнее место. Вот,
1: терпило,
2: ну,
1: как, знаешь, такое.
2: К врачу идти, вот я тоже, меня пока там жена не запишет, я говорю, там, знаешь,
1: та же самая история.
2: Обломок копья в спине мне не мешает спать. Только не трогайте меня, пожалуйста.
1: Я вот, знаешь, что про тебя слышу, что про что бы ты ни говорил, ты говоришь, вначале мы там про продукт говорили, да, и про, даже не про продукт, а про концепцию. Ты говоришь, вот люди хотят. Потом мы говорили про клиента. Ты говоришь, вот я письма сам там читаю, разбираю. Потом ты про команду, тоже про людей. И вот я слышу, что у тебя, по сути, все, вот то, что я для себя пытаюсь какие-то выводы сделать, я пытаюсь понять, что, в чем соль, да, в чем твоя ключевая фишка. То, что я слышу, это то, что у тебя все про людей. То есть для тебя бизнес, многие, знаешь, бизнес — это цифры. А у тебя бизнес — это люди. Вот из того, что я, по крайней мере, слышу, что команда, ты даже не сказал сейчас, что у нас есть там KPI, штрафы, там еще система налажена. Ты говоришь, люди, донесение им, понимание и так далее. Клиент, ты не сказал то, что у нас там классная маркетинговая коммуникация. Ты говоришь, клиент может написать, я ему отвечу, мы бабушке отправим. То есть это для меня очень интересный подход вообще. То есть казалось бы, может быть, очевидный, но для меня это такое откровение, знаешь.
2: Ну, он точно должен быть твердый с гибким. Вот смотри, безусловно, должны быть какие-то цели, KPI, и они у нас есть. Но мир такой сложный и подвижный, и непредсказуемый, что запланировав что-то на год, у тебя после первого квартала, ну, все, реальность там поправит очень сильно. И что должно происходить? Должна быть возможность у людей внести обратную связь в это. Сказать, давайте поменяем цели, давайте пересмотрим KPI, давайте добавим какой-то суперпроект, который мы реализуем, один убавим. И это такая живая система. Она, ну, все-таки состоит из жесткого и гибкого, но ее смысл в том, что мы вас слышим. Ну, я вас слышу, да, и если есть у этого здравый смысл, амбиция и соответствие миссии и ценностям, давайте, блин, делать. Даже если это не получится, пусть это будет успешный провал, чем посредственный успех. Вот я очень люблю
1: успех. Успешный провал, чем посредственный успех, супер. Дабы люди, которые нас слушают, во-первых, не перегрузились, а во-вторых, чтобы у меня была возможность позвать тебя еще раз, что я обязательно сделаю, спасибо. Может быть, теперь уверен, потому что, честно тебе сказать, то есть я сейчас вот прям, я сегодняшнюю ночь проведу за листом бумаги, потому что я от тебя почерпнул очень много идей с точки зрения того, как я мог бы посмотреть на вещи под другим углом. А как раз то, что я тебе говорил вначале, что когда ты находишься в своем коконе, и ты видишь ситуацию с одной стороны, я тебя слушаю, я такой, а почему я так не думал, почему не смотрел с этой стороны? Вот я сейчас, разговариваю с тобой, огромное количество каких-то выводов для себя сделано, прям обязательно нужно их зафиксировать. Но, тем не менее, финальный вопрос. Если бы ты... Я знаю, что тебе нравится слово purpose, потому что ты его часто используешь, и оно по-разному трактуется, но я так понимаю, что ты для себя определяешь это как какая-то вот такая большая идея, миссия, да, как еще что-то. Вот ты для себя, это все же ищут миссию какую-то, потому что, мне кажется, она создает опору, опять же, идею того, что ты вообще делаешь, зачем ты это делаешь. Ты сформулировал как-то для себя эту миссию? Не миссию компании, твою личную.
2: Мою, да, вот если я пытался себя спросить про свое предназначение, и мне кажется, вот мое предназначение объединять людей, заинтересовывать их большой интересной целью и безопасно всем вместе туда добираться и быть частью этого крутого путешествия.
1: И когда ты об этом думаешь, у тебя внутри искрится?
2: Но у меня до сих пор, видишь, я улыбаюсь.
1: Это очень здорово. Честно тебе скажу, я прям в восторге. То есть я знаю, что я понимаю, что это самокритично, тебе может так не казаться, но я в восторге, и мне кажется, что ребята, которые нас смотрят, они прямо прозреют, по-другому не могу сказать, учитывая то, что тебя действительно очень мало в медиапространстве, и даже какие-то интервью, которые есть, и лекции с тобой, они там набирали очень небольшое количество просмотров, я уверен, что наш выпуск наберет очень много, потому что то, что ты дал, ту информацию, которую дал, ту энергию, которую ты дал, она прям действительно уникальная в огромном количестве аспектов, так что спасибо тебе большое.
2: Спасибо, что позвали, и тебе большое спасибо за очень такие тонкие, мудрые, вдумчивые вопросы, за то, что ты удерживаешь, как бы ты ни говорил, что у тебя там какой-то беспорядок, у тебя очень такая стройная линия интервью, и видно, что тебе искренне интересно то, что ты делаешь. Это супер подкупает, поэтому огромное спасибо, было приятно быть сегодня у тебя в гостях.
1: Спасибо тебе большое. Всем пока, до встречи.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
2: Присутствие хозяина и кошка победит собаку. Ведь раньше с доском Хуэлдесен кету гибергунеб.
1: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: эзотерика, вот это все. Какие-то просто сфокусированы на том, чтобы человек думал о том, как он думает. Это называется метакогнишн, способность отслеживать собственные интеллектуальные процессы, которые в мозге происходят. Здесь самая стандартная, самая признанная западной наукой и изученная западной наукой, и самая понятная вещь называется mindfulness. То есть технология осознанности, сфокусированности на текущем моменте. Человек вот сидит и безоценочно думает о том, что происходит здесь и сейчас, смотрит на то, какая вокруг студия симпатичная, как вот какой-то рыжий чувак, с которым я тут разговариваю, фокусируется на текущем моменте. И усилием воли сознательным, фокусируясь на текущем моменте, он отключает вот этот внутренний панический диалог о прошлом и о будущем. Достаточно ли я готовился к интервью вчера? Будет ли у меня все хорошо на свидании через несколько дней? Вот обычно у нас очень много времени уходит на панический внутренний диалог. И есть технологии медитации, mindfulness, которые призваны вот этот панический внутренний диалог, направленный на прошлое и на будущее, закрыть, заблокировать, сфокусироваться на текущем моменте. И про них есть довольно хорошие данные исследований о том, что вроде бы как это, с одной стороны, повышает способность сосредотачиваться вообще на любой задаче, которую вы здесь сейчас делаете, а с другой стороны, снижает уровень тревожности, снижает уровень стресса, потому что в большинстве случаев мы тревожимся не о том, что происходит сейчас, а о том, что происходило раньше или будет происходить в будущем. И вот закрыть от себя шторкой вот этот вот диалог про прошлое и будущее может существенно повысить качество жизни в настоящем. И вот про эти практики есть данные исследования, про то, что это вроде бы как благотворно, но, опять же, тоже неоднозначно. Тоже бывают какие-то люди, которым это вроде как помогло, бывают какие-то люди, которым это вроде как не помогло, а для всех остальных разновидностей медитации данных еще меньше. То есть существует некоторое общее гипотетическое предположение о том, что практика медитации вроде как может повысить способность фокусироваться на задачах, с которыми вы работаете, но при этом совершенно непонятно, стоит ли уходить вот этим вот кривым кружным путем, осваивать какой-то другой навык ради того, чтобы освоить тот навык, который вам нужен, потому что если в конечном счете ваша задача фокусироваться, допустим, на вождение машины, то для этого очевидно полезнее водить машину, практиковать непосредственно этот навык, чем сначала практиковать какую-то медитацию, а потом оставшееся время тренироваться водить машину. Может быть, лучше тренировать непосредственно то, что вам нужно, а не какие-то метанавыки универсальные.
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В рамках совместного совещания председатель правительства Дагестана и заместитель полномоченного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе заслуживают сегодня доклады руководителей республиканских Минэкономразвития, Минздрава, Минстроя, Миноборнауки, Минтранса о ходе реализации национальных проектов в этом году. Открывая повестку обсуждения, Магомед Рамазанов заявил, что аппарат полномоченного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе во главе с Юрием Чайко держит руку на пульсе и систематически мониторит ситуацию в регионах, в том числе особое внимание уделяется реализации национальных проектов. Капремонт одной из ключевых дорог в Кайтакском районе близится к завершению. В муниципалитете в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведется капремонт автомобильной дороги Маджалис-Варсит-Шиланша. Работы идут на участке с нулевого по 10 километр. Дорога обеспечивает транспортное сообщение между населенными пунктами муниципалитета и райцентром Маджалис, а также выход на республиканскую трассу Леваши-Акуша-Укарах-Маджалис и Мамедкала. Я напомню, что в прошлом году был завершен капремонт третьего километра участка данной дороги. Оставшуюся часть сдадут в сентябре 2026 года. Минпросвещение почти завершило создание единой системы профориентации в российских школах, об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. В нее входят специальные занятия «Россия. Мои горизонты» для учеников 6 по 11 класс, а также экскурсии на предприятия в колледжи и вузы. С этого учебного года в программе усилили региональную часть от 8 до 17 занятий. Из 34 будут посвящены местному рынку труда. В Центральном банке России сообщили об увеличении числа банкоматов. Заметный рост количества устройств зафиксировался во втором квартале, впервые за несколько лет. Как заявили в Центробанке, тенденция отмечена во всех федеральных округах. Там отмечается, что доля снятия наличных в общем количестве операций остается на прежнем уровне. Это говорит о том, что банкоматы стали чаще использовать для безналичных операций. Ну и психологи объяснили, почему осенью люди испытывают грусть. Как пишет nevs.ru, осенняя тоска связана с сезонным аффективными расстройствами, которые возникают из-за сокращения светового дня и пасмурной погоды. Солнечный свет напрямую влияет на выработку серотонина, который отвечает за настроение и устойчивость к стрессу. Осенью день короче, небо чаще затянуто тучами, мозг получает меньше световых сигналов. В результате уровень серотонина падает, и нам становится грустно. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Чтобы обезопасить себя от возникновения опасных полипов, которые могут стать злокачественными, нужно пить достаточно воды, сократить количество красного мяса в рационе, а также каждый день есть продукты с клетчаткой. Увы, многие эти правила не соблюдают. О распространенной проблеме пишет в своем телеграм-канале проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова. Своевременное удаление полипов в кишечнике, которые образуются в результате мутации клеток слизистой, это важный шаг в профилактике рака. Как объяснили специалисты, в норме слизистая постоянно обновляется. В результате старые клетки заменяются новыми, правильными и красивыми. Однако, если есть воспаление, клетки не могут вырастать такими, как надо. Так появляются полипы, которые обнаруживаются во время колоноскопии. Врач считывает их, изучая сосудистый рисунок, ямки и поверхность. Эндоскопист по виду уже многое может сказать, но окончательный ответ дает гистология, отметила Елена Смирнова. Если образование имеет признаки дисплазии, то его обязательно удаляют. Полипы с высокой дисплазией могут стать злокачественными за несколько месяцев. Затягивать нельзя, предупредила эндоскопист Алина Санковская. Также кровоточащие и крупные на ножке образования немедленно удаляются. Маленькие гиперпластические остаются под наблюдением. Колоноскопию надо повторять раз в год при дисплазии и один раз в 3 года, если были аденомы без дисплазии. Сроки подбирает врач в зависимости от ситуации. Первую колоноскопию рекомендуется сделать в 40 лет. Раньше при семейной истории, добавила Елена Смирнова.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашшар – село в Курахском районе Дагестана, расположенное на реке Курах в 11 километрах к северо-западу от районного центра села Курах. Селение Ашшар образовалось тысячи лет назад. По имеющимся сведениям, оно несколько раз было разрушено захватчиками, потом горцы опять восстанавливали село. Последний раз, примерно 600 лет назад, горцы, пришедшие с разных мест, построили новое селение и дали ему название Ашшар. После землетрясения 1966 года большая часть ашшарцев переселились в Кизлярский район. Там возникло новое село Сасар и совхоз Ашшарский. Село имеет богатую историю. Оно окружено кладбищами и памятниками, зираятами шейхов. Старое кладбище занимает территорию в 15 гектар, что также свидетельствует о древности села. А самые старинные могилы снесены селевыми потоками. Даже встречаются двухъярусные могилы. До революции в селе действовало две мечети медресе. В селе было много алимов-арабистов. Среди зираятов особо выделяется мавзолей Гаджибубы Эфенди, который является гордостью села. Известными и почитаемыми шейхами являлись Сулейман, Салман, Ибрагим, Абдулла и Рамазан. Также ученый-арабист поэт Ашшар Рамазан оставил после себя поэтическое наследие, в том числе и удивительное оригинальное стихотворение о войне горцев под руководством имама Шамиля против царских захватчиков. Основным занятием села является скотоводство, земледелие. Было развито и ремесленничество. В советский период из села вышли известные республики люди. Среди них доктор физико-математических наук Абдулла Абдуллаев, кандидат филологических наук Касум Магомедов, исторических наук Абдулла Гафуров и бывший министр финансов Республики Дагестан Даниил Закиржаев.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
2: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми секретами, как ускорить ваш личностный рост. Если хотите достичь чего-то значительного в карьере или личной жизни, то прилагайте значительные усилия в своем саморазвитии. Любой человек на Земле имеет свой уникальный путь. Чрезвычайно важный аспект на этом пути — личностный рост. И, как и почти все в жизни, ваш личностный рост требует усилий. Прежде чем начать, давайте поговорим о том, что, собственно, такое саморазвитие и почему вообще это так важно. Никто не рождается совершенным, и совершенства нельзя достичь, как бы мы ни старались. Тем не менее, если вы сосредоточитесь на саморазвитии, то сможете постоянно приближаться к идеальному образу самого себя. Личностный рост — это процесс совершенствования сознания и формирования вашей идеальной личности. Максимизация ваших талантов и потенциала и внесение необходимых перемен в вашу жизнь и в мышление, которые помогут вам достичь самых важных целей и жить максимально приятной и насыщенной жизнью. Саморазвитие чрезвычайно важно, потому что это ключ к раскрытию вашего максимального потенциала и к возможности жить так, как вам всегда хотелось. Если представить ваш разум и тело как единственные инструменты для достижения ваших целей, то можно считать, что саморазвитие — это процесс настройки и заточки этих инструментов, чтобы они как можно лучше подходили для решения поставленных задач. Существует множество способов непрерывного и ускоренного саморазвития, но я предлагаю вашему вниманию четыре основные стратегии, которые можно применять уже сегодня. Первое. Убедитесь в том, что вы выходите из зоны комфорта. Сложно развиваться как личность, никогда не бросая себе вызов и не выходя далеко за пределы своего комфорта. В конечном счете, личностный рост в основном происходит благодаря тому, что вы раздвигаете устоявшиеся границы и пробуете что-то новое. Это может быть путешествие в какую-то страну, где вы раньше не были. Новое хобби или изучение новых областей знаний, открытие нового бизнеса или практически любая новая деятельность. Так же, как уголь под давлением превращается в алмаз, так и смелость выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое может быстро сделать вас лучше, способнее к достижению наиболее важных целей. Другая стратегия, способствующая личностному росту — вдохновляйтесь другими людьми. Если вы поймете, насколько много полезного можно почерпнуть от других, вы сделаете большой шаг на пути своего развития. Если вы хотите расширить свои знания и кругозор, вдохновляйтесь и учитесь на примере жизни других. И это лучшее, с чего можно начать свое саморазвитие. Вы можете найти людей из своего окружения, черпая вдохновение из жизни друзей или родственников, или изучать жизнь выдающихся личностей прошлого и настоящего, учась на их успехах. Пожалуй, мой самый любимый совет — никогда не прекращайте учиться. Непрерывное обучение и саморазвитие дополняют друг друга, как сыр и масло в бутерброде. В конечном итоге личность не может развиваться, если вы не учитесь чему-то новому. Но если в своей жизни вы найдете место непрерывному обучению, то вы автоматически будете расти, расти и расти. Мы живем в мире, в котором знания и информация стали доступнее, чем когда-либо в истории. Сегодня даже 100 жизней не хватит, чтобы хотя бы начать изучать все то, что нам достойно. Так что возможности сейчас поистине безграничны. И мой последний совет по личностному росту. Выделите время на саморазвитие. Мы все постоянно заняты. Можно легко затеряться в ежедневной суете и отложить саморазвитие на «когда-нибудь потом». Если вы хотите расти как личность, вам нужно выделить в своем расписании время, когда саморазвитие будет в центре вашего внимания. Это время, когда вы целенаправленно читаете или изучаете что-то новое. Время на общение с кем-то, кого вы уважаете и у кого хотите чему-то научиться. Время на какое-то новое и сложное занятие и тому подобное. В зависимости от ваших целей, это может быть полчаса в конце дня или, если расписание позволяет, это может быть целый день, который вы посвящаете изучению нового навыка. Самое главное — создать систему управления временем для саморазвития и следовать ей. Предположим, вы уже начали следовать некоторым из этих советов. Надеюсь, вы так и сделаете. Но как можно оценить свой прогресс? Отслеживание прогресса — это важная составляющая достижения любой цели. Однако измерить прогресс в саморазвитии — непростая задача. Но, к счастью, существуют методы оценки личностного роста, с помощью которых можно отслеживать, насколько меняется ваша жизнь после того, как вы начали движение по пути саморазвития. Чтобы помочь людям по всему миру начать свое саморазвитие и отслеживать его результаты, я разработал детальный план личностного роста, который поможет вам на каждом этапе этого процесса. Обязательно скачайте сегодня этот бесплатный документ в описании под видео и начинайте движение к жизни, о которой вы всегда мечтали.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Ищешь особый подход? Слушай радио Диалог. Радио Диалог.

0: притчи народов мира.
1: «Учиться можно у любой вещи», — говорил Раби своим ученикам. «Все в этом мире существует, чтобы наставлять нас». «Чему же учит нас?» — с сомнением спросил один хасид. «Железная дорога». «Тому, что, опоздав на мгновение, ты можешь упустить все». «А телеграф?» «Тому, что каждое наше слово учитывается». «А телефон?» «Все, что мы говорим здесь, слышно там».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Слушай, ты вот сейчас только что сказал, что для тебя вот эти постоянные изменения были способом познания себя. Но у тебя есть такая цитата, что твоя инвестиционная активность является способом познания мира.
2: Да, учиться у реальности. Да.
1: Вот Насим Талеб, удивительно умный человек, да, которого там я когда в Сбере работал, мы несколько раз привозили. Один из вот трех самых интересных мыслителей современности. Насим Талеб, Кен Уилбер и Тони Гидденс. Вот в его теории антихрупкости есть такое определение антихрупкости. Антихрупкость... То есть способность выживать в кризис.
2: Это даже более того, это не это процветать
1: да.
2: в неопределенности.
1: Да. Да.
2: Не просто выживать,
1: преодолевать,
2: а процветать.
1: А выиграть от кризиса, да. Держится на трех вещах. Первое – это так называемое прилаживающее взаимодействие с миром, как в айкидо, когда ты не борешься, а танцуешь, сопровождаешь процесс. А сопровождая, понимаешь силовые линии, и ты выводишь себя из-под удара – да, как в айкидо, а потом просто, когда удар заканчивается, ты просто подергиваешь, и совершенно все равно, сколько он весит, он упадет. Потому что он вложил собственную энергию в это падение. Второе – это обрасти большим количеством индикаторов процесса. То есть не одним, не двумя, а сотнями индикаторов того, что происходит. И здесь такой пример, что вот в 2004 году, помнишь, в Юго-Восточной Азии был цунами, и погибли там огромное количество, там десятки тысяч людей. И спасатели потом одно наблюдение сообщили, что удивительно, погибли огромное количество людей, домашних животных, но не погибло ни одно дикое животное. Они все так связаны между собой, и все сигналы, которые, как в аватаре, они получают друг от друга, да, были сигналами, что надо уходить. Они все ушли. Потому что связаны, потому что индикаторов много, да, этот не так прокричал, этот не так пискнул, да, это не так, там, дерево зашевелилось. А третье – это постоянно мониторить эти сенсоры.
2: Да.
1: Постоянно мониторить сенсоры. Вот не случайно, например, в Лондоне по четвергам, ты знаешь, да, выходят и пьют пиво до часа ночи, стоят на улице толпой 100 человек, мерзнут, холодно. Да. И там что происходит? Они стоят, разговаривают друг с другом, но при этом слышат всех остальных. В соседней группе три человека, один говорит, у меня начальник уехал в Гонконг. Ага. А у меня начальник уехал в отпуск. Ага. А мы вчера встречались. Ага. И он использует вот эту толпу, переходя из одной группы в другую, для того, чтобы постоянно мониторить процесс. И поэтому я хочу задать тебе вопрос. Интуиция.
2: Да.
1: Интуиция – это неосознанная компетентность. Когда Менделееву однажды, ему много раз эту фразу говорили, он очень обижался, сказали, что, слушай, ну тебе же приснилось, что там? Он сказал, стоп. Я до этого 40 лет пробирки переливал. То есть интуиция – неосознанная компетентность. На бессознательном уровне уже появились... ощущение связи между элементами и похожести, отличия. И когда это вдруг накопилось и сложилось в некую логически описываемую конструкцию, он ее и нарисовал в виде периодической системы. То есть интуиция невозможна в зоне твоей некомпетентности. Ну, я никогда не смогу быть интуитом в... ядерной физики, я ее не знаю.
2: Да.
1: Вот интуиция в твоей жизни.
2: Это важнейшая часть, потому что быстрая система мышления принимает в 1000 раз больше решений, чем медленная система мышления.
1: Ну, это Канеман.
2: Да. И на нее можно упираться невероятно, когда она натренирована так же, как мы сейчас тренируем нейросети.
1: Когда ты окружил себя большим количеством источников информации.
2: Когда я начал заниматься инвестициями, я продал свою первую компанию, появился капитал для инвестиций. Я в этот момент не
1: это
2: мог...
1: Это ты Озону продал, да?
2: Интернет-магазин обуви.
1: Магазин обуви.
2: Да. Угу. Я стал акционером Озона, потом долгое время был. И я тогда не мог упираться на свою интуицию. Не мог. Потому что я бы делал все неправильные решения. Да, вот как сейчас у всех приложений, где они могут торговать акциями, если ты только начинающий, ты упираешься на свою интуицию, ты будешь делать все ошибки, собирать все ошибки, которые только возможны. Да? Вообще первое, чему надо обучать при инвестициях, это все искажения человеческого вообще психологии. У нас очень много искажений, их много.
1: Когнитивные ошибки, мы их преподаем.
2: Да, ты должен это знать перед тем, как делать инвестиции. Да? Но у меня был проводник. У меня был проводник Оливер Юнг. Это один из величайших бизнес-ангелов мира, который поддержал просто, 300 компаний, да, и невероятно успешный. И он меня ввел в этот мир. Он меня прям взял за ручку, говорит, соинвестируй вместе со мной, ты будешь учиться. И я учился какое-то время с ним. Потом потихоньку ты проводишь встречи, ты начинаешь что-то чувствовать, да. Вот сейчас прошло с этого момента там 13 лет. Я уже, во-первых, я сделал большое количество, да, уже поддержал компании, я уже вижу какие-то паттерны, но это мало, потому что 130, у меня 130 историй. Это не научно релевантная выборка. Поэтому у меня есть совет директоров, в котором у каждого 130, и совместно у нас там, почти 3000 инвестиций. И вот это коллективный, вот мы можем какие-то уже делать выводы. Я сам еще выводы.
1: Ну, фактически ты создал think tank.
2: Да, think tank такой, но я вот очень, смотри, это очень хороший вопрос.
1: У меня диссертация просто по экономике, да. По think tank.
2: Я очень много внимания уделяю вот этому вопросу, который ты задал. Я говорю, я слежу, смотри, мне надо следить очень внимательно за всей информацией, которая поступает в мой мозг, потому что я тренирую свою нейросеть, которая потом на интуитивном уровне будет принимать решения. И вот если самые великие инвесторы, там Уоррен Баффет и так далее, у Уоррена Баффета 4 решения, которые он принял, объясняют 80% всего его доходности. Да? Но в этот момент очень важно, чтобы у тебя была натренирована, он читает каждый день 5 часов, каждый день финансовой отчетности, чтобы принять несколько решений в год. Да, очень много тренирует себя. Очень-очень важно учиться у реальности. Потому что если ты получаешь информацию из новостей, она на 99% отрицательная. И ты учишь свою нейросеть, что практически все плохо кончается. И как бы такой человек будет плохой инвестор. Потому что как инвестор я должен говорить кому-то «да». Я должен верить больше, чем мне страшно. И это важнейшее, да. Поэтому я постоянно слушаю историю, где что сработало, кто что видит, у кого что не сработало. В реальности эту информацию невозможно получить из новостей, к сожалению, потому что у новостей negativity bias невероятный просто. Им надо просто кровь, скандал там, и так далее. Все плохое, что есть в мире. Новости бесполезны, чтобы обучать свою нейронку. Реальность – слушать от других и очень внимательно слушать людей. И постоянно ты тренируешь. Как Месси, да, футболист самый великий. Он, когда футболисты встречаются в чемпионате мира, они конкурируют своими рефлексами. Эти рефлексы просто наработаны годами. У них нет времени думать. Они просто там, если кто-то понаблюдал бы за Месси, ну, невероятные вещи делает за коротейший срок. Это чистый рефлекс. Кто лучше натренировал свой мозг, тот и лучше играет. То же самое,
1: у кого большее количество степеней свободы.
2: Да, то же самое у инвесторов. Мы как инвесторы, мы конкурируем между собой. Кто лучше натренировал свой мозг? Потому что когда приходит возможность, тебе нужно принимать решение очень быстро. К сожалению, тебе не дают возможность 3 месяца думать. Вот Flash and Post у меня был час, 1 час, чтобы принять решение. 1 час. Со мной был другой предприниматель, мы хотели вдвоем вложиться. Мы послушали все, была супер история. Я сразу сказал Дитеру, я не уйду отсюда, не купив у тебя долю 15%. Я отказываюсь, все. Потому что слишком хорошая была история. И человек, который был со мной, он говорит, да, давай мы пополам. Но потом, когда мы вышли, У него начались сомнения, он хотел еще что-то изучить, и он выпал из сделки. И мне пришлось его часть взять на себя. Ну, потому что мы дали слово. Ну, я же не могу, ну, мы дали слово, все, как бы, я его часть взял на себя, это я очень сильно больше проинвестировал, чем хотел, но тебе не дают возможность, вот момент приходит и уходит, и тебе нужно очень быстро принимать решение. Поэтому я невероятно упираюсь на интуицию, встречаю человека, он мне рассказывает, что, перед инвестицией что происходит? Человек мне в основном рассказывает 3-5 историй. Откуда я, почему я делаю то, что делаю, как я вижу будущее, их какую-то логику своего прошлого, будущего, и вот он мне это, я слушаю эти истории, они абсолютно разные, для кого-то очень важно, кто он, где он родился, он прям много рассказывает, вот я из вот такого города, это, для кого-то это вообще не важно, для кто-то живет в будущем, я слушаю это, и в какой-то момент у меня рождается да. Все. Конечно, должен быть какой-то наставник. Ты говоришь, слушай, вот я чувствую, что это надо делать. Он может сказать, да, это да, но не настолько да. Давай снизишь сумму в два раза, потому что ты сейчас чересчур возбудился или что-то, да. Надо с кем-то еще все равно обсуждать от кого-то другого это решение. Но и нет, их самое главное, нет, тоже приходит очень быстро. Человек заходит, ставит глаза ниже твоих, уже подчиняется практически, да, и внутри уже нет, уже нет. Ничего еще не случилось, и уже нет. Это удивительно, да. Я в какой-то момент заметил, что ух ты, вот я не знал, почему возникает нет. Оно возникало до того, как я заметил, что человек ставит глаза ниже моих, да, как бы он не на равных обсуждает. Поэтому интуиция – это наше все. Оно принимает в тысячу раз больше решений. Я очень внимательно обучаю и делаю невероятно много для того, чтобы мое подсознание давало мне правильные сигналы. Окружение, кто меня окружает, какие истории я слушаю. Да? Вот я навсегда запомнил, Арнольд Шварценеггер говорил, когда он готовился к «Мистер Олимпия», когда к нему подходили люди в зале и начинали что-то показывать все, что в мире не так, вот ворчать, да, там что-то там опять. Он просто брал их и просто отталкивал. Все. Ты мне не нужен. Я не хочу это, я не хочу свой мозг загрязнять вот этими словами. Он просто их, он настолько агрессивно был настроен, потому что он шел к мистер Олимпия, он должен был позитивно настроен быть, да, работать. И вот этот человек, который, казалось бы, много вреда нет, ну, поворчал он, да, там, ну, нет. Арнольд Шварценеггер прям агрессивно их отталкивал и убирал из своего мира, потому что эти люди влияют намного сильнее, чем нам кажется, да, вот это плохо кончится, у тебя не хватает этого, вот эти все, вот, поэтому создаешь сообщество, вот я сейчас создал сообщество, вот я вошел в топ-20 бизнес-ангелов мира, я сейчас создал сообщество для топ-200, чтобы мы вместе, мы все живем в разных местах, у нас есть общее поле, в котором мы делимся, учимся вместе, делимся провалами, успехами. Это бесценно. Это определяет успех. Именно это. И я тоже как бы заставляю себя не смотреть новости, насколько это возможно. Да, это тяжело иногда бывает, но я заставляю себя. Потому что если ты испортил свою интуицию, если ты становишься циником, все. Ты как инвестор ноль, полный. Ну, полный. Все, ты как венчурный инвестор, ты все, ты бесполезный материал, ты испорченная, все, как нейросетка.
1: Очень полезно. Скажи, пожалуйста, первое, у кого ты учишься? И второе, есть ли у тебя команда и как ты работаешь с командой?
2: Фундамент моей стратегии – это автономные маленькие единицы. В современном мире эти маленькие единицы из 10-20 человек – могут делать вещи, которым пользуются миллиарды. Раньше это было невозможно. Раньше, чтобы какая-то структура обслуживала миллионы людей, там должен быть аппарат десяток тысяч. Сейчас
1: ну, типичный пример – это Airbnb.
2: Airbnb,
1: которое обошло по стоимости три самые большие отельные сети в мире, не имея в собственности ни одной комнаты.
2: И отделе Instagram, когда был продан, там было типа 7 сотрудников, да, там есть очень Telegram, да, строится. Там 20 ключевых программистов, которые делают все. И маленькие команды могут. И они, у них существенно лучше продукт, чем WhatsApp у Facebook, где там команда просто. А у Google еще был это Circles, это вообще там какая-то гигантская махина, пытался конкурировать, да, там и шансов никаких не было. Соответственно, я упираюсь в свое как бы мышление про людей. Я хочу работать с сильными, автономными людьми максимально, которым не нужна помощь, которые, да, как бы вот у меня поэтому и много портфельных компаний разных, потому что каждая компания сама по себе, мне не нужна синергия и так далее, вот это отдельно. Поэтому я в основном работаю с основателями, генеральными директорами, невероятно талантливыми людьми, от которых даже я учусь, я постоянно удивляюсь и поражаюсь тому, что они делают, да, у меня нет такого, что я постоянно, вот, о, как мне надоело, все никто не делает, я лучше сам все делаю, такого нет, да, потому что я в основном, у меня там не основная доля, да, как бы я работаю с сильными людьми, которые сильные акционеры, это вообще база капитализма, база чувства собственности, когда ты работаешь с людьми, у которых есть чувство собственности, это моя история, я строю ее. Это непобеждаемая сила мотивации. Когда это есть, все остальное становится вторичным. Когда есть правильная мотивационная система, а самая лучшая мотивационная система – это собственность, нет лучше, ничего. Тогда все остальное становится легче. Да? Поэтому, когда предприниматели часто говорят, ну, ругают своих сотрудников, что они не так же сильно работают, как они, что они не думают. Ну, как бы, а почему они должны, если тебе принадлежит 100% компании? Почему? Как бы, это, кстати, в больших компаниях это большая проблема. Сейчас они становятся публичными, и у сотрудников появляется возможность купить акции. Вот у меня сейчас моя самая новая компания, мы в Германии открыли компанию, которая покупает бизнесы у собственников, которым 70 лет плюс, у которых нет наследников. Таких сотни тысяч. Они решили почему-то перестать делать детей в Германии, в Европе. Да? Сотни тысяч хороших бизнесов, нет наследников. Мы покупаем эти бизнесы и потом передаем собственность в течение 15 лет новому собственнику и сотрудникам. 50 на 50. Соответственно, новый собственник – это обычно высокомотивированные всякие иммигранты, другие люди, да, которые хотят. Они получают возможность стать владельцем бизнеса в течение 15 лет без собственного капитала. Сотрудники становятся… И эта компания становится… Она принадлежит команде. И такие компании по науке, они намного сильнее по многим-многим параметрам, чем компании, где у сотрудников ноль. Да? Там очень многие вещи автоматически происходят, да, там и так далее. И мы хотим создать 10 тысяч компаний, которые принадлежат вот команде, которая строит эту команду. Это уникальная модель, которую мы сейчас в Германии вот пробуем, и я думаю, она будет очень успешна. Это фундаментальный принцип моего командостроения. Да? Вот сейчас я занимаюсь охотой за единорогами, у меня команда по всему миру, где-то они, я даже иногда не знаю, где они находятся, да, хотя мы стараемся знать. Это никак не может работать, если у них нет автономности. Да, раньше, когда мы все в офисе сидели, да, можно было, было классно, да, все в офисе, там, мотивационный спич, поехали, а сейчас этого нет, все где-то. И, ну, вот я обожаю вообще людей, я люблю с людьми быть, я люблю раскрывать потенциал людей, это вообще мое главное, да, потому что команда, я люблю брать молодых людей, в которых я вижу что-то, и давать им шанс, шанс. И когда это феноменальная сила, да, как бы, когда человек раскрывается вместе с тобой, вместе с твоей миссией. Ну, вот такие базовые у меня принципы, я, конечно, по мотивации.
1: Вот смотри, там, когда покупаешь компанию и передаешь другим людям, то надо под стратегию этой компании формировать специфическую в каждой компании свою собственную корпоративную культуру. Давай зови, потому что у меня самая сильная команда, которая занимается корпоративными культурами. Да. С удовольствием поможем. Теперь смотри, последний вопрос. Надо еще успевать жить. А когда жить, если не сейчас?
2: Да.
1: Как ты совмещаешь? Вот ты очень много работаешь. Много летаешь, много общаешься. Но не только же в этом, да, счастье жизни. Я понимаю, что ты успеваешь заниматься спортом. Я понимаю, что ты сейчас будешь тратить время еще и там на подготовку к своим перформансам, как спикер и стендапер. А вот что есть вот в этом личном пространстве? Не в деятельности, да? Ведь согласись, хороший врач, не бизнесмен, не имеющий там миллиардов, да, сотен миллионов, а живущий там обеспеченный, нормальной, хорошей жизнью, он же не менее счастлив, чем миллиардер.
2: Есть самые большие исследования счастья человеческого, Gallup и World Happiness Index, в которых хирурги, врачи номер один.
1: Я понимаю, что ты счастлив от того, что видишь результат своей деятельности, от того, что ты создаешь то, что запланировал, что у тебя получается, да, реализовать свои планы. Вот этот дофаминовый механизм, поставил цель, когда добился, вот оно счастье. Да? А что еще в своей жизни есть, кроме работы и спорта?
2: Не, ну, я десятиборец. Четыре дисциплины – это отношения. Я муж, я отец, я сын, и Хартман, и я друг. Четыре дисциплины – это основная часть. Три дисциплины – это про то, что я делаю своими руками, чтобы радовать других людей. Это, кстати, одно из больших заблуждений там, буддизма. Они думают, что это не важно. Да? Это очень важно для человеческой природы. Соответственно, я предприниматель, я строю, я инвестор, я поддерживаю других. И еще у меня некоммерческие проекты. У меня большое число некоммерческих проектов, которые я делаю, в том числе выступления, вот то, что мы делаем в YouTube.

0: В основном это потребность в доброте, делать добро другим и так далее. И я пытаюсь это делать. И так у меня получается 10 дисциплин. И какая у меня стратегия, чтобы не сойти с ума, потому что в охоте за единорогами можно работать 100 часов в неделю, любую неделю, и можно, там стресс, неопределенность, очень волатильность высокая, у тебя нет спокойства, это несовместимо с принципами счастья, как они представляются, да. Но чтобы не сойти с ума, я так же, как Талеб, я решил учиться у природы. Природа за миллиарды лет придумала с точки зрения баланса все в 1000 раз лучше, чем мы можем придумать. И в природе весь баланс, все, что происходит, достигается за счет циклов.
1: Это миллиарды лет естественным отбором отбирались лучшие варианты.
0: Да, и лучшим вариантом в природе все является циклы. Все идет волной. Все в природе идет волной. И самые большие проблемы у предпринимателей возникают, когда они пытаются выровнять и всегда быть продуктивными, да, и всегда быть энергичными. А все, весь космос – это вообще волна, не только свет и звук, а вообще все является волной. Как медведь, у него есть гибернация, спит, потом бодрствует. Да, так же, как сезоны, так же, как солнце, и у меня, так же, как сердце, как вдох-выдох, вдох-выдох. Все гормоны у нас, кортизол повышается, потом… Поэтому я подчиняюсь законам природы, и с точки зрения баланса, провождения с детьми, самим собой, душа, бизнес и так далее, я работаю волной, соответственно, как сердце. Как вот, если посмотреть на мою работу, у меня вот так вот. Я очень сильные делаю усилия, когда я делаю усилия, мало не покажется. Но потом я восстановление. Потом опять и вот этот, сейчас много в Ютубе и в книжках пропагандируется вот этот уравновесить себя и вообще обнулить себя, да, там, чтобы не было, там, отказаться от всех своих желаний, привязанностей, эго и так далее. Оно приводит к нулю, да, как бы, и это не работает с точки зрения охоты за единорогами, потому что когда приходит возможность, тебе нужен взрыв, как гепард, который увидел свою жизнь. Гепард, он может 4 часа вообще не двигаться. Он вообще не двигается. Но потом, когда приходит возможность, он просто взорвется. Я примерно так же. Да, у меня есть очень много спокойства, но я не избегаю стресс. Я не избегаю стресса. Для меня стресс – это положительно. Да, как бы если он коротко длится и потом останавливается. Я не пытаюсь стремиться к счастью. Я не пытаюсь стремиться к покою, к миру. Я принимаю то, что это все волнообразно. И как бы я легко проживаю низы, верхи. И это получается, баланс у меня достигается в длинную, да, за счет вот этого. И таким образом у меня получается быть десятиборцем и многодетный отец. Я этому уделяю внимание. Может быть, я не самый лучший отец в мире, да, как бы, потому что я действительно еще охотник за единорогами, да, но я достаточно хорош. Так же, как муж, так же, как сын, мои родители до сих пор живут, я с ними очень люблю время проводить. Вот ты спросил, что продвинуло. Наверное, родители, у меня родители абсолютно невероятные. Мама преподает русскую классику всю жизнь, она самый добрый человек. Отец очень мощный человек, как Аристотель просто, как Аристотель. Мудрость невероятная. И сила, мощность. И вот эта комбинация, наверное, сработала. И вот так я это стараюсь держать в равновесии. Всему свое время. У меня календарь, в котором все прописано, все сферы жизни. У меня все, что я делаю, включая детей, здоровье, все в календаре, все в одной системе. Я таким образом, у меня удается не всегда, но почти держать в балансе и оставаться в первую очередь человеком. Потому что, когда я не соблюдал законы человека, это было после окончания университета до продажи первой компании. Я работал как homo business. Я выгорал каждые 2 года. Каждые 2 года у меня был тотальный крэш. Когда ты пытаешься вот уйти от волны. А сейчас очень гармонично. Сейчас очень гармонично. И...
1: Вот ты знаешь, ты сказал сейчас очень правильное слово. Друзья, я очень благодарен Оскару за этот разговор. Мне кажется, он был просто бесконечно

0: полезен и тем, кто собирается начинать свою карьеру, бизнес, и тем, кто уже делает бизнес, и тем, кто не собирается делать бизнес, а просто хочет быть счастливым. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пришел, дорогой.
1: Спасибо огромное.
0: Я тебе очень благодарен.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В Гиргибельском районе на участке Кикуни-Красный мост восстанавливают земляное полотно. На месте работают 7 единиц техники, 2 гусеничных экскаватора, фронтальный погрузчик, автогрейдер и 3 самосвала. Движение транспорта организовано по временному графику с 18 часов до 9 утра для обеспечения безопасности. В Махачкале установят мировой гастрономический рекорд. Так, 15 сентября в парке Сулеймана Стальского пройдет фестиваль национальных блюд России. На 100-метровом столе представят более 300 угощений из разных регионов. Мероприятие объединит кулинарные традиции народов страны. Организаторами выступают эксперты проекта «Рекорды страны и мира». Среди гостей будут представители других стран, общественные деятели, блогеры и журналисты. Западные страны настаивают на введении Армении визового режима для россиян. Об этом сообщают армянские издания, ссылаясь на правительственные источники. Согласно данным, ограничение безвизового режима с Россией представляет собой лишь предварительное условие. После его выполнения Евросоюз может рассмотреть возможность упрощения визового режима для Армении в течение нескольких лет. Глава Сбера Герман Греф предсказал, что в ближайшие 3-4 года искусственный интеллект начнет стремительно развиваться. По его словам, ни одна другая технология не оказала такого значительного воздействия на экономику. Искусственный интеллект, по мнению Грефа, радикально изменит все аспекты жизни, к которым люди привыкли. Порядка 86% молодежи в возрасте от 16 до 28 лет страдают от цифровой деменции, которая проявляется в снижении памяти и концентрации, пишет Forbes. Молодые люди связывают ухудшение когнитивных функций с непрерывным потоком информации, активным использованием соцсетей и постоянным чувством усталости. «Газпром-Арена» сообщила, что в октябре этого года не запланировано выступлений зарубежных артистов. Заявление было сделано после того, как появилось множество вопросов и запросов относительно возможного концерта рэпера Канье Уэста. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
5: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
6: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Муги – село в Акушинском районе Дагестана. Оно расположено в 7 километрах к северо-востоку от села Акуша. Касательно основания аула существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибарк. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных горных сел. Согласно эпиграфическим данным, примерно в 1380 году в этом ауле была построена боевая башня. Село было разорено во время похода Тимура в Дагестан в 1395 году. Во время земляных работ на территории сражения находят останки умерших в этой битве мугинцев. После разгрома завоеватели ворвались в селение и разрушили его. Попавшие в руки завоевателей старики, женщины и дети были растоптаны вражеской конницей.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Исследователи еще раз подтвердили, что квашеная капуста является мощным пробиотиком. В новой работе ученые пришли к выводу, что продукт положительно влияет на микробиом кишечника, а также способен воздействовать на иммунную систему. Результаты прокомментировала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, указав на важный нюанс. Эффект от употребления квашеной капусты изучили исследователи из Американского университета Тафтса. Они нашли более 60 различных штаммов полезных бактерий в образцах традиционной квашеной капусты, в том числе потенциально полезную для кишечной стенки и иммунной регуляции бактерию. В целом обнаруженные бактерии продемонстрировали устойчивость, и причем достаточно высокую, к желудочной кислоте и желчи. Это делает их эффективными в колонизации кишечника, отметила доктор медицинских наук. Ученые также указали на особую роль активных ферментов и противовоспалительных молекул в квашеной капусте. Вместе они положительно влияют на метаболизм и работу иммунной системы. Кроме того, продукт улучшает пищеварение и восстанавливает баланс при синдроме раздраженного кишечника. Но речь идет о квашеной капусте без уксуса и стерилизации. Именно она сохраняет пробиотическую активность, пишет Зухра Павлова. Врач не рекомендует подвергать такую капусту термообработке, так как в этом случае ценные живые культуры погибают. Отметим, что ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила, что есть пища, которая способствует образованию токсинов, так называемой ржавчины на стенках кишечника. Чтобы не образовался слой, препятствующий распространению важных и полезных бактерий, она посоветовала меньше есть сахара и мучного. Отказ от этих продуктов в пользу квашеной капусты поможет восстановить работу органа.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
3: Раздайте свои визитки японским партнерам в начале вашей встречи. Заранее убедитесь, что у вас с собой достаточное количество визиток для всех присутствующих. Согласитесь, что будет очень невежливо, если кому-то одному визитка не достанется. Помните, что для японцев процедура обмена визитками играет очень важную роль. Поэтому даже если в вашей компании это не принято, и вы считаете это бесполезным занятием, ни в коем случае не выказывайте свое недовольство и будьте предельно вежливыми и дружелюбными во время обмена визитками. Так вы покажете, что вам не только важно заключить сделку, но вы также чтите японские традиции и устои. Передавая свою визитку японцу, держите ее обеими руками и слегка поклонитесь. Убедитесь, что подаете визитку лицевой стороной вверх так, чтобы японец смог сразу же ее прочитать. Принимая мэйши у японца, взять визитку также нужно обеими руками и поклониться. Ни в коем случае не убирайте визитку сразу, а сперва внимательно ознакомьтесь с информацией на ней. Внимательно рассмотрите полученную визитку и прокомментируйте ее содержание. Обращаться с визитками нужно очень бережно, как с очень важными документами. Считается невежливым делать какие-либо пометки на визитке, в особенности в присутствии человека, передавшего вам ее. Положите полученные визитки перед собой на стол до окончания встречи. Вы также можете разложить их перед собой в том же порядке, в каком сидят ваши иностранные партнеры. Так вам будет проще запомнить их имена и поможет избежать неловких ситуаций, если вы вдруг забудете, как кого зовут. Наконец, когда ваше собрание или встреча подошли к концу, аккуратно сложите визитки в визитницу, папку или сумку. Ни в коем случае не кладите визитки в карманы штанов. Японец воспримет это как неуважение или, хуже того, оскорбление. Если у вас с собой нет визитницы, в крайнем случае визитки можно положить в бумажник или кошелек.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюксом-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава лежеда. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава лежеда. Авайвал лахайла сив патахжеда. Истину скажешь, рот искривится. Авайвал лахайла сив патахжеда. Ахзур халадикай садидежедач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халадикай садидежедач. Аджуз каса ахай балканди кэциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз кас ахай балканди кэциволда. Акуналди устар жедач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар жедач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: В современном мире не развиваться невозможно, потому что мир становится динамичным, мир динамичный, плюс он усложняется с каждым днем. Поэтому тема саморазвития касается каждого, и она важна для каждого из вас. И здесь очень важно понять, какие убеждения вам мешают для успешного саморазвития. Первое убеждение, которое мешает нам развиваться, это убеждение, которое в свое время описали психологи Даннинг и Крюгер. Этот эффект, он так и называется, эффект Даннинга-Крюгера. В чем его суть? Суть заключается в том, что чем менее человек компетентен, тем больше он уверен. Чем более компетентен, тем больше в нем сомнений и отсутствия уверенности. Человек проходит через определенные стадии. Первая стадия называется неосознанная некомпетентность, когда человек даже не осознает, что он некомпетентен. Но при этом он железобетонно уверен, потому что у него нет сомнений, он что-то в голову себе вбил одно, и он в этом сильно уверен. На этой стадии обычно присутствует самоуверенность. Люди делают самоуверенные какие-то поступки, а потом это приводит к ошибкам. Вторая стадия – это ложная компетентность. Ложная компетентность, когда человек считает себя компетентным. Третья стадия – это осознанная некомпетентность, когда человек осознает, что он некомпетентен. И вот с этого момента человек начинает развиваться дальше и осознавать свою компетентность либо некомпетентность. С этого момента начинается настоящее развитие человека. Следующее убеждение, которое мешает нам развиваться, я заметил, что люди к 40-50 годам, ну, по-разному бывает, но в среднем, если брать, начинают думать, что они уже в жизни практически все видели. Они все видели, все знают, везде бывали, они опытные, бывалые и так далее. И самое интересное, чем больше человек видел там событий, находился в гуще событий, чем более у него бурная, насыщенная жизнь, тем больше он попадает в эту иллюзию, что он уже в жизни все знает, все видел. И вот этот опыт, который наслоенный годами на человека, он как бы создает иллюзию, что этот мир предсказуем, что в принципе везде работают одни и те же паттерны, и что уже особо нет смысла изучать что-то новое, все это так или иначе повторяется. И вот этот опыт является очень таким большим грузом. О чем этот опыт говорит? Опыт говорит о том, что так как я видел уже много всего, то что бы ни произошло, то это будет повторять то, что было в прошлом. Но будущее всегда непредсказуемое. Будущее всегда к нам приходит не тогда, когда мы ожидаем, не так, как мы ожидаем, не в той форме, которую мы ожидаем. И поэтому к будущему приготовиться на 100% практически невозможно. Поэтому иметь опыт – это, конечно, хорошо, но я бы рекомендовал к опыту относиться к своему как к определенному справочнику. То есть вы изучаете какую-то тему, а потом посматриваете на опыт, коррелирует это с вашим опытом или нет. Поэтому второе убеждение, которое нам сильно мешает развиваться, это убеждение, что мы все знаем, что мы все видели и мы все умеем. Поэтому я бы рекомендовал осторожнее относиться к своему опыту и не переоценивать его. И третье убеждение, или я даже сказал бы не убеждение, а не, это целый комплекс убеждений, это неправильная логика. Зачастую наша бытовая логика не соответствует правильной логике. О чем я хотел бы поговорить? Вот существует определенная хронологическая последовательность событий, и существует причинно-следственная последовательность событий. Так вот, очень часто люди путают хронологическую и причинно-следственную последовательность. Если какое-то событие произошло после чего-то, то очень часто люди думают, что это произошло из-за этого. И здесь хотел бы четко разъяснить, что если событие произошло после чего-то, это не значит, что из-за этого. Вот это очень важно, особенно касательно в бизнесе и в отношениях между людьми. И вот здесь есть второй слой, который очень важно различать, это поверхностные причины и корневые причины. Чтобы легче разбираться или не путаться в причинно-следственной связи и находить корневые причины, а обычно при решении проблем, пока вы не решите корневую причину этой проблемы, проблема не решится. Для этого в кайдзен-технологии есть такой инструмент, называется 5 почему. Когда происходит какое-то событие, задавайте вопрос 5 почему. Вот давайте на этом примере с листьями я приведу. Первое, листья посыпались. Почему? Потому что подул ветер. А почему подул ветер? Или почему листья посыпались? Вот там две ветки, может быть. Ветер подул, потому что погода портится, а листья посыпались, потому что осень наступила. А почему листья осыпаются, когда наступает осень? Потому что становится холодно, там сок деревьев не идет, листья отмирают. И почему сок не идет там и листья отмирают? Потому что становится холодно. А почему становится холодно? Потому что сменился сезон. Ну, я не буду говорить дальше уже про то, что солнце, Земля от Солнца уходит на дальнюю часть своей орбиты и так далее. Но суть такая, мы понимаем, что корневая причина – это смена сезона. И если задавать 5 вопросов «почему», то вы всегда придете к корневой причине, которую решить гораздо легче и дешевле. Вот походу я вам дам один хороший лайфхак. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с любой проблемой, вы знаете, это уже доказано, что решение корневой причины гораздо дешевле, легче и быстрее, чем решать последствия. Поэтому, когда вашему саморазвитию мешает неправильная логика, чтобы ее убрать, ее устранить, всегда возьмите себе за правило или за привычку докапаться до корневых причин. И вот этот инструмент 5 «почему» не даст вам возможности сбиться с пути именно с этой причинно-следственной цепочки.
0: Мысли вслух.

Личный коуч. Ну, я вот не люблю слово миллионеры, миллиардеры. Мы будем говорить о людях, которые производят хорошую добавленную стоимость или руководят большими компаниями, приносят большую пользу обществу, но имеют огромную нагрузку. Есть хорошая фраза: чтобы быть миллиардером, нужно вначале стать миллиардером. Ну, потому что если тебе некуда положить, и ты не умеешь использовать этот инструмент, то он принесет тебе только вред. Поэтому в этом смысле логично посмотреть, а какие привычки у этих людей, что они делают в своей повседневной жизни, чтобы позволять себе нести такую нагрузку. Ну, во-первых, это такое же отношение к себе, как к бизнесу. Да, ты начинаешь себя воспринимать как фабрику, которая создает вот этот дополнительный полезный продукт. Правильные решения. Ты должен всегда генерировать правильные решения вовремя. У меня, допустим, сейчас 4 бизнес-ассистента. Они заменяют мне руки, потому что я не успеваю по разным направлениям, по разным задачам. Но у меня и дома я вынужден делегировать заботы по детям, по хозяйству, по вот этим. И, соответственно, есть личный бизнес-ассистент, который этим всем управляет. То есть делегирование точно такое же, как на работе, то же самое и в быту. А знаешь, почему это происходит? Потому что единственный ресурс конечный, который есть у человека, это его время. Время такого человека стоит дорого. За счет делегирования он покупает свое время. У меня есть очень хороший друг, и он очень экономный человек, да, и он говорит: вот я сегодня ездил с утра на заправку, говорит: ты что, опаздываешь? А он говорит: да я съездил на заправку, там вот на 50 копеек бензин дешевле. Я говорю: а вот тебя час не было, да, давай посчитаем, сколько ты сжег бензина туда, сколько обратно, и сколько стоит час твоего времени. Он такой посчитал: ну да, что-то не так произошло. Вопрос: ты можешь сам отвезти машину в ремонт, ты можешь сам отвезти какие-то вещи в химчистку. Ты можешь сам поухаживать за участком и подстричь. Если тебе это в кайф, это твое хобби. Но это занимает определенное количество времени, которое ты должен потратить на что? Либо на работу, либо на отдых. Потому что следующее правило, которое есть у этих людей, восстановление собственное становится уже привычкой и ключевым фактором успеха. То есть ты должен нужное количество времени спать, ты должен нагружать себя спортом, то есть ты должен восстанавливаться. Ну, если ты фабрика, ты должен делать и профилактический, и капитальный ремонт. Чекапы эти, то есть это становится обязанностью. От тебя зависят уже судьбы людей, которые тебя окружают. И не только те, кто у тебя работают, но и их семьи. Понимаешь, тут вопрос уже как бы социальной ответственности. Ты видел сейчас выступления вот миллионеров вот на вот этих вот конференциях, выставках? Они все ходят с вупами, да? Вот у меня тоже есть вуп, и я тоже смотрю свой рекавери каждый день. Я слежу за сном, за питанием, за вот этими вещами, потому что я понимаю, что если у меня рекавери ниже там 40-37%, то я не смогу эффективно работать и буду принимать не те решения. Вот для меня сейчас ключевая проблема — спать дольше 5 часов утра. То есть я нормально засыпаю в 10:30, но в 5 утра просыпаюсь и не могу заснуть. У меня задача по вупу – проспать до 7 утра. Прием магния, габы, душ перед сном за 5 минут, правильное дыхание есть там еще. То есть я применяю все способы для того, чтобы успокоить нервную систему, чтобы был нулевой стресс, и пока вот мне не удается это дело победить. Все равно в 5 утра просыпаешься с какой-нибудь гениальной идеей, идешь записывать там. То есть у всех успешных людей тело становится инструментом, а восстановление его становится обязанностью. Третий аспект жизни успешных людей – это изменяются отношения внутри.

Потому что время становится твоим главным ресурсом, и ты не можешь его просто разбазаривать на пустые общения. И ты сокращаешь свое дальнее общение для того, чтобы больше времени уделять ближнему кругу. Ты должен беречь себя и свое близкое окружение. Есть хорошая такая шутка. Да, стоит человек, которому там больше 50 лет, и он говорит, а что, говорит, такое, говорит, пролетает, говорит, мимо? Стоит его папа, которому 75, сынок, говорит, это года. В 30 ты еще не замечаешь, в 40 ты понимаешь, что у тебя заканчивается определенный там физический ресурс, эмоциональный ресурс, кризис среднего возраста, а в 50 ты уже понимаешь, когда переваливаешь за половину, ну, так же всегда бывает, ты едешь в отпуск. Да, первая половина отпуска тянется медленно, вторая схлапывается в один день. И так происходит всегда, так же и в жизни. Если ты собираешься прожить 100 лет, вот первые 50 лет тебе остаются на то, чтобы повеселиться, вторые 50 лет бы быстро схлопнуться, поэтому здесь шансов немного. Реально понимая, что это произойдет, ты можешь к этому начать готовиться уже сейчас, хорошо поддерживать собственное тело, заготавливать инструменты, относиться к своему времени как к хорошему ресурсу, самому главному, который никогда не восполняется. Okay.

0: Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Гиргибельском районе на участке Кикуни-Красный мост восстанавливают земляное полотно. На месте работают 7 единиц техники, 2 гусеничных экскаватора, фронтальный погрузчик, автогрейдер и 3 самосвала. Движение транспорта организовано по временному графику с 18 часов до 9 утра для обеспечения безопасности. В Махачкале установят мировой гастрономический рекорд. Так, 15 сентября в парке Сулеймана Стальского пройдет фестиваль национальных блюд России. На 100-метровом столе представят более 300 угощений из разных регионов. Мероприятие объединит кулинарные традиции народов страны. Организаторами выступают эксперты проекта «Рекорды страны и мира». Среди гостей будут представители других стран, общественные деятели, блогеры и журналисты. Западные страны настаивают на введении Армении визового режима для россиян. Об этом сообщают армянские издания, ссылаясь на правительственные источники. Согласно данным, ограничение безвизового режима с Россией представляет собой лишь предварительное условие. После его выполнения Евросоюз может рассмотреть возможность упрощения визового режима для Армении в течение нескольких лет. Глава Сбера Герман Греф предсказал, что в ближайшие 3-4 года искусственный интеллект начнет стремительно развиваться. По его словам, ни одна другая технология не оказала такого значительного воздействия на экономику. Искусственный интеллект, по мнению Грефа, радикально изменит все аспекты жизни, к которым люди привыкли. Порядка 86% молодежи в возрасте от 16 до 28 лет страдают от цифровой деменции, которая проявляется в снижении памяти и концентрации, пишет Forbes. Молодые люди связывают ухудшение когнитивных функций с непрерывным потоком информации, активным использованием соцсетей и постоянным чувством усталости. «Газпром-арена» сообщила, что в октябре этого года не запланировано выступление зарубежных артистов. Заявление было сделано после того, как появилось множество вопросов и запросов относительно возможного концерта рэпера Канье Уэста. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Тарки расположен на склоне горы Таркетау. Населен преимущественно кумыками. В переводе с кумыкского Таркетау означает «узкая гора», от слов «тар» – «узкий», «тау» – «гора». Сегодня трудно сказать, где заканчивается столица Дагестана – Махачкала и где начинается древний аул Тарки. История его настолько богата, что о ней можно писать целые книги, поэтому мы остановимся только на некоторых наиболее значимых ее фактах. Возникновение Тарков можно отнести ко второму тысячелетию до нашей эры. Под нынешним своим названием Тарки впервые упоминаются в 8 веке армянским историком Гевондом, который рассказывает, что при вторжении арабов в Дагестан предводитель последних Мелим в 716-717 годах, пройдя через Дербент на север, расположился лагерем при гунном городе Таргу. Далее Гевонд передает, что жители той страны, где находился город Таргу, при виде хищников, так Гевонд называет войско Муслима, устремившихся на них, их тотчас дали знать о том царю Хазарскому Хагану, который подошел со своим войском к Таргу и заставил Муслима без боя бежать. Тарки по-кумыкски называются Таргу, то есть так, как именует его Гевон. Не исключено, что в названии Таргу первая часть «тар» восходит к персидскому «дар», то есть «дверь». Ко времени арабского нашествия, 8 век, Тарки, называвшиеся также Семендеры, являлись столицей Хазарского Каганата. После арабского нашествия на Дагестан Тарки остались в составе Хазарии в качестве крупного пограничного города. Когда в 1395 году Тимур пошел через Дербент на Золотую Орду, то его войско, дойдя до местности Дарки, стало лагерем. Оттуда Тимур пошел на Терек. После разгрома Золотой Орды на обратном пути в Закавказье в 1396 году, придя в Тарки, Тимур отделился от обоза и совершил набег в горы Дагестана. В 15 веке шамхалы превратили Тарки в свою вторую, после Казимкумуха, резиденцию. С 40-х годов 17 века Тарки окончательно становится столицей шамхальства. Во время персидского похода Степана Разина Тарки подверглись нападению. Еще в 1667 году грамота царя Алексея Михайловича предупреждала астраханских воевод, что Степан Разин со своими казаками хотят идти на тарковского Суркая Шевкала. Российский император Петр I свое знакомство с Дагестаном начал именно в ауле Тарки, где его радушно принял шамхал Тарковский. На одном из таркинских кладбищ на склоне горы Таркетау похоронен народный поэт Дагестана Расул Гамзатов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В конце XIX века русский художник-панорамист, академик и руководитель батальной мастерской Академии художеств, основоположник Российской школы панорамной живописи Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму под названием «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. В 1924 году панорама хранилась в Артиллерийском историческом музее в Петрограде и пострадала во время наводнения. В 1928 году ее в плохом состоянии передали в Дагестанский краеведческий музей, где перед войной разрезали на части. Сохранились три фрагмента, которые в настоящее время отреставрированы и хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой в Махачкале.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал айда ахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал айда ахта. Акунани ла, акуначни, апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир. Акунар халидли дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдовни катайдов агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдовни катайдов агадай затни авач. Акурди ахквада хахайди гахада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахквада, хахайди гахада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

в эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: James Bond.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Сливочное масло оказалось гораздо вреднее растительного. Об этом написала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. По ее словам, чем больше ешь сливочного масла, тем выше вероятность умереть от рака. Врач пояснила, что этот продукт содержит много насыщенных жиров. В некоторых случаях даже трансжиров, которые могут воспалять жировую ткань, способствуя развитию онкологии и влияя на гормональную активность. А вот полиненасыщенных жирных кислот, которые считаются более полезными, напротив, в сливочном масле очень мало. В связи с этим, подчеркнула эндокринолог, избыточное потребление сливочного масла, то есть свыше 14 граммов в день, повышает риск смерти от всех причин на 15%. А вот высокое потребление растительных масел, напротив, снижает его на 16%. Так, каждые дополнительные 10 граммов растительного масла в сутки коррелируют со снижением риска смерти от онкологии на 11% и снижением риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 6%. Однако злоупотреблять растительными маслами врач все равно не рекомендует, поскольку они очень калорийны и содержат много конечных продуктов гликирования, ускоряющих старение. Таким образом, Павлова посоветовала есть сливочное масло строго дозированно, растительное масло, в том числе подсолнечное, добавлять в салаты и другие блюда в небольшом количестве, а от маргарина отказаться вовсе.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог.ФМ. Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
3: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она так и не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
2: А до этого в плюсе были?
3: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
2: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
3: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
2: Интересно, ты это поняла.
3: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
2: Надо было больше работать.
3: Да.
2: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов. Я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче. Потому что я понял, что это очень выгодная травма. Потому что ты когда с собой недоволен, но в меру. Не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой. А именно когда ты такой, можно было и получше.
3: Да.
2: И вот это можно было и получше. Я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
3: Жестокое качество, правда.
2: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
3: Я понимаю.
2: Рилс не залетел на 5 лямов.
3: Да.
2: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них... От Раи индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара получается индивидуальное сопровождение по голоданию, и, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
3: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые. потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас в городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе, пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тещу.
2: И
3: вот...
2: показывала неудачу. Тещу.
3: Конечно, в основном, как все мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться, не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила, с тахиром мы остались, 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его материю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
2: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
3: Да.
2: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
3: Да.
2: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И знаешь, не знаешь?
3: Нет.
2: Есть такое понятие заманьячить. И я это узнал, когда заманьячить — это когда у тебя нету плана «Б». И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое, ты бы дожала бы?
3: Конечно.
2: Без вариантов.
3: Да.
2: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
3: да,
2: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто, я люблю такие вещи делать, я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так, сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. И я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. И я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да? Типа он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
3: Да.
2: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
3: Ломается.
2: Я говорю, на каком номере у вас Каспи? Ну, типа, добиваешь, перевод. Да. Он говорит... Эй, 8-778. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка. Okay. И она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что, ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана «Б». Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
3: Да.
2: Вот, это классное качество.
3: Правда.
2: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Ну, конечно, в самом хорошем этом смысле, чтобы
3: спасибо.
2: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
3: Спасибо большое.
2: Да, пусть
3: будем
2: так
3: стараться.
2: И будет. Да.
3: Спасибо.
2: Спасибо большое.
3: Вам
2: будет
3: спасибо.
2: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
3: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил. Желаю вам терпения и желаю вам найти то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
2: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Личный коуч.
1: Мое мнение такое, что гнилых ниш не бывает. Бывает неправильно выбранная бизнес-модель. И вопрос надо начинать с того, а что ты хочешь на самом деле? Зачем ты строишь? То есть, если, допустим, ты занимаешься малым бизнесом, говоришь, я хочу заработать миллион. Миллион можно заработать в любой нише. Допустим, цветочный магазин. Просто у меня была такая история, девочка обратилась ко мне помочь организовать цветочный магазин, потому что убытки. Как обычно, она продала квартиру бабушке, купила машину, чтобы возить цветы, сняла в аренду магазин, стала продавать убытки. Да, то есть нужно нанять продавщиц, которые там делают, модель не сходится. Я говорю, а давай посчитаем, что тебе действительно нужно. Да, и вот сейчас об этом говорят, но идея была такая, что на самом деле тебе нужно было 150 клиентов мужчин, за которых ты решаешь боль не продажу цветов, да, а то, что мы забываем, блин, про 8 марта, а то один раз в жизни. Можем забыть про день рождения там близкого родственника, да. Как запомнить день рождения жены, говорит? Нужно один раз про него забыть. Есть куча других праздников. Мы в среднем посчитали, что мужчина способен покупать 10-12 букетов в год. Но мы это забываем делать и делаем это дело в попыхах. Плюс к этому девочка могла еще делать уникальные подарки, то есть не стандартные букеты, а или, там, с какими-то бутылками, новогодние елочки, еще то есть какие-то вещи, стилизованные к праздникам. Даже там 23 февраля она делала определенные композиции, которые годились и мужчинам. То есть я говорю, смотри, берем людей, вот если переведем в сегодняшние деньги, можно прикинуть, это порядка 10-20 тысяч рублей в месяц, средний плюс сегмент готов тратить на такие подарки в месяц. Да? Мы берем 150 человек, которые ты заносишь в календарь, и у тебя получается 3 от 1,5 до 3 миллионов в месяц валовая выручка. Но тебе не нужен ни магазин, ни другие продавцы. Ты сама можешь все это делать. Возможно, бизнес-ассистент, который будет отслеживать, связываться с клиентами, подвозить в нужное время. Потому что люди в этом случае покупают не цветы, они покупают для себя вот эту, то есть возможность облажаться, да, то есть я опять забыл, я опять не вспомнил, а тут за меня эту проблему решили. Ну, почему я всегда буду говорить о 150 клиентах для малого бизнеса, о центральной группе, потому что это число Дамбара, это то количество интеллектуальных объектов, которые может в голове удерживать нормальный человек. То есть если ты начинаешь расширять, я еще и этих клиентов, и этих клиентов, и этих, ты теряешь центровую середину. Нужно набрать определенное количество центральных клиентов. То есть мы начинаем работать не с ценой, а с ценностью, с тем, что ты реально продаешь в этой нише. Мы можем взять бьюти-салон. Ну, будет та же самая история. То есть самая гиблая ниша – это бьюти-салоны, волосы, брови, ногти, вот эти вот, да, здесь. 70% зарплата на персонал, соответственно, неустойчивая, большая конкуренция, но если ты объединяешься, допустим, ты сама мастер по, допустим, по прическе или по маникюру, у тебя есть подружка, вы вдвоем собрались, опять же, считаем, 150 те же самые клиентов по 20 тысяч рублей в месяц, выходим на те же самые цифры, но с бешеной рентабельностью, потому что нет больших расходов. Ну, опять же, берем не ниша бьюти, да, а если мы теперь переходим в премиум сегмент. А у меня есть знакомый парикмахер, который стрижет, ну, мы тоже его любим, да, но он даже одно время работал, я честно скажу, стилистом у Тины Тернер. Да, ну вот у него, я примерно прикидывал, 30-40 клиентов в месяц, да, но он имеет определенный бренд, имеет свой подход и приезжает к клиентам на дом. Я прикидывал, у него порядка 30-40 клиентов в год. Стоимость обслуживания у него, вне зависимости, что ты делаешь, стрижка, покраска, там еще, то есть укладка, $1000. 30-40 тысяч долларов в месяц. Доход этого человека. Никаких расходов, никакого салона, ни так дальше. Можно зарабатывать в этой нише? Можно. Вопрос в позиционировании, да, то есть это премиальные кастомизированные услуги, они всегда будут выживать. То есть мы говорим, выживают фокусировщики и выживают лидеры. Ну, фокусировщик. Ты фокусируешься на небольшом количестве клиентов с четким позиционированием, да, и предоставляешь им вот эту кастомизированную услугу, закрываешь больше, чем требуется от этой ниши. Не только прическа, но и какой-то вот комфорт, обслуживание, эксклюзивность здесь. То есть всегда нужно идти в этом смысле в премиум. Почему я всегда готов поспорить с Михаилом Гребенюком, который говорит о том, что нужно масштабировать бизнес, что мрут-то они на середине. То есть ты берешь, строишь бизнес под себя, и ты сам внутри ремесленник, потом ты начинаешь масштабироваться, ты должен сразу закладывать, если у тебя бьюти-салон или барбершоп, в котором ты сам работаешь, чтобы отмасштабироваться, тебе нужно их 10-20 сразу. Ну, у тебя их не может быть 2, 3, 4, это нерентабельные модели. Потому что ты выходишь сразу в сетевую модель, да, а там тебе нужен персонал, нужны другие расходы, реклама, и это все сразу сжирает собственную прибыль. Любые услуговые вещи всегда масштабируются хуже, чем продуктовые, да, потому что все завязано на экспертность конкретного персонала. Но они же тоже масштабируются. Вот возьмем общую медицину, да, мы видим там мать и дитя, ЕМС, там еще, то есть миллиардные компании уже, которые двигаются. Вопрос как раз в том, о чем мы говорили.

консолидирован, когда там 3-5 первых игроков имеют больше 50% рынка. Да, там Сбербанк, да, то есть мы с банки знаем, то есть было там много банков, да, сейчас стало их чуть меньше, но мы можем назвать первую пятерку, которая, соответственно, владеет больше там 70% рынка. В каждой нише при ее развитости будет так. Просто, допустим, стоматология сейчас не совсем развитая ниша, а общая медицина, она более развитая ниша. Причины к этому есть, возможно, там выход белая-серая зона, да, в которой можно работать или позволяет государство. И вторая причина – это вход, да, в общую медицину. Вход очень большой. КТ, томографы, помещения и так дальше. То есть он намного превышает. То есть появляются крупные игроки, которые готовы вложиться. Личный.

0: Дагестане 11 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В Дагестане в этом году в рамках нацпроектов планируется реализовать 245 объектов инфраструктуры. О ходе их выполнения сообщил исполняющий обязанности министра экономики и территориального развития республики Адильхан Ахмедов. В нынешнем году регион участвует в 11 нацпроектах, реализуя 42 региональных проекта. В селе Унцукуль выявлена незаконная майнинг-ферма. По данным начальника Гумбетовских РЭС филиала Дагенерго, на объекте обнаружено 6 устройств для добычи криптовалюты, каждая из которых имеет мощность около 3,5 киловатт. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных

0: органов, представители энергокомпании и специальная группа. Все оборудование было изъято для дальнейшего расследования. Советники президента США Уитков и Кушнер намерены посетить Москву с предложением о мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил Дональд Трамп. По его мнению, существует реальная возможность для разрешения ситуации. Кроме того, Трамп выразил уверенность в том, что Владимир Путин не планирует атаковать страны НАТО. Сбер запустил новую услугу для своих клиентов, позволяющую оформлять социальные налоговые вычеты без лишних усилий. После однократного согласия в Сбербанк Онлайн банк автоматически подготовит и отправит декларацию ФНС. Клиенту останется лишь подтвердить ее отправку онлайн. Зампредседателя правления Сбера Тарас Скворцов подчеркнул, что правом на вычеты обладают около 70 миллионов человек, однако на практике их используют только 10% от этого числа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о регистрации в России препарата против оспы. По ее словам, средство разработано для борьбы с инфекциями, вызванными вирусами натуральной оспы, оспы обезьян и коровьей оспы. Узбекский защитник Махмуд Махамаджонов присоединился к махачкалинскому «Динамо». Клуб объявил о заключении долгосрочного соглашения с игроком. Ранее Махамаджонов играл за «Андижан», который выступает в высшем дивизионе чемпионата Узбекистана. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале «Диалог.ФМ».
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Малакент. На берегу Седого Каспия у правого берега непредсказуемой бурной реки Рубас расположено одно из красивейших сел Куракского района – Малакент. Аул красив своими домами, ухоженными садами и широкими улицами. Облик этого села начал очерчиваться в 1950-е годы, но первые поселенцы здесь появились, по словам старожилов, примерно в 1880 году. Первые выходцы из села Кутул Куракского района оказались на этих землях, чтобы накормить свои семьи. Позже, в 1920 году, начали обживать территории сегодняшнего Малакента еще несколько семей из Кутула. Жили они в очень трудных условиях – в землянках. Была лихорадка, смертельные исходы. Но люди не испугались и постепенно стали переселяться и другие семьи. В 1950-е годы малая часть жителей села Кутул осталась в горах, а большая переселилась на низменность и стала обживать новые территории. Сейчас село Малакент относится к крупным селам Куракского района. Здесь около 400 ухоженных и благоустроенных хозяйств. В селе есть средняя школа, дом культуры, участковая больница. Также узел связи и административные учреждения. Здесь же живут и знатные люди, такие как ветераны Великой Отечественной войны Ибрагимов Рашид и Гаджимурадов Бубахва.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Осудил один человек другого, и вскоре сам впал в такой же грех, хотя раньше никогда и помыслить о нем не мог. А тут такая вдруг страсть обуяла. Понял он, в чем причина, упал в ноги тому, кого осудил, попросил прощения, раскаялся, и страсть сразу же отпустила, словно ее и не было. С тех пор, если он кого осуждает, то лишь одного себя, за свои грехи и за то, что прежде осуждал других.
1: Притчи народов мира.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 5 сентября 1836 года был основан город Даллас, США. Даллас изначально задумывался как торговый центр. Выгодное расположение сделало его ключевым пунктом для торговли хлопком, а позже нефтью и технологиями. Для бизнеса Даллас стал успешным благодаря железной дороге и позже аэропортам и автострадам. Для предпринимателей это напоминание. Локация и доступ к транспортным коридорам – это важный фактор масштабирования. Город прошел путь от аграрно-сырьевой специализации к IT и финансам. Это пример того, как города снижают риски за счет развития разных отраслей. Сегодня в районе Далласа сформировался сильный технологический

0: банковский и телекоммуникационный кластеры. Модель, которую можно переносить на региональные проекты.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: самых даже отдаленных таких категорий людей и консервативных аудиторий.
1: А можете сейчас вот себе оттуда из будущего, вот себе сегодняшнему, там дать пару советов?
0: Наверное, главные советы, которые я бы сам себе дал, это про то, что неважно, как будут меняться декорации вообще, человечество всю дорогу меняло эти декорации, но фундаментальные вещи, они остаются. Это какие-то базисные абсолютно инструменты вроде добросовестности, порядочности, рационального мышления, которое я всю жизнь вот пропагандирую. И я бы, наверное, дал себе такой посыл, чтобы это сохранять, несмотря ни на что, несмотря на то, как будут меняться эти нейросети, как киберпанк будет захватывать наш мир, как бегущий там по лезвию в фильмах и прочих. Вот чтобы сохранять тот самый каркас и фундамент, который сделает меня устойчивым человеком, даже оказавшись на острове без технологий.
1: И оставить человеком.
0: Да, оставить человеком. Вот самое главное. Наверное, это та цель, которую я ставлю перед собой. Остаться в хорошем смысле аналоговым. Потому что чем больше я вижу вот всю эту цифровизацию, тем больше теплоты и душевности в обычных человеческих связях, в общении, в книгах, которые пахнут типографией. Вот я вообще не перевариваю электронные книги. Я могу читать только вот эту корочку, которая хрустит. Вот, наверное, хочется все это сохранить на долгой дистанции. Это главный посыл.
1: Друзья, какой потрясающий, интересный собеседник, который показал нам, куда мы движемся. Не надо, оказывается, этого будущего бояться. Открыться ему, использовать то, что появляется из этого будущего, но при этом оставаться человеком. Вам всего доброго, а вам огромное спасибо.
0: Спасибо огромное. Спасибо вам.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане в этом году в рамках нацпроектов планируется реализовать 245 объектов инфраструктуры. О ходе их выполнения сообщил исполняющий обязанности министра экономики и территориального развития республики Адильхан Ахмедов. В нынешнем году регион участвует в 11 нацпроектах, реализуя 42 региональных проекта. В селе Унцукуль выявлена незаконная майнинг-ферма. По данным начальника Гумбетовских РЭС филиала Дагенерго, на объекте обнаружено 6 устройств для добычи криптовалюты, каждая из которых имеет мощность около 3,5 кВт. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, представители энергокомпании и специальная группа. Все оборудование было изъято для дальнейшего расследования. Советники президента США Уитков и Кушнер намерены посетить Москву с предложением о мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил Дональд Трамп. По его мнению, существует реальная возможность для разрешения ситуации. Кроме того, Трамп выразил уверенность в том, что Владимир Путин не планирует атаковать страны НАТО. Сбер запустил новую услугу для своих клиентов, позволяющую оформлять социальные налоговые вычеты без лишних усилий. После однократного согласия в Сбербанк Онлайн банк автоматически подготовит и отправит декларацию ФНС. Клиенту останется лишь подтвердить ее отправку онлайн. Зампредседателя правления Сбера Тарас Скворцов подчеркнул, что правом на вычеты обладают около 70 миллионов человек, однако на практике их используют

0: только 10% от этого числа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о регистрации в России препарата против оспы. По ее словам, средство разработано для борьбы с инфекциями, вызванными вирусами натуральной оспы, оспы обезьян и коровьей оспы. Узбекский защитник Махмуд Махамаджонов присоединился к махачкалинскому «Динамо». Клуб объявил о заключении долгосрочного соглашения с игроком. Ранее Махамаджонов играл за «Андижан», который выступает в высшем дивизионе чемпионата Узбекистана. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале «Диалог.ФМ».
1: Вы слушаете «Диалог FM». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врач-невролог Рустема Гайфутдинова дала оценку ставшим популярными зеркальным упражнениям. Их пропагандирует нейрофизиолог с Филиппин Мацварева, отмечая, что они развивают интеллект, улучшают память и концентрацию. Зеркальные упражнения хорошо известны отечественным специалистам как комплекс для тренировки мозга. Life.ru выяснил, что его часто назначают детям с недоразвитыми высшими мозговыми функциями. Зеркальные упражнения предусматривают подключение моторных движений, требующих переключения с одного действия на другое. Врач объясняет, существует левое и правое полушария, а между ними находится область – мозолистое тело. Зеркальные упражнения направлены на прокачку именно этой области. По словам невролога, зеркальные упражнения помогут офисным работникам. Любая непривычная активность, которая удивляет наш мозг, улучшает работу мыслительного центра, помогает отвлечься, расслабиться и переключить внимание.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Джанга. Село в Карабудахкенском районе Дагестана. В переводе с даргинского «Дай жизнь». Расположено оно в 26 километрах от села Губден. До первых поселений эта местность была болотистой и непроходимой. Тяжелый запах, ядовитые насекомые и змей пугали людей, которые оставались на ночлег. Лишь некоторым удавалось выжить до утра и продолжить путь. До сих пор сохранились легенды о страшных змеях и насекомых, которые наводили ужас. Одной из таких легенд была легенда о пастухе, у которого пропадал каждый день баран из стада. Он начал проверять местность, куда могли бы исчезнуть его овцы. Пастух находил останки овец, а рядом огромного змея. В 1930 году было принято решение осушить болото под пашню и виноградные поля. Со временем появились первые постоянные жители. В 1933 году были образованы два колхоза – Кагановича и Свердлова. Когда началась Великая Отечественная война, как и все дагестанские народы, жители села Джанга встали на защиту родины. Многие, участвующие в войне, не вернулись с поля боя.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Слуга Тишка был добродушным человеком. Он слушался всех, даже трехлетнего малыша. Слуга послушно вставал на четвереньки и возил мальчика по дому. Тишка умел делать все: чинить мебель, мастерить скворечники и печь пироги. Тем не менее, хозяева считали его дурачком. «Будете плохо учиться, станете как Тишка», — повторяла мать детям. Однажды ночью случился пожар. Тишка спал в каморке возле ворот. Он первым увидел огонь и поднял тревогу. Хозяин выскочил из окна в одном белье с криком «Спасайтесь! Пожар!». Дул ветер, и огонь быстро разгорался. Тишка облил себя водой и вбежал в дом. Вскоре он появился с двумя детьми на руках. Снова облился водой и снова кинулся в горящий дом. Так он спас всю семью: жену хозяина и пятерых детей, да еще двух девушек-служанок. Тут Тишка заметил, что двое голубей вьются над горящим домом и жалобно кричат. «У них же под крышей гнездо!» – закричал Тишка и приставил к дому деревянную лестницу. Все в ужасе замерли. В последнюю минуту слуга успел взять гнездо и спрятал его за пазуху. Крыша рухнула, и Тишка вместе с лестницей свалился в кусты. «Я птенцов сберег. Вот только ногу сломал, да обжегся немного», — улыбаясь, сообщил он. Слуга долго болел. Ожоги он получил серьезные. Когда Тишке стало лучше, глава города вручил ему золотую медаль, на которой было написано «За проявленную доблесть и благородство». «Разве я благородный?» – удивился Тишка. «Мои хозяева – благородные люди, а я простой».
3: «Благородство не в крови, а в характере», – ответил глава города.
1: Притчи народов мира.
4: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
5: 5 сентября 1850 года в США была основана American Express, изначально как курьерская служба и экспедитор. Позже компания стала одним из лидеров в сфере финансовых услуг и платежных решений. Сначала компания зарабатывала на перевозке ценностей и экспресс-доставке. Затем развила сеть агентов и стала предоставлять денежные переводы. В 20 веке сделала ставку на кредитные карты и корпоративные платежные решения, став тем самым стандартом для командировок и бизнес-расходов. Диверсификация на базе сильной сети и доверия клиентов позволяет компании переезжать из одной ниши в другую. Фокус на удобстве и безопасности транзакций создает долгосрочную ценность. American Express закрепилась именно там, где бизнесу нужны прозрачность и контроль расходов. Репутация и агентская сеть – это стратегический актив. Масштабирование через доверенных партнеров работает даже в цифровую эпоху.
4: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Салихова Асия Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: С 1 января следующего года в России появится новый вид вклада, а требования по одному из уже существующих продуктов будут обновлены. Об этом рассказал агентство Prime, управляющий фондом и основатель финтех-платформы Денис Астафьев. Речь идет о жилищном вкладе, цель которого – накопление средств на покупку недвижимости с повышенной государственной защитой до 10 миллионов рублей вместо стандартных 1 миллиона 400 тысяч. По словам эксперта, это не отдельный сберегательный продукт, а связка накопления и будущей ипотеки. Банк рассмотрит заявку клиента на льготных условиях сразу после того, как тот соберет минимальную сумму первоначального взноса. Кроме этого, будет запущен социальный вклад для россиян с низкими доходами и получателей мер социальной поддержки.
0: Закрома Родины.
1: Федеральная антимонопольная служба исследует еженедельную динамику закупочных и розничных цен на сахар-песок, а также объем его закупки и реализации за период с 1 июля по 31 августа 2026 года, сообщается на сайте ведомства. ФАС уже направила соответствующие запросы в крупнейшие федеральные торговые сети. Анализу будут подлежать цены на все товарные позиции закупаемого и реализуемого сахара вне зависимости от ценового сегмента. На основании полученных данных ведомство проведет анализ обоснованности установления розничных цен на этот товар, а также проверит, как сети транслируют изменения закупочных цен в стоимость на полке. При наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования, говорится в сообщении. По данным Росстата, на конец августа с началом года сахар подорожал на 26%.
0: Копейка рубль бережет.
1: Основные пособия семьям с детьми за август поступят на банковские счета получателей в три этапа. 3 сентября гражданам направили единое пособие. В этот же день деньги получили неработающие родители, ухаживающие за ребенком до полутора лет, и семьи военнослужащих срочной службы. Ежемесячные выплаты из материнского капитала перечислят 4 сентября. Обычно средства поступают 5-го, однако в этом месяце дата приходится на выходной день, поэтому график сдвинули вперед. Работающим родителям пособие по уходу за ребенком младше полутора лет зачислят во вторник, 8 сентября. Социальный фонд предупредил, что точное время поступления средств зависит от банка. Деньги могут отобразиться на счете утром, днем или вечером назначенной даты. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
4: Bond. James Bond.

0: James Bond.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы приехали в гости к Кее Байрамовой, которая уже 31 год проживает в Арабских Эмиратах. И это очень интересный собеседник. Одна из тех женщин, благодаря которой, можно сказать, строится этот огромный мегаполис Дубай. И я думаю, вам интересно будет послушать. Давай знакомиться с моей аудиторией. Хотелось бы немножечко услышать о тебе. Расскажи, кто сегодня Кея в Арабских Эмиратах? Человек, который прожил здесь 31 год.
3: Если честно, то буду совсем откровенна. Да? Я вообще человек, который... Я закрытый человек. Закрытый в каком смысле? То есть я живу по принципу «счастье любит тишину». И для меня, как бы, знаешь, работа, дом, дети, и я как бы не очень там где-то хожу, там участвую где-то. И поэтому для меня, наверное, сегодня будет... Ну, я наверное, скажу, что я, наверное, готова. Готова рассказать свою историю, как я приехала сюда 31 год назад. В 93-м году это было. Приехала я с Туркменистана, с Ашхабада. Приехала первый раз сюда, наверное, этот, как его... Историю. Это моя история, про которую я всегда мечтаю и думаю, надо один день написать книгу. И книгу, наверное, я назову «$20 в кармане». Интересно. То есть я приехала сюда с $20 в кармане. Первая моя работа, когда я приехала сюда, я работала в Шератоне. Я работала в Шератоне в отеле, в сейлс-офисе. Но, как и всем другим, было очень тяжело.
2: Сколько тебе лет тогда было?
3: Мне тогда было чуть больше 19. Да, но я родилась в семье, у нас 4 девочки в семье, и как и все в Центральной Азии, уезжать за границу – это табу.
2: В свои 19 лет. При этом ты выросла, я знаю, в очень традиционной семье. Такой прям...
3: Ну, в традиционной, наверное, я не скажу, что это традиционная семья была. У нас современная семья была. Но все равно какие-то обычаи, традиции мы должны всегда придерживаться. И папа у меня художник, народный художник Туркменистана. А мама, дочь тогда был первого секретаря при Советском Союзе. Угу. Поэтому как бы немножко такая консервативная семья, и все равно жили мы по принципу, что скажут соседи.
2: Ну, да. Это вот у нас у казахов, я была, да. Что скажут соседи, родственники, окружение.
3: И так далее, да. Вот. А я, когда росла всегда, ну, слушай, как у нас в Средней Азии, ты чья дочка? Первый вопрос, чья ты дочка? Да.
2: Ну, с каким будешь?
3: Да. Всегда говоришь, что я дочка Дурды Байрамова. И я все время говорила, а почему я не могу сказать, что вот я сама Кея там, Байрамова? Да, и как бы все время я, наверное, внутри с этим боролась. И я всегда хотела уехать за границу.
2: Ты по счету какая?
3: Я третья.
2: Третья, средняя.
3: Да, я третья.
2: Да. С тобой похоже. У нас чем-то тоже 4 девочки в семье, и я вторая.
3: Тоже, да.
2: Да, дальше. Тебя отпускают в свои 19.
3: Меня не отпускают. Да, меня не отпускают, поэтому приехала я уже сюда, когда уже прилетела, я уже тогда позвонила маме, сказала, мам, я в Дубае. Я помню, что ты, знаешь, такой, знаешь,
2: ты убежала
3: молчок.
2: Из дома.
3: Ну, знаешь, вот сказать убежала, наверное, слово это значит...
2: Ну, набралась смелости.
3: Убегают замуж там, это.
2: Ну, хорошо,
3: а
2: набралась
3: смелости. Я не убежала, я сделала первый шаг в свое будущее. То есть я сама приняла решение... продолжать, то есть жить свою жизнь.
2: Это было достаточно смелое решение.
3: Да.
2: Вырасти в такой консервативной, традиционной туркменской семье в 19 лет, покинуть дом, приехать, как тебя вообще еще запустили сюда? Ну, и тогда, по факту кстати, позвонить родителям, сказать...
3: Кстати, тогда не было таких законов. Они пришли чуть позже, когда там 30 лет можно выезжать. Да, это уже было потом. Вот. И вот так я осталась. Работала несколько лет, и так началась моя карьера. Я первую компанию свою открыла уже наверное, в конце 90-х годах. Это было трейдинг, general трейдинг. Тогда я занималась foodstuff. До этого я работала тоже как sales. Вот. И уже, помню, уже вышла замуж, я была беременная, у меня мой друг, один очень хороший друг, попросил меня: «Слушай, ты все равно ничего не делаешь, но у тебя так хорошо получается маркетинг, может быть, поможешь моему другу?» Он приехал сюда и открыл компанию, он поставляет рабочую силу. То есть у него свой офис там в Индии, и они хотят привезти сюда рабочую силу на стройки. Я говорю: «Слушай, я ничего об этом бизнесе не знаю вообще». Он говорит: «Ну, знаешь, человек, который может продавать еду, он может продавать и не знаю, иголку, да?
2: Да,
3: Потому что маркетинг – это маркетинг».
2: да.
3: Ну, я говорю: «Объясни мне немножко, ладно, хорошо, я буду part-time как-то, немного помогу вам, ребят, хорошо». Так все и началось. Вот, у меня там пару знакомых было, я стала приходить в компании, объяснять им про этот бизнес и говорить, что вот мы можем привезти там вам рабочую силу с Индии и так далее. Вот, сама не понимая не этот бизнес. Вот, мы договорились, что они будут платить мне комиссионные. Определенную сумму. Вот. Попер бизнес.
2: Сначала ты
3: Да,
2: искала.
3: то есть я начала ходить, то есть в этот какого мой маркетинг начал расти в большие уже, наверное, скажу, контракты, которые он стал уже
2: Да.
3: да, сразу их получать. И один день он приходит и говорит: «Слушай», говорит, «большие комиссионные получаются», говорит,
2: А.
3: «да, я немножко», говорит, «хочу тебе сократить». Я
2: Если
3: говорю:
2: ты будешь таким темпом работать,
3: «Да»,
2: я банкрочусь.
3: я ему говорю: «Подожди, да, беременных женщин обижать
2: А,
3: нельзя»,
2: ты еще
3: говорю, «да».
2: беременная
3: Я
2: тогда.
3: говорю: «Да, такое дело не пойдет», говорю, «давай мы с тобой», говорю, «как договорились, ты будешь держаться на своем слове». Ну, он не сдерживает свое слово, вот. Тут я его, значит, мы с ним еще раз поговорили, не получилось, пришлось по-другому. То есть принес он мои деньги, да, принес он мои комиссионные, но дело было уже в принципе. Вот. И
2: Ну, ты
3: друг,
2: его
3: который...
2: проверила на деле и в деньгах. Ты
3: Да,
2: уже
3: да.
2: поняла, что с этим человеком дальше ты не хочешь, по всей
3: Ну,
2: видимости,
3: естественно, что
2: работать.
3: я точно не пойду с ним, да, и, ну, так как я, наверное... Не то, что там, я не могу сказать, что я обиделась. Я не люблю,
2: Да.
3: когда нарушают
2: Правила.
3: правила. И я ему сказала, я говорю: «Ну, раз такое дело, говорю, наверное, мне придется тебе пообещать, что я открою такую же компанию, и моя компания будет в 10 раз больше,
2: Успешно.
3: чем твоя». Ну, и вот, пожалуйста, я
2: Вот
3: это
2: этот принцип
3: сделала,
2: «уговор
3: да.
2: дороже денег», он привел тебя
3: Да, он меня привел.
2: сегодня к тому, кем ты являешься.
3: Ну, я этим занимаюсь уже 20 с чем-то лет, наверное, уже 20 с лишним лет,
2: Ты
3: да.
2: знаешь, это удивительно. У тебя несколько бизнесов. Консьерж-сервис, плюс клининг и вот этот
3: Maintenance, да,
2: maintenance, да.
3: maintenance.
2: И то, что ты привозишь, трудоустраиваешь людей. И когда я к тебе звоню, время от времени ты... Я в Индии приехала привезти 1000 человек, 1500. И для меня было удивительно вот слышать, думаю, такая хрупкая женщина, вот, ну, для меня ты девушка, да, молодая, такая энергичная. Откуда столько смелости? Это сегодня ты в Бангладеш, завтра ты в Индии, послезавтра ты где-то в Катаре,
3: Непале,
2: и ты же привозишь, получается, не только выстраивать этот мегаполис, да, рабочую силу, ты привозишь их и в Саудовскую Аравию, и в Катар, если я не ошибаюсь.
3: да.
2: То есть это какие объемы? Сегодня перед нами сидит человек, благодаря которому строится Сауди, Катар и Дубай. То есть это можно так...
3: Бахрейн.
2: Бахрейн.
3: Да.
2: Но тебе
3: По
2: сейчас все это
3: сегодняшний
2: легче
3: день,
2: дается,
3: ну,
2: потому что
3: наверное, в
2: уже...
3: первую очередь я хочу отметить, что в этом бизнесе по сегодняшний день нету женщин. То есть
2: Вот.
3: это не женский бизнес, и тем более женщины, которая не с того региона. Ни с Индии, ни с Пакистана, ни с Бангладеша, ни с Непала. Я вообще аутсайдер.
2: Женщина из Центральной Азии.
3: Из Центральной Азии вошла вот в этот
2: бизнес. Покорившая Ближний Восток.
3: Вошла в этот бизнес. И да, и не просто этот... Не просто вошла в этот бизнес, а я его еще и расширила. Расширила, да, совсем по-другому. То есть у меня получился даже концепт. А концепт получился так, что я открыла свою компанию, я продолжаю делать маркетинг. Вот у меня уже ребята работают, все, мы начали. Начали мы 4 человека в офисе и до... Уже, когда мы уже совсем расширились, у меня было 2700 человек в моей
2: Только
3: компании.
2: На Дубай или на весь Ближний Восток?
3: Только в Дубае у
2: Только
3: меня
2: в
3: были.
2: Дубае.
3: Это были эмплои моей компании. То есть я работодатель, 2700 человек.
2: Это вот. Риски. И... Какие риски ты на себя брала?
3: Ну, как говорится...
2: Тот, кто не рискует.
3: Тот не пьет шампанского. Но в этот, как, у меня, наверное, все было гармонично. Гармонично как? Вот я
2: тот,
3: дальше...
2: кто не рискует, тот не живет 31 год в Дубае.
3: Это точно, да. Тот едет домой.
2: Да, тот едет домой.
3: Вот. Значит, я открыла компанию, я продолжаю, я хожу, предоставляю свой сервис. И люди у меня спрашивают, значит, одна компания, вторая. Вот, говорит, вы привозите нам людей. А вы можете их кормить? И я думаю, слушай, что-то такое интересное мне предложили. Ну, иду к другим. То же самое, тот же самый вопрос. И думаю, так, раз
2: есть потребность,
3: да, потребность есть, значит,
2: запрос.
3: Нужно по этот, как, открыть кейтеринг-компанию. Я открыла кейтеринг-компанию, начала я с одной кухни в Алькузе. Вот. Закончили 11 кухон, 450 человек на кухне. И кормили мы 10 тысяч человек 3 раза в день. Да. Вот. Наверное, это был такой момент в моей жизни, который я, наверное, по сей день я горжусь, потому что помимо того, что мы привозили рабочую силу,
2: Вы
3: я еще
2: кормили.
3: Этих людей кормила, и мы, я поставляла этих людей в Бурдж-Халифу.
2: Это сейчас звучит так круто, прям реально круто. Я вот просто сейчас представляю, как строилась Бурдж-Халифа, как ты под себя подмяла все, там 10 тысяч человек привези, 10 тысяч накорми, еще их посели. То есть это понятно. Всем сейчас, все сейчас посчитали цифры, сколько она примерно заработала, зарабатывает, скорее всего. Потому что это всегда звучит очень легко. А как тебе это удалось? Ты, наверное, просто это была молодость, много энергии, много смелости, энтузиазма. Ведь сначала ты в эту историю шла, скорее всего, на голом энтузиазме.
3: Вот если бы ты меня спросила этот вопрос 10-15 лет назад, у меня был бы совсем другой ответ. Тогда я тупо просто хотела заработать. Все, я, конечно, да, это
2: азарт был.
3: Это был, знаешь, вот это концепт, который никто не делал, да. То есть мы его расширили так, как нужно было именно demand на тот момент нужен этому маркету, да. И тогда я просто, знаешь, мы работали все 24 часа, да, вот практически это operation, если даже если я скажу про кухню, да, но, например, завтра ты начинаешь готовить 3 часа ночи, да, и каждый бизнес, он интересен очень, потому что я не училась на...
2: Food and beverage, да, food ты and от него beverage, далеко.
3: Да. Для меня
2: далеко.
3: Это вообще было как-то... Я училась, я дочь художника, то есть я заканчивала живописное отделение, поэтому для меня все это было стройка и так далее. Но мне было настолько это интересно, да, и я видела вот этот весь прогресс, как это все строится, как люди эти живут. И тогда я просто тупо хотела заработать, да. Так как ты сегодня спрашиваешь меня этот вопрос, сегодня я, наверное, отвечу совсем по-другому. Почему? Потому что видеть людей, тысячи людей. Кстати, за вот эти вот все годы мы вот подсчитывали, сидели, наверное, проделанную работу. Почти 200 тысяч человек мы привезли в этот регион с разных стран. И просто, наверное, сегодня я хочу сказать, что это уже пошла отдача. У меня идет отдача. Угу. Я настолько люблю свою работу, и когда человек, ты находишь людям работу, да, угу. они приезжают, это значит, помимо того, что ты вкладываешь там, в экономику там, со страны, региона, мира и так далее, угу. сколько детей на эти деньги обучились, сколько семей?
2: Возможно, кому-то будет интересно, сколько несчастные бедолаги получают, строя в такую жару, ну, ты знаешь, да, чтобы сразу закрыть все вопросы. Какой средний чек?
3: Зарплата приблизительно начинается, смотря какой трейдс, угу. да, где-то с 1200 до 1400 дирхам.
2: То есть строитель получает столько денег, вот эти вот, мы-то думаем, что они получают вот этот, знаешь, есть такой миф, они получают 100-200 долларов.
3: Да вы максимум. Что, девочки, это даже закон Эмиратов не позволяет.
2: Да?
3: То есть есть между
2: многие
3: странами...
2: Многие так и думают и верят,
3: да,
2: что 200
3: смотрите,
2: долларов у него
3: зарплата. Между странами есть контракты. Да? Вот угу. Непал, например, они вообще... Там абсолютно зарплата минимальная, с которой выезжают. Потом не забывайте, что каждый... рабочий и вообще каждый угу. человек, который выезжает с Индии, угу. он регистрируется в государственной системе.
2: Разрешение берет, да?
3: Да.
2: Выезд.
3: То есть, когда он сюда приезжает, все вот эти угу. вот его виза, иншуранс угу. и так далее, это уже в системе. То есть они знают, куда...
2: То есть средний чек 300 долларов.
3: Да, 300 долларов плюс, если овертайм. Не забывайте, что у них каждый раз еще есть овертайм по два часа.
2: То есть он может еще дополнительно,
3: да,
2: если
3: хочет.
2: Физическое.
3: Да, если хочет.
2: И помимо этого транспорт, проживание, еда 3 раза в день, питание, то есть как бы и иншуранс, если заболел, то тоже.
3: Да.
2: Но это круто. Да.
3: Практически во всех в labor campах есть медицинские...
2: То есть медпункты есть, но такие medical...
3: Да, которые предоставляют первую помощь, там...
2: То есть есть это уже. Круто.
3: Это...
2: Окей, но вот скажи мне, пожалуйста, ты продолжаешь до сих пор их кормить? Или ты уже отдала это кому-то?
3: Да, я в 2012 году или 2013 году.
2: Ты понимаешь, что Food & Beverage
3: нет,
2: это
3: нет, я не, очень... Не, нет, я продала эту компанию не потому, что я... Она до сих пор, те, которые у меня взяли, это те, которые со мной начинали, да, которые угу. купили. У меня просто физически нет уже столько
2: энергии.
3: Да, у меня, какой я, наверное, я хочу больше времени проводить с детьми. И у меня немножко другие сейчас приоритеты, то есть это labor camp, это, понимаешь, это uh-huh. 24 часа operation с людьми, это басы, это автобусы на работу, туда-сюда, это...
2: Ну, ответственность колоссальная,
3: да,
2: это жизнь
3: я
2: людей.
3: Я просто уже не то, что там физически, а я уже думаю, что, наверное, я должна свое время направить на более... на такие моменты, где от меня будет больше пользы. Угу. То есть, помимо строительства, потому что ты вот сейчас только про строительство.
2: Я знала, я думаю, ну окей, да. Я поехала опять в Непал,
3: да.
2: поехала в Бангладеш,
3: да.
2: поехала в Индию, там взяла большой этот джет, ну не private, но взяла там большой самолет, сделала 3 захода, как бы, и ну как-то, да, там привезла людей, заработала денежку и все. А как дальше? Ну, видишь,
3: ну,
2: это...
3: Да, помимо строек еще очень много. Там отели, то есть это hospitality sector, да, это
2: да.
3: oil and gas sector, это education sector. Вот, например,
2: но
3: сейчас...
2: Но это уже другой немножко вид деятельности твоей, который параллельно идет, это второй
3: нет,
2: и третий
3: это,
2: бизнес.
3: Это,
2: или это
3: нет,
2: все под
3: это
2: одну
3: тоже
2: компанию?
3: Самое, это тоже то самое, просто... Угу. Другое направление.
2: Но я знаю, что ты работаешь с Emirates. То есть Emirates...
3: Мы привозим людей в аэропорт.
2: Тоже трудоустраиваете вы.
3: Потом мы привозили людей с Узбекистана, с Казахстана, с Кыргызстана. Вот. Но это
2: как... VIP-терминал, то есть это VIP-лаунж, это полностью...
3: Да, first and business class launch, это catering, это вот компания, которая предоставляет еду в самолеты.
2: Вот. Хорошо. Один вопрос. Как ты и этот сектор, и эту нишу под себя подмяла? Которая сегодня подмяла, ну, практически твоими руками. Ты привезла людей, которые сделали это, да, и сделали круто. Сегодня ты тот человек, который сотрудничает с Emirates, который привозит вот в бизнес-класс людей в Fly Dubai. Как? Расскажи.
3: Ну, смотри.
2: Все же ищут возможности.
3: Да, смотрите, рекрутмент – это бизнес по направлениям. То есть есть люди, которые делают что-то определенное. Uh-huh. Да, например, вот я буду вот это делать. А я люблю всегда…
2: В одну точку пить?
3: Я всегда думаю… Как можно расширить и сделать как-то интерконнекты? То есть один бизнес помогает другому. Uh-huh. Но рекрутмент бизнес uh-huh. – это одно и то же. То есть uh-huh. если ты приводишь настройки, это определенная ниша. Uh-huh. Да? А hospitality сектор – это другая. Uh-huh. То есть, ну, это тот же самый бизнес.
2: Ну да, в принципе, да. Как бы одна ниша.
3: Это одна компания. Да, то есть компания. Это одна компания, которая делает да. вот эту работу. Просто да. секторы разные.
2: Круто. Кей, все понятно. У тебя просто не было вариантов и других приехать сюда, в Дубай, и не добиться ничего. Потому что в свои 19 лет ты просто сказала родителям «до свидания». Я поехала в Дубай, и как бы назад дороги нет. У тебя была цель, ты сама такая, ну, очень человек энергичный, очень такая коммуникабельная, экстраверт. То есть знаю я тебя довольно давно и как бы вижу, понимаю, что ты девушка всегда открыта к новым каким-то, к новым делам, к новым испытаниям, скорее всего. Не бывает так, чтобы в жизни все было.

0: вот эту вот любовь, наверное, знаешь, такую... У нас в семье, так как у меня папа был детдомовский, у нас никогда не было такого, что вот так и все. Не было у нас такого. У нас были, конечно, какие-то моменты, где там в гости пойдешь, там конфетку не трогай, да? Но всегда это все обсуждалось на каких-то примерах. Да, и папа все время, там, если даже хотел что-то нам донести, что-то, он все время какой-то пример нам рассказывал. Он не говорил там, вот так не делай, я сказал там, или
1: Это
0: что. У нас вообще
1: деликатно.
0: такого нету. В семье не было никогда. Вот, потому что так как он сам был детдомовец, и у него тоже, он тоже всегда вот рассказывал. Я очень любила слушать его истории, и он всегда говорил: у меня не было выхода. То есть у меня было только два пути. Или наверху быть самым лучшим, или в тюрьме. У меня не было середины. Я детдомовский, у меня нету ни родителей, ни родственников, никого нету. И я не был ребенок, как остальные дети с родителями со школы идут домой. Я шел в детдом назад. И воспитывали нас нянечки. Но, слава богу, ему просто повезло, что у него были очень хорошие воспитатели и так далее. Вот. И он тоже сам все добивался. И мы, когда росли, я вот абсолютно помню, что постоянно мы слышали одно и то же. Вы должны быть самостоятельны. То есть никогда не рассчитывайте ни на кого. Рассчитывайте всегда только на себя. Вот. И живя, и вот мы вот в этом доме, в родительском доме, мы всегда это слышали и от мамы, и от папы. Ты должна быть самостоятельной.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ». В Дагестане 13 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В Махачкалу поступит еще 63 новых единицы общественного транспорта. Об этом на совещании по реализации нацпроектов в регионе сообщил в РИО министра транспорта и дорожного хозяйства республики Джамбулат Гаджиев. Ведомство реализует 4 региональных проекта в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На этот год запланировано подписание 29 контрактов. В следующем году в Кумтуркалинской, Унцукульской и Тарумовской районных больницах откроют новые женские консультации. На совещании замминистра здравоохранения республики Наби Кураев рассказал о выполнении нацпроектов в области здравоохранения. Так, проект «Семья» включает в себя региональный проект «Охрана материнства и детства», который реализует Минздрав республики. На границе России и Монголии произошла вспышка чумы. В Роспотребнадзоре заявили, что природный очаг заболевания охватывает площадь около 29 тысяч квадратных километров, из которых 40% расположено на территории России. Вашингтон уговорил Армению заключить предварительное мирное соглашение с Баку, предложив в качестве поощрения возможность покупки чипов NVIDIA. По данным Wall Street Journal, полученным от участников переговоров, Ереван согласился на мирный договор с Азербайджаном, в том числе благодаря обещанию американских властей расширить доступ к чипам NVIDIA для дата-центра Firebird в Раздане. У россиян появились цифровые кошельки в банковских приложениях. Так, клиенты, подавшие заявки на их открытие сразу после запуска в полночь 1 сентября, уже могут ими пользоваться, сообщает РИА Новости. Нейтральный статус Камилы Валиевой был аннулирован через несколько дней после его получения. За день до вылета на турнир в Токио аналогичное решение было принято в отношении Марка Кондратюка. Спортсменам необходимо предоставить уточняющие данные о своем статусе. Напомню, с этого сезона российские фигуристы могут участвовать в соревнованиях под эгидой ICU только в нейтральном статусе. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
2: Вы слушаете Диалог.

0: Rock.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
1: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Лахайди ахмак хайтани, уан хайди, мак авайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди ахмак хайтани, уан хайди, мак авайди ханаканда.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в местоположении Казанского Кремля и цитадели Нарын-Кала много общего, а именно? Первое. Казанский Кремль и крепость Нарын-Кала воздвигнуты на естественно защищенных участках и благоприятных для обзора местах. Второе. Кремль и Нарын-Кала окружены мощными оборонительными стенами и башнями. Третье. Казанский Кремль и цитадель Нарын-Кала являлись местом пребывания, резиденцией правителя и его окружения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 5 сентября 1827 года в Россию учредили морское министерство. На первый взгляд, чисто военное событие. Но если посмотреть с позиции управления экономики, это был настоящий кейс по выстраиванию крупной централизованной системы. До этого морские дела дробились разными ведомствами, и решения принимались медленно, а ресурсы распылялись. Создание министерства позволило собрать все в одном центре. Планирование строительства кораблей, снабжение, подготовку кадров, контроль бюджетов. Это классический переход от фрагментированной структуры к единому управленческому контуру. И этот переход дал быстрый экономический эффект. За счет единой системы планирования сократились сроки постройки кораблей, снизились издержки на снабжение, а подготовка кадров стала системной, то есть ресурсы начали работать на результат, а не растекаться по разным кабинетам. Для современного бизнеса урок очевиден. Когда процессы разнесены по разным подразделениям, без единого центра ответственности растут не только сроки и затраты, но и риски несогласованности. Так что история морского министерства – это не про флот, а про то, как грамотная управленческая архитектура помогает добиваться масштабных целей. И этот принцип работает одинаково хорошо и на верфях XIX века, и в современных проектных офисах.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Как часто, когда у вас есть выбор между вредным и полезным, вы выбираете вредное? Например, между газировкой и водой вы выбираете газировку, просто потому что ничего страшного, ты ведь не растолстеешь резко на 10 килограмм и не проснешься завтра с диабетом, верно? Примерно так мы все и любим думать. Нам нравится жить в иллюзии, где успеха можно достичь только в результате каких-то массивных важных действий. Так, словно успех – это эдакий крепкий орешек, на который нужно просто посильнее нажать. Мы думаем, что в один момент можно просто сделать что-то большое и хорошее, и на тебя резко упадут все блага мира. Например, съесть особую большую перуанскую морковку за 100 тысяч рублей, и впитав все ее чудесные соки, стать невероятно здоровым, цветущим человеком. Но до тех пор можно пить газировку вместо воды, просто потому что это вроде как не превратит тебя в больного человека. Так что здесь возникает небольшой парадокс. С одной стороны, ты прав, маленькие решения не имеют особого эффекта. Просто выпив стакан газировки, ты не испортишь свое здоровье. Но с другой стороны, маленькие решения – это единственное, что важно, ведь ты будешь результатом каждого своего малюсенького действия. Эти малюсенькие действия очень легко выполнять. Выпить воду вместо газировки – на это способен каждый. Но поскольку их так легко выполнять, их также очень легко не выполнять. Но что если вы все-таки решите делать эти маленькие действия правильно? Да, выпив стакан воды вместо газировки, вы не станете здоровым человеком, но через год в сравнении с другими вы будете значительно здоровее. Сегодня вечером у вас будет выбор – почитать перед сном книгу или провести это время в социальных сетях. Очень легко прочитать 10 страниц перед сном, но поскольку это так легко, мы без угрызений совести от этого отказываемся. Да, эти 10 страниц текста не сделают из тебя просветленного мудреца, но в масштабах 5 лет это минимум 50 книг. Другие в этот момент сидят в социальных сетях, ведь это вроде как не сделает их неожиданно глупее, чем они уже есть. Не сделает, но на их фоне ты неожиданно начинаешь чувствовать свой интеллект. Это касается всех сфер нашей жизни – питания, саморазвития, спорта, отношений с людьми. Не существует никаких больших, массивных действий – это миф. Бывают только маленькие, ежедневные решения, которые приводят к большому результату. Нет лекарства от всех болезней, нет книги, которая всему научит. Нельзя получить идеальное тело за месяц, если ты всю жизнь сидел на диване. И ни одно место в мире не сделает тебя счастливым, если ты привык негативно воспринимать мир. Только ты каждый день решаешь, вредить себе или помогать. Бог в деталях. Конечно, не всегда получается действовать идеально, слабости свойственны людям, но у меня есть видение, кем я хочу быть через 10 лет, поэтому каждый раз, делая маленький выбор, я спрашиваю себя, приближает ли это меня к моей цели. Таким образом, через 10 лет я точно буду знать, что не плохой метаболизм ответственен за мой лишний вес, а сумма моих ежедневных выборов. Не существует таланта, есть предрасположенность, и только вам решать, реализовывать свой потенциал или нет. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Ну что, Виктор, брофист, у нас брокаст, вот такой формат. Для всех, кто не знает, Виктор Кузнецов предприниматель уникальный, потому что уже почти 20 лет один проект, одни и те же принципы.
3: Привет всем, кто смотрит подкаст. Да, очень приятно быть здесь.
2: Вот для тех, кто не понимает, вот в общей экосистеме электронной коммерции, почему есть место для всей инструменты? Вот где ваша ниша?
3: Значит, всеинструменты.ру. Наша основная ниша и очень серьезное конкурентное преимущество, то, что мы такой вертикальный игрок, специализированный. Да. То есть мы все для дома, дачи, стройки, ремонта, производства. То есть у нас сейчас 1,6 миллиона уникальных товаров от шурупа до станка, но мы не marketplace. Мы не работаем по комиссионной схеме. Что это значит? Это значит, что весь товар, который мы продаем от своего юридического лица, берем полную ответственность за эту продукцию. У нас есть все сертификаты, ГТДшки, гарантийные талоны. И мало того, у нас свои сервисы на большую часть продукции, которую это обслуживают. Вот, да? Соответственно, это серьезная отстройка для рынка. Ну и третье, конечно, мы серьезно там парсим, анализируем цены. И наша задача всегда дать одну из первых цен, чтобы клиент понимал, что всеинструменты.ру – это выгодно. Да? Из-за этого, из-за того, что мы, получается, не marketplace, а продаем от своего юридического лица только гарантированно фирменную официальную продукцию, с нами работают все юридические лица, физические лица-специалисты. То есть наши основные клиенты не только B2C, то есть физические лица, как мы с тобой, но у нас большая доля – это организации, да, компании, для которых как раз крайне важно стопроцентное наличие всей документации и стопроцентная гарантия, что продукция будет сертифицирована и так далее. То
2: есть у нас не всегда так, если ты покупаешь, там, образно говоря, на маркетплейсе там.
3: Ну, я думаю, ты покупал, знаешь.
2: Вот. То есть, это большое решение вообще, очень соблазнительно стать маркетплейсом. Ну, я был акционер Озона, Озон очень мало рос и достиг некого потолка. До того момента, когда они стали маркетплейсом, образно говоря, их отдел закупок никогда не мог конкурировать с сотни тысяч селлеров, которые там каждый находит свою микронишу и делают ее лучше, чем отдел закупок. Да. Это было же важнейшее стратегическое решение. Открыться как marketplace. Даже Walmart сейчас в Америке открывается для других селлеров. Да. Не так открыто, как Amazon, они более там, выборочно подходят. Вы этот вопрос думали или для вас было сразу решено, мы ритейлер?
3: Мы думали, смотрели как раз вот разные модели и для себя поняли, что с одной стороны у нас тысячи поставщиков, и мы даем возможность поставщикам через себя торговать, да, но у нас только нет там по 10 разных поставщиков на одну, на один товар, нет. Вот. С нами сложнее начинать работать немного, потому что мы проверяем все сертификаты, наличие товарного знака, спецификации. То есть на Озоне ты можешь начать торговать за сутки. С нами посложнее. То есть за несколько, там, сейчас где-то, по-моему, дней 10 такой этот. Но почему? Потому что, соответственно, за это нас дальше выбирают наши основные клиенты.
2: То есть это ты прям вот это прям 100%.
3: 100%,
2: да. Что вас выбирают за то, что вы не маркетплейс, именно что у вас есть.
3: Нет, нас выбирают за что? Нас выбирают за то, что у нас широкий специализированный ассортимент в наличии, за то, что мы гарантированно даем качественную продукцию, всю документацию, и, соответственно, у нас есть сервис, и за то, что мы даем выгодную цену. Вот это то, за что нас выбирают.
2: В какой момент вы начали прям сильно расти?
3: Вот. Ты знаешь, если посмотреть на нас, то мы вот достаточно такие стабильные ребята. То есть у нас в среднем регулярно рост сохранялся в пределах 50%. То есть были года, когда там было побольше, были года, когда было проседание, но вот базовый, то он так и есть. Я даже как-то считал, что если взять первый год выручки, сколько там, 10 миллионов или 100 миллионов, и 1,5 в 18 степени, то вот и получается наша там прошлогодняя выручка. Вот. Ну, то есть вот сложный процент, он достаточно четко
2: наверное,
3: работает.
2: Вы все-таки не так уж прям равномерно, да, 1,5 в 18 степени. Какого размера компания была, например, в 2019 году?
3: Ну, я могу посмотреть. 5 лет назад. Чтобы не ошибиться.
2: У тебя есть записано?
3: Да, у меня есть записано. Интересно. Прошлый год мы росли там на 54%. Позапрошлый тоже на 53%. То есть вот этот год, он у нас пока проседающий будет. Хотя цели тоже стоят амбициозные. 2019 год 23 миллиарда выручка была. Вот.
2: Видишь,
3: без НДС. Да.
2: Получается,
3: мы за последние 6 лет выросли в 10 раз. За 6 лет мы выросли в 10 раз. Вообще, вот мы в целом в жизни сильно недооцениваем, на мой взгляд, сложный процент. Да. Ты точно это хорошо понимаешь, знаешь. То, что можно сделать там за 7 лет, это фантастика. Но человек, он хочет либо сделать это за завтра, да, либо там за месяц. Но если каждый день делать на 1% больше, чем вчера, то за год ты делаешь, по-моему, в 35 раз больше, чем в самом начале.
2: Это самая большая сила в космосе. Сложный процент.
3: Да.
2: 100%. Это самая большая сила. И для тех, кто не знает, расскажи вот коротко там топ-3 факта про все инструменты, что характеризует компанию.
3: Если мы говорим про такие основные цифры, которые мы себе всегда ставим, и наши ежегодные цели, это NPS, Net Promoter Score.
2: Да, сколько у вас сейчас?
3: У нас 90%.
2: 90%, это очень высоко. Ну, мне кажется, у вас методология какая-то неправильная.
3: Ну, вроде в порядке.
2: Да? Но я 90 такого не видел. В электронной коммерции средняя там 65-60.
3: Я знаю,
2: у Амазона там, по-моему, 65.
3: У нас действительно высокий. То есть там 90%, при этом в B2B он 85%. В B2C он 92.
2: Это значит, 9 из 10 клиентов готовы вас рекомендовать. И они это делают. У вас в основном рост за счет того, что люди рекомендуют друг другу.
3: Все верно. То есть методология абсолютно корректная. Мы спрашиваем, насколько вы готовы рекомендовать компанию по 10-бальной шкале. Да.
2: Нет, это я уверен, что вы спрашиваете правильно. Вопрос, кого вы спрашиваете. Если спрашивать только тех, кому доставили быстро, все хорошо, тогда...
3: Нет. Это отдельный процесс в компании, очень важный. Мы спрашиваем тех, кто заказывал и даже не получил заказ. И, конечно, тех, кто уже получил заказ. То есть это внутренний показатель. Мы каждый день получаем по несколько тысяч фидбэков обратной связи. И каждая обратная связь, каждое обращение в течение суток закрывается. Соответственно, еженедельно по итогам всех этих фидбэков есть структурированный отчет, где топ-менеджеры получают 1, 2, 3, 4, 5, что в топе по обратной связи, что выпадает. То есть я даже каждый день, каждый четверг могу показать, этот отчет присылает руководителя клиентского сервиса. Ну и, соответственно, я там сразу четко вижу, что где происходит.
2: Хорошо, значит, вы клиентоцентричная компания, и у вас первый показатель NPS. Царь KPI, NPS, и у вас там сейчас 90%. Да. Это было когда-то меньше? Или вот
3: сейчас... Если быть честным, сейчас 89,5%, ну там 89,6%. Было. То есть он проседал и дальше возвращался.
2: Хорошо, вторая цифра. Как...
3: Второй показатель ключевой – это ENPS. Employee Net Promoter Score. Уровень счастья команды как раз. Он у нас меряется по 5-бальной шкале. Да, соответственно, мы задаем 10 вопросов. И сейчас ENPS 4,67 из 5. 4,67 из 5. Это второй основной показатель. Он каждый квартал измеряется. И мы четко видим по каждому отделу, по каждой дирекции, по всей компании, что происходит. Соответственно, где какие вещи не отрабатываются. То есть где там человек не получает обратную связь, где человек не понимает, как ему развиваться, где уровень зарплат недостаточный, где, соответственно, человек там...
2: Да. Сейчас не... на складах вот суперинфляция была.
3: Она и продолжается.
2: Как вы с этим вообще работаете? Это такой вопрос номер один для многих предпринимателей сейчас. Все зарплаты стремятся в сторону 200 тысяч рублей. Как вы с этим работаете?
3: Да, у нас есть внутреннее правило положения мотивации, что мотивация в компании должна быть рынок плюс 10%. То есть мы всегда идем по верхней планке рынка. То есть вот зарплата такая базовая должна быть...
2: Как только меняется рынок, вы
3: поднимаем. Сразу поднимаем, да. И сейчас процент затрат на складскую логистику за последний год вырос серьезно. Это основной кост. Это, конечно, серьезно повлияет на текущий год, на чистую прибыль. Но если там год назад зарплата была 60 тысяч у сотрудника склада, то сегодня средняя зарплата 100 тысяч. И она продолжает подниматься. То есть сейчас средняя зарплата сотрудника склада, вот в Домодедово, то, что мы реально человек получает, это от где-то порядка 100 тысяч. Там кто-то получает и там, понятно, 200-250 единиц лучшие. То есть у нас еще есть там правило, что лучшие должны получать X3 к базе. Ну, самый лучший, те, кто дает сверхрезультат. Вот, но это отдельно. То есть, да, зарплаты повысились, и дальше тренд будет. В целом сейчас рост рынка зарплат, я думаю, все это хорошо знают. Соответственно, где-то мы увидим порядка 20% по этому году рост фото.
2: Что вы будете делать, если вдруг пойдет вниз, если это будет, ну... Ты когда-нибудь видел, когда вниз?
3: Я ни разу такого не видел, но мы всегда честно говорим, что если там зарплата пойдет вниз, мы будем понимать, что средний уровень подупал, то тоже мы, наверное, будем корректировать. Но такого ни разу не было. Ни разу.
2: Прикольно. Ну вот ИНПС, да, вы прям заморочены на сотрудниках, на их комфорте, там, благополучии.
3: Знаешь, я надеюсь, что да. То есть, почему я так говорю? Потому что есть там мое понимание, ты хорошо, я думаю, знаешь, есть там понимание акционера, я акционер, да, есть менеджмент, да, есть генеральный директор, менеджмент, там команда, соответственно. Мы специально описали, стандартизировали основные вещи, сделали чек-листы, что должно регулярно работать в компании. И вот тот же ENPS, да, когда ты смотришь по четкому обратной связи, что происходит.
2: Вы делаете это анонимно, да, там чтобы.
3: Анонимно, по желанию, и, соответственно, это не влияет на зарплату. Тоже важно. То есть это не влияет на зарплату руководителя. Если там у человека в команде ENPS очень низкий, да, то, очевидно, все же всегда от руководителя, правильно? Как приходит в компанию, уходит от руководителя. То с руководителем сразу начинает работать HR-бизнес-партнер, который вместе с ним четко прорабатывает, помогает ему довыстроить ритуалы, да, обучает его и так далее. Но это не влияет на зарплату. Ну, конечно, если там у человека низкий ENPS, абсолютно точно у него и результаты никакие. Вот. Да, и третий – это наш рост.
2: То есть наш рост именно и рост.
3: Да, именно рост. Пока всегда это мы сохраняли рост год годом.
2: Ну, я поздравляю тебя по-любому.
3: Спасибо.
2: Ты дошел до своей мечты, всего лишь это заняло 17 лет.
3: 18.
2: И видно, что большие прям начинаются шаги вот после 10 лет жизни компании. Там до 10 лет компания, она так ищет себя, формируется команда, там какие-то там, да, есть, нашла бизнес-модель, юнит-экономика где-то-то сложилась, да. Ну и обычно компании доходят до какого-то размера, предположим, 100 миллионов долларов, да, там 10 миллиард рублей. А потом начинается там, уже в год растут на 10 миллиард рублей, да, потом, ну, как бы, и когда компания становится 15, 17, 20 лет, и потом раз, компания 200 миллиард рублей, 300 миллиард рублей, и это даже не ощущается уже с точки зрения, вот, предприниматель уже не ощущает вот эти там шаги, как такие большие, но многие до этого не ходят, да, есть действительно такая культ быстрых результатов.
3: Да, да. И тоже сделаю акцент, у тебя, по-моему, делай, просто делай. Вот эта история была. Предприниматель в целом, ты писал, да, выходит там на нормальную, адекватную какую-то первую прибыльность через 15 лет. Там, по-моему, да, ты описывал.
2: Да.
3: Вот. Вот в нашем случае то же самое. Мы там вышли на какую-то адекватную прибыльность через 17 лет. Я имею в виду для акционеров, для основателей.
2: Я у многих вижу предпринимателей такую историю, что долгое время практически ничего, реинвестиции. Чтобы расти 50% в год, ну, нужно вечно реинвестировать. Получается очень длинная серия, где, ну, мало, а потом раз, и становится так много, что не потратить. Я знаю предпринимателей, у которых там первая дивиденда была там $100 миллионов, да, сразу. И получается, очень многие на это смотрят, думают, это как-то скучно, да, ты должен 17 лет терпеть, лучше такой быстрый успех, купить себе там Louis Vuitton, Ferrari, погонять, какой-то кайф поймать. Потом эти же самые 17 лет проходят, только у тебя 17 разных фейлов в попытке быстрый результат сделать.
3: Если человек занимался не тем, что он любит, то у него внутренняя огромная фрустрация, кризис жизненный, кризис семейный, кризис смыслов, и возникает ситуация еще хуже. Вот, поэтому, да, такая история. Это я про ту сторону, что важно, когда двигаешься, все-таки любить то, что ты делаешь, и идти туда не за деньгами, за Louis Vuitton, за, там, не знаю, какими-то дорогими понтовыми вещами, да, которые типа, как кажется, доставят тебе счастье, человеку доставят счастье. А идти туда, потому что тебе хочется, да, потому что тебя это заряжает. Ты видишь там какое-то лидерство, пользу, миссию, предназначение, свое развитие. Вот это тогда круто. И тогда этот путь может быть долгосрочный. А как оказывается, это точно быстро приходит. Louis Vuitton, дорогие вещи, они не доставляют много счастья, да, потому что счастье — это что? Счастье — это эмоция, ну, в моем понимании. Эмоция доставляется чем? Оно доставляется внутренним ощущением какого-то тепла, радости, такого гармонии, драйва. Это приходит либо благодаря людям, либо благодаря победам, либо благодаря какому-то такому внутреннему осознанию своих достижений, своей пользы, да. Поэтому, когда ты что-то себе дополнительно покупаешь, ну да, ты, конечно, на какое-то время выделяешься для других и свою какую-то детский комплекс закрываешь, но он очень быстро уходит.
2: Ты думаешь, что люди будут восхищаться тобой.
3: Да, да. А по-настоящему то внутри радость, она возникает только когда ты от людей искреннюю там благодарность получаешь, искреннюю пользу свою видишь, либо фиксируешь какой-то результат. Вот это я думаю, что настоящий кайф.
2: Однозначно. И человеку, у которого есть 55 тысяч соакционеров, Louis Vuitton уже не нужен. Понимаешь? Тебе и так хватает драйва. Хотел поговорить про самое начало, да, потому что все-таки... ну да, ты был не один. Сколько было основателей? Сначала два, потом третий добавился?
3: Ну да, там третий основатель, можно сказать, почти сразу пришел, Александр.
2: Какое преимущество, если есть несколько основателей? Вот, ну, в самом начале это получается... рабочая сила, да, главное, там, только вы и есть, да. Но почему ты, например, решил не один идти, почему в партнерстве?
3: Ты знаешь, я себе такой вопрос не задавал. Основное, наверное, почему в партнерстве? Потому что там у тебя есть какие-то сильные стороны, у партнера есть сильные стороны, и вы друг друга дополняете. Для меня, наверное, основная вот в начале польза партнерства тоже была в том, что когда я устал, там, валюсь с ног, партнер где-то может подхватить и продержать. Да. Когда он валится с ног, я могу подхватить и продержать. А вот, безусловно, в партнерстве самое главное – это ценностная история. То есть вот мы с Александром, с партнером, мы с ним 30 лет, можно сказать, вместе. А вот моя мама, учитель музыки, она была концертмейстером у него, когда он играл на саксофоне, да. И мы там с одной школы, там ценностная история достаточно совпадает сильно. Вот. А так, ну вот в этом плане там партнерство, оно... важно с точки зрения какого-то и взаимной поддержки, ну и этот гораздо драйвовее.
2: Какой риск вы вначале взяли? Вот вы вначале взяли, решили делать интернет-магазин. Тогда все делали интернет-магазины, это был период интернет-магазинов.
3: Ну, ты знаешь, мы, смотри, молодые ребята, мне 20 лет. Я учусь на третьем курсе физтеха. Соответственно, думаем над тем, куда идти дальше, как выстраивать свою жизнь. Я точно знал, что будет свой бизнес. Я это знал еще со школы. Это было в моих целях. И это было...
2: Почему? Почему? Это интересно.
3: Почему свой бизнес?
2: Да, вообще-то. Как ты это знал? У меня будет свой бизнес. Почему? Почти никто так не думает.
3: Я думаю, что это было как-то заложено от родителей. от мамы, да, то, что она так мне всегда внушала, что я способен сделать что-то великое.
2: Интересно, обычно мамы, наоборот, оберегают от опасности.
3: Да.
2: На деревья не лазь, туда не ходи, поздно не приходи.
3: У меня мама учитель музыки, а при этом у нее была фантастическая вот, ценность — это развитие. Развитие, и она, вот, знаешь, как там, были времена, когда и хлеба дома не было, но если нужно было там найти денежку для того, чтобы купить книгу или там какую-нибудь пойти секцию, вот на это, не знаю, там невозможное, но делалось. Все для того, чтобы вот дети развивались. И это было, ну, как у учителей. Вот у меня такая достаточно, с одной стороны, типичная история предпринимателя, а с другой стороны, уникальная, да. То есть вот как, как я формировался? Я сейчас хорошо это понимаю, да? Есть родители, соответственно, есть там мама, в первую очередь, которая дает огромную любовь, фантастически огромную любовь, заботу, развитие. Ты это очень ценишь, чувствуешь, и ребенок как формируется, развивается, в этом расцветает. С другой стороны, есть серьезная бедность, да, ну, то есть родители – бюджетники, мама и папа – учителя. Там 96-й год, например, вообще год целый не платили зарплату в стране. То есть бюджетникам реально целый год не платили зарплату. Что это значит? Это значит, что есть высокий уровень бедности, желание как и отблагодарить родителей, да, и, соответственно, самому выбиться и сделать что-то, чтобы такого больше не происходило. Вот это вот формирует предпринимателя, когда у тебя, с одной стороны, много любви, а с другой стороны, огромная жажда доказать и выйти, и сделать, чтобы, соответственно, вот такого больше не происходило. Ну и, понятно, создать хорошие условия для своей семьи.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дорожные новости.
1: Топливо класса Евро-2 будут продавать как минимум год. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. С 1 сентября полис ОСГОП можно купить на срок от одного дня. Вступили в силу изменения, которые затронут водителей такси, которые работают как ИП или самозанятые. ОСГОП – это полис дополнительного страхования. В случае ДТП пассажиры получат расширенную выплату до 2 миллионов рублей. Полис ОСГОП сейчас обязателен для работы в такси. Раньше его можно было оформить только на год. Теперь появится более гибкий формат. Можно оплатить только день выхода на работу. Топливо класса Евро-2 будут продавать как минимум год. В Минэнерго подтвердили, что послабление будет действовать с 1 сентября нынешнего года по 30 июня следующего. Но если сложности сохранятся, его могут продлить. Напомним, ранее правительство вновь разрешило выпускать в России бензин устаревших стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Меру называют временной, чтобы закрыть возникший дефицит. При этом заправки обяжут указывать, какой именно бензин они продают. Проверять качество автомобильных дорог будут по-новому. Минтранс ввел новый вид обследования дорожного покрытия. Будут проверять, подходит ли участок для тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Оценят прочность дорожной одежды, грузоподъемность мостов, состояние покрытия и прочее. Есть ряд других изменений. Их суть в том, чтобы перейти к прогнозируемому обслуживанию. Сейчас дороги попадают в план ремонта только когда колея уже появилась. А нужно планировать.

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкалу поступит еще 63 новых единицы общественного транспорта. Об этом на совещании по реализации нацпроектов в регионе сообщил в РИО министра транспорта и дорожного хозяйства республики Джамбулат Гаджиев. Ведомство реализует 4 региональных проекта в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На этот год запланировано подписание 29 контрактов. В следующем году в Кунтыркалинской, Унцукульской и Тарумовской районных больницах откроют новые женские консультации. На совещании замминистра здравоохранения республики Наби Кураев рассказал о выполнении нацпроектов в области здравоохранения. Так, проект «Семья» включает в себя региональный проект «Охрана материнства и детства», который реализует Минздрав республики. На границе России и Монголии произошла вспышка чумы. В Роспотребнадзоре заявили, что природный очаг заболевания охватывает площадь около 29 тысяч квадратных километров, из которых 40% расположено на территории России. Вашингтон уговорил Армению заключить предварительное мирное соглашение с Баку, предложив в качестве поощрения возможность покупки чипов NVIDIA. По данным Wall Street Journal, полученным от участников переговоров, Ереван согласился на мирный договор с Азербайджаном, в том числе благодаря обещанию американских властей расширить доступ к чипам NVIDIA для дата-центра Firebird в Раздании. У россиян появились цифровые кошельки в банковских приложениях. Так, клиенты, подавшие заявки на их открытие сразу после запуска в полночь 1 сентября, уже могут ими пользоваться, сообщает РИА Новости. Нейтральный статус Камилы Валиевой был аннулирован через несколько дней после его получения. За день до вылета на турнир в Токио аналогичное решение было принято в отношении Марка Кондратюка. Спортсменам необходимо предоставить уточняющие данные о своем статусе. Напомню, с этого сезона российские фигуристы могут участвовать в соревнованиях под эгидой ICU только в нейтральном статусе. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ириб – село в центре Черединского района Республики Дагестан. Этот аул расположен в горном ущелье на левом берегу речки Тлен-Серух у слияния ее с речкой Дарган. Существует несколько версий происхождения названия этого аула. В литературе по топонимии Аварии приводится версия. Название села произошло от слова «гор», что на аварском означает «река», то есть «у реки». Вторая версия исходит от слова «гири». С кесерского диалекта аварского языка это слово переводится как «надгробная плита», которую, если верить местным преданиям, добывали в месте, где расположено село. Сохранившиеся в ауле старинные могильники, четыре крепостные, сторожевые, сигнальные и оборонительные башни с подземными сообщениями также говорят о древности поселения. Вплоть до вхождения в северокавказский имамат здесь действовали свои писаные законы. Так, если одно село нападет на другое, то с него взыскивались 30 овец. С человека, укравшего с пастбища что-либо, независимо от цели, 5 овец и возвращение украденного. За разжигание вражды предусматривался штраф в размере 100 овец. То есть основным видом наказания был штраф, который применялся с целью компенсации причиненного ущерба и дальнейшего недопущения правонарушения. В годы Кавказской войны жители села приняли активное участие в деятельности трех имамов. В 1844 году Ириб стал резиденцией наместника Шамиля в Южном Аваристане Даниялбека Илисуйского. Почти одновременно здесь было построено сильное укрепление и размещен крупный воинский гарнизон, который, по признаниям современников, составлял лучшее войско Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Когда между агрессивной кислотой и защитными механизмами нарушается баланс, могут возникнуть серьезные проблемы в организме, в их числе гастрит, язва желудка и эрозии, а также рефлюкс. В дальнейшем это грозит перерождением клеток эпителии и раком пищевода. Об этом в своем телеграм-канале пишет диетолог и гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. Он объяснил, как помочь желудку. Есть три основные ошибки, которые многие допускают. Первая связана с тем, что человек нерегулярно питается. Например, периодически пропускает завтрак или как следует не обедает, обходясь перекусами. Перерывы в приемах пищи повышают риск повреждения слизистой. По сути, это питание на ходу, в спешке, когда непережеванная пища попадает в желудок, раздражается слизистая, нарушается баланс пищеварения, предупредил специалист. Кроме того, надо по возможности избегать раздражающих продуктов. По мнению врача, это кофе, алкоголь, острая и жирная пища. Они могут провоцировать длительную, неконтролируемую кислотность и вызывать воспаление, добавил Рустем Садыков. Также, по словам врача, следует контролировать и стресс. Нервное напряжение усиливает выработку кислоты. В итоге это снижает защитные свойства слизистой желудка.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 5 сентября 1940 году в «Пионерской правде» начали публиковать повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Тимуровцы не просто помогали людям, они делали это как сложенная команда с распределением ролей, штабом, системой связи и четкими задачами. Помощь планировали почти как военную операцию – быстро, точно и без лишней суеты. В результате из игры выросло массовое движение, которое охватило всю страну. В команде Тимура у каждого была своя задача и свой командир пятерки. Никто не терялся и не дублировал работу. В бизнесе это про понятные зоны ответственности и отсутствие слепых зон в процессах. Повести «Готовый мини-кейс для бизнеса», «Команда с распределением ролей», «Простая система связи» и «Фокус на деле», а не на отчетах. Мотивация не деньги, а общая цель. Интересно, что тимуровцы действовали по принципу «помог и ушел», без саморекламы и лишней бюрократии. Слаженная работа и социальная ответственность работают везде – и в обществе, и в компании. Именно совместные усилия часто становятся тем самым фактором, который превращает хорошую идею в идеальный результат. Так что, если вашей команде сейчас не хватает драйва, возможно, стоит вспомнить уроки Тимура. Поставить общую цель, распределить задачи и сосредоточиться на том, что действительно приносит пользу. Иногда самые сильные управленческие идеи приходят не из бизнес-литературы, а из детской классики.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
3: Традиционное европейское рукопожатие раньше было неприемлемо в культуре Вьетнама. Сейчас, благодаря западному влиянию, многие нормы бизнес-этикета широко используются в деловых кругах. Не забывайте, Вьетнам – азиатская страна. Принимайте визитку исключительно двумя руками. Обязательно бегло прочтите ее и положите рядом на стол. Вьетнамцы не выставляют своих званий на показ, поэтому не ожидайте, что ваш партнер представится первым. Их имена состоят из семейного имени, фамильного, среднего имени и имени индивидуального. При обращении следует употреблять последнее индивидуальное имя с «господин» или «госпожа». Самодисциплина, вежливость и пунктуальность – качества, которые заложены в культуре воспитания вьетнамцев. Громкие споры в переговорах не одобряются. Вместо этого стоит проявлять такт и деликатность во всех вопросах. Будьте готовы, что вьетнамцы избегают говорить прямо слово «нет». Приветствуются общение на равных и терпение. В деловой культуре страны принято дарить и принимать подарки. При этом подготовить подарки можно даже для членов семьи ваших партнеров.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
0: Радио Диалог FM. Диалог FM. Послушал, подумал, принял решение.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы не можем гарантировать себе успех, если начинаем какое-то дело, но можем значительно увеличить шансы, если идем по жизни в правильном сочетании трех базовых компонентов. Эти компоненты – вдохновение, стремление и мотивация. Вдохновение. Вдохновение – это то, что побуждает нас на желание деятельности. Это наша вера в успех. Она основана на прошлом опыте, поэтому в нашей тройке она означает прошлое. Вопрос, соответствующий вдохновению, это «почему?». Почему вы хотите сделать то или это? Почему вы считаете, что это возможно? Почему вы смотрите на мир именно так? Вдохновением могут служить другие люди, достигшие успеха. Например, меня вдохновляет успех многих предпринимателей, достигших высот финансовой пирамиды, начиная с самых низов. Вдохновлением также может служить ваш прошлый опыт и ваши личные успехи в каком-то деле. Например, если вы уже успели доказать себе, что на многое способны, это будет вдохновлять вас на достижение новых высот в будущем. Одно лишь вдохновение не сослужит вам большую службу, поэтому подключается второй фактор. Стремление. Стремление – это наша сила, энергия и намерение, исходящие из того, кем мы являемся на данный момент. Поэтому в нашей тройке оно означает настоящее. Вопрос стремления – это что? Что вы хотите изменить? Что для вас имеет значение? Стремление – это готовность делать, это непреодолимое желание стать лучше, это когда мы признаем свое настоящее положение и хотим его изменить. Но даже связка стремления и вдохновения не способны привести вас к успеху, если нет мотивации. Мотивация – это будущее, ее вопрос – зачем? Это финиш, некий физический результат, конечная точка. Зачем вам начинать бизнес? Зачем вставать рано утром? Зачем ежедневно медитировать? Очень часто меня спрашивают о том, как повысить мотивацию, но одна лишь мотивация ничего не решает. Будущее не имеет силы без настоящего и прошлого. Поэтому первым делом необходимо вдохновить себя, основываясь на своем и чужом прошлом. Затем важно осознать, где ты находишься сейчас, в данный момент. Честно признаться себе в настоящем положении вещей и пробудить в себе намерение действовать. И, наконец, только после этого мотивировать себя конечным результатом. Приведу очень простой пример. Банкротство – это ситуация. Ваше вдохновение в ней – это то, что вы когда-то уже были богатым человеком. Вы знаете, каково это, и что вы способны на достижение любых высот. Именно поэтому большинство миллиардеров были банкротами по крайней мере один раз – но каждый раз снова выбирались наверх. Желание изменить свое финансовое положение – это стремление, а пачка купюр на переговорном столе бизнесменов – это мотив. Важны все три компонента. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Салам алейкум, с вами Муслим Багаров
1: и Фарух Абдурахманов.
0: Мы приглашаем вас в среду в 18:05 на программу «Территория сделки».
1: В эфире мы разберем все, что касается рынка недвижимости. Поговорим о том, как не попасть в ловушку при подписании документов.
0: Какие риски стоит учитывать и как защитить свои интересы.
1: Даем практические советы, которые пригодятся и предпринимателям, и обычным слушателям.
0: Не пропустите, будет полезно, понятно и без лишней воды. Слушайте «Территорию сделки» в среду в 18:05 на Диалог FM.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
5: Давай еще про компанию немножко, хочу вот разобраться. Значит, растете, команда набирается, партнеры включены, все прекрасно. Давай еще вот до сделки там с ВК и так далее. В какой момент вы начали впервые ставить какие-то такие вот себе масштабные планы и цели? Потому что, насколько я сейчас понимаю, как бы вы уже, ну, как бы, такие, корпоративная у вас структура, там, все дела. Сейчас это уже понятно. Но вот еще до этого момента. Где вот первый этап, когда вы поняли, что мы просто от онлайн-школы, которой мы зарабатываем деньги, у нас есть план на следующий месяц, дай бог, на полгода, мы переходим все-таки к каким-то уже таким более долгосрочным целям и ориентирам.
6: Этого не было до сделки с ВК. Я бы сказал тебе так.
5: Как вообще случилась сделка ВК в таком случае? Потому что, смотри, мое восприятие, как происходит, по крайней мере, в российском, там, например, в американском пространстве, я понимаю, что ты можешь прийти с идеей, и в целом есть шанс, что тебе дадут деньги. Если у тебя есть какой-то MVP и трекшн, тебе точно дадут деньги. А если у тебя есть долгий трекшн, то там вообще странно, что у тебя еще нет денег. В данном случае у вас есть компания, значит, она... Сколько на момент сделки у вас было людей уже?
6: Ну... Я не знаю.
5: Ну, примерно, порядка.
6: Пара сотен, может быть.
5: Пара сотен человек. Выручки на тот момент, я помню, что оценили, по-моему, порядка 4 миллиардов. Значит, 25% вы продали плюс-минус за миллиард.
6: Оценили стоимость компании, ты
5: имеешь? Да. Да, в 3,5, по-моему, что-то такое. 25% вы продали за 950 миллионов, я помню, что какие-то такие цифры. Ну, то есть, даже если это там условно на 4, под миллиард вы уже тогда делали. То, что вот какие-то такие цифры.
6: Выручка, да, выручка была больше миллиарда.
5: Тогда. Вот, соответственно, и при этом, ты говоришь, у вас на тот момент еще не было с какой-то системы структуры, у вас не было какого-то долгосрочного планирования. Нет. Как вообще появилось?
6: Ну, была система и структура, но просто ее не было вот в том виде, в каком надо.
5: Ага.
6: То есть куча всего замыкалась на мне, например, на партнерах. Ну, то есть, условно, смотри, ну, там сейчас как? Есть там SEO, SEO-1 это, условно, там топ-менеджеры, топ-менеджмента не было вообще как такового. А дальше идут там SEO-2 руководители, которые, по сути дела, там выполняют основную руководящую функцию, на самом деле. И просто 20 человек подо мной. Вот. Вот такая структура была.
5: Ага, понял. То есть структура в целом имеется, но не подходящая под ну, вот эти корпоративные регламенты.
6: Да нет, не то, что под регламент, просто под реально работающую модель. Потому что если мы говорим о том, что надо расти, развиваться и делать реально нормальную большую компанию, то, конечно, там я и подо мной 20 человек, это нереалистично. Я не могу проконтролировать 20 человек. Ну, это просто никак. Поэтому это была просто не ок-структура. Но она была, и она работала.
5: В какой момент появилась ВК, и вообще как это произошло все?
6: Тут хотелось бы оговорить такую штуку очень важную, что довольно много бизнесов делается под продажу. Для меня понимание того, что существует такой феномен, как продажа бизнеса, вообще не существовало. То есть у меня не было такого понимания, что можно бизнес в теории продать. Рассматривался бизнес очень просто. Я читал учебник по обществознанию. Предпринимательство – это деятельность, направленная на получение прибыли. Все, для меня все очень просто.
5: Формула полностью удовлетворяет мои запросы.
6: Да, то есть, в принципе, как бы все. И задача была просто как бы зарабатывать. Условно делать так, чтобы это был нормальный работающий бизнес, который приносит типа прибыль мне и при котором все там довольно счастливы. По поводу, значит, сделки с ВК, там как история получилась? Мы живем, не тужим, у нас прибыльность, все хорошо. Там как было, так и есть в этом плане. Ну, тогда, конечно, маржа была повыше намного. Сейчас расходов больше стало из-за того, что структура более сложная. Но концептуально написал Алексей Милевский, на тот момент инвестиционный директор Mail.ru, написал ВКонтакте мне какой-то чел для меня. То есть какой-то чел мне что-то написал. Я такой, типа, зашел, что-то там купить. Я думаю, блин, а зачем мне, ну, продавать? У меня же есть деньги. Нет, мне неинтересно. Типа, все, я написал. Большое спасибо, что написали, но мне это неинтересно.
7: А он написал с предложением «хотим купить»?
6: Ну, типа того.
7: Ну, типа.
6: Ну, да, ну, как бы в сторону того, что давайте пообщаемся там, как, что можно было бы делать вместе. Я говорю, зачем? Ну, я себе говорю, зачем? Мы и так хорошо живем. Вот. Что-то хожу-хожу, я прям помню даже этот момент. Я ходил что-то по дому своему, какой-то фигней занимался, что-то типа вещи гладил. И он пишет, типа, ну, окей, могли бы сделать вместе что-то большое. Я такой, понятно. Хожу-хожу, и такое что-то... Блин, написал так неприятно, ну, окей. Типа, получается, как будто я... Ну, что-то со мной не так, что ли? Как будто я что-то ему не так сказал. Ладно, думаю, что-то с кем-то пообщался, созвонился. Ну, написал ему, ладно, Алексей, давайте как бы увидимся, встретимся. И как бы, по сути... В этот момент зародилась первая там какая-то процесс, первый процесс к тому, что, ну, будет в будущем сделка. Мы приехали в Москву, у нас красивый ролик про Умскул, мы что-то там засняли, приехали, типа, им презентовать.
7: ВК.
6: ВК. Угу. Ну, получается, Алексею Милевскому и его коллеге на тот момент,
7: так.
6: Андрею. Вот, мы приехали, презентовали. Сначала они посмеивались. Посмеивались в каком контексте? Ну, ролик у нас был, возможно, смешной. А не того, что мы просто его сняли, и что-то, типа, мы хотели вот круто, типа, показать.
7: А ролик там про что там за ролик?
6: Ну, просто, типа, вот мы Умскул, наши ценности такие-то. Вот. Все, я вижу, что, ну, им как бы это забавно. А мне обидно. Ну, я напыщенный, я нарцисс, знаешь, я... Ну, я до сих пор нарцисс, как бы, в любом случае, это такая моя нарциссическая сторона, никуда не пропадает.
7: Я тут вообще-то ролик вам подготовил, вы что-то позволяете.
6: Перешли к цифрам, цифры им показали. И в этот момент все мы поменялись ролями. Потому что они думали, что мы сильно меньше, чем как бы мы есть.
7: Угу.
6: И мы оказались для них достаточно, ну, типа, крупными. И в этот момент мы начали говорить на равных. Это была такая для меня победа. Мы уехали. То есть над нами больше не смеются. И что-то начали просто обсуждать сделку. Типа, ну, стоит, не стоит, как что сделать. Вот. Обсуждали сделку. Год готовились. Ну, и просто она прошла. У нас вышли два акционера. Артур и Илья, как раз-таки. Нас осталось с Мишей двое. Мы с Мишей продали 0%. Вот, все 25% были Артура и Ильи. И просто для них как бы произошел такой классный выкуп. Вот. А для ВК классное приобретение. Понятно, что были тогда планы. То есть все это делалось для того, чтобы потом когда-то выходить на IPO. Потом, ну, ты знаешь, что произошло? Потом произошло, не помню, какое число, февраля. И все изменилось. Сменилось руководство ВК, все еще сильнее изменилось. И в этот момент все дальнейшие планы по IPO, по каким-то там продажам долей бизнеса и так далее, они полностью рухнули. На тот момент, если честно, для меня просто мир рухнул в какой-то степени, потому что я жил уже в конкретных цифрах, сколько денег я получу за дальнейшие сделки, типа. Ну, там были условия как бы какие-то, да? И мир рухнул, денег, получается, никаких я не получу. Началась очень сложная там геополитическая ситуация, и непонятно, что будет вообще дальше. Ну и, конечно, это был такой тяжелый период, когда стало ясно, что там никакого IPO нам не светит. А потом, еще спустя какое-то время, я вдруг осознал, насколько это подарок судьбы был для нас. Потому что на сегодняшний день, ну, честно говоря, мы иногда обсуждаем возможность продажи бизнеса. Но вот не скажу, что я сильно этого хочу. Потому что я понял, что вообще-то это классно заниматься тем, чем занимаюсь, заниматься этим бизнесом, и вот так вот. Ну, как-то вот такая история сделки. Ну, там, а для того, чтобы сделку совершить, просто пришлось сильную реструктуризацию провести. То есть все привести в порядок.
7: Давай тогда несколько вопросов по этому моменту. Первый вопрос. Как ты считаешь, почему они обратили внимание на вас? То есть что было у вас такого, почему именно вы?
6: Не знаю даже, может, просто какую-то аудиторию смотрели. Просто смотрели, типа, рынок, там, сегмент. В сегменте наверняка смотрели все школы, ну, по-моему, так и было. И просто, наверное, там, по каким-нибудь количеству заходов на сайт, может, у нас было больше. То есть я думаю, что все очень тривиально здесь было.
7: А давай тогда вот эту вот реструктуризацию. Вот смотри, у вас начинается весь этот процесс подготовки, и, соответственно, ты понимаешь, что, вот глобально нужно все перестроить, нужно как бы уже подойти ко всей этой истории по уму, скажем так, да, уже построить как по учебнику такую понятную структуру. Но как бы при этом, несмотря на то, что вы уже были достаточно большие, у вас вы все равно молодые, как бы еще без какого-то большого менеджерского опыта. Каким образом вы решили вот эту вот довольно-таки сложную, на самом деле, на мой взгляд, задачу? Потому что ты переходишь из стадии «мы здесь просто бежим вперед и зарабатываем деньги» в стадию «это вот должно превратиться как бы в такую в корпоративную историю». Как вы вообще подходили к этому вопросу?
6: Ну, через боль. Просто через боль. То есть первое, там, мы нанимали финансового директора, коего не было. Нам нужно было научиться там делать бюджеты, приходили там новые директора, которые вносили какие-то свои просто лепты, приносили свои компетенции постепенно-постепенно, то есть, наверное, так мои компетенции росли вместе с компетенциями людей, которые приходили. Вот. Это был очень сложный год, и тут, наверное, главный и простой ответ — это просто через боль мы, типа, делали это, там, беря... Есть слово «беря», интересно? Беря, так сказать, знания отовсюду вокруг. Ты знаешь, я вот такую мысль поймал, что очевидно, что человек может быть эффективен ну, определенное количество времени. И больше, чем ты можешь, ты не можешь. Ну, это факт, правильно? А если ты продолжаешь держать себя в тревоге в тот период, когда ты не можешь, и вместо того, чтобы дать себе отдохнуть, ты себя напрягаешь, это значит то, что ты и так не можешь. Ты продолжаешь вроде как дальше не мочь, но при этом ты не даешь себе отдохнуть. А значит, ты потом тоже не сможешь работать хорошо. Если ты хочешь эффективно работать, тебе нужно эффективно отдыхать. Ну, по-другому не работает. Мы все люди, и чем старше, я думаю, тем сложнее становится работать там большие объемы часов в сутки и так далее. Поэтому если ты не отдыхаешь, ключевая мысль в том, что ты себе вредишь. Ты хуже же делаешь результату. То есть ты думаешь, что ты такой герой, что ты не отдыхаешь, работаешь и так далее, а на самом деле ты нифига не герой. На самом деле ты просто хуже делаешь себе, компании, всем. И осознание этого дает тебе возможность побичевать себя за то, что ты себя бичуешь, и как следствие расслабиться.
7: Будем учиться у великих, как говорится. Возвращаю тебя обратно. Первую неделю в компьютерные игры, сериалы. Дальше как процесс развивается?
6: Ну, потом потихонечку. Знаешь, как там, недели две я прям вообще ничего не могу делать. Ну, у меня есть периодически какие-то встречи, или бывают какие-то суперважные проекты в моменте, которые я не могу отпустить.
7: Ну, я понял, это скорее локальное. Три дня чилю, потом бац, какая-то встреча важная
6: на
7: три часа.
6: Три часа в день, например, иногда час в день, иногда пять часов в день. Ну, как, вот, как получится. Вот. А потом уже потихонечку мне начинает становиться скучно. Я такой, типа, блин, игры уже надоели, что-то хочется поделать, хочется поработать. И я начинаю уже как-то смотреть сам, потихонечку вот это посмотрел, эти цифры поизучал, то поизучал, и начинаешь сам находить себе просто кучу работы. И все заново, то есть постепенно. Ну, то есть просто разный период нужен на то, чтобы отдохнуть. Иногда, правда, нужен месяц. Но если я отдыхаю месяц, может быть, я до этого там даже месяц или два там впахивал просто как ненормальный.
7: Философско-практический вопрос для того, чтобы ребята, которые нас смотрят, могли немножечко за собой понаблюдать и проанализировать. Каким образом понять, что вот тут мне нужно отдохнуть, а и как бы не спутать это с тем, что я просто лентяй-лоботряс? Это сейчас не про тебя. Это
6: не, я понимаю. Я
7: ты, наверное, себе это фильтруешь, но интересно вот такой, знаешь, непрошенный совет для тех, кто нас смотрит.
6: Да не, я просто почему задумался над тем, интересно, а ну типа, как вот у меня выражается лентяйство? Я вот не могу понять. Просто, чтобы советовать, надо же прочувствовать эту штуку. Понимаешь. Вот я пытаюсь понять, как я лентяйство вообще.
7: Давай я тебе помогу немножко распробовать. Смотри, это история, когда тебе что-то надо сделать, но ты не делаешь, хотя тебе надо. То есть вот ты, получается, лентяй.
6: Но если ты объективно понимаешь, что тебе надо...
7: Да.
6: Ну, пожалуй, да. За исключением тех случаев, когда ты физически не способен уже это сделать. Ну, под физически я понимаю и психологически, и эмоционально тоже. То есть это все как бы у меня вместе идет. Если ты реально не можешь сейчас никак, у тебя просто отвращение от всего, что ты делаешь, ну, иди отдыхай.
7: Вопрос с двойным дном, как говорится. Значит, бывает ситуация, что ты смотришь, понимаешь, надо это сделать, не можешь сделать, но причина не в том, что ты устал, ты просто дико не хочешь это делать. Бывает у тебя такое?
6: Ну, бывает, да. Грустная история.
7: Вот, в чем, давай здесь немножко поковыряемся, в чем соль? Что ты делаешь в такие моменты и почему наступает ситуация, когда что-то надо, а ты не хочешь?
6: Но тут есть два исхода. Первый исход — это я дотяну до тех пор, пока это не станет критично.
7: Классика жанра.
6: Самый простой вариант, да?
7: Да.
6: А второй вариант — это... Короче, есть такая картина классная. У какого-то художника, не помню какого, но я могу потом скинуть ссылку на эту картину, где заяц бежит от летящего за ним орла. И у меня как-то был период, когда из-за своей лени до этого момента я довелся до настолько плохого состояния, что мне как будто, ну все, мне конец. То есть, типа, дальше уже, ну все. То есть, даже если я что-то буду делать, скорее всего, у меня конец. Уже никаких шансов спасти себя нет. И я просто уже как убегающий заяц от этого орла бегу, и, скорее всего, меня ждет неминуемая смерть. Смерть в утрированном смысле, то есть, ну, как, какой-то плохой, очень плохой исход. Там, падение бизнеса, типа, я не знаю, там, потеря всех денег, что-нибудь такое, да? И пережив однажды такой момент, ты себе рефлексируешь и запоминаешь, что ты больше на месте этого зайца оказаться не хочешь. И это просто, мне кажется, штука, которую надо пережить, и потом ты просто перестанешь быть таким. Вот и все. То есть ты просто перестанешь лениться делать то, что по итогу. То есть тебе просто нужно понимать последствия. Всем нужно понимать последствия своих действий и бездействия. И как бы вот.
7: Это та ситуация, которую ты в начале нашего разговора упоминал? Что тебя подбило какую-то свою внутреннюю корону и был какой-то сложный этап?
6: Было несколько таких этапов.
7: А вот сейчас конкретно это что за ситуация была? С чем была связана?
6: Не могу.
7: Не могу, в смысле?
6: Не могу рассказать.
7: Чему тебя научила эта ситуация?
6: Нельзя, нельзя доводить до такого. Ну, то есть, если ты не делаешь вовремя то, что ты должен делать, ну, у тебя будут проблемы.
7: А тебе не кажется, что в данной конкретной ситуации в большей степени тебя довела не столько сама ситуация, сколько твое вот это вот эмоциональное восприятие и твоя реакция на ситуацию?
6: Ну, подожди, а тут же объективно последствия ужасные.
7: Да.
6: Это же не фантазия.
7: Но они же еще не случились.
6: Ну, если я сейчас не исправлю, то конец же.
7: Угу.
6: То есть уже страшно. То есть это уже близко к пику.
7: Так.
6: Это уже близко к катастрофе.
7: Так.
6: В этот момент уже все. Для меня уже это катастрофа.
7: Фраза...
6: Но это да, ты прав абсолютно, это мое восприятие.
7: Фраза, которая просто в продолжении будет фраза, которую я подчеркнул от тебя, но мне понравилась, я даже ее у себя опубликовал. «Не пускай страх в свою жизнь». Ты говорил, что у тебя где-то там она тоже там записана была там, или еще что-то.
6: Ни хрена себе.
7: Да, да,
6: крутая
7: да.
6: фраза. Спасибо, что записал.
7: Я тебе возвращаю, да. Ты рассказывал, что у тебя то ли там на этом, на экране, то ли где-то на чехле там было написано 4 фразы. И вот не помню, ты говорил тогда, не помню, ты говоришь, не помню 3, но 4-ю помню. Видишь, 4-ю забыл, я тебе напоминаю. Не пускай страх в свою жизнь. Что вот это же вот история, это как раз пропустить страх в свою жизнь, что еще событие, скажем так, не произошло. То есть, когда событие не произошло, ты уже эмоционально реагируешь на потенциал. Социальные последствия.
6: Слушай, а вот у меня нет советов никому в этом, на этот счет, потому что я не умею с этим работать на сегодняшний день. То есть, когда просто-напросто меня охватывает эта штука, я не способен ничего с этим сделать.
7: Прикольно.
6: Я сам по себе очень эмоциональный человек, как бы, и, ну, вот если меня захватила эмоция, я ничего с этим не могу сделать. Ну, в смысле, не до такой степени, что я иду драться, условно говоря, но, типа, я ничего не могу с этим сделать. То есть, я эту эмоцию буду проживать. И я пока не решу проблему, скорее всего, меня не отпустит тревожность.
7: Угу.
6: Надеюсь, я проживу долго.
7: Очень круто, что тебе к 26 годам удалось сформировать такое твердое восприятие себя, команды, компании, того, что вы делаете. И это, конечно, достойное уважение. Очень круто, продолжай. Я искренне восхищаюсь.
6: Мы не пишем же?
7: Пишем,
6: да?
7: Пишем.
6: А,
7: ну, хочешь, не будем писать.
6: Ну, ладно, давай. Вот, ну, мне нравится, я просто, ну, лестно, приятно.
7: Да-да-да, нет, я искренне, на самом деле, восхищаюсь тобой и вашей командой, и тем, что вам удалось сделать, поэтому прям очень круто. Поэтому я прям рад, что ты пришел, рад, что
6: спасибо, так спасибо тебе, что позвал, мне было очень приятно.
7: Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: колониальной Америке был период, когда табак использовали как средство расчета. Им платили за товары и услуги. Сегодня это звучит странно, но когда-то деньги могли иметь запах табака.
1: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Кабмин включил строительство и реконструкцию морских терминалов в обновленную схему территориального планирования. Для развития торгового мореплавания будут созданы зерновые терминалы в Махачкале и Новороссийске, контейнерные во Владивостоке, Находке и Астраханской области, а также терминал для нефти в Красноярском крае. В Ахтынском районе установили бюст героя России Султана Сулейманова. Мемориальную композицию разместили в селе Зрых на территории школы, названной в его честь. Автором скульптуры стал заслуженный художник России и скульптор Шариф Шахмарданов. 3 и 4 октября в парке Агёль состоится фестиваль каспийской рыбы. Мероприятие объединит кулинарные традиции, дагестанскую культуру и спортивные активности. Инициатором праздника выступает Комитет по рыбному хозяйству Дагестана. Посетителей фестиваля ждут выставка-ярмарка местных производителей, дегустации блюд, мастер-классы от известных шеф-поваров, полевой ресторан, экспозиция народных ремесел и концертная программа. В августе экспорт российской нефти из портов уменьшился на 12% по сравнению с июлем из-за снижения поставок через Черное море. Увеличение отгрузок в портах Балтики не может полностью компенсировать утраченные объемы. В правительстве отметили, что экспортная инфраструктура работает на пределе возможностей, однако добыча нефти в России может сократиться в этом году из-за недостаточной загрузки нефтеперерабатывающих заводов. В России наблюдается второй всплеск активности клещей, который может продолжаться до первых заморозков. Роспотребнадзор советует быть осторожными при сборе грибов и ягод. Необходимо носить светлую закрытую одежду и непромокаемую обувь, применять средства от насекомых и регулярно проверять себя каждые 20 минут. Прошлое лето в России оказалось самым жарким за всю историю регулярных метеонаблюдений, начиная с 1891 года. Главный синоптик Центра погоды ФОБОС Михаил Леус отметил, что особенно высокие температуры были зафиксированы на Урале и в Сибири. При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга практически не ощутили жары. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Улубий аул. Село в Карабудахкенском районе Республики Дагестан расположено в 13 километрах северо-западнее города Избербаш. Раньше аул назывался Байнак, но был переименован в 1927 году в честь известного революционера Улубия Буйнакского, местного уроженца. История Улубия-Улу Карабудахкенского района уходит в седую древность. Село существовало примерно с конца 7 и начала 8 веков и являлось резиденцией крымшаухалов. Владетели села брали дань с проходящих обозов по Великому Шелковому пути и ставили свою именную печать. По торговому пути, проходившему через территорию села, устанавливались транспортные связи за Кавказьем, Поволжьем и Средней Азией. Существуют материалы, упоминающие в период Средневековья о поселении Байнак-Билик. Марко Поло, известный венецианский путешественник, в 1271 году имел возможность наблюдать за населенными пунктами кумыков, землями Шамхальства и Байнак-Билика в своих путешествиях в Монголию, проезжая по Салтанской дороге. Также Адам Алиарий, который в составе посольства герцога Гольштинского в 1637 году отправился в Персию. Обратно ехал сухим путем через Шимаху, Дербент, Байнак и Терки. Он также описал владение, именуемое Байнак, и его жителей. Путешественник составил карты Персидской империи, куда входили Каспийское море и Кавказ. За долгую историю села в жизни селян происходили различные изменения. В Улубия-Ауле действовала джума-мечеть, построенная на средства шамхалов Тарковских, и еще 7 мечетей, построенных позже. Сегодня в селе имеется мемориальный музей славного сына Дагестана Улубия Буйнакского, трехэтажная типовая школа на 700 учащихся, детский сад, дом детского творчества, библиотека, спортивная школа, вырастившая целую плеяду известных спортсменов, среди которых мастера спорта, чемпионы мира и Европы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Принц был умен, образован и горд. Друзей у него не было, ведь он не дружил с теми, кто был ниже по происхождению. Королева боялась, что гордость помешает сыну. Король же, наоборот, считал, что гордость украшает его. Однажды принц со свитой отправился на рыцарский турнир. По дороге на них напала банда разбойников. Никто не уцелел, кроме принца, который сражался как лев. Его связали, приковали в пещере железной цепью и почти не кормили. Выжил он лишь благодаря одному бродяге, тоже пленнику, который тайком приносил ему еду. Однажды ночью бродяга прошептал ему на ухо: «Я вижу, что ты благородный юноша, и хочу тебе рассказать о своем плане». Высокомерный принц пробормотал сквозь зубы: «Я не разговариваю с бродягами». Вскоре армия короля разгромила разбойников и спасла принца. «Сын, мы узнали о тебе от бедняка, который от них сбежал. Он хотел бежать вместе с тобой, но ты отказался с ним говорить», — поведал отец. «Разговаривать с бедняками ниже моего достоинства», — ответил принц. «Глупость и гордость растут на одном дереве», — вздохнув, заметила королева. «На вершине гордости не держится вода мудрости», — согласился с ней король.
1: Притчи народов мира.

0: Значимо, важно. Диалог FM.
1: Это день в истории.
2: 5 сентября 1836 года был основан город Даллас, США. Даллас изначально задумывался как торговый центр. Выгодное расположение сделало его ключевым пунктом для торговли хлопком, а позже нефтью и технологиями. Для бизнеса Даллас стал успешным благодаря железной дороге и позже аэропортам и автострадам. Для предпринимателей это напоминание. Локация и доступ к транспортным коридорам – это важный фактор масштабирования. Город прошел путь от аграрно-сырьевой специализации к IT и финансам. Это пример того, как города снижают риски за счет развития разных отраслей. Сегодня в районе Далласа сформировался сильный технологический и телекоммуникационный кластер, модель, которую можно переносить на региональные проекты.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Когда вы, например, начинаете бизнес, вот что является ключевым при начале любого нового бизнеса? Многие, как правило, начинают думать, ну, это маркетинг, это продажи, это HR, это набор команды, это бизнес-план, это бухучет, это надо уметь разбираться в финансах и так далее, и так далее. На самом деле, это все тактика, планы и суета. Самое главное, вы должны для себя определить вот что. Вы должны четко понимать, что бизнес – это марафон. И в процессе занятия бизнесом вы обязательно будете много раз совершать ошибки и падать. Нету ни одного человека, который сделал бизнес или достиг бы какой-либо цели сразу. И причем я сейчас говорю не только про бизнес. Это любой вид человеческой деятельности. Когда вы начинаете любой вид человеческой деятельности, вас неизбежно ждут ошибки и определенные провалы. Стратегически самое важное с самого начала начинать только то дело, при котором вы будете каждый раз вставать после падения. А какое это дело может быть? Это может быть только то дело, которое вы любите. Если вы хотите начать бизнес, то прежде всего нужно определиться и найти то дело, в котором, если вы будете падать, у вас будет хватать энергии и мотивации заново вставать и двигаться дальше. Вот это номер один стратегическая задача при начале или старте нового бизнеса. Вторая стратегическая точка приложения усилий, можно сказать, это то, чтобы найти такой бизнес, желательно, если вы, например, его даже не сильно любите, но который давал бы немедленную отдачу, то есть быструю отдачу. Потому что когда вы получаете от бизнеса либо от любой вашей цели быструю отдачу, то эта быстрая отдача дает вам силы и энергию и мотивацию продолжать дальше. Таким образом, если вы хотите начать новый бизнес или любое новое дело, вы должны сконцентрировать внимание на двух вещах. Первое – выбрать то дело, которым вы готовы будете заниматься, невзирая на неудачи. А это, как правило, любимое дело или любимое занятие. Или второе – то дело, которое даст вам немедленную отдачу, благодаря которой ваша мотивация и энергия будет на высоком уровне, и она будет поддерживать вас во время ваших падений. Вообще, вопрос ошибок и падения – это достаточно большая тема. Самое главное, вот вы должны тоже еще усвоить такую вещь, что падение никогда не бывает плохим, и вы никогда не станете лузером или неудачником от того, что упали. Вы станете лузером или неудачником, если упали и не встали. А если после каждого падения вы встаете, то у вас есть огромный шанс стать победителем. Стратегия, если сказать по-простому, это мудрость, превращенная в план. Вот смотрите, когда мы что-то делаем, нас ждет очень много неопределенностей, и мы не понимаем, с какими препятствиями мы столкнемся. И предусмотреть все сценарии и все варианты невозможно. Единственное, что мы можем предусмотреть, это то, как мы будем реагировать и действовать в этих ситуациях. И это называется линия поведения. Так вот, линия поведения должна основываться на мудрости. Стратегия – это мудрость, превращенная в план. То есть у вас есть мудрость, жизненный опыт, мудрость, понимание, как себя вести в разных ситуациях. Вы вырабатываете эту линию поведения, которая является стратегией, а потом на основе этого вы составляете план. И тогда в вашем плане есть место для изменений. Вы всегда можете его подкорректировать, изменить, не отклоняясь от вашей цели. А вот что же такое инвестиции? Инвестиции без стратегии – это игра в казино. Вот для тех, кто думает, что он инвестирует или занимается инвестициями и так далее, на самом деле вы занимаетесь трейдингом. Если у вас нет стратегии, если у вас нет инвестиционной декларации своей, в которой выражается ваша инвестиционная стратегия, то вы, скорее всего, играете в казино. Что такое план без стратегии? План без стратегии – это просто список дел, который не объединен ничем общим или не объединен линией наиболее эффективного поведения. Вы должны понимать, что стратегия – это линия поведения в условиях или модель поведения в условиях неопределенности. И когда вы хотите достичь любых успехов или любых целей, то вы должны взаимодействовать с неопределенностью, потому что успеха обычно не бывает там, где все ясно и всем все понятно. Там до вас уже много людей потопталось. А успех всегда возможен там, где что-то не ясно, где есть риски.
0: Мысли вслух. Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Золотое правило денег. Фундаментом личных финансов, конечно же, является контроль бюджета. Киосаки считает, что во время кризисов очень важно в первую очередь держаться за то, что вы уже имеете, потому что это будет подспорьем для будущего большого капитала. И, конечно же, не стоит забывать золотое правило – деньги любят счет. Контролировать бюджет невозможно без скрупулезного учета доходов и расходов. Начать вести его просто. Нужно привыкнуть ежедневно записывать все поступления и траты. Для этой цели подойдут любые доступные методы. Вы можете опробовать их все, начиная от обычного блокнота и ручки и заканчивая специальными программами, которые пропишут оптимальный для вас бюджет сами. Роберт утверждает, что важно лишь начать и искать способы сделать этот процесс комфортным для себя. Такой учет полезен прежде всего тем, что воспитывает привычку к дисциплине, в том числе финансовой. Кроме того, он покажет, как расходуется семейный бюджет, позволит обнаружить необязательные расходы и создаст базу для планирования. Именно хорошо продуманный бюджет в вашем кармане точно заставит деньги приходить к вам следующие 12 месяцев. Слово, которое приносит деньги. Немаловажную роль в достижении финансовых целей в будущем году, по мнению Киосаки, сыграет личная мотивация, потому что это именно тот инструмент, который поможет вам справляться со всеми трудностями, а самое главное – преодолевать на первый взгляд сложные испытания. Поэтому перво-наперво вы должны знать свое почему. Проще говоря, важно понять, зачем вы хотите добиться успеха во всем, что связано с финансами. Вы хотите построить какую-то эффективную модель управления финансами и потом обучить ваших детей? Или вы мечтаете проводить больше времени дома со своей семьей и меньше работать? Возможно, вы хотите инвестировать больше, чтобы иметь возможность комфортно выйти на пенсию. Наклейте стикер с вашими «почему» на холодильник или разместите его на обложке вашего любимого ежедневника. В любое время, когда вам нужна мотивация, достаньте свой список «почему», чтобы напомнить себе о том, что для вас наиболее важно. Личная мотивация, по словам Роберта, это то, на что редко обращают внимание, но вооружившись таким инструментом, вы сможете спокойно зарабатывать большие суммы денег, следить за личным бюджетом, финансово прогрессировать и развиваться. В ногу с прогрессом. Одна из формул достижения богатства Роберта Киосаки гласит, что личная мотивация должна подкрепляться визуализацией прогресса. Вы должны чувствовать, что усилия и время потрачено не зря, потому не стоит в новом году стесняться рассказывать о своих достижениях друзьям и близким. Сколько денег вы сумели накопить? Какие книги по финансам смогли прочитать? Проговаривая свой успех, вы привлекаете еще больше возможностей в свою жизнь и на подсознательном уровне лучше переносите стресс, вызванный изменениями в жизни. Если с друзьями и близкими делиться такой информацией не получится, начинайте вести дневник, записывая все, что вы сумели сделать за день. И обязательно перечитывайте написанное перед сном. Также тщательно отслеживать личные успехи поможет так называемая дорожная карта, составленная из целей для будущего года. Начните год с денежных обуз. Для того, чтобы в долгосрочной перспективе преуспеть в своих финансах, важно, чтобы с трудом заработанные деньги пополняли ваш кошелек, а не шли на погашение кредитов и рассрочек. И именно долги и кредиты, по мнению Киосаки, чаще всего становились камнем преткновения для будущих миллионеров. Потому с денежными обузами нужно разобраться в первую очередь. Просчитайте дату, к которой вы объективно могли бы полностью рассчитаться с долгами. Затем выберите наиболее эффективный, на ваш взгляд, метод. Например, можно сначала погасить самый маленький долг, затем следующий и так до самого крупного займа. Можно сначала сконцентрировать усилия на займе, по которому у вас самая высокая процентная ставка, и погасить сперва его, а потом заняться другими долгами. Новый год должен быть лучше старого. Роберт Киосаки считает, что начинать заботиться о личных финансах с Нового года – это очень удачное решение, потому что это как начать жизнь с чистого листа. Вы можете трезво оценить, как прошел этот год, чего вам не хватало больше всего и к каким целям действительно стоит стремиться. Такой анализ – это задел на будущее, который поможет выбрать правильный путь к достижению богатства. Например, все больше людей хотят позволить себе после выхода на пенсию достойный отдых, путешествия, качественную медицину. Это глобальные цели, но вы можете начать двигаться к ним уже с Нового года. Попробуйте сделать то, чего большинство боится, а именно инвестировать. Подумайте, как это можно сделать, где взять деньги, накопить или сэкономить. Выберите для себя несколько инвестиционных инструментов помимо традиционных вкладов. Изучите, как они работают. Сначала попробуйте инвестировать небольшую часть денег, чтобы получить результат. Такой шаг сделает будущий год не похожим на предыдущий. Это будет движение вперед к богатству, успеху и исполнению желаний.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что неоценимую роль в раскрытии географических особенностей Дагестана принадлежит ученому Борису Добрынину, основателю научной школы физического страноведения? По итогам его исследований вышли две фундаментальные работы – «География Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики» и «Ландшафтные районы и растительность Дагестана». Научные экспедиции 1916 года дали возможность Добрынину внести уточнения в применявшуюся терминологию. Так, вместо неправильного термина «Нагорный Дагестан» Борис Добрынин ввел название «Горный Дагестан», так как последний по характеру рельефа представляет собой типичную горную местность. С тех пор новое название укрепилось в географической литературе.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мудро.
1: Если мы хотим рассматривать вложение в коммерческую недвижимость как способ получения пассивного дохода, очень важный момент – это площадь помещения. Есть эффективная арендная ставка, которую, в принципе, так или иначе может платить практически любой арендатор. И она варьируется там, от 150 там, до 200-250 тысяч рублей. Соответственно, если у нас площадь 40-60 метров, туда может зайти практически любой арендатор, эффективно использовать эту площадь и платить вам эту арендную ставку. Если это 100 метров, это уже немножко другой арендатор, но он также может зайти, активно работать в этой площади и платить эту арендную ставку. Однако, если мы говорим про такие площади, как 80 или 120, это чуть больше, чем нужно для того или иного арендатора. То есть 80 – это больше 60, 120 – это больше 100, и поэтому получается, что вот эти вот 20 дополнительных метров – это неэффективная площадь, которая будет неэффективно использоваться. По итогу она будет входить в ту же самую арендную ставку, но вы купили этот объект дороже, и поэтому ваша окупаемость объекта будет, конечно же, выше. Еще один важный момент, о котором стоит обязательно говорить, это смещение трафика. Наше помещение всегда должно находиться в самом интересном месте, там, где у нас идет движение людей, или там, где есть точки притяжения. И застройщик даже не всегда знает, где на самом деле сформируется тот или иной трафик. Дело в том, что центром притяжения всегда является продуктовый магазин. И, конечно же, у застройщика в большинстве случаев заложено место, где этот продуктовый магазин может находиться. Но по факту этот продуктовый магазин может открыться совсем в другом месте и полностью забрать за собой трафик. И поэтому ваше помещение, которое, казалось бы, находится в интересном месте, в дальнейшем не будет пользоваться спросом, потому что все люди пойдут в другое место, и, соответственно, вы не сможете сдать свое помещение. Поэтому всегда нужно знать, что конкретно происходит в этой локации. Для определения трафика мы должны ориентироваться на генплан застройщика. Однако в большинстве случаев в офисе продаж или менеджера они указывают вам макет. Макет – это всего лишь визуализация, и она далеко не всегда соответствует генплану. Также на генплане изображены очереди строительства, для того, чтобы мы могли понять, когда, что, зачем будет строиться, и когда на самом деле сложится трафик в наше помещение. Поэтому это дополнительная документация, которая запрашивается на специальных федеральных ресурсах, и с которой мы ознакомливаемся каждый раз, когда планируем выбрать тот или иной объект внутри жилого комплекса. Поэтому в любом случае, если нужен генплан, мы не обращаемся к застройщику, мы открываем Дом РФ карты новостроек, находим наш ЖК, находим наш корпус и по нему скачиваем необходимую нам информацию. Более того, мы там можем получить документацию, в которой мы поймем, какое количество квартир находится в этом доме и когда реально будет происходить ввод дома, а не то, что написано на сайте застройщика. Теперь самый важный вопрос, как же все-таки найти арендатора? И здесь нужно понимать, что нельзя заниматься своим помещением уже на ключах. Это нужно делать заблаговременно. Поэтому находим контакты всех сетевых арендаторов на сайте этих компаний, ищем, куда мы можем предоставить свою информацию и направляем туда презентацию своих помещений, в которых всегда должно быть написано площадь помещения, где конкретно находится это помещение, его визуализация, чтобы у арендатора как можно быстрее сформировалась картинка того, что конкретно вы ему предлагаете. Ну и, конечно же, это аренда, которую вы хотите получить. Если вдруг сложилась такая картинка, что вы не смогли найти себе арендатора до ключей, то в первую же очередь обязательно размещаем баннер на стекле своего помещения. И как бы это ни казалось чем-то странным и древним, на самом деле это единственная рабочая вещь, потому что когда менеджеры от арендаторов начинают ходить и изучать жилой комплекс, они смотрят, где двигается трафик, и в нем видят ваше помещение, видят ваш баннер, они звонят, уже конкретно понимая, что им нужно сесть в эту локацию. Очень важный нюанс, на который люди не обращают внимания, это электричество в помещении. Кажется, да, все можно решить, но вот за последний год с этим стали прям огромные проблемы. Потому что по договору долевого участия прямо в нем прописано, что вам предоставляют от 180 до 200 ватт на квадратный метр. И если вы счастливый обладатель помещения 50 метров, это означает, что у вас всего лишь 10 киловатт мощности. Опять-таки, хорошо, что у вас есть 10, потому что если у вас помещение 40 метров, у вас может быть и 8. А для любого арендатора минимум нужно 13, в идеале, конечно же, 15 киловатт. И вот здесь начинаются очень большие проблемы, где взять эту дополнительную мощность. Застройщики в связи с текущей ситуацией, конечно же, пытаются всяческим образом сэкономить, поэтому изначально закладывают очень низкую электрическую мощность в свои трансформаторные подстанции, которые в дальнейшем выводят в ваше помещение недостаточную емкость. И это проблема, с которой мы действительно встречаемся, поэтому здесь очень четко нужно понимать, что нельзя брать 30 метров, 35, 40, и нужно всегда ориентироваться на те ваты, которые заложены у вас в договоре долевого участия. Единственный вариант не столкнуться с проблемой по электрической мощности – это изначально взять площади чуть больше, чем вам необходимо. Ну, допустим, 60 метров. Потому что если мы берем 60 метров и 200 ватт на квадрат – это 12 киловатт. По факту это уже почти 13, и нам этого уже почти хватает для арендатора. Добавить там 1 киловатт – это не составляет никакой проблемы. А коммерческая недвижимость – это очень сложный продукт, и в нем нужно очень досконально разбираться. Если мы с вами говорим о том, что мы просто взяли красивую картинку, купили красивое помещение в красивом месте и еще и за большой ценник, то в 95% случаев это будет очень проблемный объект, после которого вы не захотите идти дальше и покупать следующую коммерческую недвижимость. Поэтому очень важно всегда читать документацию, смотреть реальное месторасположение объекта, оценивать все возможные трафики в этой локации, точки притяжения. Ну и, конечно, всегда нужно ориентироваться на цену. Потому что если вы покупаете объект в конце, он самый дорогой. И, соответственно, вы захотите арендную ставку, которая будет существенно выше, чем у тех людей, которые купили этот объект раньше. И, соответственно, арендатор просто не захочет с вами работать, потому что никто не хочет платить больше.
0: Хитро-мудро. Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Кабмин включил строительство и реконструкцию морских терминалов в обновленную схему территориального планирования. Для развития торгового мореплавания будут созданы зерновые терминалы в Махачкале и Новороссийске, контейнерные во Владивостоке, Находке и Астраханской области, а также терминал для нефти в Красноярском крае. В Ахтынском районе установили бюст героя России Султана Сулейманова. Мемориальную композицию разместили в селе Зрых на территории школы, названной в его честь. Автором скульптуры стал заслуженный художник России и скульптор Шариф Шахмарданов. 3 и 4 октября в парке Агёль состоится фестиваль «Каспийской рыбы». Мероприятие объединит кулинарные традиции, дагестанскую культуру и спортивные активности. Инициатором праздника выступает Комитет по рыбному хозяйству Дагестана. Посетителей фестиваля ждут выставка-ярмарка местных производителей, дегустации блюд, мастер-классы от известных шеф-поваров, полевой ресторан, экспозиция народных ремесел и концертная программа. В августе экспорт российской нефти из портов уменьшился на 12% по сравнению с июлем из-за снижения поставок через Черное море. Увеличение отгрузок в портах Балтики не может полностью компенсировать утраченные объемы. В правительстве отметили, что экспортная инфраструктура работает на пределе возможностей, однако добыча нефти в России может сократиться в этом году из-за недостаточной загрузки нефтеперерабатывающих заводов. В России наблюдается второй всплеск активности клещей, который может продолжаться до первых заморозков. Роспотребнадзор советует быть осторожными при сборе грибов и ягод. Необходимо носить светлую закрытую одежду и непромокаемую обувь, применять средства от насекомых и регулярно проверять себя каждые 20 минут. Прошлое лето в России оказалось самым жарким за всю историю регулярных метеонаблюдений, начиная с 1891 года. Главный синоптик Центра погоды ФОБОС Михаил Леус отметил, что особенно высокие температуры были зафиксированы на Урале и в Сибири. При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга практически не ощутили жары. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Словакии включает правила поведения в профессиональной обстановке, которые учитывают культурные особенности страны. Некоторые аспекты этикета – приветствие и прощание, деловые переговоры, правила дарения подарков и деловой переписки. Приветствие, рукопожатие и прямой зрительный контакт. Мужчины первыми протягивают руку, затем женщина. Некоторые дамы могут отказаться от рукопожатия, предпочитая легкий поклон головой. Прощание – обмен рукопожатиями. Иногда достаточно одного приветствия без рукопожатия. Установление контакта. Для новых встреч – знакомство. Для знакомых – приветственный маленький разговор – small talk. Обсуждение ключевых моментов. Стороны уточняют формат встречи и ее продолжительность. Прояснение позиции партнера. Участники обозначают свои цели и задают вопросы, ответ на которые хотят получить в ходе переговоров. Финальная стадия – закрепление договоренностей. Решение, принятое в ходе переговоров, фиксируется в протоколе встречи или электронном письме. Важно поблагодарить партнеров за встречу и завершить переговоры на позитивной ноте. Подарки не обязательны, но служат приятным жестом. Если подарок выбран, он должен быть уместным и отражать культуру или продукцию компании. Не рекомендуется дарить, например, хризантемы или калы, которые считаются традиционными похоронными цветами. Также не стоит дарить дорогие подарки, так как в большинстве компаний существуют ограничения на их стоимость. Подарок вручается в конце встречи или после успешного завершения переговоров и обычно открывается сразу после его получения. Приглашение на встречу принято отправлять по электронной почте, указывая место, время и предполагаемую продолжительность. В письмах используется профессиональный и уважительный тон, вопросы формулируются четко и коротко. Подпись в электронной почте – профессиональная, с указанием имени, должности и контактной информации. Своевременные ответы. Рекомендуется отвечать на письма в течение 24-48 часов, даже если это просто подтверждение.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Ашты – одно из старинных селений. Население говорит на кубачинском диалекте даргинского языка. Первое упоминание Ашты в источниках относится к 1227 году. В 1318 году в Ашты переселились жители аула Анчепчи, располагавшегося возле Кубачи, о чем гласит надпись на восточной стене Аштынской джума-мечети. Однако можно утверждать о существовании Ашты в еще более ранний период, в эпоху раннего Средневековья. В средние века Ашты входил в состав небольшого феодального владения Зирих-Геран в бассейне реки Улучай со столицей в Кубачи. В переводе с персидского Зирих-Геран означает «изготовители бронекольчуг», так как основным занятием его жителей являлось производство оружия и защитного воинского снаряжения. В новое время Ашты являлся политическим центром вольного общества Буркундарго, старая Даргиния, куда также входили аулы Кунки, Худуц, Анклук, Амух, Чирак, Цирхе. После завершения Кавказской войны и окончательного утверждения Российской империи на Восточном Кавказе, Ашты был включен в состав Ашты-Кулинского наибства Казикумухского округа Дагестанской области. В 1921 году в Ашты была установлена советская власть, после чего был образован Аштынский сельский совет в составе Уркарахского участка Кайтага-Табасаранского округа. В марте 1930 года был создан Аштынский колхоз, который в советское время считался одним из лучших в Дагестане.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Международная группа ученых, включая Кембриджский университет, планировала оценить возможный вред долгого просмотра телевизора для людей с высоким риском развития сахарного диабета, поскольку они склонны к развитию атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Результат исследования ожидаем. Чем больше времени человек тратит на ТВ, тем выше риски болезней сердца и сосудов вне зависимости от склонности к диабету. Выводы ученых опубликованы в журнале Ассоциации кардиологов США. Просмотр телевизора 2 часа в день и больше ассоциируется с повышением сердечно-сосудистых рисков на 12%, независимо от генетического риска диабета второго типа. Если смотреть телевизор меньше 1 часа в день, то повышенный риск болезни сердца не наблюдается, даже у склонных к диабету людей. Даже если у вас высокий риск диабета, но при этом просмотр телепередач занимает не более часа в день, то 10-летний абсолютный риск болезни сердца и сосудов будет меньше, чем при частом просмотре ТВ и низком генетическом риске. 2,13% против 2,46%. Ранее ученые также установили связь между длительным, более 3 часов ежедневным просмотре ТВ и более высоким риском развития деменции. Наша жизнь состоит из множества мелочей, которые во многом определяют состояние нашего здоровья. Люди, которые много смотрят телевизор, как правило, мало двигаются, едят много мусорной пищи, недостаточно общаются и так далее. Это все ведет к физическому и умственному нездоровью, прокомментировала выводы ученых врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухрам Павлова.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 5 сентября 1850 года в США была основана American Express, изначально как курьерская служба и экспедитор. Позже компания стала одним из лидеров в сфере финансовых услуг и платежных решений. Сначала компания зарабатывала на перевозке ценностей и экспресс-доставке. Затем развила сеть агентов и стала предоставлять денежные переводы. В 20 веке сделала ставку на кредитные карты и корпоративные платежные решения, став тем самым стандартом для командировок и бизнес-расходов. Диверсификация на базе сильной сети и доверия клиентов позволяет компании переезжать из одной ниши в другую. Фокус на удобстве и безопасности транзакций создает долгосрочную ценность. American Express закрепилась именно там, где бизнесу нужны прозрачность и контроль расходов. Репутация и агентская сеть – это стратегический актив. Масштабирование через доверенных партнеров работает даже в цифровую эпоху.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня я хочу поговорить о том, почему тяжелый труд не обязательно приведет вас к успеху. Всегда ли тяжелый труд приводит к успеху? Он может являться его частью, но одного лишь упорного труда недостаточно. Довольно сложно принять тот факт, что, несмотря на все ваши старания, вы так и не достигли своих целей. Возможно, у вас есть установка, что если будешь много работать, то обязательно всего добьешься. Это правда лишь в том случае, если вы усердно работаете над нужными задачами, в правильном порядке, для продвижения в сторону правильной цели. Когда я был молодым, я работал на ферме. Я вставал в 5 утра, когда было еще темно. Выходил на поле с рассветом и работал до заката. Я очень-очень тяжело работал в поле, но так и не заработал много денег. И, конечно, я не развивался, и, конечно, не выстраивал карьеру. Поэтому одной тяжелой работы мало. Нужно работать над нужными задачами и продвигаться в правильном направлении. Ведь даже если вы усердно работаете над своей целью, одного лишь тяжелого труда недостаточно. Итак, гарантирует ли тяжелый труд успех? В целом, нет. Поэтому я хотел бы поделиться с вами парой советов, чтобы вы смогли направить энергию в нужное русло для достижения ваших целей. Во-первых, четко определите свою цель. Обозначьте финальную точку, и из этой точки продумайте шаги в обратном направлении до вашего сегодняшнего положения. Достижение цели можно сравнить с карабканием по лестнице. У вас есть определенные шаги. Обязательно запишите их на бумаге. Всегда переносите свои мысли на бумагу. Думайте на бумаге, размышляйте на бумаге. Чем больше времени вы отведете на планирование, тем больше и быстрее вы достигнете в жизни. Есть такое правило 10 к 1. Каждая минута, которую вы потратите на планирование своих шагов, сэкономит вам 9 минут при их воплощении. А значит, есть смысл потратить как можно больше усилий на планирование, прежде чем приступать к действиям. Недавно я прочитал одну историю об Эйнштейне. Его спросили: если бы у вас был один час, чтобы разрешить великую задачу, скажем, вам надо предотвратить конец света, и у вас на это всего час, как бы вы им распорядились? И он отвечает: первые 55 минут я бы изучал задачу и только 5 минут действовал. То есть большую часть времени он думает над проблемой, прежде чем решает ее. Так и нужно поступать, когда хотите достичь цели. Второй мой совет – придерживайтесь наилучшего плана. Обычно цель можно достичь несколькими способами. Ваша задача – выбрать наилучший план. Старайтесь работать с умом, а не до ночи. А какой же путь наиболее эффективный? Можно спросить совета у знакомых, чтобы точно быть уверенным, что вы планируете все сделать правильно и вовремя. Мой третий совет. Не забывайте контролировать процесс и ищите новые способы улучшить ваши методы работы. Так вы всегда сможете понять, что сбились с пути, если чувствуете, что стали больше и тяжелее работать, а продвижения никакого нет. Не стоит слепо преследовать цель. Нужно адаптироваться к каждому новому уровню. Недавно в Институте менеджмента было проведено исследование, в результате которого стало понятно, что приспособляемость — это самое важное качество, которое нужно развивать, чтобы стать успешным. Будьте гибкими, адаптируйтесь, открывайтесь новому. Внедряйте в работу новые методы и подходы.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог-ФМ.
2: Сколько сейчас акционеров у Додо Пицца, у Додо Брендс, у вашей головной компании?
3: У нас несколько сотен акционеров-миноритариев, поскольку компания проходила в 2015-2016 году через такое народное IPO, да, когда мы привлекали внебиржевыми инструментами акционеров-миноритариев, они входили в капитал, и на текущий момент, соответственно, это вот такое тоже большое и отдельно живущее сообщество, с которым мы ведем диалог, которое, кстати, частично пересекается с нашим сообществом франчайзи. Да? То есть у нас есть франчайзи, которые выступают в двух ролях.
2: Это очень интересно. А существует вообще какая-то ликвидность этих акций? Существуют, я так правильно понимаю, какие-то внебиржевые торги? И по какому уровню оценки проходят сделки?
3: У нас достаточно активный вторичный рынок, то есть владение акциями Додо Пиццы – это нормальный ликвидный актив, и при необходимости акционер может эти акции продать. У нас существуют чаты для акционеров, где, собственно, желающие продать или купить акционеры предлагают свои цены, поэтому вы можете зайти в этот чат и посмотреть всегда, по каким ценам есть офферы на рынке сейчас.
2: Ну, а так сможешь примерно так вот порядок? Ну, может, давай прямо сейчас зайдем, посмотрим, если можно.
3: На текущий момент наша акция, стоимость одной акции оценивается в 3-3,5 тысячи рублей в зависимости от размера пакета, что примерно соответствует капитализации компании в 200 миллионов долларов или 20 миллиардов рублей.
2: То есть, у вас как бы очень хороший мультипликатор. Если ты сказал EBITDA 1.5 миллиарда, но из этой беды, понятно, надо как минимум отрезать амортизацию на ваши собственные точки, уменьшить на налог на прибыль, который был 20%, а в этом году будет уже 25%. Но, в принципе, я думаю, что такая чистая прибыль у вас порядка миллиарда останется. То есть, в принципе, вас оценивают в 20 прибылей. Это очень хороший мультипликатор, который, я думаю, соответствует скорее технологическим компаниям. Каковой, наверное, вы себя в первую очередь и считаете?
3: Я думаю, что все-таки наш реальный мультипликатор был бы ближе к 7-10, такой вот эффект мультипликатора в 20 получился из-за того, что наш прошлый год был реально инвестиционным годом. И мы в прошлом году инвестировали порядка 1.5 миллиарда рублей в наши стартапы. То есть если бы мы...
2: Которые попали как OPEX, правильно?
3: Да. Да.
2: Ну, то есть, если бы не ваши инвестиции, которые вы списываете на OPEX, ваша реальная прибыль, ваша EBITDA была бы тогда 3 миллиарда, ну и, соответственно, прибыль была бы там 2 с чем-то, правильно?
3: Примерно.
2: И тогда мультипликатор был бы, чуть меньше 10.
3: Да, такой порядок цифр совершенно.
2: Окей. Ну, в любом случае, вы покоряете новые рынки, вы находитесь в инвестиционной фазе.
3: Да, причем мы инвестируем в два канала, мы продолжаем инвестировать в международный рост Додо Пиццы, и мы много инвестируем в наш новый источник роста, в Drinkit, это сеть кофеен. Сейчас там порядка 60 кофеен, но у нас большие амбиции, мы хотим дорастить этот бизнес до сопоставимых с пиццей масштабов.
2: Мне кажется, это достаточно легко сделать, учитывая то, что все-таки рынок и еще менее консолидированный, кофеен, чем тот рынок, на котором ты уже присутствуешь. И плюс у тебя огромная база существующих франшизи, правильно?
3: Я бы еще добавил к тебе, почему мы инвестируем именно в кофейный рынок, потому что кофейный рынок очень сильно растет, и в России есть еще очень большой потенциал догонять, скажем так, высокоразвитые страны по количеству потребления кофе в чашках на человека.
2: Давай мы поговорим про международную экспансию, потому что мне кажется, это тоже уникальная составляющая вашего бизнеса в том, что вы одна из немногих российских компаний, которая сумела масштабировать ваш бизнес не просто за пределы России, не просто в страны СНГ, а еще и покорила более 20 стран мира. Насколько оказалось сложно масштабировать франшизу за периметр России, за периметр СНГ, давай даже так поставим вопрос. Какие у вас такие основные были открытия, какие рынки, может быть, оказались наиболее перспективными?
3: Спасибо тебе большое за то, что ты употребил слово «покорили». Я думаю, что пока его в отношении нашего международного бизнеса произносить было бы преждевременно, потому что по факту те рынки, где мы реально номер один, это только Россия, Казахстан и Беларусь сейчас. На всех остальных рынках мы стартап, мы боремся с нашими международными конкурентами, с локальными игроками, и это еще большой путь, который нам предстоит идти. Если говорить про то, какие инсайты мы извлекли из международного развития, то, конечно, самый первый инсайт, который, наверное, извлекла компания, да, это было то, что все не так легко, как на российском рынке. Да, на российском рынке какую-то долю нашего успеха, наверное, значимую и на некоторых смежных играло то, что здесь не было большого консолидированного конкурента нигде, кроме Москвы. Когда ты заходишь в другие страны, на энтузиазме, да, рассчитывая, что вот здесь сейчас у тебя будет такая же высокая выручка и прибыль, как в России, ты постепенно понимаешь, что здесь есть свои бренды, да, международные, местные, а ты еще один бренд no-name, и для того, чтобы здесь закрепиться, тебе нужно очень хорошо работать, очень долго инвестировать, покрывать рынок, и только тогда у тебя успех, может быть, придет. Да, это такой первый наш большой инсайт, который был и у нас, как управляющей компании, у наших партнеров, которые начали выходить в международку. Второй инсайт, который, наверное, был у наших партнеров в франчайзе, это то, что мы не можем на каждом рынке обеспечить такую же поддержку, как в России. Да, в России у нас есть закупочная сила, и единый централизованный маркетинговый фонд, и очень глубокое понимание рынка. Выходя на каждый новый рынок, франчайзи в значительной степени разбирается в нем сам и нарабатывает эту экспертизу самостоятельно и учится работать на нем, привлекает каких-то местных партнеров и так далее. Ну и третий большой инсайт, я думаю, что это агрегаторы. Мы в России на некоторых смежных рынках, зайдя раньше агрегаторов, в общем-то, были в достаточной степени уверены, что наше приложение — это наш ключевой и единственный канал продаж. Но когда ты заходишь на рынок, где агрегаторы являются стандартом, у тебя нет другого выхода, кроме как долго-долго работать с ними, пытаясь наработать клиентскую базу, и только после этого рассказать большому количеству людей о том, что можно скачать твое приложение к тебе на смартфон. И сейчас по факту на многих рынках мы нарабатываем эту экспертизу, учимся с ними как-то сосуществовать, работать, изучаем законы этого мира.
2: Супер. Расскажи, пожалуйста, какой из международных рынков стал для вас самым успешным и почему?
3: Конечно, Казахстан. Казахстан — наш второй базовый рынок, это 8% нашей выручки. Сегодня у нас в Казахстане сеть номер один не просто на пицца-рынке, да, мы сеть номер один на рынке общепита в Казахстане, мы больше, чем компании большой тройки и по выручке, и по количеству ресторанов, абсолютные лидеры. И сегодня у нас в Казахстане есть также и офис, и не только бизнес, но и юридическое физическое присутствие, и мы немного в шутку, но уже серьезно называем себя российско-казахской компанией. Это действительно так. И я думаю, что у этого рынка еще огромный потенциал. Мы тоже очень много внимания инвестируем в него.
2: Супер. А если смотреть на международные рынки за периметром СНГ?
3: У нас сейчас два фокусных рынка. Это Объединенные Арабские Эмираты, и конкретно Дубай, и это Турция. И на эти рынки большие, высококонкурентные, мы вышли с обновленной моделью. Дубай мы покрываем сразу большим количеством наших партнеров, да, мы разделили его на сектора, партнеры открывают там пиццерии в Турции, мы взяли три города на Средиземноморской ривьере, Измир, Анталия и Мерсин, и в каждой из них вышло по одному нашему партнеру из России и, соответственно, Казахстана. И за прошлый год мы достаточно построили там уже достаточно крупные в наших масштабах сети. Турция вышла у нас на 4-е место среди всех стран по количеству пиццерий. В Турции сейчас 17 пиццерий, в Дубае их 10. Но, конечно, нам еще предстоит долго в эти рынки проникать, потому что там работают очень крупные международные сети, с которыми конкурировать достаточно сложно.
2: Расскажи, пожалуйста, как Додо Пицца адаптирует модель бизнеса под разные страны. А я напомню нашей аудитории, что Додо Пицца на сегодня присутствует уже в 23 странах за периметром Российской Федерации.
3: Я думаю, что первое, что, естественно, требует адаптации, это продукт, потому что в каждой стране свои кулинарные традиции, свои рецепты. И у нас есть уникальные кейсы адаптации в Африке, в Юго-Восточной Азии. Пицца с разными экзотическими фруктами. Да,
2: не только с ананасами, да?
3: Не только с ананасами, есть даже пицца с дурианом. Соответственно, мы адаптируем в первую очередь рецепты под вкусы местной аудитории. Второе, что требует адаптации, это, конечно, формат, потому что где-то качает ресторан, где-то качает доставка, зачастую это зависит от климатических условий. Очень много зависит от тех материалов, которые доступно здесь достать. Ты не можешь построить одинаковую пиццерию в Магадане и в Нигерии. Например, просто технически не можешь этого сделать. Ну и третье — это адаптация системы, это перевод ее на соответствующий язык, это перевод стандартов, перевод нашей базы знаний, это интеграции с различными местными сервисами и с местным законодательством зачастую. Вот, наверное, ключевые вещи.
2: Расскажи, пожалуйста, про самые большие неудачи в бизнесе Додо Брендс. Уверен, они у вас были.
3: Конечно, были. И, наверное, самая болезненная для меня история — это наш кейс с Донер 42, с нашим донерным стартапом, который мы вынуждены были закрыть в прошлом году. Мы действительно недооценили и сложность этого продукта, сложность этого рынка, и нам не удалось выстроить там какую-то стройную, масштабируемую бизнес-модель. Мы делали несколько разных итераций от такого более крафтового продукта до совсем недорогого и массового на очень маленькой точке по квадратам, но в конечном итоге так и не нашли пока с этим продуктом product market fit. Почему я говорю, что для меня это было очень болезненно? Потому что, во-первых, я люблю сам продукт, да, во-вторых, я даже этот кейс защищал, когда учился на MBA, и комиссия из профессоров, послушав, сказала, что это будет очень крутая история, вот, но, к сожалению, она не сложилась, хотя вроде бы все было сделано в рамках фундаментальных бизнес подходов и знаний.
2: В какую сумму компании Додо обошлось закрытие проекта Донор?
3: Порядка 400-500 миллионов рублей, как считать, в зависимости от...
2: Это значимо, это действительно большие деньги для вашего бизнеса.
3: Да, конечно.
2: Да, да. Расскажи, какие еще у вас были неудачи?
3: Кроме Donor, у нас был еще один стартап, который закрыли в прошлом году. Это технологический стартап, он назывался Menuza. И там все было скромнее по деньгам, но, наверное, главный вывод, который мы сделали, это то, что стартапы делать сложно. Это сложно энергетически для команды, это капиталоемко. И самое главное — это фокус. И это как бы тоже большая сила взять и зафиксироваться, если что-то у тебя не получается, и сфокусироваться на чем-то, что получается лучше. Поэтому сейчас мы сфокусировались на международной Додо Пицце и Drink It.
2: Были какие-то страны, где у Додо не получился бизнес? И почему?
3: Да, конечно, были. Мы в целом попробовали себя, наверное, в трех самых сложных странах мира. Это Китай, это США и это Великобритания. Из всех их мы по разным причинам ушли. Из Великобритании это было по геополитическим причинам. В 2022 году из Китая мы ушли по своему собственному решению, поскольку поняли, что мы просто пока не тянем этот рынок с точки зрения готовности в него инвестировать, хотя у нас там, кажется, получался достаточно крутой продукт. В США тоже была своя определенная история, там закрылись наши франчайзи, вот, но мы не очень инвестировали в этот рынок, скорее просто пробовали в определенный момент себя в разных местах земного шара. Наверное, ключевые выводы здесь — это то, что я уже не раз сказал. Самое главное — это фокус и это готовность долго инвестировать в конкретный конкурентный рынок, делая на нем классные продукты покрытия.
2: Для развития вашего бизнеса какие у вас способы получения информации? Вы исследуете какие-то международные компании? Вы исследуете какие-то смежные индустрии? Уверен, что вы смотрите гораздо шире, чем ваш собственный бизнес. Уверен, что вы смотрите шире, чем бизнес еды. Вот какие-то есть примеры, когда вы из разных отраслей брали какие-то идеи, которые вас вдохновляли, и применяли их в своем бизнесе?
3: Ты знаешь, в первую очередь мы стараемся смотреть на клиента. И вся наша аналитика, она как бы делается так, чтобы извлекать инсайты именно из клиентского поведения. Причем мы стараемся действовать по-разному. Мы стараемся смотреть на большие данные, мы стараемся проводить исследования, мы стараемся разговаривать с нашими клиентами напрямую. У нас есть такая большая традиция, это гемба, когда все лидеры, управляющие компании, все партнеры сами выходят на кухню, сами выходят на доставку, производят конечный продукт, общаются с гостями. Я, например, сам перед Новым годом мыл полы в пиццериях, и это был достаточно интересный опыт с точки зрения того, как все это в жизни на практике происходит. И в первую очередь я бы советовал идти туда, где создается ценность, а не пытаться найти какие-то инсайты, скажем так, извне вашего конкретного бизнеса. Все внутри. Но, конечно, нужно и формировать насмотренность, да, нужно как минимум ездить по миру, да, ездить по странам, смотреть, где какие тренды, какие продукты, читать книги, читать отчеты. В общем, это некая комбинация из твоего субъективного личного опыта и большого количества знаний, которые есть в мире. На стыке этого рождается хороший продукт.
2: Супер. У вас 150 партнеров-франчайзи. Какие элементы сообщества у вас присутствуют, и как вы управляете этим сообществом?
3: Ты знаешь, у нас достаточно плоская структура, и у нас есть чат, в котором есть все франчайзи, все лидеры управляющей компании, каждый франчайзи может там поднять интересующую его проблему, и лидеры будут, соответственно, коммуницировать и отвечать с франчайзи напрямую. У нас есть практика собираться всем вместе раз в год на большое событие в июле, съезд партнеров, когда мы рассказываем нашим франчайзи о том, куда идет компания в целом и какие новинки мы планируем вводить в продукте, в производственном процессе на ближайший год. Наконец, у нас есть совет партнеров, это выборный орган наших франчайзи, который меняется каждый год и который вместе с менеджментом управляющей компании, соответственно, помогает управлять бизнесом, и мы решаем какие-то общие боли нашего партнерского сообщества вместе через вот этот институт.
2: Супер. Ну, я не просто так спросил этот вопрос, а дело в том, что сейчас группа единомышленников, в которой тоже нахожусь я, мы делаем предпринимательское сообщество как раз с идеей помогать предпринимателям расти, причем этот рост не только с точки зрения масштабирования бизнеса, да, но и с точки зрения личностного развития, с конечной целью помогать компаниям добиваться более высоких результатов, в том числе увеличивать капитализацию, внедрять какие-то передовые технологии. Мы будем создавать базу лучших практик и активно вот эти знания, такое создавать пул знаний, который такую среду, которая будет помогать предпринимателям обмениваться друг с другом. Поэтому, если у тебя будет желание к этому сообществу присоединиться, мы с большим удовольствием тебе более подробно расскажем. Вот, возможно, у нас какие-то возникнут совместные идеи, как принести вообще вклад в развитие предпринимательства в России. Хотел обсудить с тобой еще одну достаточно чувствительную тему, но, тем не менее, она волнует нашу аудиторию. Недавно был такой случай, когда «Кухня на районе», один из сервисов готовой еды, да, тоже с онлайн-доставкой, видимо, нарушил там какую-то цепочку контроля продукции, и в итоге пострадало более 300 человек, которые заразились ботулизмом. Это острая форма отравления, да, еще раз для нашей аудитории. И, честно говоря, эта тема, ну, которая всех волнует, как ДОДА обеспечивает контроль качества приготовления еды.
3: Да, это действительно сложная, где-то даже трагическая история. И, конечно, хочется пожелать здоровья всем, кто пострадал. И на базе, в том числе, этого кейса мы, наверное, как все игроки общепита, еще раз максимально внимательно перепроверили себя, все свои процессы от поставщиков до кухонь. Но надо сказать, что в ДОДА всегда чистота была возведена в такой абсолют, и у нас действительно выстроена сильная система независимого аудита поставщиков. Мы регулярно проверяем, проводим аудиты и в наших пиццериях. Это происходит неожиданно, да, для команды этой пиццерии. И уделяем максимальное внимание пищевой безопасности. Ну и у нас есть определенная все-таки защита, связанная с самой сутью нашего бизнеса. Да, у нас сердце всей нашей кухни — это печь. И действительно, в печи при высоких температурах практически никакие вот эти организмы не выживают. Поэтому всем нашим клиентам будьте уверены, что мы максимально делаем все для того, чтобы наша пицца была не только вкусной, но и безопасной.
2: Супер. Дим, спасибо тебе огромное. Спасибо за твое время. Я желаю всяческих успехов твоей команде. Я желаю, чтобы бизнес ваш процветал и чтобы вы стали лидером не только в России, Казахстане и Белоруссии, а еще на многих-многих международных рынках. Спасибо тебе.
3: Спасибо большое, что пригласил.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: 10 лет. Издатели массово печатаются в Китае из-за дефицита материалов в России, что привело к сокращению штата отраслевых компаний на 30%. Крупнейший игрок рынка «Просвещение» уменьшил заказы у типографии на 30%. Распределение объемов между полиграфическими площадками зависит от экономической ситуации, тиражности и сезонности производства. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ярак Казмаляр. Село в Магарамкентском районе Республики Дагестан. Оно расположено на границе Дагестана и Азербайджана на северном побережье Самура. Основной частью населения Ярак Казмаляра является выходцы из ныне покинутого селения Верхний Ярак. Ярак располагается на южно-восточном склоне лесистого холма. Ввиду того, что село имело благоприятное географическое расположение, оно, как и Касумкент, занимало центральное положение в экономической, культурной и политической жизни кюринцев. По воскресеньям из различных торговых центров Восточного Кавказа на Иракский базар приезжали купцы. Иракцы торговали древесным углем, дровами, зерном, фруктами и так далее. Женщины занимались домашним хозяйством, ткали пестрые паласы и хурджины. В 1928 году бурные воды Самура затопили село. Иракцам пришлось в третий раз менять место жительства. На новом месте был организован колхоз «Бахар». Также построили новую школу. Позже, в 1935 году, в колхозе построили свою гидроэлектростанцию. Известно, что в годы Великой Отечественной войны более 80 иракцев погибли на полях сражений. Возле Ярака Казмаляра имеются родники, которые обеспечивают водой жителей села. Село газифицировано, улицы покрыты асфальтом. Сейчас иракцы разбросаны по всей России. Среди них есть врачи, ученые, строители, банкиры и журналисты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Как не обижаться на оскорбление? Один человек стал публично оскорблять Омара Хайяма. «Ты безбожник, ты пьяница и вор». В ответ на это Хайям лишь улыбнулся. Наблюдавший эту сцену, разодетый по последней моде юноша, спросил Хайяма: «Как же ты можешь терпеть подобные оскорбления? Неужели тебе не обидно?» Омар Хайям опять улыбнулся и сказал: «Идем со мной». Юноша последовал за ним в запыленный чулан. Хайям зажег лучину и стал рыться в сундуке, в котором нашел совершенно никчемный дырявый халат. Он бросил его юноше и сказал: «Примерь, это тебе подстать». Юноша поймал халат, осмотрел его и возмутился. «Зачем мне эти грязные обноски? Я вроде прилично одет, а вот ты, наверное, спятил». И бросил халат обратно. «Вот видишь, — сказал Хайям, — ты не захотел примерять лохмотья. Точно так же и я не стал примерять те грязные слова, которые мне швырнул тот человек. Обижаться на оскорбление, звучащее в твой адрес, все равно, что соглашаться примерять лохмотья, которые нам швыряют», — спокойно заметил Хайям. «Всегда помни, человек, который оскорбляет, просто хочет скрыть, что его жизнь не удалась. И если вы не ответили на оскорбление оскорблением, знайте, вы победили».
0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна. Притчи народов мира.

0: Значимо,
1: важно.
0: Диалог FM. Это день в истории.
2: 5 сентября 1827 года в Россию учредили морское министерство. На первый взгляд, чисто военное событие. Но если посмотреть с позиции управления экономики, это был настоящий кейс по выстраиванию крупной централизованной системы. До этого морские дела дробились разными ведомствами, и решения принимались медленно, а ресурсы распылялись. Создание министерства позволило собрать все в одном центре. Планирование строительства кораблей, снабжение, подготовку кадров, контроль бюджетов. Это классический переход от фрагментированной структуры к единому управленческому контуру. И этот переход дал быстрый экономический эффект. За счет единой системы планирования сократились сроки постройки кораблей, снизились издержки на снабжение, а подготовка кадров стала системной, то есть ресурсы начали работать на результат. Результат, а не растекаться по разным кабинетам. Для современного бизнеса урок очевиден. Когда процессы разнесены по разным подразделениям, без единого центра ответственности растут не только сроки и затраты, но и риски несогласованности. Так что история морского министерства – это не про флот, а про то, как грамотная управленческая архитектура помогает добиваться масштабных целей. И этот принцип работает одинаково хорошо и на верфях XIX века, и в современных проектных офисах.
0: Значимо,
1: важно.
0: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8.
2: Мысли вслух.
3: Алексей Ситников. Доктор экономических, психологических и философских наук.
4: Я провел 70 марафонов, таких двухнедельных. На этих марафонах защитил свою первую докторскую по психологии, как раз по НЛП. 90-го года мы работали с Ельциным. В 95-м мы уже создавали «Наш дом Россия». В 96-м мы уже были одним из ключевых в штабе Ельцина и разработали эту стратегию победы через Лебедя. В 99-м мы рассчитали полностью стратегию создания новой партии, которая тогда называлась «Единство», сейчас называется «Единая Россия». Кто в 89-м, 91-м, 90-м ходил на эти тренинги? А те, кто понимали, что мир скоро очень изменится и нужно самому поменяться. И наши ученики, а их оказалось около 10 тысяч, в 90-е и в начале 90-х, вот они и начали создавать, или были более внутренне готовы создавать вот эти новые проекты. Обратили, наверное, внимание, сейчас очень много разных лидерских программ. Лидеры России, лидеры третьего тысячелетия, лидеры 21 века. И тут вдруг кто-то недавно решил изучить, каких результатов добились эти выпускники относительно тех, кто учился не на лидерских программах. И оказалось, что выпускники лидерских программ не показали никаких статистически значимых отличий от выпускников любых остальных профессиональных программ. И когда пришли к генетикам и задали вопрос, как так, то генетики улыбнулись и ответили, да мы вам уже 50 лет говорим, лидерству научить нельзя. Лидерство – это на 50% генетика, а на 50% – результат жизненного пути. И никакими программами, курсами, лекциями, встречи с лидерами этот жизненный путь не изменить. И условно лидерство можно представить. Я люблю метафоры. Вообще психотерапевт очень любит метафоры. Взял несколько пружинок. Вот эта пружинка стеклянная. Я чуть на нее надавил. Жизненные обстоятельства какие-то произошли. Материал пружинки – это и есть генетика. На стеклянную нажал – хрусть, сразу сломалась. А чугунная тоже сломается. Только если очень сильно надавить. Ну, а если не сильно давить, то ничего не будет происходить. А вот пластилиновая пружинка, я на нее нажал, и клякса, уже не пружинка. А вот эта медная, я нажал на нее, и вот насколько нажал, настолько она прогнулась. Но только после этого не будет никакой реакции. А вот это генетика лидерства, стальная пружинка. Чем больше нажму, тем выше прыгнет. Если человек в детстве прошел некий путь, который сжал его пружинку, и если он, проходя этот путь, не потерял способность слышать то, что он хочет на самом деле, то он у Бога за пазухой. А как же не потерять эту способность, то, что хочешь на самом деле? Европейская культура делает все, чтобы этого не было. Как мы воспитываем своих детей, как воспитаны сами? Пейте и домой. Мам, я хочу кушать. Нет, сынок, ты хочешь спать. А потом, мам, я хочу вот это яблоко. Нет, сынок, через полчаса будет обед. Ты съешь салат, потом суп, потом котлету, потом компот. И ребенок привыкает к тому, что ему скажут, что он хочет. И теряет способность хотеть. 80% клиентов, которые приходят к психотерапевту или к коучу, на самом деле приходят залечивать раны, которые являются результатом их собственного неправильного мышления. Вот эта линия движения к своей мечте. Так устроен человек, что нужно обязательно визуализировать то, куда ты идешь. Нельзя откуда-то идти. Можно только идти куда-то. Помните в «Алисе в стране чудес»? Скажите, как отсюда уйти? Это зависит от того, куда вы хотите прийти. А мне все равно, куда прийти. Тогда все равно, куда идти. Все, о чем мы мечтаем, оно произойдет. Но произойдет не раньше, чем сложатся три обстоятельства. Когда я этого достоин, когда я к этому готов и когда я собираюсь этим правильно воспользоваться. Вы знаете, иногда деньги не приходят не потому, что ты их не заработал, а потому, что ты собираешься их неправильно потратить. Иногда то, о чем я мечтаю, не приходит, потому что я сам не верю в это, потому что я к этому не готов, потому что у меня есть родовые программы, ограничивающие убеждения, такие бумажные потолки, которые я сам не могу пробить. Когда футболист пытается забить мяч, он же не смотрит на мяч. Он даже не смотрит на свою ногу. Важно знать, куда ты идешь. Важно иметь в голове образ цели. А если эта цель еще и подкреплена бессознательным, а это называется мечтой, то все складывается само. Не надо ничего специально делать. Не нужно думать об инструментах. Бессознательное не мыслит цифрами и словами. Бессознательное мыслит образами. Цель, она похожа на елку. Еще одна метафора, которая мне очень нравится. Елочные игрушки, наши ресурсы, у нас лежат в коробке, просто как хлам занимают место. И самое главное, что они все не работают. Ни звезда, ни эти шарики разноцветные, красивые. Они все лежат в этой коробке, и они не выполняют свои функции. И все это до тех пор, пока кто-то домой не принесет елку. И как только кто-то принес елку, все эти игрушки, гирлянды, звезда находят свое место. И они все одновременно начинают работать. Их видно одновременно. И они производят совершенно невероятный эффект. Вот эта елка – это и есть цель. Как только у человека появляется цель и мечта, все его ресурсы начинают упаковываться.
0: Мысли вслух.

0: Салам алейкум, с вами Муслим Багаров
1: и Фарух Абдурахманов.
0: Мы приглашаем вас в среду в 18:05 на программу «Территория сделки».
1: В эфире мы разберем все, что касается рынка недвижимости. Поговорим о том, как не попасть в ловушку при подписании документов.
0: Какие риски стоит учитывать и как защитить свои интересы.
1: Даем практические советы, которые пригодятся и предпринимателям, и обычным слушателям.
0: Не пропустите, будет полезно, понятно и без лишней воды. Слушайте «Территорию сделки» в среду в 18:05 на Диалог FM.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Еще один из факторов, который, мне кажется, лежит как раз, вот знаешь, такая ступенька, или даже не ступенька, а небольшая преграда, может быть, между предпринимателем и его какими-то мечтами, это определенные страхи. Это вот когда ты чего-то очень большого хочешь, хочешь что-то вот изменить, что-то поменять, что-то создать, чего, как ты говоришь, либо не было, либо, возможно, это просто тебе кажется слишком большим или слишком сложным, то есть все равно большая доля страхов, особенно у тех, кто уже что-то создал. Например, страх потерять то, что у тебя есть, там, упасть как-то в глазах партнеров, коллег или внешнего мира. Вот из того, что ты говоришь, вот эти вот вызовы постоянные и желание брать на себя что-то новое, большое, или идти вообще в какое-то неизвестное, оно так или иначе с этим связано. Да? Ты можешь пойти и ввязаться куда-то и потратить там огромное количество денег, потерять. Да. А можешь просто, у тебя может не получиться, и люди будут думать, ну вот он взял на себя, а у него не получилось. Стоит ли с ним иметь дела вообще в будущем? Да. Как ты относишься вот к этим внутренним таким психологическим страхам и барьерам?
5: Знаешь, первое, когда ты говоришь про то, что есть страх потерять то, что сделал, ну, если ты сделал, значит, ты научился бороть свой страх. Он не возник у тебя ниоткуда, он у тебя был. С детства этот страх был, ты его преодолел, что ты сделал. Тут ты будешь обслуживать этот страх и не будешь делать то, что на самом деле ты хочешь, или куда несут тебя ноги, ты начнешь фрустрировать, начнет портиться здоровье, ты начнешь чувствовать себя плохо, и все равно вернешься к этому. Поэтому этот страх не является, с моей точки зрения, стоп-фактором. Это, наверное, важно.
4: Вот смотри, такой, еще здесь тоже маленькая деталька. Вот смотри, наверняка же у тебя были моменты, когда ты понимаешь, что вот есть какой-то шаг в бизнесе. У вас, например, это были там изменения продуктов или переход там из одного продукта к нескольким, которые требуют достаточно большого риска, когда нужно рискнуть временем, да, ресурсом, деньгами и так далее. Вот ты стоишь на этой развилке, и тебе нужно принять решение, пойти туда или нет. Вот когда ты принимаешь сложное решение, которое повлияет на всю игру. Опять же, давай немножко до критериев прям спустим. Как вот ты принимаешь решение, на что ты опираешься, какие вопросы ты себе задаешь?
5: Ты знаешь, мне кажется, там даже уже больше происходит не на интеллектуальном уровне, а на уровне чувств. Ну, то есть, когда ты идешь в что-то такое опасное, страшное, ты это не делаешь одномоментно. То есть, начиная с детства, с подросткового возраста, ты делаешь какие-то шажки, которые тебе интересны, но как будто бы немножко они тебе такие опасненькие. Ты их делаешь, и у тебя получается. И в этот момент, в момент каждой новой ступеньки, ты приобретаешь опыт в корреляции между тем, что ты чувствовал, какой у тебя был мотив, какие у тебя были страхи, какие были обстоятельства, и тем, что получилось. Ты перестаешь смотреть на это абстрактно с точки зрения там, каких-то общих слов. Ты начинаешь смотреть на это очень индивидуально, что ты в этот момент чувствовал, и у тебя возникает своя система координат. Если в этот момент я чувствовал вдохновение, я чувствовал, что меня поддерживают люди, там, тра-та-та, у меня всегда получается. Ты делаешь вновь и вновь и вновь и вновь, и 137-я ступенька не выглядит более опасной, чем 136-я. Она выглядит чудовищно опасной по сравнению с 5-й, но ты не перепрыгиваешь с 5-й на 137-ю. Ты идешь последовательно. Поэтому у тебя всегда нет вот этого, знаешь, какого-то слишком большой вот этой эмоции. Ты всегда наращиваешь вот эту компетенцию, свою экспертизу, прислушиваешься к ней, идешь за ней, получается. Мне кажется, вот так.
4: И очень необычно слышать от человека, который связан напрямую с IT, такого, знаешь, казалось бы, должно быть такое суперсистемное мышление, уже не в первый раз ты про чувства, про какие-то говоришь, и вот про ощущения, знаешь, немножечко не ложится у меня в одну параллель, почему-то, знаешь, в голове такое, что вот человек, который занимается такими вещами, как ты, он вообще, как правило, не доверяет интуиции, такой контринтуитивен, скажем, да, в каких-то вещах, да, он больше доверяет цифрам, математике, табличкам, показателям. Я так понимаю, в твоем случае ты львиную долю в принятии решения отдаешь именно ощущениям, да?
5: Ну, а что такое интуиция? Интуиция – это способность мозга принять решение, но при этом не способность мозга сопоставить много всяких мелких знаний и деталей в единую картинку, чтобы дать тебе какое-то логическое обоснование. Угу. Это твоя интуиция, она основана на жизненном опыте. Поэтому то, что я говорю, это на самом деле, с одной стороны, интуиция, когда ты принимаешь решение на основе чувств, эмоций или еще чего-то, а с другой стороны, это сугубо твой логический опыт жизненный. Просто ты, еще раз, ты смотришь не на бизнес-план, не на цифру, а на что-то то, что на самом деле оказало гораздо большее влияние на успех или неуспех. Угу. Потому что в той же системе координат у тебя были и деньги, и люди, и бизнес-планы, и скептики, и консервативно настроенные люди. Но корреляция оказалась не та, которая тебе помогает двигаться, собственно говоря, там, к получению результата. И это не то, что, знаешь, какой-то такой, типа, психанул, буду там основываться на интуиции. Это всего лишь твой жизненный путь, твой жизненный опыт, на основе чего ты принимаешь решения. Порой ты не обязан себе их складывать в некую такую формулу, которая тебе дает очевидный ответ. И до тех пор, пока ты не собираешься начинать учить жизни других людей, как это делать, тебе, может быть, даже...
4: И не нужно эту формулу
5: вводить.
4: Слушай, но у нас же, смотри, у нас же вот как раз наша там психика устроена таким образом, что, исходя из наших действий, у нас формируются определенные паттерны, да, вот эта интуиция. То есть ты, например, сделал что-то, у тебя получилось, сделал еще раз, такой, о, это работает, три, это у тебя уже модель, как бы, сформировавшийся паттерн, что делай вот так, будет получаться. Но при этом есть обратная сторона, когда ты что-то делаешь, тебе не получается. Ты такой, ага, так, попробовал еще раз, бац, опять не получилось. И у тебя вот эта ветвь, это паттерн, который тебе говорит, вот делай так, так не будет. И зачастую бывают такие моменты, когда ты сделал плохо, сделал не с теми людьми, там, я не знаю, или еще что-то, но здесь, по сути, закрыл для себя область такую, знаешь, вот и все, и туда не смотришь, потому что тебе кажется, что так оно не работает. А на самом деле вот это контринтуитивное действие в правильной конфигурации зачастую, оно же наоборот как бы тебя выводит в область, которую ты не видишь.
5: Как, знаешь, как ты здесь действуешь? В моей формуле есть четкое правило. Если что-то не получается, посмотри внимательно, не делаешь ли ты все то же самое на протяжении долгого времени. Угу. Ну, то есть попробовать вот эту самую новизну. Если ты на самом деле экспериментируешь и пробуешь отойти от тех подходов, которые не срабатывали, как правило, не нужно очень много попыток. Ты тут попробовал. Пространство возможностей, оно не изотропно, говоря языком физики. Ну, то есть ты вот здесь так не идет, не идет, а тут пошло. Все. И ты такой, а, хорошо. Это раз. А второе, ты упомянул про то, что с кем-то не получилось. Там кто-то. Я вообще очень внимательно смотрю на свою риторику, когда в ней появляется вина других сил, сторон, людей, законов или еще чего-то. Ну, то есть, если я что-то делаю, и у меня не получается, потому что кто-то что-то, для меня это такой red flag. Ну, то есть что-то ненормально. А что ты в этот момент сделал не так? И вот если ты не докопался до того, что ты сделал не так, пошел против собственной чуйки, связался с людьми, с которыми не хотел связаться, связался с людьми, с которыми тебе не по пути, ты это понимал в моменте, что у них другие цели, ты думал такой, ну, типа, сейчас вот мы здесь вместе пройдем, а потом разойдемся. И это, ну, и так далее. То есть есть набор целый возможных ответов, почему, условно, с тем-то не получилось. Ну, не дай бог это оставить с тем, что с кем-то не получается. С кем-то не получается, потому что ты в этот момент что-то. Вот. И это важный момент. Потому что все-таки, еще раз я повторю, часто про это говорю, свободный человек, он все препятствия имеет внутри себя, не внутри других. Вот они такие, а что ты можешь сделать по-другому в этих условиях? Ты можешь их изменить? Нет. Ты можешь поступить по-другому. С учетом того, что они такие. Такие правила, такие законы, такое общество, такие партнеры. Что ты можешь сделать по-другому, чтобы получилось то, что ты хочешь?
4: Давай про партнерство.
6: Давай.
4: Смотри, во-первых, я слышал твои комментарии на тему того, что вообще в целом партнерство — это важно. Ты сейчас упомянул несколько раз и про партнерство поколений. Мне понравилось, как ты сказал, да, сращивать поколение взрослое, у которых есть опыт и мудрость, с молодым, у которых есть энергия. Вот это очень интересно. Но для начала практический вопрос. Смотри, ты сказал то, что ты присоединился к компании спустя 2 года после ее начала. При этом каким-то таким образом получилось, что ты во всей этой истории остался... с, как бы, старшим партнером.
5: Самым буйным.
4: Да, вот тут у меня возник невольный вопрос. Как так получилось-то, если ты присоединился позже? Что ты такого предложил со своей стороны, что, собственно, ты стал как бы основным партнером, ключом?
5: Ну, мне кажется, что может молодежь предложить старшему поколению? Свою большую напористость, актуальность. И даже сейчас, если смотреть, ну, самый лучший для меня пример смены сменяемости поколения — это позитив. Все-таки 30-летние думают по-другому, нежели 40-летние. А 20-летние по-другому, чем 30-летние. Вот. И здесь очень важно, чтобы вот сейчас главная энергия и главное вот понимание архитектуры, которая актуальна на сегодняшний день, дело, бизнес, способ достижения результата, было в руках, собственно говоря, того поколения, которое лучшим образом для этого предназначено. И это уже не поколение, там, условно, 50-летних, 40-летних. Угу. Это поколение 30-летних. Но совершенно нелепо было бы терять опыт, способность наставлять, помогать старшие поколения. А у нас вообще в культуре этого толком нет. У нас младшее поколение очень непонятно для старших. Оно всегда инфантильно, оно всегда мыслит как-то иррационально. А для младших настолько тяжелое старшее поколение, что те, ну, не делают, по сути, шаг навстречу. И поэтому у нас все время вот это есть рассоединенность. А по сути, для того, чтобы двигаться к достижению больших результатов, тебе нужна и преемственность, и вот это самое сохранение опыта, знания старших поколений. Поэтому это просто вопрос достижения больших целей. Без этого, на мой взгляд, это невозможно.
4: Ну, смотри, ты выглядишь как человек, который в целом открыт к новому, да, и там тянется к новому постоянно. И вот представляешь, тебе там, тебе 45, да?
5: 46.
4: 46. Да. А, соответственно, тебе 46. Вот представь, что к тебе приходит какой-то молодой парень, 20-летний, и он что-то вот для себя понял, и он что-то хочет реализовать, что-то создать, у него есть какая-то идея. Вот ты, опять же, ты уже вот состоялся, у тебя уже, да, все есть. Вот тебе как раз по сути же как бы нужна какая-то новая кровь, новая идея. Но, тем не менее, наверняка как бы это может быть какой-то мусор, что-то бесполезное. Вот что 20, 25, 30 даже летний человек должен преподнести тебе такого, чтобы ты сказал: о, на это имеет смысл обратить внимание. Возможно, этого человека стоит привлечь, возможно, вообще имеет смысл с ним что-то сделать. Это какие-то личные качества, набор навыков, опыт, какая-то экспертиза глубокая. Что тебя может
5: заинтересовать? Это отличный вопрос, просто отличный вопрос. Я думаю, что я не смогу индивидуально понять этого человека и его перспективы. Я, скорее всего, попрошу людей приблизительно его поколения, поговорить с ним, понять его, но людей, с которыми у меня уже есть контакт, основанный не на полном понимании, но уже на полном доверии. Вот. Я буду разговаривать с ними через переводчиков.
4: Это звучит неплохо.
5: Не потому, что я не могу его понять, а потому, что я его пойму через призму уже своего мышления.
4: Да.
5: Я его не пойму в полной мере. А значит, я его всегда буду воспринимать слабее, каким-то, ну, менее, может быть, ярким, глубоким. И, конечно, я скажу: ну да, ну, что-то может.
4: Смотри, статистика нам говорит о том, что как бы самые большие компании, там, миллиардные компании, они создаются в возрасте, в большинстве своем, не, там, не в 18, не в 20 лет, а в возрасте после 40. И вот как ты считаешь, вот сейчас на твоем месте находясь, тебе какие-то знания и ощущения вот этих молодых ребят, они нужны вообще? И если нужны, то в чем?
5: Не, ну опять упомянутый позитив, все-таки он сейчас управляется командой гораздо более молодых, ну не гораздо, но более молодых людей. Вот. И даже тогда, когда я, сколько там, 4 года назад покинул пост гендира позитива, у меня коммит с новой командой был в том, что они не просто не потеряют и не просто не продолжат, а они сделают рывок.
4: Угу.
5: Это был ключевой момент. Это не значит, что ты можешь этого хотеть, и это произойдет. К этому надо было подойти. Но в тот момент я искренне верил в то, что вот эта команда, она сможет подхватить и сильно приумножить. И так это происходит. То есть то, что сейчас сделает позитив, условно, без меня, я бы сделать уже не смог в тот момент. По причине заинтересованности, количества энергии, способности мыслить, как мыслить. Ну, просто я бы уже это не смог. Они это делают. И мне кажется, что эта проблема не просто... Это не наша, это национальная, не национальная проблема, это мировая проблема. Просто, условно, мог бы я дотащить до больших результатов позитив мог. И все сказали, вот 40-летний, там, в какой-то момент времени 50-летний, несчастный 60-летний, совсем несчастный 70-летний, сделал больший бизнес. Но ребята молодые дотащат его до существенно больших высот. До существенно больших высот. Потому что мы все-таки говорим про перестроение целых пластов. Нам нужны эпические результаты. И цель у позитива – это не просто быть хорошей компанией, это быть компанией номер один в мире, оставаясь русской. Это очень амбициозная цель. И ребята живут этой целью. И новое поколение подрастает, которое уже готово и даже посматривает косо на текущих топов. Типа, у нас же компания в поколении.
4: Пора подвинуться. Не засиживайтесь.
5: Не засиделись ли? И здесь есть очень важная правда в том, что сменяемость поколений не любой ценой. Новое поколение должно в своем виде доказать готовность перехватить эстафетную палочку. А старое поколение, передав эстафетную палочку, ни в коем случае не должно начать мерить через свою систему координат. Это в какой-то степени передача палочки веры.
4: Преемственность такая.
5: Ты веришь в них, они будут делать так, что они будут что-то ломать то, что ты делал, тебе будет больно, и того это получится лучше.
4: Это вот, кстати, про таких ключевых людей. Всегда... Вот как бы очевидно то, что результат в целом большой не достичь в одного, и то, что всегда есть какие-то партнеры, всегда есть команда и так далее. Давай немножко вот про команду и про партнеров углубимся. Начнем с партнеров. Соответственно, вас было трое на старте. Как ты считаешь, что в этой синергии такого, что вам позволило как бы достичь всего того, что вы сделали? Это, не знаю, какой-то пазл разных качеств, собранных в одном месте, или все очень сильно верили и хотели? Что помогло? Почему это трио сработало?
5: Мне кажется, у нас все-таки на самой стадии, если говорить про позитив, на самой стадии зарождения всегда была коллегиальность. И нам приезжали какие-то иностранцы, наши друзья, англичане. И они такие говорят, кто у вас главный? Мы такие, у нас нет главных, у нас есть некая вот командная работа. Они говорят, так не бывает, у вас должен быть главный. Наверное, это Юра главный или Дима главный. Вот. Они просто они не могли в это поверить. Но именно вот эта коллегиальность, она же, по сути, делает из команды, скажем так, как бы это пафосно не звучало, суперчеловек. То есть, представляешь, у меня есть такая способность. Вот это видеть, так мыслить. Я, может быть, какой-то хороший операционист, а ты хороший фантазер, да, а кто-то еще креативный человек. И если мы действуем коллегиально, мы всегда действуем, приумножая, как гауссовые кривые, которые могут быть такие низкие и толстые, а могут быть такие узкие и высокие, но если их построить как забор, у тебя будет и толсто, и высоко. Я такой суперчеловек. Вот. Поэтому, мне кажется, силой позитива всегда была вот эта коллегиальность. То есть никогда вот эта цепочка передачи управления команде, которая выступает коллегиально, не нарушалась на протяжении от начала до конца.
4: А наверняка же были ситуации, когда были разногласия. Вот представь, ты говоришь, у вас никогда решение не принималось, пока вы, как бы все единогласно. Вот представь, что есть какое-то супер важное решение, его нужно принять. Для тебя оно лежит на поверхности, и очевидно, что нужно идти, но кто-то из твоих партнеров не согласен. А какие механики тогда для того, чтобы договориться были в этот момент?
5: Механик, у каждого человека есть право сказать, что ребят, я считаю, что здесь нужно вот так, просто прям прошу поверить. Я беру всю ответственность на себя, ментальную, моральную, эмоциональную, что здесь верно. А другие так посмотрят на него, неистово рассуждает, надо соглашаться. И все равно это получается опять про коллегиальность. Но в какой-то момент времени люди доверяются, потому что они же коллегиальны не потому, что они какие-то такие родились с коллегиальностью в теле. Они родились-то обычными, просто у них есть уже совместный трек-рекорд результатов, который говорит, что когда он так говорит или так думает, но он не просто так это говорит. И это взаимное доверие, основанное на признании результатов друг друга, и создает эти команды. Проблема заключается в том, что, по сути, это хорошо работает, когда уже работает. А как стартовать эту конструкцию, ответа у меня нет. Даже у меня нет. Даже сейчас, образуя какие-то новые сущности, я вижу, что запускается с холодного старта это тяжело. Потому что люди еще более разные. Ты строишь большие конструкции, они прям совсем из разных отраслей, они вообще не понимают друг друга. Они друг для друга прям странные персонажи. И ты либо такой уговариваешься, говоришь, ребят, вместе же точно получится. Либо это начинает разъезжаться. А как только ты даешь право принять решение по праву сильного одним человеком, то ты тут же фиксируешь, ставишь памятник вот этой боли, обиде, там, несогласия и некого даже подспудного желания доказать, что вы накосячили. И человек, которого бортанули, в его мнении, он как бы может быть рационально за хорошее, а эмоционально жаждет, так сказать, возмездия. Вот, и признание того, что это было неправильно. И как будто бы даже подспудно как-то вот где-то там работает на... неосознанно работает на то, чтобы не получилось.
4: Про партнеров понял. Давайте чуть-чуть еще углубимся. Вот ты сказал, создаете сейчас новые какие-то сущности, новые команды формируете. Я читал, что у вас в позитиве довольно долго было немного людей. То есть в первые несколько лет у вас там, условно, в команде было с десяток человек. Да, и потом в какой-то момент вы там разрослись почти до 3000. Вот давай возьмем вот эти вот сущности начальные, скажем так. Когда в команде там 10-20 человек, что-то такое. Потому что у вас наверняка сейчас есть проекты, в которых вы формируете такие команды. Вот представь, что ты формируешь такую команду. И ты уже имеешь опыт позитива и знаешь, как оно работает. Можешь ли ты выявить какие-то критерии, на которые нужно опираться для того, чтобы в начале проекта или вот в какой-то стадии, когда он только разгоняется, вот собрать вместе правильных людей? На что ты будешь смотреть? Чтобы они эмоциональный интеллект совпадал у них? Чтобы профессиональные навыки, главное, соответствовали? Или как вот, вот эту вот коллегиальность максимально воплотить?
5: Спасибо тебе за эти вопросы. Я, честно говоря, даже как-то об этом не задумывался, но это мега важная история.
4: Повод подумать.
5: Вот первый раз я, наверное, произнес то, что, по сути, позитив стартовался уже командой единомышленников. Угу. Это были родственники и друзья. Вот. Это важное осознание. Я могу предположить, что старт с самого начала в конфигурации, когда есть главный и остальные зависимые, он опасен, потому что это начинает разрастаться и превращаться в некую норму для компании. Поэтому у меня есть гипотеза о том, что старт одновременно с несколькими партнерами, когда нету вот этого самого главного, самого сильного, позволяет создать лучшие условия. Это точно повод есть и мне подумать об этом, но у меня есть еще раз гипотеза про то, что бизнес, основанный партнерами равными, имеет больше шансов на построение такой конфигурации команды, которая имеет большой задел на очень большой успех. Хм. Потому что она не позволяет с самого начала развиться вот этому...
4: культу.
5: Культу. Оно, он же, понимаешь, он же не со зла делается. Угу. Ты раз принял решение и понял, что ты был прав, второй раз, третий, четвертый, и у тебя возникает, по-честному, глухота и слепота. У нас же есть великие мира нашего, которые вообще-то к критике, к внешним замечаниям, к мнениям прям глухие и слепы. И их невозможно в этом обвинять. Потому что им тысячу раз говорили, что это невозможно, это не делается так. Они так делали, и у них получалось. А эти отваливались. И вот эта приобретенная глухота, она, конечно, ставит человека в несчастное положение, а бизнес ограничивает сверху с точки зрения потенциала. Поэтому для меня это достаточно критическая история, которую, если ты с самого начала поощряешь, она сыграет с тобой злую шутку.
4: Я был бы рад с тобой еще два часа сидеть разговаривать, просто мы уже третий час с тобой как бы беседуем.
5: Спасибо большое, Саша. Спасибо.
4: Очень кайфанул. Спасибо тебе еще раз.
5: Спасибо.
4: Все, ребятки, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Диалог FM. Все время по делу.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: С 1 января следующего года в России появится новый вид вклада, а требования по одному из уже существующих продуктов будут обновлены. Об этом рассказал агентство Prime, управляющий фондом и основатель финтех-платформы Денис Астафьев. Речь идет о жилищном вкладе, цель которого – накопление средств на покупку недвижимости с повышенной государственной защитой до 10 миллионов рублей вместо стандартных 1 миллиона 400 тысяч. По словам эксперта, это не отдельный сберегательный продукт, а связка накопления и будущей ипотеки. Банк рассмотрит заявку клиента на льготных условиях сразу после того, как тот соберет минимальную сумму первоначального взноса. Кроме этого, будет запущен социальный вклад для россиян с низкими доходами и получателей мер социальной поддержки.
1: Закрома Родины.
2: Федеральная антимонопольная служба исследует еженедельную динамику закупочных и розничных цен на сахар-песок, а также объем его закупки и реализации за период с 1 июля по 31 августа 2026 года, сообщается на сайте ведомства. ФАС уже направила соответствующие запросы в крупнейшие федеральные торговые сети. Анализу будут подлежать цены на все товарные позиции закупаемого и реализуемого сахара вне зависимости от ценового сегмента. На основании полученных данных ведомство проведет анализ обоснованности установления розничных цен на этот товар, а также проверит, как сети транслируют изменения закупочных цен в стоимость на полке. При наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования, говорится в сообщении. По данным Росстата, на конец августа с началом года сахар подорожал на 26%.
1: Копейка рубль бережет.
2: Основные пособия семьям с детьми за август поступят на банковские счета получателей в три этапа. 3 сентября гражданам направили единое пособие. В этот же день деньги получили неработающие родители, ухаживающие за ребенком до полутора лет, и семьи военнослужащих срочной службы. Ежемесячные выплаты из материнского капитала перечислят 4 сентября. Обычно средства поступают 5-го, однако в этом месяце дата приходится на выходной день, поэтому график сдвинули вперед. Работающим родителям пособие по уходу за ребенком младше полутора лет зачислят во вторник, 8 сентября. Социальный фонд предупредил, что точное время поступления средств зависит от банка. Деньги могут отобразиться на счете утром, днем или вечером назначенной даты. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: В Дагестане 18 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
3: За прошедшие сутки в Дагестане потушили 13 пожаров. В Махачкале на улице Каримова ликвидировали пожар в продуктовом магазине. Повреждена потолочная обшивка. Кроме того, в Шамилькале продолжаются поиски утонувшего молодого человека. Новых происшествий на воде не зафиксировано. В Каспийске двух женщин оштрафовали за неуважение к гимнам. Во время торжественной линейки в одной из школ города 1 сентября две мамы не встали при исполнении государственных гимнов России и Дагестана. После рассмотрения дела женщин привлекли к административной ответственности. В селе Гурбуки Карабудахкенского района продолжается строительство подводящего водопровода длиной 7 километров. Проект реализуется в рамках программы местной инициативы и направлен на улучшение водоснабжения села. Временно исполняющий обязанности главы Карабудахкенского района Заур Сахаватов лично контролирует сроки выполнения и качество работ. В Кайтакском районе завершают капремонт дороги Маджалис-Варсит-Шиланша в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дорога связывает муниципалитеты с райцентром Маджалис и выходит на трассу Леваши-Акуша-Уркарах-Мамедкала. 3 километра уже готовы, оставшуюся часть сдадут в этом году. Во втором квартале этого года доля безналичных расчетов в общем объеме платежей граждан сократилась на 0,5% пункта после нескольких лет стабильного роста. Об этом сообщили в Центробанке. Аналитики полагают, что это связано с ограничениями мобильного интернета и изменениями в налоговом законодательстве, которые побудили малый бизнес вернуться к использованию наличных средств. Российская полиграфия переживает

0: главном. Из первых рук. Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые правила делового этикета в Словении. Деловые встречи рекомендуется планировать как минимум за 2 недели. Переговоры обычно проводятся в офисах или специально оборудованных переговорных комнатах. Лучшее время для деловой встречи – с 9 до 12.00. Словенцы серьезно относятся ко времени. Опоздание на встречу может быть воспринято как проявление неуважения. Мужчинам рекомендуется носить классический костюм темных цветов – серого, синего, черного, рубашку белого или пастельных тонов и галстук. Обувь должна быть чистой и ухоженной. Для женщин оптимальным вариантом является костюм или платье классического стиля и аккуратная обувь на невысоком каблуке. В Словении приветствия между мужчинами и женщинами в деловой среде остаются довольно формальными, особенно при первом знакомстве или в официальных ситуациях. Мужчины чаще всего обмениваются рукопожатием. Это делается уверенно, но без излишней силы. В профессиональной среде принято обращение на «вы», используя титул и фамилию. Использование имени возможно только если предложили перейти на более неформальное общение. Важно четко определить свою позицию и подготовить все необходимые материалы. Во время обсуждения предпочтение отдается конструктивным диалогам, где обе стороны могут высказывать свое мнение. В Словении не принято дарить подарки на первой встрече. Будет уместнее подарить подарок позже, после заключения сделки. Деловые обеды и ужины – это важная часть бизнес-культуры Словении. Это возможность установить более неформальные отношения и обсудить вопросы в непринужденном

0: данной обстановке.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Салта, Гунибский район. Одним из главных видов промыслов у салтинцев была обработка кожи. Этим ремеслом в конце 18 века занимались около 25 хозяйств. Каждую пятницу в Салта на базар собирались люди из окрестных сел. Торговлю вели по нескольким дорогам. Одна из них была проложена в 60-х годах 18 века. Эта дорога протяженностью 144 версты шла из Гуниба и через Салтинский мост, Хаджал-Махи, Леваши, Автемирхан-Шуру и порт Петровск. В конце 19-го, в начале 20-го салтинцы стали выезжать в промышленные города Кавказа и нефтепромыслы города Баку. В 1899-1901 годах в селе построили большую джума-мечеть. Ее строили всем селом. Салта все сельчане подчинялись старшине Бегаулу, который выбирался общим собранием жителей села, руководствуясь сводом законов, утвержденных джаматом. После Октябрьской революции, когда в стране началась гражданская война, а также иностранная военная интервенция, почти все салтинцы, за исключением немногих, среди которых особо выделяется Узун Хаджи, перешли на сторону советской власти.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Бахерчи чолк холонив холив, герой умирает в седле. Бахерчи чолк холонив холив. Хамидат лилире кулареб, чода хакибере кулареб. Аслу седло не подходит, коню колесо. Хамидат лилире кулареб, чода хакибере кулареб. Хуба пхюриниса бад садавшин чохулареб. Из грязного пруда чистая вода не вытекает. Хуба пхюриниса бад садавшин чохулареб. Ведь иранчаста скоб хуялдасан кету гибергунеб. Присутствие хозяина и кошка победит собаку. Ведь иранчаста скоб хуялдасан кету гибергунеб. Вот антун хоровчи хабат чагу куна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот антун хоровчи хабат чагу куна.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вам удалось прочесть все самые известные и популярные книги о финансах. То есть, по сути, вы смогли бы узнать важнейшие денежные советы, которые на протяжении многих лет приводят людей к заветному богатству. А что если я вам скажу, что во всех этих книгах есть 9 наиболее важных правил, которые, собственно, и сделали людей богатыми? Я прочитал более сотни книг по финансам и собрал для вас в одном месте все главные уроки и буквально-таки вывел формулу богатства, о которой будем говорить дальше. Начать, пожалуй, стоит с того, что вы должны знать свой начальный финансовый уровень, так сказать, отправную точку. Внимательно изучите ваши счета, кредиты и активы, а затем подсчитайте, какой ваш баланс – положительный или отрицательный. Иными словами, либо вы находитесь в плюсе, либо в минусе. По-другому это еще называют собственным капиталом. Не переживайте, если вы определили, что у вас отрицательный собственный капитал. Многие имеют кредиты и другие виды задолженности. С этим мы обязательно разберемся. Главное – понять, где вы находитесь в финансовом плане прямо сейчас. Теперь очередь за резервным фондом, а точнее за тем, что каждому необходимо иметь финансовую подушку безопасности. И да, с этим согласны все финансовые эксперты. Чрезвычайный фонд – это деньги, которые отложены для использования в случае крайней необходимости. Идеально, когда вам нужно будет удержаться на плаву, вы используете именно резервный фонд, вместо того, чтобы влезать в долги. Если вы попали под сокращение на работе, у вас сломалась машина или что-то в квартире, или необходимы средства для операции, в этих и других подобных случаях чрезвычайный фонд будет кстати. Мнения экспертов по финансам касательно размера фонда разные, но если вывести среднее число, то это будет примерно 3-6 ваших месячных окладов. Важно, чтобы эти деньги были в легком доступе для вас, а не инвестированы, например, на фондовый рынок. Вместе со всем этим не забывайте о вашем бюджете. Независимо от того, сколько вы зарабатываете, вам крайне необходимо вести учет финансов. Многие ненавидят понятие бюджет. Для меня, например, это казалось синонимом к лишению радости и проведению дней и ночей, составляя таблицы расходов и доходов. Часть людей считает очень утомительным следить за каждой копейкой, и я вас понимаю. Однако осознайте главную суть составления бюджета. Так вы позволяете себе тратить деньги на то, что действительно ценно в вашей жизни, а не сливать свои честно заработанные куда-нибудь, не имея четкого плана. Существуют разные методики составления бюджета. Распространенной тактикой является правило 50-30-20. Его суть заключается в том, что 50% вашего дохода направляется на постоянные расходы, аренда, еда, коммунальные услуги и так далее, 30% на развлечения и 20% на сбережения. Помните, наличие плана гарантирует, что ваши деньги пойдут на лучшее для вашей жизни. Стать богатым нельзя, просто сократив расходы. Многим не понравится эта истина, но, увы, это так. Безусловно, экономии денег в финансовой литературе отводится отдельное важное место. Но большинство экспертов сходятся в мысли о том, что недостаточно просто экономить, чтобы стать поистине богатым. Не менее важным аспектом является увеличение сбережений с помощью повышения ваших заработков, создавая таким образом профицит. Простыми словами, превышая доходы над расходами. Тщательно продумайте, как вы будете экономить, инвестировать и тратить ваши излишки каждый месяц. Причем лучшим способом будет воедино соединить эти три понятия и таким образом увеличить поступление ваших накоплений. Приобретать товары по скидкам, использовать кэшбэк, сокращать расходы мобильной связи или домашнего интернета, отказаться от латте по утрам в кофейне – это все хорошие варианты, как начать экономить. Но гораздо важнее понять, где вы можете заработать больше, чем это делаете сейчас. Когда вы осознаете, что в других местах вам могут платить больше, вы изначально договоритесь на достойное жалование и перспективу его роста, а еще и вдобавок займетесь дополнительным заработком в нерабочее время, ваши сбережения увеличится в разы. И тогда уже не надо будет жертвовать чашечкой латте по утрам из любимой кофейни. Концентрация на росте доходов – вот что может принести вам гораздо больше пользы и денег. Теперь поговорим о диверсификации доходов. Эта тема хорошо дополняет предыдущий пункт. Наряду с активным увеличением прибыли не забывайте вкладывать ваши ресурсы в различные активы. Не держите яйца в одной корзине. Например, можно создать дополнительный небольшой бизнес на основе имеющихся у вас профессиональных навыков, а более продвинутый уровень инвестирования в недвижимость. Цель заключается в том, чтобы начать получать доход помимо вашей основной работы. Почему это важно? Дополнительные средства могут обеспечить безопасность в нестабильные экономические времена, помочь накопить на отпуск или свадьбу, дополнить ваш чрезвычайный фонд или инвестиции. Очень хорошо помню свою ситуацию с неожиданным сокращением. Благодаря дополнительному заработку, который был у меня вне моей основной работы, я смог сохранить свой привычный образ жизни в течение нескольких последующих месяцев, пока не нашел новую работу. Еще один распространенный урок – не все долги плохие. Когда я впервые столкнулся с этим тезисом, меня крайне удивило в принципе его существование. Но чем больше книг, статей и интервью богатых и успешных мне удалось повидать, везде говорилось, что не все долги плохие. Поэтому запоминайте. Существует плохой и хороший долг. Хороший долг, например, ипотека на жилье или кредит на покупку магазина. Квартира будет с годами дорожать как для продажи, так и для аренды. А магазин, конечно, если он востребованный, будет приносить доход. Плохой долг – это просроченные задолженности по кредитной карте за одежду, технику, свадьбу и так далее. Плохие долги не помогут вам в долгосрочной перспективе. Если у вас имеется плохой долг, прежде всего не корите себя за это. Сконцентрируйтесь на том, чтобы погасить его как можно раньше. Эксперты советуют сначала закрыть долг с более высокой процентной ставкой, а затем переходить к долгу с более низкими процентами. Следующая отправная точка для нашего с вами богатства заключается в том, чтобы устанавливать финансовые цели. Большинство экспертов сходятся во мнении, что постановка четких целей в отношении денег имеет решающее значение. Это не значит, что вам необходимо спланировать следующие 5 лет своей жизни, но наличие общего плана поможет принять лучшие решения. Планируете свадьбу через 1 или 2 года? Тогда вам стоит начать откладывать деньги на сберегательный счет под высокие проценты. Но советую держать средства подальше от фондового рынка, чтобы вам не пришлось уйти в минус во время падения. Подумываете о приобретении недвижимости? Если не имеете ни малейшего понятия, как добиться этого с нынешней зарплатой, обратитесь к консультантам в данной сфере, изучите все вопросы, попросите повышение заработной платы на основной работе и так далее. По итогу, любая из стратегий, которую вы придумаете, не сработает, если у вас нет мотивации для ее реализации. И как раз-таки цели, которые вы установите, обеспечат эту мотивацию. Думайте о своем будущем так, как вы думаете сейчас о настоящем. Как только вы освоите основы основ, проанализируйте свой собственный капитал, сформируйте бюджет и создадите резервный фонд, самое время выйти на новый финансовый уровень. Следующий ключевой аспект любого пути к богатству – инвестирование. Инвестиции – это отличный инструмент, который может помочь жить безбедно по выходу на пенсию, обеспечит стабильность после рождения детей и другие долгосрочные цели. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем больше времени у ваших денег будет на накопление сложных процентов. Вот где действительно происходит волшебство инвестирования. Для тех, кто не в курсе, сложный процент – это процент, который начисляется на начальную сумму вложений, а также на проценты, накопленные за предыдущие периоды. Альберт Эйнштейн называл сложные проценты самой могущественной силой во Вселенной, а Джон Рокфеллер считал их 8-м чудом света. В общем, чем дольше вы позволите своим деньгам расти, тем больше у вас их будет, когда они вам понадобятся. Именно здесь и кроется истина того, что важно думать о будущем. Пожалуй, самая тонкая и важнейшая нить, которая тянется по всем финансовым книгам, касается важности позитивного денежного мышления. Наши отношения с деньгами частенько бывают сложными. Если вы росли без особого достатка в семье, вам может быть трудно представить, что вы можете иметь ресурсы для инвестирования или создания резервного фонда. Помню, как сам мог мыслить именно так, думая, что большие суммы мне не подвластны. Но чем больше я изучал финансы и их возможности, тем больше убеждался, что богатство доступно каждому. Думайте об этом только позитивно. А еще положите одну из книг по финансам в том месте, где вы чаще всего находитесь или проходите. Таким образом, эта денежная Библия будет постоянно у вас на виду. Вы чаще сможете брать ее в руки, изучать и черпать что-то новое. А после прочтения заменяйте эту книгу другой работой. Начать можно с «Думай и богатей» Наполеона Хилла или «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
3: Всем привет, друзья. Мы продолжаем наш цикл подкастов «Бизнес на салфетке». И сегодня у нас замечательная компания, бизнес, которым каждый из нас каждый день практически пользуется. Яндекс.Такси. И в гостях у нас генеральный директор компании Александр Аникин. Приветствую.
4: Привет, привет.
3: Спасибо большое, что пришел.
4: Спасибо, что позвали.
3: Давай сразу к цифрам перейдем. Можешь сказать, вот Яндекс.Такси сегодня это что так вот в цифрах?
4: Наверное, самая главная цифра за 2024 год – это 1,5 триллиона оборота во всех странах присутствия. И, соответственно, ну и бизнес, который там растет на такие уверенные десятки процентов в год, все еще, несмотря на то, что это уже 1,5 триллиона.
3: Супер. Можешь для нашей аудитории, вот расскажи, пожалуйста, как вообще устроена бизнес-модель Яндекс.Такси?
4: Мне кажется, что основное, что про нее надо понимать, это то, что это marketplace. Причем я бы сказал, что гораздо более маркетплейс, чем там, многие e-com маркетплейсы, например, потому что у нас взаимосвязь спроса с предложением она гораздо более явная, гораздо более фундаментальная для нас. Да? То есть там цикл вот этой взаимосвязи, он гораздо короче. И базовая модель состоит в том, чтобы набрать достаточную плотность для того, чтобы с одной стороны, у пассажиров были там, минимально возможные цены, с другой стороны, у водителей были достойные заработки. Есть две вещи, с помощью которых это делается. Это технологии, когда ты постоянно день за днем растишь так называемое полезное время водителя. То есть вот есть 100% времени водителя, который он проводит на линии, и есть какой-то процент времени, когда у него на заднем сиденье сидит пассажир. Мы постоянно уже много лет занимаемся тем, что растим эту долю. Просто, да, мы там начинали, мне кажется, где-то с 45%. Сейчас мы там во многих городах, уже в зрелых городах штурмуем цифру 70%.
3: То есть для вас одна из ключевых метрик – это сколько времени водитель из того вот времени, которое он находится как бы на работе, реально работает, правильно?
4: Да, да.
3: И до 70% сейчас, да, уже дорастили?
4: Ну, где-то даже, ну, наверное, это какой-то, нам кажется, мы уже нащупываем какой-то теоретический предел. Ну, соответственно, это первая часть технологическая, вторая часть – это плотность. Вот у нас та же самая задача – сделать так, чтобы максимально нарастить плотность в городе, так, чтобы время подачи было минимально. Вот, и мы, соответственно, когда начинаем, у нас там одна плотность, есть там всякие бенчмарки на количество поездок на квадратный километр, которые нам нужно. Но в целом бизнес-модель складывается из... Ну, то есть это marketplace, это плотность и это технологии.
3: Давай немножко поговорим про масштабирование. Вот такая некая сложность вашей бизнес-модели заключается в том, что вам вот эту модель спрос-предложения нужно сделать в каждом городе. Ну и вообще, чтобы платформа сработала, как должно так одновременно произойти, насколько я понимаю, чтобы сразу было много клиентов, чтобы водителям было интересно. Ну и должно быть сразу много водителей, чтобы клиенты получили те самые заветные 5 минут подачи такси. Вот на примере, отдельно взятого города, расскажи, как вы выходите, как вот вы новый рынок завоевываете.
4: Тут, мне кажется, нет никакого секрета. Просто мы заходим и начинаем сильно инвестировать в, как бы, в обе стороны marketplace. Как устроена магия, как бы, всей этой истории, что ты, когда заходишь, естественно, у тебя время подачи так себе, заработки пока так себе, как бы, и цены там, в общем, далеки от тех, которые могли бы быть, если вся бизнес-модель случилась. Дальше ты, соответственно, заходишь, и ты начинаешь вот как бы субсидировать рынок так, чтобы люди пользовались. Потом постепенно, по мере создания плотности, ты можешь эти субсидии уменьшать, просто потому что у тебя вот условно там, ну, давай я говорил, пример приводил, вот есть вот эта вот эффективность. Мы начинали с 45%, сейчас 70%. Да, вот там, ну, 70% это прям такой топчик, да, надо, наверное, там мы хотя бы там 55-60, надо, чтобы вот это стабильно. И там у тебя есть вот эта вот разница, да, ты когда выходишь, у тебя эффективность 40, а может быть 60. Тебе надо вот эту вот часть дельту как-то водить, как бы водителям дать. И ты это делаешь из своего кармана. Постепенно, по мере роста эффективности, ты оказываешься в ситуации, в которой появляется хороший marketplace, и те же самые деньги, которые мы на старте давали, водители могут зарабатывать уже без всяких субсидий, просто потому что завелась плотность и начали работать технологии. Вот. И это какая-то, наверное, такая базовая история, что на старте достаточно тяжелые инвестиции. Ну, опять же, дальше там можно уже и в плюс где-то выводить, можно принимать решение о том, что мы хотим дальше нарастить рынок, чтобы еще больше людей там смогли пользоваться. Вот, потому что, опять же, по мере роста плотности ты можешь все, вот, все, все лучше и лучше это все начинает работать. Вот сетевой эффект у нас очень, очень сильный сетевой эффект.
3: Что самое сложное вот в бизнесе Яндекс.Такси, ты считаешь? Где у вас действительно какое-то конкурентное преимущество, какая дифференциация?
4: Я думаю, что наше основное конкурентное преимущество, как бы, это технологии. То есть те технологии, которые мы создали, ну, там, я могу сказать, что вот я про это все могу часами разговаривать, потому что это была моя первая работа в Яндексе. Я пришел создавать эти технологии, и это было безумно крутое, интересное время. Списать не у кого, никто не знает, как это делать, этого не существует нигде в мире.
3: Технологии, которые позволяют что?
4: Мы даже сериал про это целый сняли, он называется «Антология технологий Яндекс.Такси», и там мы простым языком рассказываем про всякие вещи, потому что, ну, там базовая есть, например, технология динамического ценообразования, есть технология диспетчеризации. Сделал заказ, да, тебе надо выбрать водителя. Кажется, что это просто, но за этим стоит целое там... Ну, то есть я думаю, что там можно пару докторских диссертаций... Я не шучу вообще. Пару докторских диссертаций по теории управления защитить о том, как это правильно делать, потому что ты же не один. Там, соответственно, дальше возникает задача о назначениях. Там возникает этот венгерский алгоритм прекрасный того, как эту задачу решать, чтобы, грубо говоря, что можно оптимизировать жадным алгоритмом тебе искать ближайшего водителя, можно пытаться оптимизировать среднее время подачи в системе. То есть, возможно, для конкретного заказа время подачи будет выше, но для другого пассажира этот водитель будет ближе, и поэтому суммарное время подачи в системе падает. Иногда машину подавать не нужно. Это тоже сложный вопрос, потому что иногда есть какие-то заказы, которые... Я не знаю, где-нибудь из какого-нибудь... В общем, водителю ехать 15 минут, скорее всего, этот заказ отменят. Его не надо назначать. Вот. И вот как бы, таких нюансов, их очень-очень много, и вот мы ими там занимаемся уже там, последние... Сколько вот? С 16-го года, там еще до этого команда тоже этим занималась, и вот мы смогли это все создать, и это базово, мне кажется, наше... В реальности самое, ну, большое конкурентное преимущество, которое позволяет нам с глобальными платформами на этом рынке конкурировать, потому что этот набор технологий – это те технологии, которые есть вот буквально у там, ну, 5 компаний в мире, и мы считаем, что мы как бы там точно топ-3, но сравнивать это сложно, потому что как бы, никто про это не рассказывает, да, то есть это очень узкая прослойка, очень как бы конкурентная и там тоже, наверное, ходить кричать о том, что вот я тут такое придумал.
3: Я где-то недавно читал, что Яндекс.Такси заявил о том, что обеспечивает 0,5% российского ВВП.
4: Да, это порядок такой, соответственно, и там, ну, это вот одна цифра, наверное, и вторая цифра, которая тоже мы на которую смотрим, это процент от ритейл-потребления, потому что там, ну, ВВП не всегда, как бы оно разное очень бывает, разная структура у него бывает, но вот в процентах от ритейл-потребления мы составляем где-то 2%. То есть это вообще всего, что люди покупают, из всего, что они тратят, они 2%.
3: Ну, так и есть. Я думаю, что ритейл, фуд, он там точно за 50 триллионов. Ну, соответственно, если у вас там триллион с чем-то, да, ну, как бы как раз есть те самые 2% от потребления. Я хочу поговорить о динамическом ценообразовании в Яндекс.Такси. Потому что понятно, что это такая модель спрос-предложения, и вы вынуждены этот баланс регулировать ценой. Но вот хочется понять такие предельные случаи. То есть, предположим, есть какая-то регулярная цена, а есть тут, не знаю, там 10 баллов пробки. Вот как тогда ценообразование будет отличаться?
4: Есть какая-то базовая цена, вот, ниже которой не может быть. Это вот тот самый тариф. Да? И есть при этом повышающие коэффициенты, которые применяются, когда спрос превышает предложение. Дальше есть какое-то вот условно... Вот это обозначим точку за единицу. И есть цена для пассажира, которая вот она как-то может вырасти. Я думаю, что у нас есть случаи, когда это растет больше, чем в 3 раза, но их исчезающе маленькое количество. То есть можно вот говорить, что вот она где-то от единицы до тройки, она может как-то гулять. Да? При этом этот механизм, он в реальности биржевой. Он очень близок к биржевому. То есть мы... В каком-то смысле единственная задача алгоритма – выдерживать время подачи 5 минут. Если он, у него не получается, он повышает цену. Если у него опять не получается, он еще повышает цену. История компонента, который отвечает за динамическое ценообразование, это там, в абсолютном большинстве случаев не больше, чем X3, но внутри стоимости поездки есть минуты. И в зависимости от там, доли минут, допустим, доля минут в тарифе 50%. Если доля минут в тарифе 50% и поездка стала в 2 раза длиннее, то она подорожала в 1,5 раза. И если на это еще теоретически применится какой-то там повышающий коэффициент довольно большой, то там могут быть, правда, большие разлеты, и нам когда там присылают жалобы какие-то и так далее, как правило, это вот этот случай. Да, то есть, что это какая-то черная пробка, как правило, и там вот им... И люди сравнивают как бы какую-то цену, в рамках которой поездка, там, не знаю, ночью без пробок, там, когда водителей достаточно, versus ситуация, когда черные пробки, водителей на всех не хватает, все хотят уехать.
3: Как меняются тарифы у Яндекс.Такси в зависимости от пробок? Давай предельный случай возьмем. Вот когда нет пробок и когда 10 баллов.
4: Там есть много механизмов, которые как бы давят цену вверх. Прайсинг состоит из, очень если упрощать, есть стоимость посадки в автомобиль, фиксированная, которая фактически оплачивает водителю время, пока он до вас едет, среднее какое-то. Есть стоимость минут, есть стоимость километров. А в пробках, когда растет длительность поездки...
3: Километров мало, минут много.
4: Километров мало, минут много, минут... При этом минуты, как правило, мы стараемся, их доля в тарифе, там, например, в Москве, она определяющая. Это большая доля, соответственно, поездка 40 минут и поездка 2 часа, они не могут стоить одинаково. Пользователи часто этого не понимают, к сожалению, и как бы нас там в этом винят, хотя на самом деле виновато просто то, что вот они решили поехать в час пик. Это как бы это такой первый базовый механизм, из-за которого в пробке растет стоимость. Соответственно, второй механизм – это, скажем так, что такое пробка? Это когда много людей хочет куда-то поехать. Что такое динамическое ценообразование в такси, когда много людей хочет куда-то поехать, машин на всех не хватает? То есть это по природе своей как бы явление одного порядка. У меня вообще есть любимая фраза, что пробка – это динамическое ценообразование на дорожное полотно. И если представить, что время – деньги, то это становится константой. И третий механизм – это плотность свободных машин в окрестности точки, в которой вызывается машина. Оно больше... Ну, это упрощение, но в основном оно смотрит только на это все. Вот единственное, что оно делает, это выдерживает время подачи в 5 минут, условно. И дальше, в момент, когда как бы, есть водители, водитель там, проводит на линии какое-то количество часов, а мы смотрим на свободных водителей. Да? И в момент, когда случаются пробки, те же самые поездки начинают занимать больше времени, и плотность свободных водителей на линии падает. И в этот момент динамическое ценообразование на это на все смотрит и говорит, я не могу выдержать 5 минут, мне нужно как бы еще приподнять цену. И поэтому, если есть пробка, то как бы будет дорого.
3: Какие главные метрики есть у Яндекс.Такси?
4: Ну, про одну мы уже говорили. Эта метрика, она у нас внутри называется эффективность. Это доля времени, которую водитель проводит с пассажиром. Она же является прокси второй важной метрики. Это заработок водителя. мы следим за тем, чтобы он постоянно рос. Это что касается водительской части. Соответственно, с точки зрения пассажирской части, вот именно маркетплейсные метрики – это время подачи. Машина должна приезжать быстро. Там, в нашем понимании быстро – это там, что-то около 5 минут. Мы это называем «complete to request» – метрика количества заказов, которые завершаются успешными поездками. Мы тут таргетируем уровень там, где-то в зависимости от географии от 80 до 90%. Мы это считаем хорошим уровнем. Не 100, потому что некоторые люди просто заказывают и отменяют, и достоверно неизвестно почему.
3: На начале вообще развития сервисов вот онлайн-вызова такси, ну, такой ландшафт был очень конкурентный, да, в России. Был Get, Uber, Яндекс, Ситимобайл, там, наверное, в разных сегментах какие-то были еще игроки, да, где-то в регионах Эндрайв, там, в премиум-сегменте Вилли. Вот с точки зрения важности времени подачи машины, вот было такое, что, вот, не знаю, если там 6 минут, то все, приложение сносят и начинают в другом заказывать.
4: В целом такая история есть. И в этом смысле мы для себя выбрали, что у нас машина должна приезжать быстро и гарантированно. И это очень важная часть нашей философии, за которую где-то в нас много летит камней. И мы про это, наверное, поговорим тоже отдельно, потому что для того, чтобы машина приезжала быстро, иногда надо повышать цены, иногда повышать цены довольно сильно. Но мы для себя такую философию приняли. Многие другие игроки как бы от этой философии там, отказались по тем или иным причинам. У кого-то, может быть, не получилось построить саму технологию, потому что это довольно большая, сложная, там, наукоемкая штука, которую в мире умеют делать... Вот вообще, в принципе, вот этот маркетплейс технологий такси, там и диспетчеризация, и динамическое ценообразование, и разные механики там, перемещения водителей по городу, чтобы это все под спрос постраивалось. Это все большая, сложная технологическая задача, которую в мире, наверное, может решать компании 5. И поэтому это какая-то, наверное, критическая вещь, благодаря которой мы смогли в итоге стать лидером рынка там, во многих странах.
3: 1,5 триллиона – это сколько в поездках? Какая вот, если давай сейчас про Россию поговорим, вот на примере России средняя поездка – это сколько в деньгах?
4: Средний чек где-то, я думаю, что рублей 400 сейчас. Это, я думаю, что где-то у нас по году у нас 4 с хвостиком, я думаю, что в этом году будет 4,5 миллиарда поездок. Мы третья в мире платформа по количеству поездок. То есть первые китайцы, у них где-то 15-16 миллиардов в год.
3: Диди?
4: Да, да. А второй Uber – 8,5-9, и дальше мы 4,5.
3: Я хочу понять, как в Яндекс.Такси работает модель динамического ценообразования. Вот смотри, вот есть традиционный какой-нибудь бизнес. В нем модель спрос-предложения, она фактически определяет, например, сколько единиц услуги будет оказано или сколько единиц товара будет продано. Ну, то есть, если товара мало, на него повышают цену, и потребители условно начинают меньше покупать товар А, начинают покупать товар Б. Вот в случае с Яндекс.Такси, например, как это происходит? Они видят, что, не знаю, в приложении, бах, вот они съездили всегда за 400 рублей, а вдруг цена стала 800. И они что, они тогда пересаживаются на метро, например, в этот момент?
4: Там есть в механизме балансировки спроса и предложения есть два механизма. Соответственно, первый механизм – это действительно как бы часть спроса перераспределяется. То есть у нас там есть наша любимая эластичность, зависимость количества реализованного спроса от цены. И она там очень красивый линейный график. Просто вот любой экономист мечтал бы, если бы я был экономистом, и у меня бы не было этих данных, я бы мечтал с ними поработать, потому что это вот прям вот каноническая экономика. И часть спроса действительно там где-то перераспределяется на более поздние периоды, где-то уходят другие виды транспорта, и это как бы часть механизма. Но есть второй механизм, который в момент, когда цена растет, на линию выходит больше водителей. Вот дождь, снег, как же так, все улетает в космос, вы такие злодеи, и вообще как же так, нехорошо такими быть. Как устроен этот механизм? В момент, когда резко вдруг случается дождь, что происходит? Спрос вырастает в 5, 6, в 7 раз может вырасти. Спрос в терминах количества людей, которые заходят в приложение, смотрят цену.
3: Ну, то есть дождь, снег – это тоже фактор помимо пробок, правильно?
4: То, что там у нас в команде любят называть анекдот «Левиданс», это пример, на котором просто объяснять, но в реальности причин скачков скачков дисбаланса спроса и предложения, их великое множество.
3: Можешь рассказать несколько факторов, почему в Яндекс.Такси вырастает цена? Вот происходит вот разбалансировка вот спроса и предложения.
4: Да, и самые простые разберем. Первая история – это любимый дождь. Вот лето, красиво, все здорово, вдруг пошел дождь. Что происходит? В приложение заходит огромное количество людей, проверяет цену и реально нажимает кнопку «Уехать». Это происходит там в 5-6 раз может вырастать. Водители так не могут масштабироваться. Мы это прям наблюдали вот на графиках, когда ты видишь, что реально начинается какой-то там апокалипсис за окном. В момент, когда водители у себя в приложении видят, что спрос резко вырос, они выходят на линию. То есть у нас на линию выходит там по сравнению, там просто неделя к неделю графики смотришь, может выходить на 30-40% больше водителей. То есть мы как бы гораздо большее количество спроса можем вывести. Да? И поэтому это очень важный механизм балансировки, что оно работает не только со стороны спроса. То есть у нас спроса слишком много, предложений слишком мало. Мы повышаем цену, предложение растет, часть спроса перераспределяется, они где-то балансируются, в какой-то точке встречаются. Да, это там, наверное, один такой самый простой механизм. И есть две альтернативы в дождь, поведение сервиса в дождь. Вот мы для себя приняли решение, что у нас машина всегда приезжает и приезжает за разумное время. Вот это наша стратегия. Дальше есть альтернативная стратегия, которой там какие-то компании придерживались, даже ее на флаг поднимали, что говорили, что у нас всегда будет там одинаковая цена более-менее, или она там не будет расти больше, чем сколько-то, но вызов машины превращается в лотерею. То есть такси всегда должно приезжать. Да, это иногда дорого, потому что скачок спроса в 5-6 раз невозможно. У нас нет столько машин. В принципе, во всем городе нет столько машин, сколько моментального спроса генерируется. При том, что, опять же, водители тоже не очень мотивированы работать за обычную цену, когда там, не знаю, там потоп, в общем, и вот это вот все. Это, наверное, один такой пример. Второй пример, следующий, это называется маятниковая миграция. Когда люди там тоже жалуются на цену, они очень часто заказывают машину. Скорее всего, если это происходит утром, они едут из спального района в центр. Вот мне повезло жить, мы тут сейчас рядом с Сити находимся, я как бы работаю в Сити, живу здесь недалеко. И в целом у нас на районе с утра цена всегда обычная, потому что есть большое количество спроса, который перемещает водителей из районов, где люди живут, это районы там ближе к МКАДу, да, в центр города. Соответственно, вот в этом вот районе, откуда люди едут, машины начинают, вот их сколько-то было, они начинают оттуда уезжать. Да, как бы, и баланс, и поток не сбалансирован, то есть гораздо больше машин уезжает, чем приезжает. Здесь заканчиваются водители, начинает расти цена. При этом в центре города в этот момент все абсолютно замечательно. Вечером происходит ровно обратный эффект. Если вы будете вечером пытаться уехать из третьего транспортного кольца, что происходит? Люди начинают выезжать и не возвращаться. То есть люди уводят машины из центра города. И если вы посмотрите на карту спроса вечером поздно, то в центре будет нехватка водителей и будут высокие цены. А на окраине будет все хорошо, тихо вообще, катайся по базовой цене сколько хочешь. И эти механизмы, они очень важны, они для любого города реплицируются. То есть вы можете взять любой город, в центре города с утра будет все спокойно, на окраинах будет дороже, чем обычно, вечером наоборот.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Президент Владимир Путин дал указание с полуночи в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, приостановка ударов связана с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков. В Махачкале участок улицы Пушкина будет закрыт для проезда автотранспорта более чем на 2 недели из-за проведения фестиваля «Хранители традиций». Так, с 6 утра закрыт участок дороги между улицами Ливаневского и Стальского. Возобновление движения запланировано на вечер 20 сентября. Фестиваль пройдет с 13 по 15 число. В Дагестане продолжается контроль за нацпроектом «Инфраструктура для жизни». С начала года проведено 28 проверок объектов дорожного строительства. Основное внимание уделяется качеству работ, соблюдению сроков и норм безопасности и проверке на всех этапах строительства. Так, на участке дороги Батаюрт-Львовский номер 1 нарушений не выявлено, ведутся завершающие работы. В Дагестане стартовал молодежный образовательный форум «Каспий». В этом году форум принимает Дербент. Местом проведения стал парк «Патриот». Мероприятие завершится 10 сентября. В рамках форума будут работать 8 тематических секций, объединяющих 500 участников из разных уголков России. Аналитики Авито Работа выяснили, на какие вакансии с пометкой «в том числе для студентов» молодые соискатели в Дагестане чаще откликались с января по июль этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Так, наибольший рост интереса оказался к сборщикам мебели. Число откликов увеличилось на 73%. На втором месте – столяры. Откликов стало больше на 43%. Третье место заняли монтажники. Рост интереса составил 29%. Слово «Шумахер» вошло в словарь Института русского языка имени Виноградова. Оно обозначает гонщика или водителя, который любит быструю езду. Как пишет издание Life, имя Михаэля Шумахера в России уже стало нарицательным. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Леваши. Административный центр одноименного района. Основное население – даргинцы. Небольшой процент жителей составляют аварцы. Аул расположен в обширной Левашинской долине. В годы гражданской войны в Левашах находился штаб Совета обороны и областной комитет РКП. Сохранился дом, в котором жил Григорий Константинович Орджоникидзе, проводивший в 1920 году съезд горской бедноты. В 1928 году аул посетил всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. Обилие пахотных земель предопределило основное занятие местного населения – это земледелие. Визитной карточкой селения является основная сельскохозяйственная культура левашинцев – капуста, которой его жители умудряются снабжать чуть ли не половину населения России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Один легкомысленный ручей запамятовал, что своими водами он обязан дождю. После сильного ливня он так непомерно раздулся, что, утратив скромность, вознамерился стать полноводной рекой. Чтобы расширить русло, разбушевавшийся не на шутку ручей принялся подтачивать берег, размывая землю и обрушивая камни. Но вот ветер разогнал тучи, и снова выглянуло яркое солнце. Сам того не ведая, строптивый ручей оказался пленником сооруженной им запруды. Дабы не превратиться в грязную лужу и не высохнуть на солнцепеке, ему пришлось немало попотеть, плутая среди разбросанных камней, прежде чем он смог спуститься в долину и отдать свои воды их законной хозяйке — реке.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Когда испанцы пришли в империю инков, они увидели храмы, где золото использовали почти как обычный металл. Для инков золото было не просто богатством, это был символ солнца. Испанцы искали золото, а нашли целую цивилизацию.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я не должен зарабатывать больше своих родителей. Психология – это движущая сила. Проблема в том, что люди живут в своей голове. Люди часто спрашивают, как моя работа эволюционировала со временем. Я начал с очень простого понимания, что действие – это ключ ко всему. Даже действуя неверно, если вы продолжаете менять подход, вы преуспеете везде. Проблема в том, что люди живут в своей голове. Есть мечта, цель, желание, они зажигаются этим, они боятся. И просто не действуют. Это иллюзия, что знание – это сила. Знание – это потенциальная сила. Знание проигрывает каждый день исполнению. В начале карьеры я делал все, чтобы заставить людей действовать. И до сих пор это огромная часть моего ДНК. Но с течением лет я начал по-настоящему оценивать и понимать модель мозга у людей. Другими словами, у нас у всех есть блюпринт. Блюпринт о том, каким мир должен быть, как люди должны к нам относиться, что нам следует и не следует делать. И мы создали его давно. Иногда блюпринт придает нам сил, а иногда накладывает ограничения на подсознательном уровне. Я не должен зарабатывать больше своих родителей, как пример. Или если стану настолько успешным, люди будут осуждать меня. И эти внутренние конфликты – причина, по которой люди отступают. Если вы замечали, что находились очень близко к вашей цели в бизнесе, теле, в отношениях, и потом все испортили. Сделали что-то подсознательно, чтобы испортить. Это действительно потому, что внутри головы ваш блюпринт создал ограничения. Большая часть моей работы сегодня в понимании, что 80% успеха – это психология и 20% – механика. Я стратег. Верная стратегия может сохранить вам 10 лет. Но если у вас неверная психология, узнаете стратегию и не примените ее. Психология – это движущая сила, которая создает выдающийся бизнес и выдающуюся жизнь.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Бонд. Джеймс Бонд.

0: James Bond.
1: Диалог FM. Это этикет.
2: Говорить во всеуслышание о том, что вы сидите на диете – дурной тон. Тем более нельзя под этим предлогом отказываться от блюд, предложенных гостеприимной хозяйкой. Обязательно похвалите ее кулинарные таланты. При этом вы можете ничего не есть. Также следует поступать и с алкоголем. Не стоит сообщать всем, почему вам нельзя пить.
1: Диалог FM. Это этикет.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
5: Всем привет, друзья! Мы продолжаем цикл наших подкастов, где мы с топовыми предпринимателями разбираем какие-то уникальные бизнесы. И сегодня у нас как раз именно такая история, потому что мы будем говорить о проекте, который нашумел, который уже сумел о себе громко в маркетинговом поле заявить, а именно о Рокетбанке. И поэтому мы пригласили сегодня к себе руководителей Рокетбанка Антона Захарова и Роберта Собиряна.
6: Да, Михаил, привет.
5: Здравствуйте.
6: Спасибо, ребята, за приглашение.
5: Спасибо большое, что пришли. Ну, давайте сразу к делу. Откуда вообще появилась история перезапустить Рокетбанк 5 лет спустя?
6: Знаешь, мы пришли в ту точку, когда все говорят, что финтех в России самый сильный финтех, что мир не дотягивает, что на этом рынке ничего не придумать, не переизобрести. Так как мы пропагандируем с Робертом такую продуктовую культуру в компаниях, мы пошли общаться с аудиторией. Вообще, что происходит, нравятся ли им банки, те, которые они пользуются, что они ценят, что любят, что не любят. Пообщавшись с ними, кстати, там более 6 тысяч пользователей прошло через наши исследования, мы выявили, что 80% людей ненавидят банки.
5: Это такой вот результат Каздева.
6: Да, да, то есть банки не вызывают никаких эмоций и чувств. Это просто какой-то сервис, в который ты заходишь, просто переводить деньги. Ты не понимаешь, что за бренд, что он, какую философию, какие ценности, принципы он несет в массы, что он продвигает, какая миссия, никто не знает. Просто заходит, никаких эмоций, чувств, либо просто отвращение, потому что постоянные проблемы. Анализировали определенную аудиторию, это там современная молодежь, там 25-35, эти люди все являются бывшими клиентами Рокетбанка. Тот Рокетбанк, который был там больше 5 лет назад, привлек к себе внимание нестандартным маркетингом, взглядом на продукт. Они там первые придумали, что можно внутри банка переводить по номеру телефона, еще не было СБП. Они придумали какие-то классные фичи, и тогда они были молодыми ребятами, может, кто-то говорит, хипстерами. Сейчас они подросли, это такая платящая аудитория, которая ценит хорошие сервисы. Мы поняли, что они готовы к каким-то изменениям, к новому взгляду на маркетинг, на продукт, и решили перезапустить Rocket, забрать все лучшее, за что любили тот Рокетбанк, усилить его на сегодняшний лад и сделать лучший продукт на рынке в России на сегодняшний день.
5: Вот смотри, сейчас все-таки ландшафт банковского ритейла такой, что есть большая четверка: Сбер, ВТБ, Тинькофф, Альфа. Да? И Тинькофф, наверное, который 10 лет назад был такой очень модный, да, банк, сейчас все-таки, ну, наверное, я так понимаю, все стали уже друг друга копировать, и очень сложно что-то новое придумать. Вот за счет чего в продукте вы видите дифференциацию от банков-лидеров на сегодняшний день?
6: На самом деле тоже наши исследования показали, то есть это все не пустословие или какие-то выдумки. Люди говорят, все банки похожи. Банковское приложение, если открыть там 5 банковских приложений, и обесцветить их, ты можешь не узнать, что это за банк. Потому что в целом одинаковые интерфейсы. С точки зрения позиционирования продуктов в рынок все банки соревнуются ставками, грейс-периодами. У меня там больше процентная ставка, у меня меньше. Никакого четкого позиционирования нету. И мы поняли, что мы соберем такую команду дизрапторов. Это люди, кто могут смотреть на разные вещи под другим углом, на банковские продукты, на позиционирование. Наверное, этим мы будем выделяться. Те спецпроекты, которые мы будем делать, то есть мы не будем соревноваться с большими гигантами в закупке рекламы и говорить «открой счет бесплатно», то есть мы будем продвигать наш бренд, будем делать бунтарский маркетинг и нестандартно смотреть на продукты, которые уже есть на рынке, где-то их переосмыслять и давать пользователю.
5: Знаешь, я уже оценил ваш бунтарский маркетинг, видел огромный, на кинотеатре «Октябрь» такая огромная наружка, там что на ней написано?
6: Да, не дотянули до «Октября», то есть это такое у нас достаточно мощная, я считаю, лучшая команда на рынке креативщиков, которые смотрят на все под другим углом, и да, у нас есть такой ситуативный маркетинг, мы в разных точках города, такой некий слоган, то, что вот есть кинотеатр «Октябрь», мы говорим, не дотянули до «Октября», «Рокетбанк» перезапустился. Где-то на большом билборде на перекрестке напишем, вот это поворот, «Рокетбанк» перезапустился. Или там на «Известия» холл напишем, вот это новости, «Рокетбанк» перезапустился. То есть мы такие ситуативный маркетинг попадаем точечно в головы людям.
5: Я видел еще яркие креативы, там кто-нибудь видел наших бывших клиентов, и как этот номер телефона, такой листочек, как объявление, да, как раньше там номера телефонов отрывали, там был сайт «Рокета». Как, кстати, бывшие клиенты начали уже активно подавать заявки «Рокета» в новый «Рокет»?
6: Да, слушай, это наша стратегия запуска. Такой мы запустили партизанский маркетинг, и наша, наверное, главная цель – это напомнить бывшим клиентам «Рокета» и фанатам «Рокета», что мы возвращаемся. Вот, и таким нестандартным путем, точками контакта, наверное, это уже многие оценили на рынке и разбирают наш кейс там по частям, по всему городу Москва и город Питер, в самых таких скоплениях людей и там наша аудитория расклеили объявления, где на объявлениях были реально бывшие клиенты «Рокетбанка».
5: Их лица. То есть вы их попросили подписать разрешение использовать?
6: Да, мы встретились с ними, говорим, ребята, они очень вдохновились тем, что «Рокет» перезапускается, и хотели быть частью этого маркетинга, да, мы их разместили на этих объявлениях, и они гордятся, их друзья гордятся, и в целом «Рокет», мы хотели передать, что мы делаем человечный бренд, и по-настоящему мы не стесняемся показать команду, показать наших клиентов и сделать с ним какие-то коллаборации. Также, наверное, из яркого маркетингового хода мы разместились на газете «Метро» на лицевой стороне и тоже написали, кто видел бывших клиентов «Рокета». И это, наверное, разлетелось там по всем пабликам, как люди сидят, читают газету, а там просто во всю газету написано, кто-нибудь видел бывших клиентов.
5: Сколько, кстати, на пике у «Рокета» было клиентов?
6: Я думаю, что где-то 1,5-2 миллиона пользователей.
5: А какая ваша амбиция, скажем, на горизонте 5 лет уже у существующего «Рокетбанка»? Сколько вы видите будет клиентов?
6: Ну, мы хотим привлечь 5 миллионов пользователей.
5: Активных, правильно?
6: А вообще просто 5 миллионов пользователей. И в целом наша модель хорошо бы себя чувствовать, если там 50% эта аудитория будет активна.
5: Супер. Вот давай немножко поговорим про продукт, потому что, ну, все-таки, когда ты говоришь кого-то дисраптить, я всегда представляю себя клиентом какого-нибудь банка, да, пусть, предположим, назовем это Т-банк. Вот что должно произойти, за счет чего я должен выкинуть свою карточку и немедленно заказать карточку «Рокетбанка»?
6: Ну, во-первых, карта «Рокета», мне кажется, сейчас самая красивая на рынке. Мы сделали 4 дизайна. Черный, лиловый, оранжевый. И в целом все наши карты прозрачные. Да, вот, кстати, наша прозрачная карта. Вон можно увидеть мой палец. Почему мы сделали их прозрачными? Потому что, наверное, философия нового «Рокета» лежит честность и открытость перед клиентами, перед командой. В целом мы делаем такой проект «Банк для людей». Это наши сотрудники и наши клиенты. Поэтому наша философия говорит о том, что мы прозрачные, открытые, у нас нету звездочек в договорах, нету мелкого шрифта, да, мы максимально открыты, мы готовы рассказывать о своих факапах, вместе с пользователями делать лучший проект в России. Во всех продуктах, там, кредитных или некредитных, мы максимально будем открыты с пользователями и давать вот честность в рынок, что банки можно делать по-честному.
5: И когда заказываешь карточку, как-то к тебе приезжает все то же самое, как онлайн-опыт, правильно? Никаких офисов к тебе приезжает?
6: Да, никаких офисов. Да, в целом, наверное, когда многие зрители читали книжку там, «Точки контакта», это все отражается в пользовательском опыте. К нашим клиентам приезжает классный менеджер, не просто курьер, который не знает ничего о продукте, это человек, который живет Рокетом, вдохновлен Рокетом, и он доносит до пользователя вот эту философию, атмосферу и может рассказать классно про продукт. Вот он привозит на встречу welcome pack.
5: То есть, если я закажу сейчас в онлайне карту Рокета, ко мне приедет такой замечательный welcome pack, да?
6: Да. Да, вот наш welcome pack, нестандартная упаковка для банковской карты. Мы вдохновлялись различными фэшн-блогерами, вообще фэшн-брендами, которые привозят свои продукты в вакуумированной упаковке. Вот. Что в этом welcome pack? Можем вместе, кстати, с тобой открыть.
5: Если мне понравилось, я заберу содержимое.
6: В нашем welcome pack 4 карты. Карта Рокета, как я уже показывал, прозрачная. Зеркальце, на котором написано «Мы открыли банк, а ты выглядишь супер». Карта «Пахучка». Что там только не отлепляется? Кто-то сильно завакуумировал. Карта «Пахучка», на которой написано «Мы открыли банк, и он пахнет чем-то новым». Кстати, очень модный запах свободы и моря. Вот. И четвертая карта – это «Мультитул». Тоже очень полезная карта на каждый случай жизни какой-то.
5: О, слушай, вот это классная штука, это мне очень нравится.
6: Да, в чем мы вдохновлялись, когда создавали этот welcome pack? Вообще наш бренд про удовольствие. Мы хотели показать, что у тебя в кошельке должны быть только полезные карты на каждый случай жизни. Рокет, чтобы оплатить, зеркальце, чтобы в классный какой-то момент посмотреть, как ты супер выглядишь, или что-то поправить, макияж. Вот. Мультитул, если там нужно открыть какую-то бутылочку. Ребята, которые любят кататься на велосипеде, подкрутить что-то на колесах. Вот. И пахучка, чтобы в кармане всегда вкусно пахло свежестью.
5: Пусть и здесь кошелек лежит, и в ходе интервью будет нам напоминать о том, какой мы тут устроили product placement, вот, но заодно и продемонстрировали, я бы без преувеличения сказал, некоторые инновационные подходы в партизанском маркетинге, да?
6: Да, ну так еще можно пару слов сказать о нашем преордеринге и первом запуске. Наш welcome pack отличался от этого. Мы тоже делали отдельную упаковку, в которой была футболка. И тем самым мы хотели показать, на каждой из футболок есть свой отличительный номер. Это мы подарили первым 10 тысячам пользователей, чтобы они чувствовали свою причастность к новому Рокету, свою индивидуальность, эксклюзивность, что они приложили руку к нашему запуску. Поэтому, если вы вдруг увидите в городе человека с кармашком для карты Рокета и с каким-то номером, знайте, что человек поучаствовал в запуске.
5: Давай все-таки попробуем вот так вот четко сформулировать. Вот еще раз. Люди уже каким-то банкам лояльны, правильно? Да. Они ими пользуются много лет. То есть, в принципе, быть дисраптором – это очень сложная задача на рынке, на котором уже люди там несколько раз и не по одному банку поменяли. Все-таки 3-4 вещи, на которых вы фокусируетесь, чтобы клиент поменял текущий банк на Рокетбанк.
6: Да, слушай, мы создаем нестандартный продукт для рынка, не такой, как у всех. То есть это наше банковское приложение. Второе – это клиентский сервис, который мы даем на встречах и создаем поддержку с другим tone of voice, которая является адвокатом клиента, а не просто роботизированной отбивкой. И также у нас есть современные лайфстайл-сервисы, которые помогают получать удовольствие от жизни вместе с Рокетом.
5: То есть, если бы Форда спросили, если бы он делал CastDev, и клиенты, и спросил бы своих клиентов, что они хотят, ну, как бы они бы сказали, что они хотят быструю лошадь, правильно? То есть он все-таки задисраптил рынок перевозок, придумав автомобиль, да? То есть вы, с одной стороны, как бы переизобретаете там какие-то продуктовые подходы, переизобретаете подход в клиентском опыте, но все равно, как бы находясь вот внутри банковской индустрии, это сложно делать. То есть чем вы чем-то есть, вы вдохновляетесь чем-то за периметром вообще банковской индустрии?
6: Слушай, да, но у нас очень универсальная команда, и мы очень разносторонние и смотрим на разные типы бизнеса, и там и на travel, и на какой-то ритейл, покупки, спорт. То есть мы на самом деле вдохновляемся приложениями и продуктами из разных сфер жизни и думаем и смотрим, какие интересные решения ребята применяют и как мы можем это использовать в нашем бизнесе, развивать наш продукт 100%.
5: Супер. А можешь показать, вот как выглядит приложение? Что в нем такого уникального?
6: Да, смотри, это наше приложение. Кстати, главный экран мы создавали тоже благодаря нашим пользователям. 6 тысяч респондентов прошло, и мы создавали его из тех функций, которым им удобно. То есть там вот здесь вот там счета, переводы. Также у нас есть лайфстайл, об этом мы там расскажем чуть позже. Какие-то различные классные удобства, сервисы и функции, которые ты можешь здесь тоже увидеть, когда станешь нашим пользователем.
5: Вот. Супер, очень интересно. Вы верите в то, что продукт, пользовательский опыт в приложении может стать такой причиной, по которой клиенты будут менять банк?
6: Да, 100%. Мы считаем, что вообще пользовательский опыт, эстетичность интерфейсов, классный UX, UI, наверное, это не нужно рассказывать, но это то, как удобно получить ту или иную услугу или сделать то или иное действие, плюс различные лайфстайл-сервисы, которых нет в России, которые помогают тебе сократить время на поиск классного места по настроению или найти какие-то вещи, которые подходят именно тебе по стилю или по философии, а не просто по запросов в поисковике, там, сапоги или джинсы.
5: Знаешь, вот в бизнес-школах часто задают такой вопрос, в каком вы бизнесе. Можно я вас спрошу, чтобы получить такой нетрадиционный ответ? Вот в каком вы бизнесе?
6: Слушай, вот у меня здесь классный ответ. Я считаю, что предприниматель, это вот человек, который предпринимает и как-то меняет мир к лучшему, он может запустить любой бизнес, неважно, IT-бизнес, банковский бизнес, и как раз-таки там часто добавить к Роберту, что часто там советы директоров приглашают людей, которые не имеют никакого отношения к этому бизнесу, потому что у них не замылен взгляд, и они могут по-другому посмотреть и дать какие-то интересные советы. Вот, я бы не стал, я бы просто сказал, что мы в бизнесе, даже больше в предпринимательстве, потому что, вот, наверное, я для себя объясняю это так, что в чем отличие бизнесмена от предпринимателя. И часто люди называют себя предпринимателями, а не бизнесменами в наше время. Потому что бизнесмен – это человек, который зарабатывает деньги. Сегодня он занимается люстрами, завтра у него таксопарки, послезавтра еще какой-то новый бизнес. Предприниматель – это человек, который хочет сделать мир лучше, и он болеет, у него часто деньги в обороте. Если он там производит какую-то коллекцию одежды, каждая новая коллекция, он хочет все эти деньги инвестировать в новые молнии, какие-то новые материалы, чтобы его конечный пользователь кайфовал. И то есть он улучшает, и всегда деньги часто инвестирует в что-то новое, в следующие шаги. Поэтому я отношу нас к касте предпринимателей, которые что-то предпринимают, меняют, делают мир лучше. На сегодняшний день это такой IT-банковский бизнес, и нам нравится в нем находиться.
5: Мне кажется, это очень важная мысль, потому что часто бывает, что, находясь в одном бизнесе, мы немножко вот замыкаемся, и мы не видим, что вокруг. И то, что я видел, вот по моему опыту, понимание других бизнесов, оно всегда позволяет придумать какие-то новые идеи, продукты, которые ты можешь сделать такой трансфер из одной индустрии в другую. И вот на этом стыке применение каких-то интересных идей из одного бизнеса в другом бизнесе как раз и рождаются инновационные продукты. Поэтому, мне кажется, вот это общение между предпринимателями из разных индустрий, оно очень важно. Мы даже сейчас с группой инициативных предпринимателей создали такое специальное бизнес-сообщество «Эволют», в котором предпринимателей из разных индустрий. То есть вот есть сообщества, они такие как бы профильные, да, по какой-то теме. Мы специально создали предпринимательское сообщество «Эволют», в котором предприниматели из разных индустрий, но они все объединены одной как бы проблематикой, как масштабировать бизнес, как создавать новые продукты, какие-то новые идеи. И вот видно, что это работает, что ребята обмениваются какой-то информацией, перенимают какие-то лучшие практики друг у друга и обмениваются в первую очередь между индустриями. И вот мне кажется, что в банковском бизнесе еще будут такие случаи, когда кто-то пришел из другой сферы, что-то придумал и сделал. И мне кажется, что, в принципе, вот такое небанковское мышление в банковском бизнесе, оно может как раз помочь сделать какие-то уникальные, реализовать какие-то уникальные продукты или придумать новые подходы.
6: На 100% подписываюсь. Я считаю, что нетворкинг, окружение решает, и люди, которые вокруг тебя, всегда могут направить, дать какой-то правильный совет, или ты можешь найти какого-то ментора и взрастить какие-то качества, которые тебя там западают.
5: Я напомню для нашей аудитории, что изначально Rocket Bank стартовал в 2013 году, но в моем понимании до конца вот экономическую модель не удалось найти, несмотря на то, что банк тогда действительно во многих вещах был инновационным. И вот даже Олег Тиньков высказывал в свое время такое мнение, что Rocket Bank уделял слишком много внимания маркетингу и взаимодействию с клиентами, не уделяя достаточного внимания бизнес-составляющей. Как вы собираетесь зарабатывать? Простой вопрос.
0: Давай выделим три направления. Первое направление – это наш доступ к банкингу, который мы называем Rocket Pass. Ну, это новое переосмысление в целом банковских тарифов, которые довольно-таки сложные. У нас простой, честный, открытый подход, который мы назвали Rocket Pass. Это раз. Стоимость доступа к нашим крутым, интересным сервисам – это 300 рублей в месяц. Вторая история – это комиссии, но они честные, открытые, без звездочек. Мы от этого с Антоном принципиально отказались, что нигде не будет вот этого мелкого шрифта, который надо додумывать, дочитывать. И третья история – это драйвер любого банковского бизнеса – это кредитный продукт.
5: Ну, то есть, смотри, то есть все-таки у вас такой есть некий вызов, да, для того, чтобы эта бизнес-модель работала, вам нужно, чтобы ваш продукт был платный, правильно? И на сегодня никто из банков в лоб так не делает.
0: Все верно. У нас будет только наш Rocket Pass, который открывает двери в наш мир лайфстайла, в нашу историю с рокетсами, с геймификацией, с классной, крутой поддержкой. И да, мы считаем, что за хороший сервис нужно платить.
5: И я так понимаю, что вот вы делали вот такое исследование, так называемый CASDEF, опрашивали сколько?
0: Ну, в целом около 6 тысяч клиентов.
5: 6 тысяч клиентов, да. И вы там эту гипотезу подтвердили, что за хороший сервис банковский люди готовы платить, правильно?
0: Все верно, да. Было прям отдельное исследование по сумме, которые клиенты готовы платить, за что они готовы платить, и что главное, они ожидают от банка и от платных цифровых сервисов. Вот все эти моменты мы учли в нашем продукте и готовы на высшем уровне давать нашим клиентам.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Преобразить свою жизнь можно только одним путем, изменив свое мышление. Джозеф Мерфи.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Президент Владимир Путин дал указание с полуночи в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, приостановка ударов связана с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков. В Махачкале участок улицы Пушкина будет закрыт для проезда автотранспорта более чем на 2 недели из-за проведения фестиваля «Хранители традиции». Так, с 6 утра закрыт участок дороги между улицами Ливаневского и Стальского. Возобновление движения запланировано на вечер 20 сентября. Фестиваль пройдет с 13 по 15 число. В Дагестане продолжается контроль за нацпроектом «Инфраструктура для жизни». С начала года проведено 28 проверок объектов дорожного строительства. Основное внимание уделяется качеству работ, соблюдению сроков и норм безопасности и проверке на всех этапах строительства. Так, на участке дороги Батаюрт-Львовский номер 1 нарушений не выявлено, ведутся завершающие работы. В Дагестане стартовал молодежный образовательный форум «Каспий». В этом году форум принимает Дербент. Местом проведения стал парк «Патриот». Мероприятие завершится 10 сентября. В рамках форума будут работать 8 тематических секций, объединяющих 500 участников из разных уголков России. Аналитики Авито «Работа» выяснили, на какие вакансии с пометкой «в том числе для студентов» молодые соискатели в Дагестане чаще откликались с января по июль этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Так, наибольший рост интереса оказался к сборщикам мебели. Число откликов увеличилось на 73%. На втором месте – столяры. Откликов стало больше на 43%. Третье место заняли монтажники. Рост интереса составил 29%. Слово «Шумахер» вошло в словарь Института русского языка имени Виноградова. Оно обозначает гонщика или водителя, который любит быструю езду. Как пишет издание «Лайф», имя Михаэля Шумахера в России уже стало нарицательным. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Самолет – это непривычная среда обитания для человека, и есть ряд факторов, которые могут привести к летальному исходу. Об этом заявил кардиолог Андрей Кондрахин. По словам врача, одним из обстоятельств для возникновения негативных последствий является долгое нахождение в сидячем положении. Пережимаются нижние части кровеносного русла, возникает застой в венах, в итоге может сформироваться тромб. Также к тромбообразованию может привести неудобная обувь, если она сдавливает вены на ногах. Кроме того, в самолете возникает обезвоживание организма. Когда мы летим, наша система работает так, что она меняется, вплоть до того, что вкусовые рецепторы становятся другими, отметил Кондрахин в беседе с AIF.ru. Чем меньше в организме воды, тем гуще кровь. Из-за изменения давления в самолете страдает и сердечно-сосудистая система. Взлет-посадка – это своеобразная карусель для организма, что тоже может поспособствовать отрыву тромба, сказал врач. Особенно осторожными, по мнению кардиолога, стоит быть людям с варикозными болезнями, сердечно-сосудистыми патологиями, с хроническими заболеваниями, а также беременным.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Иштибури расположен у подножия горы Арахмер в 25 километрах от райцентра Унцукуль. О его древних корнях свидетельствует кладбище с языческими, христианскими и мусульманскими захоронениями и множество прорытых вручную террас в окрестностях. Жили здесь люди охотой в ближних лесах и доходами от полеводства и скотоводства. Выращивали пшеницу, картофель, кукурузу, держали коров, овец и коз. Предание гласит, что в глубокой древности аул был захвачен Суракат-ханом из хунзахского Тануси, после чего прислали 8 семей стражников, старший из которых, Бури, поселился в сторожевой башне на окраине. О бунте в ауле или о приближении к нему врага Бури сообщал свистом на сторожевую башню соседнего аула, и тогда оперативно прибывала помощь от хана. В 1936 году бедняки и средняки аула Иштибури объединились в колхоз имени Молотова под руководством Гулдача Магомедова, Гусейна Гаджимурадова и других. Хозяйство крепко встало на ноги, благодаря чему в домах колхозников прижилось благополучие. Качественно улучшились жилища и появились даже не снившиеся удобства быта. Позже, во времена Великой Отечественной войны, около 30 иштибуринцев ушло на фронт. Потом началась трагедия длиною в 13 долгих лет. Иштибуринцы не согласились добровольно отселиться в Чечню. Власть была неумолима. Очевидцы тех событий рассказывают, что жители села погнали пешком в сторону Харибского перевала. Они добрели до ножа Юртовского района Чечни. Засеять поля на новом месте не успели. Начался голод. Только на третий год они научились обрабатывать землю на новом месте и смогли досыта наесться хлебом. Через 13 лет тех иштибуринцев, что пожелали возвратиться на дедовскую землю, довезли на автомашинах до села. В ауле не нашли ни одного целого дома. Но в наше время Иштибури уже живет спокойной, размеренной жизнью. От года к году расширяется площадь пашни, во многих дворах содержит десятки голов крупного скота.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Сын давно не навещал родителей. Жил он в большом городе, был богатым купцом и владел огромным магазином. Каждый месяц присылал родителям деньги, а по праздникам – подарки. Конечно, мать с отцом скучали по сыну и часто звали его в гости. Но в будни тот был занят в магазине, а в праздники пировал с друзьями, такими же знатными купцами. Все было хорошо, пока воры не подожгли его магазин. Воров поймали и посадили в тюрьму, но купцу от этого легче не стало. Его магазин и склады с товарами сгорели дотла. Пошел купец к банкиру, чтобы занять деньги на строительство нового магазина. А тот говорит: «Я не даю деньги в долг беднякам. Не хочу, чтобы их сажали в тюрьму за неуплату долга». Отказали купцу в помощи и все его друзья. В этот момент он получил письмо от отца. «Сынок, слышали мы о твоем несчастье. Скорее приезжай. Из высокого дерева листья падают к корням». Ничего не понял купец, но все-таки решил съездить навестить родителей, которых не видел уже много лет. Грустный вошел он в родительский дом. Мать захлопотала, не знала, куда усадить сыночка, чем накормить. А отец принес сумку, полную денег, и сказал: «Сынок, здесь деньги, которые ты нам присылал, да еще и мои сбережения. Не беспокойся, мы сами себя можем прокормить. Главное, не забывай, что мы твои корни, и чаще к нам возвращайся».
1: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Наверняка у тебя такое было. Решил порезать колбасу и случайно ножом срезал часть кожи на пальце. Достаточно глубоко. Через полгода это место не просто зарастает, на нем даже восстанавливается форма узора. Отпечаток этого пальца будет таким же, как и раньше. Откуда клетки, которые были на полсантиметра глубже, знают, какой здесь был узор? Как они его воспроизвели? Или оторвался хвост у ящерицы, потом вырастет новый, точно такой же. А откуда клетки, которые вчера были клетками копчика, знают, какое было окончание у хвоста? Создается ощущение, что существует некая голограмма, ориентируясь на которую клетки восстанавливают утраченную часть. Забавно, да? Этот голографический принцип очень подходит к описанию того, как устроен человек. В первую очередь, его мозг. Когда мозг обдумывает какую-то мысль, работает весь мозг, а не какая-то его часть. И любое воспоминание хранится во всем мозге, а не в какой-то его части. Представь себе, что у тебя в руках условный кубик Рубика, некого впечатления о каком-то событии, которое хранится в твоем мозгу. Каждая из сторон этого кубика отвечает за свои ощущения. На одной стороне картинки, на другой – звуки, на третьей – запахи, на четвертой – вкусы. Из-за того, что сигналы, которые ты получил об этом образе, пришли через разные органы чувств, этот образ очень комплексный, как разные грани кубика Рубика. Сейчас я предложу тебе вспомнить и рассказать о каком-то событии, допустим, как ты праздновал Новый год. И когда тебе из памяти, вот из этого кубика Рубика, придется вытаскивать образы, чтобы сформулировать фразу. И ты бессознательно выберешь одну из сторон этого кубика. Твой выбор будет зависеть от того, какой из каналов получения информации для тебя приоритетный. Эти каналы называются модальностями. Их, если очень упростить, три. Визуальный – картинки и образы. Аудиальный – звуки. И кинестетический – тактильные ощущения. Запахи, вкусы. В зависимости от твоего выбора, ты расскажешь или про елку и фейерверк, или про еду и напитки, или про разговоры и музыку. Есть такие слова, по которым можно определить модальность мышления человека в данный момент. Называются они предикаты. Если ты начнешь рассказывать мне про то, как встретил Новый год, и в твоем описании будут такие слова. Представь себе, как это было красиво, яркая картина, прекрасные воспоминания. Это все будут слова-предикаты, по которым я могу идентифицировать тебя в данный момент как визуала. Если в твоей речи они преобладают, то, вероятнее всего, из этого кубика с воспоминанием ты вытащил прежде всего изображение. Если ты говоришь аудиальные слова, созвучно, громко, шорох, то это аудиальный канал и аудиальная модальность. А если часто произносишь слова «боль», «бросать», «весомый», «горячий», «душный», «нежный», «сгладить», «тряхнуть», «тонус», «упругий», «смачный», «тошнотворный», «сладкий» – это кинестетические слова, кинестетические предикаты. Дополнительно можно обращать внимание на интонацию. Человек устроен так, что когда он анализирует визуальную информацию и говорит о картинках, то очень часто у него интонация идет вверх. Представьте себе. Посмотрите, как красиво. Когда человек работает с аудиальной информацией, то интонация обычно монотонная. Такая речь звучит, как заученная. Так говорят лекторы и дикторы. А если человек обращается к кинестетической модальности, то его интонация часто идет вниз. «Это было очень тяжело. Я так устал». Модальность можно определить и по жестикуляции. Когда человек описывает визуальные образы, как правило, он рисует картину перед глазами, прямо перед своим лицом. Я увидел, кран вот здесь прям стоял. Когда человек аудиальную информацию вытаскивает, он обычно жестикулирует на уровне груди и чуть ниже. Это жестикуляция лектора с мелком в руке. А когда он ищет в своих воспоминаниях кинестетическую информацию, его жестикуляция тоже внизу, как и интонация. Ты чувствуешь, что у него к этому воспоминанию все тело подключилось. Еще одна важная вещь – скорость, с которой говорит человек. 70-80% всей информации, которую мы получаем, это визуальная информация. Поэтому все визуалы очень быстро говорят. Информации много, надо успеть ее передать. Я помню, как мой отец слушал по радио футбольные матчи. Там комментатор произносил 300 слов в минуту. Столько всего ему надо было успеть описать. А аудиалы говорят в ровном темпе, не ускоряясь и не замедляясь. От этого эффект монотонности только усиливается. Меньше всего информации в кинестетическом канале, поэтому у кинестетиков замедленный темп речи. Но для того, чтобы правильно общаться с человеком, мало выяснить его модальность. Нужно понимать еще, какая у него в данный момент стратегия мышления. Потому что в разных ситуациях он может проявлять себя по-разному.
0: Мысли вслух.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от «Кикуни» заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном, умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч.
0: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В ближайшее время мы все уйдем в постоянный онлайн. Это становится очевидно, если взглянуть на то, как мы живем уже сейчас. Общаемся, смотря в экран, заказываем еду и одежду через приложения и не представляем жизни без интернета. Онлайн-технологии будут настолько развиты и внедрены в повседневность, что мы со смехом будем вспоминать, как потешно смотрелись железки в наших руках, которые мы называем смартфонами. Вообще, взгляните на мир вокруг вас. Не кажется ли он вам излишне громоздким? Например, я пишу этот текст на клавиатуре, и она кажется вопиюще большой и неуклюжей для современного уровня технологий. Очень скоро всем клавиатурам придется исчезнуть. То же самое произойдет с мышками и даже мониторами. Да, эти большие странные пластмассовые штуки пропадут из наших жизней. Смартфоны также исчезнут, как и наушники. Все это заменят вживленными в ухо звуковыми аппаратами. Экран мы будем видеть с помощью контактных линз, а печатать текст силой мысли. В интернет уйдет все. Вся реклама будет там, вся информация, все сервисы и все удовольствия. Заказ еды и одежды онлайн – это только начало, скоро весь бизнес будет там. Но все мы, включая самых успешных миллиардеров, совершенно недооцениваем те возможности, что у нас есть. Ведь мы живем в эру действительно неограниченных возможностей, эру зарождения чего-то принципиально нового. В будущем не будет банкиров, посредников, риэлторов и всех тех, кто стоит между потребителем и его товаром. В мире будущего выживут только те, кто способен дать реальную ценность – информацию, услугу или товар. Знаете, что будет объединять эти три вещи? Социальные сети. Уже сейчас они стали домом многих бизнесов и профессионалов, но скоро абсолютно все – ваша личность, деньги и работа – будут неразрывно связаны с социальными сетями. А сейчас мы как раз наблюдаем рождение этого нового мира. Наши потомки будут смотреть в прошлое и удивляться, как можно было упустить столько возможностей. Мы до безобразия недооцениваем силу интернета на его зачаточном этапе. Сейчас нет никакой конкуренции, и мы живем в большой куче незанятых ниш, за каждую из которых люди будущего готовы будут продать свою душу. Деньги и возможности словно сыпятся на нас с небес, а мы открываем зонтик. Итак, будущее за социальными сетями. Но с чего начать? Начни давать людям ценность, лучшее, что у тебя есть. Расскажи о своем деле. Ты художник? Покажи, как рисуешь, какие краски используешь и почему. Что у тебя за бумага, откуда ты берешь идеи и так далее. Ты строитель? Расскажи о разных материалах, о чертежах, о домах и банях, о нюансах строительства. Покажи другим, что ты разбираешься в своем деле и у тебя не будет отбоя от клиентов. Любишь читать книги? Рассказывай о книгах. Почему все литературные критики сидят на форумах? Нравится дизайн? Говори об этом. Увлекаешься наукой? Расскажи о своих открытиях. Такие социальные сети, как YouTube, просто загибаются из-за недостатка хорошего контента. В российском интернете вообще нет занятых ниш. Все они свободны, конкуренция отсутствует. Отели не рассказывают о своих отелях. Рестораны почему-то не делают свои YouTube-каналы. А строительные компании вообще об этом не размышляют. Но это ненадолго. Скоро до всех дойдет, что это необходимость. И желательно бы вам понять это раньше других. Валюта будущего – это ваше влияние в социальных сетях. И именно в нее нужно вкладываться. Сарафанное радио будет работать на чистоте интернета. А сейчас каждый, просто занимаясь любимым делом, может набрать аудиторию, за которую огромные корпорации будущего будут отдавать миллионы. Сейчас все проще, чем когда-либо было и будет. Дай людям ценность, найди то, что тебе нравится, делай это и показывай другим. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. We'll be right back. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
3: Деловой этикет в Черногории включает некоторые особенности, связанные с культурой страны. Важно учитывать эти нормы при общении с коллегами, партнерами или клиентами. Участники делового общения ожидают друг от друга уважительного отношения, грамотности и соблюдения формальностей. При обсуждении задач и результатов проекта черногорцы, как правило, излагают свои мысли ясно и целенаправленно. Если встреча проходит с коллегами или специалистами в одной области, можно использовать технические термины, если с людьми из разных отделов, излагать информацию доступным и понятным языком. Часто используются титулы, и обращение к человеку по его титулу демонстрирует уважение. По мере развития отношений общение может стать более неформальным, но базовый уровень уважения остается важным. Переговоры часто начинаются с того, что стороны узнают друг друга, прежде чем углубляться в детали. Деловые обеды и ужины – обычное явление. Их рассматривают как возможность построить личные отношения. Переговоры могут включать несколько раундов. Не принято давить на собеседника с целью принятия быстрых решений. При встрече с коллегой или партнером принято здороваться крепким рукопожатием, прямым зрительным контактом и теплой улыбкой. Уходящий первым прощается с остающимися, но инициатива пожать руку должна исходить от старшего по статусу. В электронных письмах важно писать четко и корректно, избегать сокращений и грамматических ошибок.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Личный коуч.
1: Одна из основных проблем в бизнесе – это разрыв мышления между предпринимателями и сотрудниками. Предприниматель часто думает, что сотрудники автоматически как бы обязаны мыслить в такой же плоскости и смотреть в ту же сторону. Предпринимателю хочется, чтобы была инициатива, чтобы была самостоятельность, чтобы был фейерверк творчества. Но, к сожалению, на практике так получается далеко не всегда. Потому что у сотрудника совершенно другой фокус внимания. У него может быть совершенно другая задача, зачем он пошел работать именно в эту компанию или зачем он пошел работать в принципе. То есть предприниматель и сотрудник вообще живут и мыслят в разных плоскостях, которые как бы не пересекаются. И до тех пор, пока эти плоскости не пересекаются, то понимания между сотрудником и предпринимателем не будет. В чем ключевое различие мышления предпринимателя и наемного сотрудника? Основное отличие – это степень риска. Предприниматель рискует всем. Предприниматель несет ответственность за все. В то время как сотрудник несет ответственность только за объем своей работы. И часто не осознает, что за его ошибки сотрудника все равно ответственность несет предприниматель. Перед клиентом, перед финансовыми организациями, перед инвесторами. Предприниматель мыслит возможностями, масштабом, ростом и анализом рисков. А наемный сотрудник мыслит категорией стабильности и обеспечения собственной безопасности в первую очередь. Желание того, чтобы сотрудник болел душой за вашу компанию, за ваше дело, это мечта, которая может быть воплощена в реальность, но вовсе не обязательно. Для того, чтобы усилить заинтересованность сотрудника в работе на компанию, обязательно нужно давать финансовую мотивацию, но это не единственный способ. В частности, нужно привлекать ключевых сотрудников к обсуждению стратегии компании, посвящать их в свое видение, обозначать цели, не только цели компании, но и в частности ваши собственные, как предпринимателя, к чему вы, как предприниматель, хотите прийти через 10 лет. Обязательно пульсировать и сопоставлять жизненные цели сотрудника, укладывается ли его жизненная стратегия в работу в вашей компании, есть ли для этого сотрудника перспективы развития и роста, а если, например, у него нет потребности в развитии и росте, то есть ли для него обеспечение безопасности, потому что, возможно, именно это для него самое главное. Ответственность – это также различие в мышлении предпринимателя и наемного сотрудника. Предприниматель понимает и осознает, что он отвечает за каждого сотрудника своей компании, что он отвечает за каждого клиента своей компании, за выполнение заказов, за обеспечение жизнедеятельности, несет финансовые обязательства. Сотрудник же по-другому совершенно видит свою ответственность. И в лучшем случае он ее осознает за свой собственный род деятельности, за свои обязанности. Еще в более широком смысле это когда, как член команды, сотрудник понимает свою ответственность в общем функционировании всей компании в целом. И если предпринимателю удается достигнуть вот этой степени ответственности, когда сотрудник чувствует всей душой, что его деятельность имеет ценность для компании, имеет ценность для клиента, и он сознательно берет на себя ответственность за свою работу. Вот в этом случае начинается вот та самая магия, когда мышление сотрудника приближается к мышлению предпринимателя. Конфликт между предпринимателем и наемным сотрудником начинается в первую очередь, когда, например, предприниматель ждет инициативы и ждет определенной степени ответственности, а сотрудник не понимает, что от него хотят. В этом случае, может быть, человек просто не на своем месте. Может быть, он в нужной компании, но не на той должности. И у них разные цели и задачи. Поэтому очень важно сопоставлять интересы сотрудника с целью развития компании. Для того, чтобы каждый человек был именно на своем месте. Для того, чтобы своей функцией, своим трудом, своими обязанностями, кругом обязанностей, он закрывал определенные потребности компании, и при этом компания закрывала определенные потребности сотрудника. Когда вот это вот стыкуется самым плотным образом, то в этом случае можно говорить про лояльность, в этом случае можно говорить про преданность, и в этом случае можно говорить про ответственность и долгосрочное сотрудничество. То есть сотрудник будет лоялен компании. Что с этим делать? Устранять плоскости недоразумений. Не возлагать на сотрудника неоправданных своих каких-то ожиданий, а ясно выражать свои мысли, свои идеи, задачи и потребности для компании. Спрашивать, интересоваться и слышать ответы сотрудника для того, чтобы понять, на какую конкретно должность, на какое конкретно место в компании можно поставить именно этого конкретного сотрудника. Включать ключевых сотрудников в обсуждение стратегии компании. Делиться с ними своим видением. Спрашивать их мнение. Вести себя таким образом, чтобы они чувствовали, что их мнение для вас ценно. Это не значит принимать их советы. Это значит, чтобы сотрудник чувствовал, что его мнение для вас ценно. Очередным различием мышления предпринимателя от наемного сотрудника является то, что предприниматель работает всегда, 24/7. И считает, что наемный сотрудник тоже должен работать так же. Если не в офисе, то, по крайней мере, в мыслях. По крайней мере, многие предприниматели считают, что сотрудник должен быть доступен на телефоне 24/7. Такое тоже бывает. А у сотрудника совсем другое мнение по этому поводу. И здесь, опять же, важны ясные и четкие договоренности. Какое количество рабочего времени поглощают обязанности сотрудника? 40-часовая – это рабочая неделя, 30-часовая или 50-часовая – это фиксированный график или это гибкий график? В этом должно быть понятные договоренности. А также вознаграждение за переработки. Это должно быть четко прописано, ясно и обязательно выполняться. Предприниматель строит стратегию своей компании на годы вперед. У сотрудника могут быть более краткосрочные цели. Может быть, он приходит в эту компанию работать не на десятилетие. Может быть, ему нужно перекантоваться всего лишь полгода для того, чтобы, например, закончить курсы или, например, там, заработать какую-то определенную сумму денег или еще какие-то цели у него в жизни есть. И здесь, опять же, важны очень четкие договоренности. Каковы ожидания сотрудника от компании? Зачем он туда пришел? И каковы ожидания предпринимателя от сотрудника? Зачем ему нужен этот сотрудник? Не каждому сотруднику нужны перспективы роста. Кто-то хочет просто безопасности, возможности изо дня в день ходить на работу, сидеть на одном кресле или выполнять определенные функции, стабильно получать зарплату, иметь отпуск столько-то раз в году и гарантировать безопасность и стабильность своей семье. И это отлично. Если в вашей компании есть функции, на которые нужны такие сотрудники, замечательно, ищите именно таких. Если же вы берете на работу сотрудника, который хочет расти и развиваться, в этом случае нужно заранее понимать, какие перспективы роста такого сотрудника в компании имеются. И опять же, проговаривать их вместе с человеком. Предприниматель и сотрудник мыслят по-разному. И это нормально. Не ждите, что сотрудники будут мыслить как владельцы бизнеса. Но вы можете мотивировать их сильнее. Вы можете вкладываться в их развитие, и ваша компания может стать самым интересным и привлекательным местом для работы. Прозрачная система мотивации, вовлеченность, ясность, честность, открытость убирает огромное количество проблем.

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: За прошедшие сутки в Дагестане потушили 13 пожаров. В Махачкале на улице Каримова ликвидировали пожар в продуктовом магазине. Повреждена потолочная обшивка. Кроме того, в Шамилькале продолжаются поиски утонувшего молодого человека. Новых происшествий на воде не зафиксировано. В Каспийске двух женщин оштрафовали за неуважение к гимнам. Во время торжественной линейки в одной из школ города 1 сентября две мамы не встали при исполнении государственных гимнов России и Дагестана. После рассмотрения дела женщин привлекли к административной ответственности. В селе Гурбуки Карабудахкенского района продолжается строительство подводящего водопровода длиной 7 километров. Проект реализуется в рамках программы местной инициативы и направлен на улучшение водоснабжения села. Временно исполняющий обязанности главы Карабудахкенского района Заур Сахаватов лично контролирует сроки выполнения и качество работ. В Кайтакском районе завершают капремонт дороги Маджалис-Варсит-Шиланша в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дорога связывает муниципалитеты с райцентром Маджалис и выходит на трассу Леваши-Акуша-Уркарах-Мамедкала. 3 километра уже готовы, оставшуюся часть сдадут в этом году. Во втором квартале этого года доля безналичных расчетов в общем объеме платежей граждан сократилась на 0,5% пункта после нескольких лет стабильного роста. Об этом сообщили в Центробанке. Аналитики полагают, что это связано с ограничениями мобильного интернета и изменениями в налоговом законодательстве, которые побудили малый бизнес вернуться к использованию наличных средств. Российская полиграфия переживает худший год за 10 лет. Издатели массово печатаются в Китае из-за дефицита материалов в России, что привело к сокращению штата отраслевых компаний на 30%. Крупнейший игрок рынка «Просвещение» уменьшил заказы у типографии на 30%. Распределение объемов между полиграфическими площадками зависит от экономической ситуации, тиражности и сезонности производства. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Дованков обратился в Роспотребнадзор с просьбой ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении к руководителю ведомства Анне Поповой политик попросил рассмотреть целесообразность инициативы и в случае ее поддержки поручить профильным управлениям Роспотребнадзора совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Свою просьбу Дованков объясняет тем, что россияне зачастую злоупотребляют солью и сахаром, что вредит здоровью, приводя к ожирению и сахарному диабету. При этом наличие этих пищевых продуктов в кафе и столовых в свободном доступе формирует привычку к их чрезмерному употреблению, считает политик. Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того соленые блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе. Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному употреблению указанных продуктов, говорится в письме. Вице-спикер отмечает, ссылаясь на международный опыт, что принятие таких мер не ограничивает свободу потребителя, однако способствует формированию у него привычек здорового питания, снижает вероятность бессознательного переедания соли и сахара и при этом не требует значительных затрат со стороны бизнеса.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Афганистане. Официальные языки – пушту и дари. Многие деловые партнеры владеют английским, но рекомендуется заранее уточнять предпочтения собеседника и при необходимости привлекать переводчика. Важна предварительная договоренность. Встречи необходимо планировать заранее, проявляя гибкость к возможным изменениям расписания. Задержки – обычное явление, которое стоит воспринимать с пониманием и терпением. Стандартное приветствие между мужчинами – рукопожатие. В общении с женщинами рекомендуется дождаться их инициативы в приветствии. Для мужчин стандартом считается деловой костюм, однако предпочтительно избегать слишком дорогой одежды. Женщины должны выбирать одежду, которая полностью покрывает руки и ноги, а также использовать шарф или платок для покрытия головы. Переговоры в Афганистане могут быть длительными и требуют терпения. Начинать беседу лучше с нейтральных тем – здоровья, семьи, погоды. Важно соблюдать иерархию и обращаться к старшим с особым уважением. Афганцы славятся своим гостеприимством. При визите к партнеру уместно преподнести небольшой подарок – сладости или фрукты. При вручении подарка используют правую руку или обе руки, так как левая рука считается нечистой. Следует избегать жестов, принятых в западной культуре. В Афганистане они имеют совершенно иное значение. В частности, оскорбительным считаются жесты «большой палец вверх» или «знак ОК». В деловой среде нежелательно затрагивать темы, которые могут оказаться для афганца чувствительными – межэтнические отношения или гражданскую войну в стране, религиозные вопросы.
0: Деловой этикет – необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: За последний год популярность Эндрю Хубермана возросла в десятки раз. И это неспроста. Хуберман – нейробиолог, профессор нейробиологии и офтальмологии Стэнфордского университета. Он просто и доходчиво объясняет сложные процессы в нашем организме с научной точки зрения, доказывая, что именно они влияют на наши возможности. Так, Хуберман доказал, что некоторым людям достаточно проводить 20-30 минут на солнце, чтобы взять под контроль свою жизнь, а кому-то достаточно будет употребления жирной кислоты омега-3, то есть простого рыбьего жира. А еще Эндрю поделился своим главным ультра-алгоритмом, который состоит из 9 шагов. Он выводит человеческие возможности на новый уровень благодаря элементарным регулярным действиям. Об этом мы сейчас и поговорим. Переключитесь в режим особой готовности. Активируйте свою нейропластичность, то есть способность мозга изменять свою структуру и функции для адаптации к новому опыту. Чтобы это сделать, необходимо мобилизовать свое сознание, а для этого требуется простимулировать быстрое насыщение крови адреналином. Самый простой способ это сделать – воспользоваться специальной дыхательной техникой. Совершите 20-30 дыхательных циклов, обязательно делая глубокий вдох через нос, а затем выдох через рот. Выдохнув в последний раз, задержите дыхание на 25-60 секунд. Хуберман объясняет, что благодаря недостатку кислорода у вас резко активизируются лобные доли и произойдет выброс адреналина. Затем сделайте вдох и снова задержите дыхание. Используя подобную практику каждый день, вы сможете перенастраивать ваш мозг и тело на быстрое выполнение задач, которые вам встретятся на пути. Сфокусируйтесь. Теперь самое время научиться концентрировать свое внимание на задаче, чтобы быстро и качественно ее выполнить. К примеру, сделать просчеты бюджета, определить цели на ближайший месяц и так далее. Чтобы эффективно сфокусироваться, в буквальном смысле сделайте это на каком-то объекте в течение 30-60 секунд. Это может быть фоторамка или цветок. В момент фокусировки в вашем мозге начинают работать нейронные цепочки, обеспечивающие выброс нейромедиатора ацетилхолина, ускоряющего обмен сигналами между нервными клетками, объясняет Хуберман. Как только отведенное время прошло, приступайте к работе. Возможно, поначалу вам будет сложно сосредоточиться, но попытайтесь пользоваться данной техникой каждый раз, когда начинаете выполнять новое действие. Уже через неделю вы заметите, как четко и быстро вы концентрируетесь на определенных задачах. Обязательно повторяйте. Это относится не только к информации, которую нужно запомнить, доклад на семинаре, подготовка к экзамену и так далее. Но также важно повторять действия, которыми вам необходимо овладеть. В вашей работе важнейшая часть – это переговоры с иностранными партнерами. Разговаривайте на их языке не только во время конкретной встречи, а практикуйтесь и повторяйте эти действия настолько часто, насколько это важно для вашего карьерного роста. По сути, повторение – это все та же тренировка. Хуберман объясняет, что главное определить сферы, где вам необходимо преуспеть. Ошибаться можно. Ошибки – это мини-стресс, который мобилизирует нейронные связи и сознание. Когда их нет, ваш мозг расслаблен. Не зря большинство успешных людей нашей планеты считают, что ошибки – это лучшие события, которые когда-либо случались в их жизни. Благодаря ошибкам мы становимся намного внимательнее, и когда нагрянет новое испытание, мы уже будем знать, что с этим делать. Запускайте собственное дело, не бойтесь провалиться. Даже если это случится, вы извлечете оттуда самые полезные уроки, которые могли бы быть в вашей жизни. И в следующий раз вас наверняка будет ждать успех. Делайте короткие паузы. В любом деле остановиться не помешает, хотя может казаться, что перерывы замедляют любые процессы. Хуберман убежден, что небольшая пауза, наоборот, ускоряет усвоение информации. Согласно исследованиям, во время 10-секундных пауз, в этот момент важно абсолютно ничего не делать, нейроны в гиппокампе и коре мозга воспроизводят те же действия, что и в процессе обучения, но только в 10 раз быстрее. Подобное также происходит с мозгом в фазе глубокого сна. Поэтому Поэтому не стесняйтесь делать короткие паузы, советует Хуберман. Они допустимы даже каждые 2 минуты, а лучше останавливаться на мгновение в разнобой. Особо полезно это будет в том случае, если вы получаете знания, которые могут в корне изменить вашу жизнь. Повесьте над рабочим столом записку о важности коротких пауз. Так вы наверняка будете выполнять это действие часто и добьетесь блестящих результатов. Награждайте себя за проделанную работу. Механизм вознаграждения влияет на нейронные связи, которые тесно связаны с сетями мозга, влияющими на мотивацию и стремление к цели. Но крайне важно, что награда должна быть непредсказуемой и непостоянной. Подобную технику используют в казино, чтобы люди продолжали играть. На первый взгляд кажется, что наградить себя непредсказуемо невозможно. Однако в этом и состоит вызов, говорит Хуберман. Как только вы научитесь это делать, то приятно удивитесь тому, насколько вырастет ваша мотивация. 90 минут – золотая цифра. Исследование Хубермана и других профессоров показало, что основная масса людей сохраняет максимальную концентрацию усилий и внимания не дольше 1,5 часа. Поэтому Эндрю рекомендует по прошествии 90 минут обязательно сделать перерыв. Время отдыха может быть абсолютно разное. Здесь необходимо довериться своим ощущениям. Но важно не переусердствовать. Попасть в ловушку полного расслабления очень легко, после чего вернуться к выполнению работы будет намного труднее и даже практически невозможно. Правильный перерыв. Отдых от работы должен быть правильным. Если вы сидели за компьютером, обязательно встаньте и походите. Возможно, даже выйдите на свежий воздух. Если вы много говорили, побудьте в тишине. Никому не звоните в этот промежуток времени. Или наоборот, отвлеките себя легким разговором с другом, если до этого молчали. Кардинально измените действия, которые вы делали во время обучения или работы. Так вы наполнитесь максимальным количеством энергии и сможете эффективно продолжать выполнять все задачи после отдыха. Например, во время тяжелой работы воспользуйтесь правилом глубокой релаксации без сна. Отодвиньте абсолютно все отвлекающие факторы и погрузитесь в состояние медитации на 15-20 минут. После вы гарантированно почувствуете себя полной сил и энергии. Хорошо выспитесь. И все же, несмотря на ранее рассказанные мною приемы расслабления и отдыха, один из главных – это глубокий и полноценный сон. Хуберман говорит, что основная работа по перестройке нейронных сетей для интеграции новых навыков и знаний идет именно во сне. В этот промежуток времени информация поступает не от органов чувств, как во время рабочего дня, а из памяти. Каждую ночь наш мозг анализирует полученную информацию и структурирует ее. Он отсеивает лишнее и связывает нужное. Поэтому хорошенько высыпайтесь для создания успешной карьеры и заработка миллионов.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В одном городе жил сапожник. Он каждый день трудился в своей мастерской и еле-еле сводил концы с концами. Но вот однажды в мастерскую к сапожнику зашел никому неизвестный человек. Он поговорил с сапожником, купил у него пару обуви и ушел. И произошло чудо. Знаменитые люди приезжали в маленький городок, где жил этот сапожник, и заказывали у него обувь. Даже пошел слух, что однажды этому сапожнику заказал обувь сам король. Зашел к нему как-то богатый купец. Он тоже купил себе обувь и, уходя, спросил: «Как это тебе удалось сделать своими клиентами столь уважаемых людей нашей страны? В чем твой секрет?» Улыбнулся сапожник и сказал: «Однажды пришел ко мне один человек и за пару обуви, которую я продавал за одну серебряную монету, он дал мне золотую, сказав, что я не ценю свой труд, поэтому и другие не ценят его. Тогда я стал ценить свой труд. Я стал продавать его за такие деньги, получив которые, я чувствовал достойное вознаграждение за свой труд и за свое время».
1: Притчи народов мира.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: С 1 января следующего года в России появится новый вид вклада, а требования по одному из уже существующих продуктов будут обновлены. Об этом рассказал агентство Prime, управляющий фондом и основатель финтех-платформы Денис Астафьев. Речь идет о жилищном вкладе, цель которого – накопление средств на покупку недвижимости с повышенной государственной защитой до 10 миллионов рублей вместо стандартных 1 миллиона 400 тысяч. По словам эксперта, это не отдельный сберегательный продукт, а связка накопления и будущей ипотеки. Банк рассмотрит заявку клиента на льготных условиях сразу после того, как тот соберет минимальную сумму первоначального взноса. Кроме этого, будет запущен социальный вклад для россиян с низкими доходами и получателей мер социальной поддержки.
0: Закрома Родины.
1: Федеральная антимонопольная служба исследует еженедельную динамику закупочных и розничных цен на сахар-песок, а также объем его закупки и реализации за период с 1 июля по 31 августа 2026 года, сообщается на сайте ведомства. ФАС уже направила соответствующие запросы в крупнейшие федеральные торговые сети. Анализу будут подлежать цены на все товарные позиции закупаемого и реализуемого сахара вне зависимости от ценового сегмента. На основании полученных данных ведомство проведет анализ обоснованности установления розничных цен на этот товар, а также проверит, как сети транслируют изменения закупочных цен в стоимость на полке. При наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования, говорится в сообщении. По данным Росстата, на конец августа с началом года сахар подорожал на 26%.
0: Копейка рубль бережет.
1: Основные пособия семьям с детьми за август поступят на банковские счета получателей в три этапа. 3 сентября гражданам направили единое пособие. В этот же день деньги получили неработающие родители, ухаживающие за ребенком до полутора лет, и семьи военнослужащих срочной службы. Ежемесячные выплаты из материнского капитала перечислят 4 сентября. Обычно средства поступают 5-го, однако в этом месяце дата приходится на выходной день, поэтому график сдвинули вперед. Работающим родителям пособие по уходу за ребенком младше полутора лет зачислят во вторник, 8 сентября. Социальный фонд предупредил, что точное время поступления средств зависит от банка. Деньги могут отобразиться на счете утром, днем или вечером назначенной даты. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал айдарахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал айдарахта. Акунани лах, акуначни апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир. Акунар халидни дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдовни катайдов агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдовни катайдов агадай затни авач. Акурди ахкода хохайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахкода хохайди гахкада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что дагестанское селение Кубачи необычно в каждом своем проявлении, но известно прежде всего златокузнецами, про которых в 1982 году на знаменитой северо-осетинской студии телевидения даже сняли художественный фильм «Загадка кубачинского браслета». Фильм создан по мотивам автобиографической повести писателя Амитхана Абубакара «Браслет с камнями». А название для будущего фильма «Загадка кубачинского браслета» было не просто метафорой, а скрытой основой сюжета. Браслет же действительно оказался секретом. Сюжет фильма был следующим. В 1950-е годы на учебу в Москву в литературный институт из дагестанского села Кубачи приезжает Мурат. Здесь он встречает Саиду, которая, как оказывается, тоже родом из того же села. Молодые люди женятся, но вскоре узнают, что их семьи враждуют уже много лет. Между их отцами, Сабуром и Амаром, кубачинскими мастерами-златокузнецами, вышел спор. Теперь, чтобы быть вместе, Мураду и Саиде нужно положить конец тому спору. Картина «Загадка кубачинского браслета» участвовала во Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов, который проходил в 1983 году в столице Казахстана Алма-Ате. Тогда это был единственный в стране фестиваль телевизионного кино. Браслет получил диплом и приз за поэтическую разработку жанра лирической комедии.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Марбулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: У тебя уверенность появляется, когда у тебя есть ощущение контроля. А что такое ощущение контроля? Это знание причинно-следственной связи. Когда ты знаешь, что будет после чего. Знание причинно-следственной связи, вернее, понимание причинно-следственной связи к тебе откуда приходит? С знания и информации. Но там не бывает возможностей. Если тебе известна причинно-следственная связь, она же известна большому количеству людей. А там не бывает возможностей, там ты не заработаешь. Парадокс в том, что ты, вот еще Рэй Далио хорошо сказал, что основные деньги зарабатываются не там, где всем все известно, а там, на территории неопределенности, когда вы ничего еще не знаете. Важно то, как вы управляете тем, что вы не знаете. Люди не знают, как обращаться с неопределенностью. Неопределенность управлять можно. И можно, самое интересное, мне говорят, а как можно тогда быть умным и глупым одновременно? Я говорю, не надо быть и глупым, и умным одновременно. Но можно быть умным и делать глупые поступки. 93% времени мы проводим на основе привычек. То есть уровень осознанности в целом у нас маленький. Это первый момент. Потом нужно понимать, что движет людьми. Людьми движет три вещи. Первое – это стимул. Стимул – это вот в Древней Греции была палка с острым наконечником стальным, ее тыкали быка, чтобы он тянул повозку, либо плуг. То есть стимул – это всегда убегание от боли. Соответственно, стимул – самый сильный драйвер человека, когда человек хочет убежать от нищеты, от голода, холода. И когда он хочет вырваться с тьму таракани в Москву или там в Алмату и так далее, у него глаза горят. Все, у него вот кажется цель, но это еще не миссия его. Он зарабатывает на всем, что под руку попадает, везде. Но при этом, заметьте, он никогда не заработает в том, в чем он не силен. Так, это первый уровень. И вот к 35-40 годам люди уже купили себе дом, переехали туда, где они хотели жить, есть машина, есть более-менее деньги и так далее. И тут они начинают вступать на территорию перегорания. Очень много ко мне приходят бизнесменов, которые говорят, ну просто стало неинтересно, зарабатывать деньги неинтересно, жизнь неинтересна, краски померкли, уже ничего не хочется делать. Это потому, что у него стимул уже, вот ты от медведя убегаешь, 2 километра бежишь, его уже за тобой нет. Ты что делаешь? Какой смысл тебе бежать? Ты что, дурак что ли? Думаешь, ну опасности же больше нет. И вот когда опасности больше нет, ты думаешь, оба, а что делать дальше? А путеводной звезды у тебя нет. Соответственно, вот тут возникает вопрос, а теперь зачем ты вообще живешь? Ты же не биологическая машина по производству, переработка еды в навоз. Соответственно, тебе хочется понять, для чего ты живешь. И вот здесь, если ты не определишь миссию, то твоя жизнь будет полностью на автопилоте, это будет, знаете, жизнь амебы. А вот когда вы занимаетесь любимым делом, и вы преследуете не успех, а счастье, вы занимаетесь любимым делом, вы можете на один час больше на работе быть, на 100 калорий больше потратить, потому что вы любите. И плюс то, что вы любите, важный маркер, вы всегда в нем совершенствуетесь, потому что вы любите сам процесс. Там вы любите результат, а здесь вы любите процесс. Так вот, когда вы любите сам процесс, вы его любите, вы совершенствуете, ваши шансы достичь успеха и богатства гораздо выше, чем если вы преследуете богатство. Поэтому всегда надо преследовать счастье, заниматься любимым делом, и тогда вы всегда добьетесь и богатства, и денег.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Президент Владимир Путин дал указание с полуночи в течение 3 суток не наносить ударов по Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, приостановка ударов связана с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков. В Махачкале участок улицы Пушкина будет закрыт для проезда автотранспорта более чем на 2 недели из-за проведения фестиваля «Хранители традиций». Так, с 6 утра закрыт участок дороги между улицами Ливаневского и Стальского. Возобновление движения запланировано на вечер 20 сентября. Фестиваль пройдет с 13 по 15 число. В Дагестане продолжается контроль за нацпроектом «Инфраструктура для жизни». С начала года проведено 28 проверок объектов дорожного строительства. Основное внимание уделяется качеству работ, соблюдению сроков и норм безопасности и проверке на всех этапах строительства. Так, на участке дороги Батаюрт-Львовский номер 1 нарушений не выявлено, ведутся завершающие работы. В Дагестане стартовал молодежный образовательный форум «Каспий». В этом году форум принимает Дербент. Местом проведения стал парк «Патриот». Мероприятие завершится 10 сентября. В рамках форума будут работать 8 тематических секций, объединяющих 500 участников из разных уголков России. Аналитики Авито Работа выяснили, на какие вакансии с пометкой «в том числе для студентов» молодые соискатели в Дагестане чаще откликались с января по июль этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Так, наибольший рост интереса оказался к сборщикам мебели. Число откликов увеличилось на 73%. На втором месте – столяры. Откликов стало больше на 43%. Третье место заняли монтажники. Рост интереса составил 29%. Слово «Шумахер» вошло в словарь Института русского языка имени Виноградова. Оно обозначает гонщика или водителя, который любит быструю езду. Как пишет издание Life, имя Михаэля Шумахера в России уже стало нарицательным. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Быстрое старение, когда кожа не по годам теряет упругость, становится сухой, тусклой, чаще всего связано с кишечником, который работает на износ, выразила уверенность гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Считается, что нехватка воды в рационе блокирует работу кишечника, и он не может эффективно выводить токсины из организма. По словам врача, употребление горячей воды утром натощак является профилактикой заболеваний кишечника, связанных с нарушением стула. Если годами игнорировать эту проблему, что, к сожалению, встречается, то ухудшается микробиота, а это прямая связь с иммунитетом и работой мозга. Горячая вода утром стимулирует желчь, положительно влияет на работу стенок кишечника. Сама по себе жидкость стимулирует перистальтику. Также вода утром препятствует обезвоживанию, отметила врач в Телеграм. Кроме того, вода способна ускорить метаболизм, а это усиливает сжигание лишнего жира. Самое главное – не путать горячую воду с кипятком. Увы, 90% людей пьют воду утром неправильно, считает врач. Жидкость должна быть комфортной температуры. Это примерно 40-50 градусов. Рекомендуется пить воду за 15-20 минут до еды, либо в промежутках между приемами пищи. Жидкость натощак помогает запустить важные пищеварительные процессы и улучшить усвоение нутриентов. Горячая вода также эффективна в борьбе с голодом в течение дня, если человек склонен к перееданию, отметила гастроэнтеролог.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Один из больших блоков – это вот это вот преднамеренное спокойствие. Это когда я учу человека здесь быть и сейчас, а не где-то. Это информационный детокс, это релаксационные техники, это mindfulness, это откладывание неприятностей. То есть, в общем-то, реально это позволяет перестроить нервную систему так, что человек гораздо легче начинает справляться со стрессами.
2: Познакомь, например, с одной из вот, техник.
1: Мне больше всего нравится техника «покушать».
2: Мне тоже. Но у нее есть сайд-эффект, как это неприятно.
1: Поспать потом, да?
2: Поспать или смотришь в зеркало и не очень доволен своей фигурой.
1: Но несколько предварительных вопросов. Так. Как вы думаете, почему, когда у нас возникает стресс, у нас пересыхает во рту? Дело в том, что стресс в природе – это что такое? Это опасность. То есть, или добыча, или опасность, выброс стрессовых гормонов, и затем догоняй, убегай, борись. А теперь следующий вопрос. У нас пищеварение – активный процесс. Вот если я съедаю полкилограмма какой-нибудь там рульки, мне нужно почти 200 килокалорий, чтобы переварить эту рульку. А что такое 200 килокалорий? Это должен 25 минут бежать на дорожке со скоростью 9 километров в час. То есть, это энергозатратный процесс. Когда возникает стресс, у нас… Мозг, прежде всего, тормозит пищеварительный тракт. Слюна перестает выделяться. Желчь блокируется, желчный пузырь спазмируется. Останавливается кишечник. То есть мы останавливаем пищеварение, потому что нам нужна энергия на борьбу. А теперь вспомните, вот, чем христиане занимаются перед тем, как покушать?
2: Молятся.
1: Зачем? Ну, конечно, можно какие-то высокие там материи, а можно просто с точки зрения физиологии объяснить. Расслабиться, успокоиться, чтобы пищеварение нормально заработало. Следующее. Любую функцию, которую мы замедляем сознательно, она тормозит мозг. Вот, допустим, техники дыхания. Они все заточены под то, чтобы медленнее дышать, если мы боремся со стрессом сознательно. А с какой скоростью у нас жует современный человек? Сколько раз жевательных движений в минуту он совершает? 120. То есть мы сознательно ускоряем прием пищи, потому что мы же хотим что-то там достигнуть, а это непонятно, что такое. А если мы сознательно ускоряем прием пищи, мы фактически возбуждаем наш мозг, стрессуем. А что это делает? Это тормозит желудочно-кишечный тракт. Следующее. У нас пищеварение начинается уже в полости рта. У нас слюнка обрабатывает пищу. Вы, когда мы сейчас закончим, пойдете, когда кушать, возьмите, попробуйте соль или сахар лизнуть кончиком языка. Так. Вы не почувствуете вкуса. У нас там нет вкусовых рецепторов, они все сзади. И когда вы начнете медленно жевать, и все это будет обрабатываться, пища уйдет назад, у вас просто другой вкус пищи станет. У вас просто будет хотеться глотнуть все это, оно жиденькое будет. Как йоги говорят, что жидкую пищу нужно жевать, а грубую пищу пить. То есть разжевать до жидкого состояния. Таким образом, мы должны успокоиться, мы должны медленно жевать. Попробуйте жевать хотя бы 60 раз в минуту. То есть сознательно замедлить жевание, а это автоматически затормозит мозг.
2: То есть как корова, что ли, так?
1: Да. Следующее. А что мы делаем, когда мы кушаем? А у нас вот здесь смартфон, а вот здесь телевизор. То есть это же тотальный стресс. А потом мы удивляемся, а почему у нас язва двенадцатиперстной кишки? А почему у нас синдром разожженного кишечника? Ровно из-за этого. И это классное,
2: релаксационное... Вроде говорили про сон, а сейчас все про еду. И...
1: Так, слушайте, это просто...
2: Это...
1: Подождите. Подводка. Вообще, для того, чтобы хорошо заснуть, нужно об этом подумать с утра. Как там, береги честь с молоду. Так вот и сон с утра прям беречь надо. И если мы 3 раза медленно покушаем, перед этим еще сделаем дыхательную технику, чтобы успокоиться. Ну, можно помолиться.
2: Вот и день прошел.
1: Слушайте, это увеличит прием пищи максимум на 10 минут. Реально. Но вы получите 3 классных релаксационных техники в течение дня. А теория суперкомпенсации. Мы любую нагрузку переносим легче интервально. Побежал, пошел, побежал, пошел, побежал, пошел. И вообще эволюционно у нас заложилось так, что у нас есть контроль уровня физического стресса. Что такое? Допустим, мы нагрузили мышцы, они у вас болеть начали. Вот гепард может бежать со скоростью 120 км в час всего 30 секунд. Если бы он бежал бы минуту, возник некроз мышц. Но он понимает, что нужно остановиться. И эволюционно у нас заложились механизмы контроля уровня физической нагрузки. Просто они болеть начинают. Лактат образуется в мышцах. А когда у нас появилось абстрактное мышление, мы начали думать, гормоны выделяются те же самые, мозг не придумал никакой другой реакции, но у нас нет болевых рецепторов на стресс психологический. И можем с утра в него зайти, до вечера в нем находиться, не понимая, что мы в нем, и только когда ломается там гипертония, головные боли, депрессия, тревога, вот это мы начинаем чувствовать последствия стресса. И, собственно, что такое преднамеренное спокойствие? Это мы должны в течение дня несколько раз выходить из состояния напряжения, даже если мы не понимаем, что мы там находимся. И вот еда – это прекрасная антистрессовая техника 3 раза в день уже. А если добавить дыхательные техники или, допустим, вот техника откладывания неприятностей. Я вам вопрос задам. Бывают иногда у вас такие, ну, некие проблемы, которые вы не можете превратить в задачу. Вот я зуб заболел, запишусь к стоматологу. А вот, ну, что-то тянется, у вас какой-то вопрос, вы к нему обращаетесь, но не понимаете, что с этим делать.
2: Ну, бывает? Конечно, конечно.
1: Раскройте тайну, какие. Давайте это обсудим.
2: Ну, например, что сотрудники постоянно тупят.
1: А вот так, да. Прекрасно. Вы так посмотрели на сотрудников. Можно превратить в задачу, например, уволить сотрудника, там, разместить вакансии.
2: Я уже пробовал. Пересобирали, увольняли там новых. Да это я так.
1: Ну, я понимаю, да. Ну, какая-то тянется проблема, и вы не понимаете, не можете превратить ее в задачу. И это как такой информационный водоворот-паразит, который в оперативной памяти крутится, загружает ее, как вот эти вот, знаете, пожиратели оперативной памяти. Памяти в компьютере, да? А это мешает думать и какие-то стратегические задачи решать. Как делал Наполеон? Он, когда ложился спать, он представлял себе комод с открытыми ящичками. Он дело незаконченное сворачивал в ящичек, складывал в комод, закрывал дверку и говорил, я подумаю об этом завтра. Но как техника реализуется современная? Если такая мысль возникла, и вы не можете ее записать в туду-лист, вы устанавливаете себе время беспокойства, допустим, в 6 вечера, 20 минут. Когда вы говорите мысль, я о тебе подумаю в 18:00. Второй раз она пришла к вам, вот тут прямо берете планшетик, смартфончик и записываете, беспокоят сотрудники. И смотрите на это, говорите, я буду думать об этом в 18:00. Следующий раз она пришла, открываете и ниже пишите, беспокоят сотрудники. Смею вас заверить, третий раз мысль начнет блокироваться уже на входе, потому что вам придется открывать смартфон, записывать. Это вот такая отрицательная мотивация начинается. Да? То есть мозг начинает защищать себя от этих мыслей тем, что ему нужно какие-то противные действия делать. И все, реально мысль откладывается до 18:00. Наступает 18:00. Вы можете открыть. Причем интересно, особенно впечатлительные девушки часто рассказывают. Я написала себе 10 мыслей, которые просто ужас какие были. Говорю, думаю, боже мой, какую чушь я написала. Меня уже 8 из них не беспокоят. То есть, во-первых, можно просто вообще забыть и ничего с ними не делать. Но если они беспокоят, вы 20 минут можете побеспокоиться, там, поплакать, посмеяться, подумать, там, кого уволить и кого нанять. Но 20 минут закончилось, вы говорите, спасибо, мысли, я вам, о вас буду думать завтра в 18:00. И это позволяет очищать оперативную память от вот этих мыслей-паразитов.
2: От постоянного вот этого...
1: Да.
2: Давай про сновидения все-таки.
1: Если, это моя любимая.
2: Да. Если все-таки ночью нет снов, это нормально?
1: Особенность физиологии такова, что мы все видим сны. То есть такого, чтобы у человека не было REM-фазы сна, вот это rapid eye movements, быстрое движение глаз, ее, таких нет людей, да?
2: То есть это физиология или как?
1: Да, это физиология, мы объективно смотрим, это, кстати, одна из самых стабильных фаз. То есть даже если человек не досыпает, у него просто наяву начинаются сновидения, то есть галлюцинации. То есть сон начинает внедряться в бодрствование прямо. А другое дело, что просто некоторые люди их не помнят. Если человек просыпается непосредственно в REM-фазе сна, и чаще люди так просыпаются, они помнят, что снилось. Но достаточно 5 минут другой стадии сна после REM, и человек скажет, а мне ничего не снилось.
2: Понятно.
1: И, но если такого человека разбудить в эту фазу, он расскажет свой сон.
2: Некоторые люди рассказывают про вещие сны. Что это за феномен? И вообще это миф или это правда вот с точки зрения науки?
1: Ой, это моя тема. Это же, знаете, сколько всяких, особенно на телевидении, собирается куча народу обсуждать эти вещи, сны. Давайте сначала с понятиями определимся. Вот, например, мне приснилось, что я завтра пошел на работу. Это вещий сон?
2: Ну, не знаю, наверное.
1: Не, ну мне же будущее приснилось, правильно?
2: Ну, такая обыденность.
1: Хорошо,
2: повторение
1: ладно.
2: Такой, смотри, да. Некой закономерности, которая уже стала обыденностью. То есть, давай уберем.
1: Уберем, это не вещи. Да, это... Ладно, хорошо. Окей, мне снится сон, что я собираюсь к вам на передачу, я выйду, сяду, там, пойду там, дороге, где там нужно на транспорт сесть, и меня собьет машина. Я выхожу, и она меня сбивает. Да. Это вещий сон?
2: Ну, я бы назвал, да.
1: А я... Вот мне нужно было идти...
2: Только я не узнал, что он вещи, но... Да.
1: Но, а представьте себе, что я просто месяц переходил дорогу в неположенном месте. Да, мне просто мозг сигнализировал, ну ты идиот, ну вот переход 100 метров, ну пойди по переходу. Да? То есть здесь это как некий прогноз, но он может быть высоковероятностным, и тогда человек не думает, что это вещий сон. И он может быть низковероятностным. И тогда человек думает, ну, конечно же, это вещий сон. Ну, как с больными родственниками, да? Ну, когда-то там кто-то пожаловался, человек взял, там через месяц умер. А человеку накануне приснилось, что он там умирает. Ну, конечно, нужно подумать, что это вещий сон. Но это просто низковероятностное событие. Другое дело, это просто совпадение. Ну, это классика, как студенты говорят, а я вот приснилось, что я выучил 5-й билет. Да, и я вытащил, выучил, только его пришел, вытащил 5-й билет. Ну, это же точно вещий сон. Ну, так если 100 билетов было, то вероятность вытащить 5-й билет – 1%. Угу. Ну, просто это совпало. Следующее – это я балерину вспоминаю одну из Большого театра, говорит, а мне что-то в 5 лет приснилось, что я на подмостках Большого театра выступаю. Говорю, слушайте, а что вы последующие там 15 лет делали? Говорит, ну, я там по 10 часов балетом занималась. Это такой, это какой-то вещий сон. Это просто человек себе сверхценную, там, сверхценная идея, или, так сказать, просто, которую он реализовал. То есть здесь другое еще следующее, это как раз вот то, что интуиция, прогноз, который непонятно откуда берется и как складывается. Но, опять же, это некий вероятностный прогноз. А вот вложить деньги туда, а вот построить тут, а вот там компанию создать. И человек думает, это же мне приснилось, это вещий сон. Угу. Но это был просто анализ, прогноз.
2: А правда ли, что люди делятся на сов и жаворонков? Это тоже достаточно распространенное такое суждение. Может быть, это тоже миф? Как с точки зрения науки?
1: Нет, это не миф. Угу. Это доказанные прямо работы были, когда людей помещали в пещеру, без времязадавателей. Угу. Там не было ни солнца, ни... То есть освещение одинаковое, температура одинаковая, все одинаковое, влажность и часов нет. Угу. И человек начинал жить по внутренним биологическим часам, которые могли быть не связаны с астрономическими, угу. То есть 24 часа. И если человек спал, допустим, ну, грубо говоря, там 10 часов спал и 20 часов бодрствовал, то есть 30 часов, у него часы внутренние отставали. Это фактически сова. А жаворонок, у него, наоборот, быстрее идут часы. То есть у него, допустим, сутки не 24, а 22 часа. И в этом смысле это тоже некая вариабельность. Вообще, знаете что? Это же, опять же, если оставаться на позициях дарвинизма, природа всегда тестирует. Она смотрит какие-то отклонения, а кто лучше как-то будет выживать. С разным ростом, с разной длительностью сна и так далее, и так далее. Просто какая-то популяция оказывается более жизнеспособной. Потому что если было все одинаково, это было, не было прогресса развития. Да? И в этом смысле, да, есть совы, есть жаворонки. Хотя, конечно, весь мир у нас заточен под короткоспящих жаворонков. Мало спать, вставать рано, как тот же Ситников говорит. Да? Но там тоже можно с ним поспорить. В чем проблема сов? Они не досыпают в рабочие дни. Ну, потому что поздно ложатся, потому что им не хочется спать. Они встают рано, ну, потому что нужно идти на работу. Накапливают дефицит сна. Но... любят отсыпаться в выходные дни. Допустим, человеку нужно вставать в 6 утра в рабочие, а в выходные он спит до часу дня, прекрасно выспавшись и в субботу, и в воскресенье. Но что произошло? Человек на 7 часов смещает свои биологические ритмы позже. Это все равно, что он прилетает из Владивостока в Москву на 2 дня. А потом-то ему нужно в воскресенье пытаться лечь пораньше и встать пораньше, а он уже позже сдвинул свои часы. Он не может заснуть, потом он не может в понедельник продрать глаза. Обратная адаптация занимает чуть ли не час сутки, То есть только к следующим выходным он придет в норму, а там опять выходные дни, опять отсыпание. И часто вот такие пациенты имеют так называемый социальный джетлаг и порой тяжелые бессонницы. И основное лечение – это когда мы жестко задаем время подъема вне зависимости от рабочих и выходных дней.
2: В этом диапазоне. Я видел сейчас у ацтеков или у кого-то там, или древние майя, в некоторых цивилизациях, которые свидетельства какие-то о них дошли, там вообще не было привязки, вот, что типа это нормально с утра, там начинать днем. У них просто было вот следующее. Как ты вот... Когда у тебя начинается биоритм, тогда это нормально. Более того, есть свидетельство о том, что оно могло вот так вот по суткам вообще смещаться. И это было нормально. То есть это некая социальная убежденность, что нужно постоянно вот вписываться вот в это с 8 утра до, не знаю, 12 вечера. Как бы. И вот здесь вот жизнь, световой день, а тут вот надо спать. Ну, возможно, это просто такое вот. В индустриальном мире ведь все должно там работать по каким-то часам. Там магазин, он не может работать вот круглые сутки, хотя тоже может.
1: Ну, ладно, да? Конвейер,
2: например. Конвейер, да. Там, это, да. Поэтому, мне кажется, это здесь действительно вопрос такой. В человекоцентричном мире, ну, то есть биоритмы человека пусть и определяют работу других обслуживающих механизмов. И вот это вот усреднение или, ну, нормировка, которую делает общество для всех, оно, конечно, не подходит. Например, в образовании такая же история. Современные программы образования не подходят для 80% детей, которые в школе. Странно, да? То есть в среднем по бане...
1: Среднее, опять же, среднее, да.
2: Удивительно. Поэтому здорово, что ты об этом сказал. Я думаю, для многих людей это такая, во всяком случае, выход из-под давления социума.
1: Я скажу, что вот выраженные совы, у которых действительно очень длинные сутки, реально они порой сами вынуждены выбирать более-менее свободные профессии. Потому что человек, допустим, сегодня встал в 8 утра, завтра в 11, послезавтра в час, потом в 3. То есть у него постоянно сдвигается, порой там, в течение там, пары недель меняется день с ночью. То есть у него все время отодвигаются часы. То есть порой нужно выбирать свободные профессии, чтобы как-то жить в соответствии со своим внутренним ритмом.
2: Прекрасная идея, когда говорят, в сутках не может быть 25 или 26 часов. А вот и нет. То есть, грубо говоря, смотри, мы постоянно расширяем сутки до 26 и сдвигаем.
1: Да.
2: Да, и все, и вот 26. Единственное, это придет к такому плавающему режиму. Ну и нормально. Кстати, хороший вариант для тех, кто до сих пор вот не может найти свой режим, а может вот теперь найдет после нашего видео.
1: Но только это те люди, которые могут себе это позволить, да, потому что в большинстве своем цивилизация, к сожалению, нас заставляет вот эти прокрустово ложе укладываться дня и ночи.
2: Да. Хорошо, давай сделаем небольшой чекап, пожалуйста. Какие неочевидные проблемы должны насторожить человека? Прям вот, может быть, по списку 2, 3, 5, чтобы люди послушали и, возможно, заинтересовались, и, может быть, сказали, так, нам нужно там прослушать дополнительное видео или книжку какую-то прочитать, но, во всяком случае, получить внимание для того, чтобы...
1: Да, это достаточно простые...
2: Настроить свою жизнь, да.
1: Бессонница. Вообще, что такое бессонница? Если у вас уходит больше 30 минут на засыпание, так, суммарно больше 30 минут пробуждений среди ночи, так, или раннее пробуждение раньше, чем хотелось бы, ну, допустим, будильник стоит на 7, а вы просыпаетесь на полчаса или даже на час раньше, без возможности повторного засыпания, вот это и есть бессонница. Если это одна ночь, ну да, это острая бессонница, но особенно опасна хронизация, то есть если у вас 3 и более плохих ночи вот таких в неделю, ну что-то из этого, проблемы с засыпанием, пробуждение среди ночи или раннее пробуждение, и это длится больше 3 месяцев, вот это уже само по себе не пройдет. Значит, какая-то причина продолжает действовать, это уже хроническая бессонница, с которой нужно обращаться к специалисту.
2: То есть это должно насторожить.
1: Да. Ну, не то чтобы насторожить, а уже это проблемой становится. Да.
2: То есть, ну, и после этого мы все рассказали, что сделать. Лучше не таблетки, а лучше начать с когнитивно-поведенческой коррекции.
1: Ну, на самом деле пройти обследование, потому что у нас 60 болезней сна. Допустим, тот же дефицит витамина D, дефицит витаминов группы В, повышение функции щитовидной железы, гипертиреоз, снижение железа. Все это может давать нарушение сна. И это неочевидные такие причины, без анализов не разберешься. Следующее – это храп и апноэ. Это 30% людей у нас храпит, а 5-7% взрослых людей имеют обструктивное апноэ сна или болезнь остановок дыхания во сне. Я сейчас расскажу симптомы. Первое – это громкий прерывистый храп. Второе – указание на остановки дыхания во сне. То есть окружающие прямо видят, что останавливается дыхание. Третье – это поверхностный, беспокойный, неосвежающий сон. Это ночная и утренняя артериальная гипертония, потому что каждая остановка заканчивается подскоком артериального давления. Четвертое – это головные боли, ночные и утренние. Пятое – это учащенное ночное мочеиспускание, потому что при апноэ сна просто больше мочи продуцируется. Это потливость головы и шеи. И это тяжелая дневная сонливость. Вот это симптомы обструктивного апноэ сна, очень серьезного заболевания, потому что человек может спать, может иметь 500-600 остановок дыхания за ночь и 4-5 часов суммарно вообще не дышать. С тяжелейшим недостатком кислорода и с увеличением риска гипертонии, нарушения ритма сердца, сердечной недостаточности, инфарктов, инсультов и внезапной смерти во сне. Это вот следующая такая большая проблема. Ну и, наверное, еще одна частая проблема, ну, у людей постарше, это так называемый синдром беспокойных ног. Это когда человек ложится в постель, а у него возникают крайне неприятные, но трудно описуемые ощущения в ногах, вынуждающими пошевелить. Вот встал, прошелся, все прошло. Или человек, допустим, в машине в качестве пассажира едет, особенно во второй половине дня, и вот все время не может места ногам найти. Это, кстати, не проблема с ногами, это проблема с нарушением обмена допамина в головном мозге, который регулирует двигательную активность. Но это дает тяжелейшие бессонницы, потому что человек не может заснуть, ему постоянно мешают ноги. Причем вечером это возникает, а к утру это проходит. Вот так называемый синдром беспокойных ног. Там тоже свои проблемы. Это дефицит железа может быть. Это, кстати, кофеин в больших дозах может провоцировать. Но это может быть наследственная ситуация с допаминовой недостаточностью, когда применяются специальные стимуляторы допамина.
2: Все-таки лучше жить не в пыльных чертогах вот этих своих снов, а наяву. Теперь мы знаем, что делать. У нас в студии был Роман Бузунов, доктор наук, специалист по сну. Ну, а мы прощаемся. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Спасибо, Роман.
1: Спасибо большое. И вам тоже хорошего сна. Да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гунип. Аул расположен на Гунипском плато в самом центре Нагорного Дагестана. Гора Гунип имеет вид усеченного конуса, а аул отгорожен от всего мира отвесными скалами и глубокими пропастями. С плато на десятки километров просматривается большая часть Нагорного Дагестана. Даже сейчас Гунип – это естественная крепость, созданная природой миллионы лет назад и защищенная глубокими каньонами двух рек – Кара-Кайсу и Аварская-Кайсу. Археологами на Гунипском плато установлены 6 поселений ганчинской культуры, относящиеся к периоду эпохи бронзы. Кто побывал на этом плато, непременно заметит, что два естественных яруса создают мощную защитную круговую стену и удивительно красочную природную панораму. Над Гунибом более 300 дней в году светит солнце. Здесь своеобразный горный микроклимат, богатые леса и луга, редкие виды растительности и деревьев. А посередине плато течет чистейшая родниковая речка Гунипка. В Гунибе была последняя резиденция Шамиля. Он провел здесь заключительные 22 дня Кавказской войны. И это были самые трудные дни его жизни. Путь великого дагестанца, как военного и государственного вождя, полтора века назад закончился на Гунипском плато. Но до сих пор в памяти народов Дагестана, всего Кавказа, Гунип остается последней резиденцией Шамиля и столицей государства Имамат. Сегодня это один из самых известных уголков Дагестана, по сути, ставший символом нерушимой дружбы народов Великой России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Завистники – это те люди, с которыми я не хотел бы общаться, не хотел бы иметь ничего общего, и общение с которыми я всячески стараюсь избегать. Это то качество, которое мне сильно не нравится в людях. И знаете, в основе зависти лежит не созидание, а разрушение. Завистники – они это те люди, которые не хотят, чтобы у меня было, как у них. Они больше хотят, чтобы у других перестало это быть. Они больше желают разрушения у других и появления у себя. Поэтому изначально мне не нравится намерение и посыл завистников. Завистники – это ужасные люди, с которыми лучше не общаться. И вы знаете, вообще зависть – это крайне плохое чувство. Если вы ловите себя или в себе такое чувство, постарайтесь его максимально искоренить. Понятно, может быть, даже с помощью психологов понять причину, откуда она появилась, и постарайтесь это ускоренить. Это качество сильно тормозит ваше развитие и не позволяет вам достигать ваших целей. А если у вас этого качества нет, то я вам очень сильно рекомендую избегать таких людей и исключить из своей жизни завистников.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ранние годы Брайана Трейси практически ничем не отличались от жизни большинства людей. Его отец был рабочим на деревообрабатывающем предприятии, а мама преподавала в школе. Заработной платы родителей едва хватало на то, чтобы прокормить всю семью. Как позже признался Брайан, единственное, что он помнит о детстве, это постоянное чувство голода. Денег для поступления в престижный университет не было, поэтому Трейси решил бросить школу и устроиться на работу. Поначалу он был разнорабочим, а затем, осознав, что таким образом состояние не заработаешь, решил устроиться матросом на судно. 8 лет своей жизни он путешествовал по миру и закалял характер, а вернувшись домой, стал абсолютно другим человеком. Брайан Трейси изменил свое мышление таким образом, чтобы активировать ту его часть, которая была заблокирована в бедном детстве его родителями. В этот же момент Трейси понял для себя главную суть своей жизни. После будущий предприниматель начал заниматься продажами и феноменально быстро продвигаться вверх по лестнице успеха. Сейчас Брайан Трейси является авторитетом в области бизнеса и личностного роста. Он помог миллионам людей повысить свою продуктивность, улучшить свои личные отношения, достичь финансовой независимости. И благодаря следующим советам он поможет и вам. Активируй геном позитивного настроя. Как вы думаете, насколько сильно наше эмоциональное состояние влияет на достаток? Брайан Трейси считает, что оно имеет решающее значение. Позитивный настрой может помочь нам сохранять мотивацию, преодолевать препятствия и сберечь чувство оптимизма даже в трудных ситуациях. Чтобы настроиться на нужную волну, проделайте несколько важных шагов. Первое – сосредоточьтесь на вещах, за которые вы благодарны. Это поможет сместить взгляд в позитивную сторону. Обязательно запишите их на бумагу, а еще лучше повесьте ее на холодильник, чтобы она всегда была на виду. Второе, столкнувшись с проблемой, вместо того, чтобы зацикливаться на негативных аспектах, сконцентрируйтесь на поиске решения. Это поможет оптимизировать время для решения трудностей. Третье, проводите время с людьми, которые поднимают настроение и вдохновляют вас. Избегайте негативно настроенных людей, которые вас угнетают. Попробуйте составить таблицу с оценкой каждого друга от 1 до 10. После проанализируйте список и решите, с кем, возможно, стоит ограничить общение. Трейси говорит, что многим людям позитивный настрой кажется чем-то призрачным и не влияющим на реальный успех. Но предприниматель убежден, что это именно то, с чего нужно начать свой путь к вершине. Нашел идею? Действуй! За годы своей жизни Брайан Трейси научился одному важнейшему качеству. Если он находил какую-либо идею, то сразу старался ее использовать. Я обнаружил, что практически каждый человек, отыскав интересную идею, абсолютно ничего с ней не делает, а только думает про себя превосходная мысль. Трейси считает, что это абсолютно неправильно. В любой ситуации, когда вы видите в своей голове необычную идею, не отвлекайтесь, а тут же начинайте ее использовать. Как минимум, заведите тетрадь, где вы будете их записывать, и всегда носите ее с собой. Конечно, чаще всего идея не сработает моментально, и вполне вероятно, этого может не произойти во второй и третий раз, но на 10-й точно что-то хорошее случится. Расслабьтесь и дайте вашим идеям вывести вас на нужную тропу успеха и богатства. Тайная техника 10 целей. Заведите блокнот и запишите туда 10 целей, которые вы хотите достичь за ближайший год. Очень важно, каждая из них должна быть описана в настоящем времени, начинаться со слова «я» и иметь конкретную дату. К примеру, я хочу купить машину 25 ноября. Теперь блокнот должен стать вашим лучшим другом. Каждое утро берите его, переворачивайте страницу с прошлыми записями, не читая их, и снова начинайте писать свои 10 целей. Такое заполнение блокнота обязательно должно стать вашей ежедневной привычкой. Когда вы это сделаете, то обнаружите, что ваши цели изменились, поменялись слова, которые вы используете, порядок расположения. Но продолжайте не смотреть на прошлые записи. Каждый день новая страница. Трейси уверяет, что занимаясь данным упражнением каждый день в течение месяца, ваша жизнь изменится навсегда. Всякий раз, записывая цель, вы фактически пересылаете ее в свое подсознание. С каждым днем цель погружается в него все больше и больше. Записывая цели, не оглядываясь назад, оказывается, что они постепенно меняются. Цели, которые были записаны в начале месяца, могут вообще исчезнуть, потому что окажется, что были не так важны. В конце концов, вы сможете выгравировать для себя те реальные, нужные и самые важные цели, которые начнете постепенно выполнять. Записывая каждое утро цели, вы программируете себя. После этого перед вами весь день будут открываться различные возможности, приближающие к достижению целей, говорит Брайан Трейси. Закон причины и следствия. Об этом правиле Брайану Трейси рассказал профессиональный продавец. Его суть заключается в том, что если вы хотите добиться целей, то найдите человека, уже покорившего нужную вершину, и постарайтесь сделать все то же, что и он. Да, звучит странно, но только потому, что бедное мышление говорит нам: не воруй чужие идеи, не копируй. Однако это неправда. Идеи могут повторяться. Именно по этой причине существует не один банк, а тысячи, не один ресторан, а сотни тысяч. К тому же, согласитесь, это намного упрощает задачу. Во всем этом, по словам Трейси, и заключается основной принцип богатства. Если вы хотите утроить свои доходы, то отыщите того, чья прибыль превышает вашу в 3 раза, и задайте ему вопрос: как ты это делаешь? Большинство успешных людей охотно рассказывают о своих достижениях, поэтому вам остается лишь интересоваться, искать информацию, наблюдать, проверять, записывать, а после действовать. Смысл закона причины и следствия прост. У всех жизненных эффектов, будь то финансовое благополучие, здоровье, чувство радости и счастья, есть причины, воспользовавшись которыми, вы гарантированно придете к нужному результату. Таким примером может стать ваш начальник, знакомый вашего лучшего друга и так далее. Закон веры. Это правило идет рука об руку с предыдущим принципом. Закон веры звучит так: все, во что вы верите, в чем убеждены и искренне уверены, становится вашей реальностью, потому что вы всегда смотрите на мир сквозь призму своей веры. Мы не видим мир таким, каким он является на самом деле. Верование всех людей – это приобретенный навык, ему учат с раннего детства. Если родители с малых лет будут вкладывать в своих детей позитивное мышление о себе, по прошествии лет они будут чувствовать себя уверенными и счастливыми людьми. Так, например, произошло с детьми самого Брайана Трейси. А причиной тому стало как раз то, что их вера, их базовая программа всегда говорила: «Я достигну желаемого, это только вопрос времени». Но в то же время, по словам Трейси, вера может и ограничивать. Если вам постоянно говорили о том, что вы не добьетесь успеха, что вам не стать такими же богатыми, как другие, есть вероятность, что данные убеждения уже засели в вашей голове. Чтобы избавиться от них, начните задавать себе правильные вопросы. Например, почему одни люди успешнее других? Впоследствии окажется, что для вашего успеха не обязательно иметь высшее образование или большие деньги. Практически каждый человек обладает необходимыми навыками, а большинство из них можно и нужно развивать. Проблема негативных установок лишь в том, что это иллюзии, в которые поверило большинство людей на планете.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: За прошедшие сутки в Дагестане потушили 13 пожаров. В Махачкале на улице Каримова ликвидировали пожар в продуктовом магазине. Повреждена потолочная обшивка. Кроме того, в Шамилькале продолжаются поиски утонувшего молодого человека. Новых происшествий на воде не зафиксировано. В Каспийске двух женщин оштрафовали за неуважение к гимнам. Во время торжественной линейки в одной из школ города 1 сентября две мамы не встали при исполнении государственных гимнов России и Дагестана. После рассмотрения дела женщин привлекли к административной ответственности. В селе Гурбуки Карабудахкенского района продолжается строительство подводящего водопровода длиной 7 километров. Проект реализуется в рамках программы местной инициативы и направлен на улучшение водоснабжения села. Временно исполняющий обязанности главы Карабудахкенского района Заур Сахаватов лично контролирует сроки выполнения и качество работ. В Кайтакском районе завершают капремонт дороги Маджалис-Варсит-Шиланша в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дорога связывает муниципалитеты с райцентром Маджалис и выходит на трассу Леваши-Акуша-Уркарах-Мамедкала. 3 километра уже готовы, оставшуюся часть сдадут в этом году. Во втором квартале этого года доля безналичных расчетов в общем объеме платежей граждан сократилась на 0,5% пункта после нескольких лет стабильного роста. Об этом сообщили в Центробанке. Аналитики полагают, что это связано с ограничениями мобильного интернета и изменениями в налоговом законодательстве, которые побудили малый бизнес вернуться к использованию наличных средств. Российская полиграфия переживает худший год за 10 лет. Издатели массово печатаются в Китае из-за дефицита материалов в России, что привело к сокращению штата отраслевых компаний на 30%. Крупнейший игрок рынка «Просвещение» уменьшил заказы у типографии на 30%. Распределение объемов между полиграфическими площадками зависит от экономической ситуации, тиражности и сезонности производства. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: ягодами. Можно посыпать еду молотой корицей, уточнила врач. По ее словам, научные исследования подтвердили, что употребление киви и ананаса способно повышать мелатонин. Это помогает уснуть. Второй вариант позднего перекуса также включает продукты с полезными жирами. Подойдет горсть несоленых орехов или семечек. Например, миндаль или тыквенные семечки, богатые магнием. Можно незадолго до сна ограничиться одним фруктом или горстью орехов, пишет Лиза Афинская в своем телеграм-канале. Есть еще одно важное правило, считает она. Суть в том, что вечером не стоит пить кофе, а также энергетические напитки, черный и зеленый чаи. Помешать крепкому, хорошему сну может и шоколад. Кстати, орехи, если их есть регулярно в небольшом количестве, полезны для сердца, так как в том числе снижают холестерин. Также плохой холестерин можно снизить, включив в рацион продукты, обогащенные растительными стиролами и эстанолами. А также добавки, препятствующие усвоению холестерина, можно встретить в некоторых йогуртах.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Болгарии включает некоторые особенности, связанные с приветствием, обращением, общением и дресс-кодом. Основная форма приветствия в деловых ситуациях – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. Мужчина должен дождаться инициативы от женщины, которая первой протянет руку. Формальные обращения. Господин к мужчине, госпожа к женщине, плюс фамилия. В частном бизнесе и международных компаниях все чаще практикуют обращение по имени, но важно дождаться, когда партнер сам предложит называть его по имени. Обмен визитками происходит во время первой встречи с потенциальным партнером или коллегой. Визитка содержит стандартный набор данных – фамилию владельца, его должность, название компании, почтовые и электронные адреса, номера телефона.

0: телефонов. Текст на визитке должен быть на двух языках – болгарском и английском. Стиль общения зависит от ситуации. На первых встречах с коллегами болгары ведут себя сдержанно, но по мере развития отношений общение становится более эмоциональным. Ценится красноречие и юмор, но шутки не должны быть направлены на какую-либо категорию людей. Важен контекст и фоновая информация. Краткость и четкость не оцениваются собеседником. В дискуссиях болгары активно жестикулируют, отстаивая свою позицию. Деловая одежда для мужчин – костюм и галстук. Для женщин – юбки, блузки, свитера, обувь на каблуках. Полностью формальная протокольная одежда не принята. Знакомство с партнером. Перед обсуждением деловых вопросов принято уделить время неформальной беседе, например, обсудить общие темы или местные события. Переговоры с группой людей. Если собеседник разговаривает с группой, важно обратить внимание на лидера и направить основные аргументы к нему. Обсуждение решений. Болгары часто принимают решения неторопливо, поэтому не стоит навязывать свои сроки.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Бескорыстие – одна из самых похвальных добродетелей, порождающих добрую славу. Франсуа де Ларошфуко, французский писатель.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В начале своего интервью Уоррен рассказал о том, с чего начинал свою бизнес-карьеру. В то время у меня было несколько бизнесов. Лучшим нашим бизнесом были пейнтбол-автоматы. Эти автоматы назывались так же, как и наша школа в Омахе, в которую мы ходили с моим партнером по бизнесу вместе. Когда Уоррен закончил школу, дальнейшая учеба его уже не интересовала. В его школьном альбоме было сказано, что он хочет стать биржевым брокером и что у него отличные знания в математике. В итоге Баффет все же поступил в Уортонскую школу бизнеса, но через год решил бросить ее и заняться бизнесом. Отец предложил попробовать Уоррену поучиться еще один год. Он это сделал, но в итоге через год предприниматель все-таки бросил обучение. Кстати, Баффет хотел поступить в Гарвард и даже подал заявку туда. Просидев 10 часов, ожидая своего приема, Уоррен получил отказ всего лишь за 10 минут своего собеседования. Далее в интервью Баффет рассказал о причинах, которые, по его мнению, сделали его успешным. Первые два варианта. Мы покупали бизнесы, которые казались нам хорошими за выгодные цены и назначали ответственных, хороших людей для руководства ими. Но также мы покупали ликвидные ценные бумаги. Со временем акцент с ликвидных ценных бумаг сместился на покупку именно бизнесов. Современный мир активно использует компьютеры для определенных расчетов. Вот что ответил Уоррен Баффет на вопрос о том, использует ли он компьютер для подобных операций. «Нет, если мне нужно подсчитать что-то, что касается четырех знаков после запятой, просто забудьте об этом. Используете ли вы компьютеры вообще сегодня? Я использую его для игры в бридж. Я использую компьютер, чтобы что-то искать. То есть в офисе у вас нет компьютера?» «Да, в офисе у меня нет компьютера, он есть у меня дома». «А смартфон? Если с вами кто-то хочет связаться, могут ли вам позвонить на мобильный или смартфон?» «Смартфон для меня это слишком умно». «А компьютер вы используете редко?» Нам с Биллом Гейтсом часто задают вопрос, кто чаще из нас бывает за компьютером. Если не считать почты. Ответ будет «вполне возможно, что победителем буду я». «Я играю в бридж 12 часов в неделю и много времени провожу в поиске». Миллиардер также рассказал, считает ли он Соединенные Штаты Америки идеальным местом для инвестиций. «Это определенно лучшее место, о котором я знаю. Инвестиции в нашей стране всегда были великолепными. Никто не продавал акции из-за паники в 70-м, 76-м, и все наслаждались тем, что произошло после. Но за последние годы рост ВВП упал на 2%. Вы считаете, что при такой экономике он сможет вернуться до прежней отметки и расти быстрее?» На это потребуются некоторые годы, но рост в 2%, если при этом рост населения меньше 1%, значит, что за одно поколение, за 25 лет, мы можем добавить 18-19 тысяч долларов к ВВП на душу населения. За свою жизнь я видел разный рост ВВП. Иногда хотелось, чтобы он был больше, но если есть хотя бы 1% роста ВВП, если экономика является преуспевающей, а у нас самая преуспевающая экономика в мире, если вы не будете останавливаться, то со временем, через 20 лет, люди будут жить намного лучше, чем сейчас. На первом собрании акционеров Berkshire Hathaway количество людей, пришедших туда, составляло 12. Это были дядя и тетя Уоррена и другие родственники. Из чужих людей, по словам самого Баффета, было 2 человека. Сегодня ежегодное собрание акционеров собирает по 40 тысяч человек. Миллиардер рассказал, что не представлял и не планировал, что его ждет такой успех. По его словам, он просто шел шаг за шагом, не заглядывая в будущее. Затем Уоррен Баффет поделился, каким он видит свое наследие. «Я хотел бы стать самым старым из живущих в мире людей. На самом деле мне нравится преподавание. Если я был хорошим учителем, значит, многие студенты получили хорошие знания. За эти годы я часто выступал в университетах». Также Дэвид не забыл спросить Уоррена о том, есть ли у него что-то такое, что бы он хотел сделать, но еще не сделал. На что Баффет ответил, что у него ничего такого нету. Предприниматель считает, что нет никакой пользы в деньгах. Есть польза только во времени. Деньги в виде путешествий, домов и яхт для него не важны. Деньги важны для бедных, считает Уоррен, поэтому он и отдает свое состояние на благотворительность. В конце своего интервью Баффет дал совет молодому инвестору, который хотел бы продолжить его дело. Миллиардер рассказал, как добиться хотя бы близко того, чего добился лично он. «Думаю, что нужно искать работу, которой бы вы хотели заниматься, даже если вам не нужна работа. Скорее всего, мы живем всего один раз, хотя часто говорят и другое, но скорее всего раз. Не стоит проживать жизнь в кровати. Если вам удастся заработать на 10 или 20% больше, это не так важно, как жениться на правильном человеке и работать на работе, которая бы вам нравилась, даже если бы вы не нуждались в деньгах. Я нашел такую работу, и я работаю половину своей жизни, и мне повезло, что в ранние годы я понял, что именно я люблю делать. Не меняйте это на деньги. Не гонитесь за тем, что на этой неделе или в следующем месяце сможете заработать больше денег.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Старая женщина с трудом шла по раскисшей дороге. За плечами у нее был большой мешок, полный риса. Недалеко от города ей повстречалась кибитка. Молодой возница остановился и подождал, пока старуха отойдет на обочину и освободит ему дорогу. Задыхаясь, она попросила юношу: «Довези меня, милый, до дома, а я отдам тебе половину риса. Добрые люди дали мне целый мешок, но он слишком тяжел. Боюсь, не донесу».
3: «Извини, мать, не могу. 2 дня я работал без отдыха, возил людей. Сам устал, и конь мой устал», — отказался возчик. Кибитка уехала, а старуха, с трудом подняв мешок на плечи, побрела дальше. Вдруг она услышала за собой цокот копыт и голос молодого возницы. «Садись, мать, я все же решил довести тебя». Юноша помог старушке сесть в кибитку и уложил ее мешок. Дорога заняла около 2 часов. Чтобы не уснуть от усталости, юноша рассказывал старушке о своей жизни. «Я приехал сюда вместе с лошадью и повозкой из горного селения на заработки. Один я сын у матери и должен помочь ей вернуть долг богатому соседу. Мой сынок тоже уехал на чужбину за заработком. Давно нет от него вестей», — вздохнула старушка. Подъехав к дому, старушка предложила юноше отсыпать половину риса из мешка. «Я не возьму рис», — отказался юноша. «Я вспомнил свою мать. Может, кто-нибудь также подвезет ее, когда ее старым ногам будет тяжело подниматься в гору. Мать — родник у подножия горы».
1: Притчи народов мира.

0: Дорожные новости.
1: Топливо класса Евро-2 будут продавать как минимум год. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. С 1 сентября полис ОСГОП можно купить на срок от одного дня. Вступили в силу изменения, которые затронут водителей такси, которые работают как ИП или самозанятые. ОСГОП – это полис дополнительного страхования. В случае ДТП пассажиры получат расширенную выплату до 2 миллионов рублей. Полис ОСГОП сейчас обязателен для работы в такси. Раньше его можно было оформить только на год. Теперь появится более гибкий формат. Можно оплатить только день выхода на работу. Топливо класса Евро-2 будут продавать как минимум год. В Минэнерго подтвердили, что послабление будет действовать с 1 сентября нынешнего года по 30 июня следующего. Но если сложности сохранятся, его могут продлить. Напомним, ранее правительство вновь разрешило выпускать в России бензин устаревших стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Меру называют временной, чтобы закрыть возникший дефицит. При этом заправки обяжут указывать, какой именно бензин они продают. Проверять качество автомобильных дорог будут по-новому. Минтранс ввел новый вид обследования дорожного покрытия. Будут проверять, подходит ли участок для тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Оценят прочность дорожной одежды, грузоподъемность мостов, состояние покрытия и прочее. Есть ряд других изменений. Их суть в том, чтобы перейти к прогнозируемому обслуживанию. Сейчас дороги попадают в план ремонта только когда колея уже появилась. А нужно планировать ремонты заранее. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахику бакраан рукоемир бакулу. Раньше огонь разведешь, больше золы будет. Ахику бакраан рукоемир бакулу. Рукобхелику котибан кику. Дома петух, на улице курица. Рукобхелику котибан кику. Жиндиргурат чухул ибил, чьярат бестал ибил. Своя земля мать родная, чужая земля мачеха. Жиндиргурат чухул ибил, чьярат бестал ибил. Хехапшим растасишулару. Быстрая вода до моря не дошла. Хехапшим растасишулару. Боцу кумру бичуге, чадих намус. Чуге. За благо мирские жизни не отдавай, за хлеба кусок совесть не продавай. Боцу кумру бичуге, чадих намус бичуге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: «Диалог ФМ». Все внятно. Все понятно.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Александр Дюма много ездил по России и все это время находился под наблюдением? Вот отрывки из докладных. Он имеет страсть приготовлять сам на кухне кушанье и, говорят, мастер этого дела. В Казани не произвел никакого хорошего впечатления. Многие принимали его за шута по его одеянию. Видевшие же его в обществе нашли его манеры и суждения вовсе не соответствующими его таланту. Разведал секреты готовки стерляди на Волге. Ездил в Переславль за селедкой, оценил сырую конину и отверг кумыс. В 1859 году Александр Дюма отправился на Кавказ, чтобы увидеться с имамом Шамилем. Отправляясь в путешествие, он обещал читателям своего журнала «Монте-Кристо» посетить стан Шамиля. Дюма задавался вопросом, знает ли Шамиль наше имя и позволит ли он нам провести одну ночь под его палаткой. И тут же сам себе отвечал, почему бы и нет. Разбойникам Сиеры оно хорошо известно, и они охотно разрешили нам провести у себя три ночи. Встреча, к сожалению или к счастью, не состоялась. Но, вернувшись в Париж, писатель опубликовал свои впечатления в книге «Кавказ. От Прометея до Шамиля».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как начинать день для того, чтобы он прошел успешно и удачно? Первое правило, которое необходимо выполнять, это не вставать рано. Это вставать раньше. Сразу оговорюсь, если вы встаете в 6 утра, то раньше не надо вставать. Это идеальное начало дня. Но я уверен, большинство из вас, которые смотрят это видео, встают позже 6 утра. Поэтому первое правило – вставайте раньше. Просто что делаете? Если вы встаете в 9 утра, начните вставать в 8.45 либо в 8.30. Проживите с этим неделю-две. Потом поставьте будильник еще на 15 минут или на 30 минут раньше. Проживите с этим еще 2-3 недели. И постепенно-постепенно доведите это до 6 утра. Ну, можно до 7 утра. Но в идеале любой день надо начинать с 6 утра. После пробуждения первое, что я делаю, я мысленно, находясь еще в постели, я представляю картинку предстоящего дня. И я представляю, какие задачи я буду выполнять, с кем я сегодня буду встречаться. Почему я это делаю? Потому что у меня есть план, и мои встречи, как правило, расписаны, поэтому я могу представить себе такую картинку. Но даже если у вас встречи не расписаны и нет такого четкого плана, попытайтесь в голове составить план, хотя бы в общих чертах. И сразу позитивно настройте на это. То есть я встречусь с этим, если мы с ним об этом договоримся, то я сделаю так. Если не договоримся, все равно ничего страшного, но я встречу должна провести или должен провести с этим человеком. Как бы то ни было, мне нужно понять его позицию. То есть изначально вы должны представить картинку дня и настроить себя по отношению к этой картинке. И это будет формировать фон, на котором вы будете проживать этот день. Второе, что я делаю после пробуждения, это я проговариваю аффирмации. Кто-то может назвать это медитацией, кто-то может назвать это аффирмацией. Называйте как угодно, дело не в названии. Что я обычно проговариваю? Я обычно проговариваю, еще находясь в постели, по 3 раза. Следующие фразы. Первое. Я счастлив и доволен жизнью. Какая бы у вас ни была жизнь, каждый день, повторяя эту фразу, вы меняете свое отношение к своей жизни. Поэтому говорите, я счастлив и доволен жизнью. Второе. Я благодарен Всевышнему. Я благодарен Всевышнему. Очень сильная и важная фраза. Третье. Всевышний любит и заботится обо мне. Это важная фраза, которая будет прикрывать ваши тылы. И что бы вы ни делали в течение дня, вот это ощущение, что Всевышний любит и заботится о вас, она будет создавать дополнительную степень контроля и комфорта. Четвертое. Я живу в мире изобилия. Я живу в мире изобилия. Эта аффирмация очень важна для того, чтобы снять барьеры и свои ограничения. Мы все привыкли думать, что мы живем в условиях дефицита. Нам все время чего-то не хватает. Мы все время проводим жизнь в борьбе за какие-то дефицитные ресурсы. Убеждайте себя, что вы живете в мире изобилия. Другим же людям хватает всего. Почему этого не может быть у вас? Проблема, наверное, в вашем поведении, а не в недостатке ресурсов в мире. Поэтому ресурсов в мире хватает. Все время говорите себе, я живу в мире изобилия. Еще одна сильная аффирмация. Каждое утро говорите себе, мир полон чудес. Мир полон чудес. Если вы не будете допускать, что в мире существуют чудеса, то они с вами и не будут случаться. А что такое чудо? Чудо – это стечение таких обстоятельств, при котором вы достигаете своих целей гораздо быстрее и без приложения усилий. Вот что такое чудо на самом деле. И шестая аффирмация – я выбираю провести этот день радостно. Дело в том, что с вами в течение дня могут случаться любые события, как позитивные, так и негативные. Вопрос не в событиях. События сами по себе нейтральны. Вопрос в вашем отношении к этим событиям. И когда вы утром себе проговариваете и говорите, я выбираю провести этот день радостно, и если с вами в этот день происходит какое-то негативное событие, вы вспоминаете то, о чем вы говорили, вы же сегодня сделали выбор, что проведете этот день радостно, независимо от событий. И вы таким образом восстанавливаете свое душевное равновесие.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Ты давал себе обещание бросить. Может, 5 раз, может, 20. И каждый раз одно и то же. Держишься несколько дней, потом что-то происходит, и ты снова там, откуда начинал. И самое страшное не то, что ты сорвался. Самое страшное, ты начинаешь думать, что с тобой что-то не так. Что у других получается, а у тебя нет. Что ты слабее, что это навсегда. Ты не слабый. Ты просто воюешь не с тем врагом. Японцы поняли это задолго до того, как появились книги по саморазвитию, коучи и марафоны по изменению жизни за 21 день. Самураи, монахи, ремесленники – они не верили в силу воли как главный инструмент. Они знали – человек не меняется рывком, он меняется ритмом. Вот как думает большинство людей. Курю – значит слабый. Прокрастинирую – значит ленивый. Переедаю, значит не сдержанный. Залипаю в телефон часами, значит глупый. Мы привыкли вешать на себя ярлыки, и именно это делает нас беспомощными. Японская психология смотрит на это совершенно иначе. Каждая вредная привычка когда-то тебя спасала. Да, именно так. Даже та, которая сейчас разрушает твою жизнь. Ты тянешься к сигарете, потому что когда-то она дала тебе маленькое облегчение в момент стресса. Ты переедаешь по ночам, потому что еда однажды стала твоим теплом, твоей псевдобезопасностью в трудный момент. Ты бесконечно листаешь ленту, потому что когда-то это давало ощущение связи с миром, когда вокруг было одиноко. Понимаешь? Проблема не в привычке. Проблема в боли внутри, которую ты когда-то заклеил ею, как старым пластырем. И пока ты воюешь с привычкой, но не видишь ее корня, ты обречен крутиться по одному кругу. Обещание, попытка, срыв, стыд. Новое обещание, новый срыв. Так проходят годы, иногда целые жизни. Теперь о том, почему борьба делает хуже. В одной древней школе говорили простую вещь. Не борись с туманом, иначе ты только глубже зайдешь в него. Когда ты пытаешься сломать свою привычку через колено, внутри тебя поднимается конфликт. Одна часть хочет новой жизни, другая отчаянно защищает старую стратегию выживания. И начинается война. Чем сильнее ты стараешься бросить курить, тем сильнее тянет к сигарете. Чем жестче запрещаешь себе сладкое, тем ярче оно снится ночью. Это не слабость характера, это физиология. Мозг защищает стабильность, даже если эта стабильность медленно разрушает тебя.

становится вечным. Сила воли хороша для короткого рывка, но не для ежедневной битвы на протяжении месяцев и лет. И здесь появляется кайдзен – путь маленьких шагов. Он работает не потому, что это красиво звучит, он работает потому, что не вызывает сопротивления мозга, не пугает, не требует героических усилий, позволяет нервной системе перестроиться постепенно, без паники и саботажа. Кайдзен задает другой вопрос. Не «как мне сломать эту привычку», а «что я могу сделать настолько маленькое, что мозг даже не заметит, что я изменился?» Этот вопрос меняет все. Есть история про токийского бизнесмена. Он курил больше 20 лет. Пробовал все – пластыри, таблетки, жесткие обещания, приложения, гипноз. Каждый раз возвращался назад. Пока один старый монах не сказал ему: «Ты снова пытаешься победить. Попробуй подружиться». «Как можно подружиться с сигаретой?» – удивился он. Монах ответил: «Пока ты видишь привычку врагом, ты сражаешься с частью себя. Не бросай, просто замедли». И дал одно правило. Когда захочешь курить, не запрещай себе. Просто подержи сигарету в руке 10 минут. Не зажигай, просто держи. Через неделю тяги стали короче. Через месяц начали исчезать сами. Через 3 месяца он бросил полностью. Не силой воли, а осознанностью. Тяга – это не дракон, который разрывает тебя изнутри. Тяга – это волна. У любой тяги есть несколько фаз. Сначала легкий импульс, просто «хочу». Потом подъем к пику, несколько минут, когда кажется, что выдержать невозможно. А потом спад, полное исчезновение, если ты не действуешь на автомате. И вот самое важное, что ты должен знать. Тяга не длится долго. Но привычка учит тебя действовать именно на пике. Именно поэтому создается ощущение, что ты не можешь сопротивляться. На самом деле можешь, если перестанешь бороться. Теперь о правиле 10 минут. Это один из самых мощных японских методов. Выглядит почти смешно в своей простоте. Когда появляется тяга, не запрещай себе, разреши, но отложи. Скажи себе: я сделаю это чуть позже, но сейчас 10 минут я просто посижу рядом с этим желанием. Не отвлекайся, не гони мысль, просто наблюдай за тягой, как за облаком в небе. Вот что происходит дальше. Первая минута желания по-прежнему сильное, вторая – тело немного напрягается. К третьей-четвертой минуте наступает пик. Кажется, что волна накрывает с головой, а потом начинает отпускать. К 7-8 минуте заметно легче, к 10-й волна почти исчезла. Самураи делали странную практику. Они мысленно проживали самое страшное еще до боя – поражение, рану, стыд, смерть. Не чтобы напугать себя, а чтобы освободиться от страха. Они верили: тот, кто умер до битвы, уже ничего не боится, а значит, непобедим. То же самое работает с вредными привычками. Многие живут в режиме постоянного страха срыва. Только бы не сорваться. Я обязан продержаться. Если сорвусь, все потеряно. Этот страх делает тягу в разы сильнее, потому что запрещенное внутри становится особенно притягательным. Самурайский подход другой. Ты не боишься возможности упасть. Ты признаешь ее. Да, я могу сорваться. Да, это возможно. Да, я живой человек. И что тогда? Ничего смертельного. Это и есть внутреннее умереть до битвы. Ты перестаешь подкармливать неудачу страхом. Теперь про порочный круг страха. Вот как он работает. Ты чувствуешь тягу, тяга вызывает страх, страх создает стресс, стресс усиливает тягу, ты срываешься. Потом наказываешь себя. Стыд увеличивает стресс, цикл повторяется снова и снова. Древние мастера говорили: не сражайся с тенью, от ударов она только растет. Принятие не значит сдаться зависимости. Принятие значит перестать отдавать ей власть через ужас и самоненависть. Теперь о том, как это выглядит на практике. Когда поднимается тяга, вместо паники сделай иначе. Остановись, почувствуй тело. Где живет это желание? В груди, животе, горле? Назови его. Это желание, это волна. Позволь ему быть, не борись, не убегай. Скажи себе: я выдержу, пусть пройдет само. Включи правило 10 минут, и произойдет то, что самураи знали веками. Если не бросаться в бой, враг сдается первым. Теперь про замещение. Представь дом, где снесли старую стену, но не построили новую. Остается дыра, хаос, опасность. То же самое с привычками. Если убрать старое действие и не дать нового, мозг создает пустоту, а пустота болезненна. Он

0: возвращается к знакомому, даже если оно разрушительно. Поэтому японцы не просто ломают привычки, они их заменяют. Вот ключевой вопрос, который меняет все. Не «как мне бросить», а «что именно я пытаюсь этим заглушить?» Стресс, скуку, одиночество, тревогу, усталость. Каждая вредная привычка – это способ справляться с чем-то. Плохой способ, но все же способ. И когда ты нашел ответ, появляется следующий вопрос. Чем я могу заменить это действие, чтобы получить то же чувство, но без разрушения? Вместо сладкого – теплый чай и глубокий вдох. Вместо бесконечного скроллинга – короткая прогулка. Вместо сигареты – несколько осознанных вдохов. Вместо телефона перед сном – лист бумаги и простая запись мыслей. Важное условие – новый ритуал должен быть легким, иначе мозг его отвергнет. Когда замена повторяется снова и снова, привычка начинает умирать сама. Ты больше не даешь ей разряд. Не кормишь импульс. Закрываешь реальную потребность другим способом. Нейронные связи перестраиваются. Это уже не борьба. Это взросление. В каждом человеке живут два «я» — автоматическое и сознательное. Разрушительные привычки почти всегда принадлежат автоматическому «я». Оно не спрашивает, не сомневается, не выбирает. Просто повторяет то, что делало тысячи раз. Рука тянется к телефону не потому, что он действительно нужен, а потому, что так привыкла. Тянешься к сладкому не от голода, по шаблону. Открываешь соцсеть не из настоящего желания, по инерции. Самураи прекрасно понимали, настоящий враг не чувство и не тяга. Настоящий враг – жизнь на автопилоте. В японской культуре есть понятие «итигу итея». Переводится как «одна встреча, один момент». Смысл простой. Этот момент единственный и неповторимый. Никогда больше не будет точно такого же. Самурай мог повторять одно движение тысячи раз, но относился к каждому как к первому. Так убивается автоматизм, так рождается осознанность. Если перенести это в обычную жизнь, рука потянулась к телефону. Остановись на мгновение, скажи себе, это новый момент. Я могу выбрать, а не просто повторить. Одно такое микрорешение уже ломает цепочку. Теперь про трехсекундную паузу. Это один из самых простых и при этом самых сильных приемов. Поймал себя на автоматическом действии, сделай паузу. Мысленно посчитай до трех. Не с целью запретить себе, а чтобы вернуть управление. Эти 3 секунды включают сознательный мозг. Там, где еще мгновение назад была чистая реакция, появляется выбор. Самураи делали так же. Перед ударом – пауза. Перед шагом – пауза. Перед решением – пауза. В этой паузе рождалась их сила. Теперь самое важное. Что делать после срыва? Ты сорвешься, хотя бы однажды, скорее всего, несколько раз, и это нормально. Проблема не в том, что человек падает. Проблема в том, что он считает падение концом пути. Мастера дзен говорили, срыв – это часть пути, не ошибка, урок. Срыв нужен, чтобы увидеть слабое звено, понять, какая эмоция запускает привычку, научиться вовремя замечать импульс, выработать настоящую устойчивость. Без падения не бывает настоящей дисциплины. Вот как обычно реагируют люди на срыв. Сорвались, осудили себя, почувствовали стыд, потеряли мотивацию, вернулись в старый паттерн. Это западный стиль внутренней войны. Японский путь другой. Первое. Простое признание без драмы. Да, я сделал это. Это факт. Без самобичевания, без «я ничтожество». Второе. Правильный вопрос. Не «почему я такой слабый?», а «что я чувствовал прямо перед тем, как сорвался?». Ответ почти всегда приводит к конкретному триггеру. Усталость, скука, стресс, одиночество, тревога, разочарование. Понимая триггер, можно менять паттерн. И третье, самое важное. Восстановление начинается не с понедельника, прямо сейчас. Срыв – это не точка, это запятая. Теперь про разрушение контекста. Очень часто привычка привязана не только к эмоции, но и к месту, времени, конкретному объекту. Куришь на балконе, листаешь ленту в кровати, ешь сладкое на кухне ночью, залипаешь в телефоне за рабочим столом. Вместо того, чтобы воевать с привычкой, разрушь ее сцену. Куришь на балконе – ходи в другое место. Ломай связку балкон-сигарета. Телефон заряжай не у кровати, а в другой комнате. Сладкое убери подальше. Измени привычное место. Меняется контекст, меняется поведение. Японцы называют это разрушением условий, и это работает быстрее, чем любые клятвы и обещания. И последнее в этой главе – принцип муддин. Муддин – это действие без опоры на настроение. Срывы происходят не из-за плохого характера. Они происходят, когда мы связываем нужные действия с хорошим настроением. Не в настроении, нет сил. Завтра точно сделаю. Самураи знали – эмоция – это волна, действие – это путь. Один мастер говорил: настоящая дисциплина, когда рука поднимает меч, даже если сердце не хочет. Древние японские мастера замечали одну вещь – сильные люди не побеждают привычки, они вырастают из них. Это и есть кайдзен – путь маленьких, почти незаметных шагов, которые в сумме меняют человека сильнее, чем любой героический рывок. Когда ты меняешь поведение на 1%, не включается сопротивление мозга, не поднимается паника, ты не ломаешь себя, ты создаешь пространство для роста. Внутри этого пространства вредные привычки постепенно становятся лишними. Теперь про утреннее обнуление. Каждый рассвет японский воин совершал простые действия. Холодная вода, чтобы очистить лицо и ум. Небольшой порядок вокруг, даже если и так чисто. Одно крошечное действие по своему пути. Почему это важно? Утро – точка выбора. Маленькое правильное действие – запуск дисциплины на весь день. Начав день правильно, гораздо труднее разрушить его привычкой к вечеру. И последнее. Про настоящий прогресс. Многие думают, что прогресс – это когда тяга исчезла навсегда. Японцы говорят иначе. Прогресс начинается, когда ты перестаешь бояться тяги. Не важно, что ты чувствуешь, важно, что делаешь. Прогресс – это когда ты делаешь паузу вместо автоматического действия, замечаешь эмоцию, но не тонешь в ней, выбираешь маленький шаг вместо привычного паттерна, не бросаешь путь после срыва, а продолжаешь идти, даже если медленно. Медленный рост создает огромные изменения.
1: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Отлично. Про долгий взгляд. Это самое, на самом деле, интересное. Небольшая такая сноска. Я на примерах Соединенных Штатов какие-то вопросы задаю. Не потому, что я большой фанат Соединенных Штатов, просто потому, что это кажется каким-то таким понятным сравнением. Вот смотрите. Да? Допустим, я предприниматель. Я в России, и я хочу смотреть вперед. У меня есть некоторое количество денег, есть команда, и мы готовы создавать, готовы творить новые технологии, готовы строить с перспективой на 20 лет внутренне. Но... как просто объективные реалисты, мы смотрим и понимаем то, что мы просто-напросто не можем планировать и не имеем никаких гарантий того, что то, что мы будем строить, через 10 лет просто не обнулится. Опять получим какой-то экономический коллапс.
2: Понятно, да, я понимаю.
1: И здесь возникает самый большой вопрос. Это, опять же, тот самый, наверное, эффект колеи, когда я хочу планировать наперед, и я искренне хочу, и я понимаю, что большой результат, гигантский результат, он делается только дистанцией. Невозможно за два года сделать то, на что требуется 20 лет. Да? А 9 женщин не родят за месяц. Здесь то же самое. И здесь огромное количество вещей. Первое, это, как мы уже обсудили, культурный код. Второе, ну я просто...
2: устойчивость института, конечно.
1: Я просто объективен. Я смотрю, и вот было так, почему вдруг должно поменяться? И отсюда возникает вопрос. Зачем мне тогда инвестировать деньги, время и огромное количество усилий с гигантским риском для того, чтобы сыграть в долгую? И у меня ответа на этот вопрос нет. Что, на ваш взгляд, должно поменяться, чтобы у меня ответ на этот вопрос появился? Я не только про себя, я вообще про предпринимательство.
2: Знаете, аналогичный вопрос я задавал... В пятницу ко мне приехала наша выпускница экономического факультета, которая сейчас руководит очень крупной дочерней компанией Сбера и занимается ZPIF-ами, закрытыми паевыми инвестиционными фондами. И вот она делала ПИФ еще в другой компании, десятилетней. И говорит, знаете, чем я горжусь, что люди проголосовали за следующие 10 лет. Я говорю, слушайте, а как? Вот почему? Они один раз решились на десятилетнее вложение, а теперь подтвердили еще раз, что, на что они рассчитывают, чем они мотивированы. Да. Для меня это тоже вопрос.
1: Мы с вами сходимся в мыслях, получается.
2: Я могу воспроизвести ее ответ. Она сказала, что, во-первых, репутация Сбера, как теперь, конечно, самой крупной компании страны. 60 миллиардов долларов капитализации, «Газпром» ушел вниз, «Сбер» поднялся на первую позицию. А во-вторых, доверие ей личной команде и тем правилам, которые они сделали, зарегистрировали и не могут сменить без общего согласия пайщиков. Угу. Поэтому, к чему я это говорю? Институты строится не только сверху и разрушается не только снизу. Институты строятся еще сбоку. Контракты, которые заключают между собой предприниматели, мы, кстати, только что закончили Институт национальных проектов, экономический факультет МГУ, Московская школа управления Сколково и НОДОМ. Мы закончили первые большое исследование доверия в бизнесе. Скоро расскажем о результатах. Но для меня самое потрясающее, это, знаете, какое? Видно, на чем оно стоит.
1: Так.
2: Оно стоит на институте, который называется контракт. Потому что самые серьезные вложения идут в заключение контракта. И контракт создает довольно высокую уверенность. На суд расчета нету. Есть, правда, расчет на наблюдателя и арбитра в виде регионального чиновника в отношениях с контрагентами. Вот он заменяет духовного авторитета в исламском банкинге и суд в англосаксонской системе. У нас это региональный чиновник. Но это институциональная схема такая. И я вам хочу сказать, что этот контракт дает изумительный результат. Вы знаете, в 2004 году я был поражен зеркальностью двух цифр. А обследование населения России, тогда это левадовское еще обследование, Юрий Александрович еще был жив, показало, что 84% людей не доверяют большинству.
1: Большинству других людей?
2: Да, да. А такая же цифра 84 вылезла в обследовании, которое проводили Андрей Яковлев, тоже, кстати, выпускник нашего факультета, потом был проректором вышки, и Тимоти Фрай по бизнесу, где оказалось, что 84% бизнесменов доверяет своим контрагентам. Я подумал, боже мой, как же так? Бизнеса же люди вроде
1: с людьми делают.
2: Недоверчивые, да. Скептичные. Откуда же у них этот идеализм? Потом я понял, что это не идеализм. И объяснял как раз, почему это очень важный пример. Знаете, ключевой оказалась фраза предпринимателя 90-х годов, который сказал: «Ничто так не укрепляет веру в человека, как 100% предоплата». Предприниматели пробежали путь институционального развития. Ведь давайте вспомним, в начале 90-х был обмен заложниками, я подчеркиваю, не залогами, а заложниками между группами. Можете об этом поговорить с некоторыми из ваших собеседников. Не обязательно скажут, но точно помнят. Потом от заложников перешли к залогам. Потом перешли к 100% предоплате. Потом 80%, 50%. И пришли к контракту. И вот эта цифра, 84% доверия контрагенту, мы ее получили сейчас. В 2004-м она такая, и сейчас она 20 лет стоит. На чем она стоит? Она стоит на тех институтах, которые сделаны руками бизнеса. При всех внешних рисках. Потому что то, что вы делаете внутри компании, это тоже институты и тоже культура. То, что вы делаете между, с контрактами, с аутсорсингом, с партнерствами, это тоже институты. И это довольно живая и довольно сильная среда в России, что показал, на мой взгляд, критичный 22-й год, когда санкционный удар произошел. Выживание произошло за счет того, что вот бизнес и рынок оказался работающим не только в, там, в психологическом, культурном, но в институциональном плане. Оказалось, что этот удар амортизируется структурами отношения, организации контактов, контрактов и так далее, и так далее.
1: Очень, знаете, то, что вы сейчас рассказываете, это очень сильно меняет восприятие, вообще отношение к изменениям в экономике, потому что ты смотришь как будто бы на то, что нужно, чтобы инвесторы пришли, чтобы деньги пришли, чтобы технологии пришли, а ключевая эта проблема, она, по сути, зарыта полностью в культуре, потому что ничего из этого не произойдет, пока не поменяется культурный код.
2: Я бы сказал так. Вот давайте уж назовем кошку кошкой. Она зарыта в нас. Потому что пока мы не готовы посмотреть на 10 лет вперед, перестаньте болтать про инвестиции. Вы спекулянты, а не инвесторы. Потому что будущее начинается с того, что вы согласны в него поглядеть. Причем я вас уверяю, что это беда снизу до верху в России. Ни вверху, ни внизу дольше, чем на год-два не смотрят. Отсюда уже все остальное. И рентоориентированность, и вот стремление ухватить хоть чего-нибудь сейчас, хоть синица в руке, чем журавль в небе, и тогда не надо надувать щеки и говорить, что мы способны быть самыми великими. Пока не способны. Причем, я вам скажу, высокое избегание определенности – это ведь лечится. Это лечится той самой культурой неудач, о которой мы с вами уже говорили, когда...
1: Про миллиардеров.
2: Точно. Да. Потому что, знаете, есть поразительная история. По-моему, Сергей Галицкий это рассказывал у нас про «Магнит», выступая перед студентами экономфака.
1: Я слушал это выступление.
2: По-моему, там он рассказывал. Но я читал эту историю про «Walmart» в бизнес-литературе, про то, как руководитель отделения «Walmart»-а совершил ошибку, которая привела к потере 10 миллионов долларов компании. Его вызывает президент. И обсуждает с ним текущие вопросы. В конце разговора он спрашивает: а что, разве вы меня не уволите? Тот говорит: нет. Ну, вот 10 миллионов. Он говорит: как же мы можем уволить человека, в образование которого мы только что вложили 10 миллионов долларов? Но на самом деле это шутка шуткой, но признание права на ошибку и потери, потому что ошибка всегда потери, это очень серьезные вещи. Потому что в России ты лузер, если ты совершил одну ошибку. Неправда. Ты пытался пойти туда, куда не ходили другие.
1: Ты купил опыт.
2: Ты купил опыт. Важно, работаешь ты над ошибкой или не работаешь. Вот принципиальная вещь. Потому что, да, национальный спорт хождения по граблям, но ведь что такое хождение по граблям? Это повторение прежних ошибок. Если ты не повторяешь прежние, а делаешь новые, ты молодец, ты продвигаешься. Но вот этот самый переход, он... через игры, там, школу, что хотите. Вот он может излечить от сверхвысокого избегания неопределенности, от страха перед будущим, на самом деле. А тогда будем говорить про институты, которые, повторяю, можно строить самим на горизонтальных уровнях. Они строятся. Мы просто... У нас голова так устроена, что мы все время смотрим вверх. Ну, что там наверху? А тут при этом своими руками делаем... много нового и важного, но не, мы не придаем этому важности, потому что важное же оно оттуда должно прийти, сверху.
1: Шикарный момент для того, чтобы подвести итоги. Три коротких вопроса.
2: Давайте.
1: Книга, которая поменяла
2: жизнь. Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу».
1: Отлично. Не читал, обязательно возьму на вооружение к прочтению. Главный навык, который потребуется предпринимателям в ближайшие 10 лет для того, чтобы достичь больших результатов?
2: Длинный взгляд. И договороспособность. Потому что у нас же слово «компромисс» имеет негативную коннотацию. Любимая поговорка, что компромисс – это когда все разошлись недовольными. А когда все разошлись страшно гордыми собой, но ничего не сделали, как назвать? Поэтому договороспособность.
1: Финальный. Совет себе 18-летнему.
2: Ты все правильно делаешь. Я вполне себя 18-летнего одобряю за тот выбор, который я делал в жизни.
1: Супер. Александр Александрович, спасибо. Спасибо вам большое. Невероятно интересный разговор. Я жадно завидую вашим студентам, которые слушают вас чаще, чем я. И огромная вам благодарность.
2: Спасибо, Александр. Мне было очень интересно говорить с вами. Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет являются причинами свыше 80% смертей в России. Такие статистические данные озвучил глава Офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев. В частности, глава офиса ВОЗ в Москве привел статистические данные, согласно которым основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено прежде всего неинфекционными хроническими заболеваниями. Это в первую очередь болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет. Также он указал на факторы риска развития этих заболеваний, в числе которых злоупотребление алкоголем, табакокурение, а также повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Отметим, что ранее Батыр Бердыклычев заявлял, что уже совсем скоро люди на Земле будут жить более 100 лет.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Куппа расположен в долине Казикумукского Койсу, западнее его среднего течения. Его территория граничит с землями ряда даргинских и аварских селений Нижнего и Верхнего Арши – Салты, Хвартикуни, Гиргебеля, Хаджилмахи и Ташкапура. Дело в том, что в самом центре аул обрывается, что происходит из-за глубокого речного обрыва. Однако схема построения аулы, единство архитектурного ансамбля обеих его частей, дает основание полагать, что раньше эти половины соединялись между собой над обрывом. А это могло осуществиться только при помощи свода купола. Согласно легенде, Куппа основали три брата, якобы выходцы из Казанищ. Они положили начало трем тухумам, самым многочисленным и жизнеспособным считается тухум Хан-Сабе, представители которого отличаются своей предприимчивостью. Большинство из более чем 170 сегодняшних купинских тухумов считается местного происхождения. Выходцев из соседних судахарских сел или инородных тухумов немного. Прежде в Куппа широко было распространено террасное земледелие. Возделывали кукурузу, фасоль, тыкву. В советское время с образованием колхоза террасы были заброшены и сейчас используются как пастбища. До первой половины 19 века Куппа оставался самым крупным садоводческим селением Судахарского союза. Купинцы культивировали яблоки, груши, вишню, черешню, сливу, айву, персики, абрикосы, виноград, грецкие орехи. Наряду с полевым земледелием и садоводчеством важной отраслью хозяйства купинцев являлось скотоводство. Полунатуральный тип хозяйства, малоземелье, высокая плотность населения, наличие сырья и избыток рабочих рук привели к тому, что в Куппа с давних пор развивались домашние кустарные промыслы и ремесла. Одним из главных из них и по сей день является изготовление папах, шапок-ушанок и других головных уборов. В советское время шитье шапок стало своеобразной визитной карточкой жителей аула Куппа. Наиболее распространенными типами папах, которые шились мастерами-купинцами, были так называемые бухари и осетинки. Каракулевые шкурки привозились из Баку, Бухары и других мест.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Уоррен Баффет известен своей простой, но глубокой финансовой мудростью. Он убежден, что люди часто тратят свои деньги на абсолютно глупые и ненужные вещи, таким образом сами себе перекрывают путь к богатству. И если искоренить следующие, самые распространенные финансовые ошибки, вы сможете все кардинально изменить и наконец-то стать богатым. Первое, что делают все бедные люди, это пренебрегают личным развитием. Баффет считает, что лучшее вложение, которое можно сегодня сделать, это инвестировать в себя. Повышение квалификации, получение качественного образования – вот что может значительно увеличить ваш доход. Работодатели ищут людей со знаниями, часто им нет времени заниматься обучением, и они хотят найти того человека, который уже будет знать, что нужно делать. И такому человеку готовы платить приличные деньги. А если вам хочется быть самозанятой личностью, компетентность в бизнесе и его процессах никогда не станут лишними в создании своего дела. Ваши знания и способности – это активы, которые никто и никогда не сможет у вас отнять. Постарайтесь собрать их как можно больше. Использование кредитных карт – это вторая ошибка всех бедных людей. Безусловно, кредитки могут быть удобными и полезными, особенно когда есть желание что-то приобрести, а своих средств пока недостаточно. Но процентные ставки кредитных карт затмевают абсолютно любые преимущества, если вы забываете вовремя заплатить по долгам. Просто сядьте и подсчитайте, сколько на самом деле вы можете потратить за год на то, чтобы закрыть все кредитные долги. Уверен, сумма вас удивит. Уоррен Баффет рекомендует обходить стороной подобную часть расходов. Во-первых, таким образом вы перестанете тратить больше, чем зарабатываете, а во-вторых, сбережете кругленькую сумму, которую можно будет потратить, например, на свое образование. Следующая статья расходов бедного человека – погоня за новейшими технологиями. Новые гаджеты – это всегда приятно. Маркетинговые уловки современного мира умеют сделать так, чтобы люди возжелали свеженький продукт. Но если вы точно решили встать на путь обогащения, начните здраво оценивать ваши возможности и надобность нового гаджета. Вполне вероятно, ваш старый все еще отлично работает и пока не требует замены, а соответственно тратить средства на это не имеет никакого смысла. Например, Уоррен Баффет отдает предпочтение функциональным технологиям. Если он видит, что продукт практически не отличается от того, что у него уже имеется, да, богатейший человек планеты не покупает это устройство. Посещение баров, ресторанов и пабов. Это делают все, а особенно бедные люди. Расходы на ужины в ресторанах и выпивку в барах являются одним из самых проблемных зон человека. Если вы решили стать богатым, стоит забыть о подобного рода роскоши. Особенно на этапе, когда вы двигаетесь к финансовой свободе. Поскольку мы все люди живые, общение и веселье – важная часть нашей социальной жизни. Замените посещение заведений на посиделки дома. Ваше эмоциональное состояние не пострадает, а вот финансовая часть обзаведется сэкономленными средствами. Теперь на очереди перерасход на одежду. Замечали, как одеваются самые богатые люди мира? Большая часть из них отдают предпочтение простоте в гардеробе, в том числе и Уоррен Баффет. Это особенно применимо для тех, кто хочет вырваться из бедности. Забудьте о ярких и дорогих брендах. Зачастую вы переплачиваете лишь за то, что на вашей футболке будет красоваться известное имя. Это всего лишь одежда. Магазины полны альтернативных вариантов, которые во многих случаях не уступают качеству брендовых марок. Неиспользованные абонементы в тренажерный зал – еще одна статья расходов бедного человека. Знаете ли вы, что по статистике 80% тех, кто купил абонемент, бросают спортзал? Сейчас очень распространены выгодные предложения от сетей фитнес-клубов. Мол, покупаешь абонемент на год или полгода по очень привлекательной цене. Однако в конечном итоге большая часть людей перестают посещать тренажерные залы. Казалось бы, вы крупно сэкономили, купив выгодный выгодный абонемент. Но на самом деле опять потеряли, ведь просто его не использовали. Баффет пропагандирует активный образ жизни, но предостерегает от подобного рода затрат. Если вы из той категории людей, которые уже покупали годовые абонементы, а потом переставали ходить, попробуйте сначала заниматься сами и абсолютно бесплатно дома или на свежем воздухе. Или рассмотрите вариант брать месячный абонемент, но конкретно в тот месяц вы должны оказаться в зале. Услуги подписок тоже являются финансовой ошибкой бедного человека. Регулярно проверяйте и контролируйте, на что и где вы подписаны. Очень часто, предоставляя выгодное предложение, сервисы требуют указывать данные карт, чтобы после окончания бесплатного периода неожиданным образом снять с вашего счета средства. Об этой подписке вы вспоминаете только после транзакции, обещаете отменить любые автопродления, затем снова об этом забываете, с вас опять списываются средства и все идет по кругу. Денег становится все меньше и меньше, а ведь они могли пойти на благие дела. Контролируйте ваши подписки. Если оформили что-то по выгодному предложению, поставьте себе напоминание отключить продление после окончания акции. А лучше сделайте это за сутки или двое, ведь некоторые сервисы любят списывать деньги заранее. Покупка новых автомобилей. Это, по мнению Уоррена Баффета, является серьезной частью расходов, которые стоит избегать. Машины печально известны своим быстрым износом. Миллиардер рекомендует обращать внимание на поддержанные марки и использовать их до тех пор, пока это возможно. И не забывайте, что любой автомобиль в целом требует постоянного осмотра и ремонта. Когда вы планируете такую довольно серьезную покупку, подумайте о том, как вы в будущем будете обслуживать свой автомобиль. А перед этим хорошенько поразмыслите о том, нужен ли он вам вообще, ввиду вашего финансового состояния. Нередко люди покупают подобный предмет роскоши, потому что хотят быть в комфорте, равняясь на других людей, но на самом деле их финансовое положение не позволяет такого рода затраты. И следующая ошибка звучит так – азартные игры. Хоть это может показаться кратчайшим путем к увеличению благосостояния, но Уоррен Баффет подчеркивает важность понимания вероятности того, что вы преуспеете в азартных играх. Миллиардер призывает людей принимать финансовые решения, которые будут благотворно влиять на вашу жизнь в долгосрочной перспективе, нежели обращать внимание на сиюминутные варианты обогащения. Большое количество людей именно на этом и погорело. Мы склонны спускать крупные суммы денег, надеясь на удачу, и этот процесс может происходить постоянно. Хорошо, если вы можете становиться, но есть и те, кем азарт овладевает целиком и полностью. Знаете, долгосрочная перспектива с продуманными шагами намного важнее заработков здесь и сейчас. И не забуду упомянуть курение. Да, это именно то, что вытягивает деньги из вашего кармана, а еще негативно сказывается на здоровье. Уверен, вы не раз встречали статьи о том, сколько можно сэкономить на курении, не говоря уже о том, что элементарный индивидуальный подсчет может показать вам цифру в $1000, которые определенно могут привести вас к значительному увеличению личного бюджета. Путь к финансовому успеху любого богатого человека закладывается перед сном. Практически все бедные люди этого не делают. Речь идет о планировании. Каждый вечер перед сном запишите список самых важных дел, которые с утра необходимо выполнить, чтобы приблизиться к желаемым вершинам. Каждый вечер анализируйте проделанный путь за день, делайте выводы, корректируйте свое направление, записывайте задачи, ложитесь спать. А на утро в голове и на листе бумаги у вас будет дорожная карта, готовый план, выполняя который вас ждет несокрушимый успех.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: В Дагестане час ночи.
0: Время. Диалог ФМ.
3: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Сегодня я хотел бы с вами поделиться 7 основными советами или лайфхаками, как использовать одиночество в свою пользу и что дает одиночество в вашей жизни. Пункт 1. Сила одиночества в том, что одиночество возвращает нам естественность. Во время одиночества мы приходим как бы к себе. Мы вынуждены быть честными сами с собой, потому что нам некому что-то доказывать. Нам не надо ни перед кем держать марку. Мы можем быть максимально естественными с собой. И нам сложно, я бы сказал, невозможно врать самим себе. Потому что какой смысл из себя что-то строить? Какой смысл что-то себе врать? И, кстати, это одна из причин, почему многие люди боятся одиночества. Они на самом деле живут в мире своих иллюзий. И им реально страшно остаться один на один с собой, потому что придется прямо взглянуть на себя и на свои проблемы. Поэтому не избегайте одиночества, даже хотя бы ради этого первого пункта, потому что одиночество возвращает вас в ваше естественное состояние. Второй пункт. Одиночество восстанавливает гармонию между вашим умом и вашим сердцем. Одиночество восстанавливает связь между вашим мозгом и вашей душой. А вы знаете, когда вы стремитесь к чему-то и хотите чего-то достичь, если не будет гармонии между вашим умом или сознанием и подсознанием, либо между вашим умом и вашим сердцем, то наверняка вы этого не достигнете, потому что внутренние противоречия будут вас разрывать, и вы будете нерешительны и неуверены в своих действиях. Вы будете метаться то ли вот так делать, то ли по-другому. Поэтому для успешного продвижения вперед или достижения целей очень важна гармония ума и сердца. Это очень важно. И гармония вашего сознания с подсознанием. И одиночество – именно тот инструмент, который восстанавливает эту гармонию и связь. Третий пункт, почему важно и полезно одиночество. Дело в том, что когда человек находится в одиночестве, он может сверить свой компас, я называю, с четырьмя своими контролерами. Первый контролер – это, конечно же, Всевышний. Когда человек в одиночестве, он может представить, как он выглядит в глазах Всевышнего, что, по его мнению, думает Всевышний о нем. Вот подумайте, сделайте себе такое упражнение. Выберите какой-то час одиночества или 15 минут хотя бы и поразмышляйте именно на эту тему. Как вы думаете, что думает Всевышний о вашей жизни? Как вы думаете, что Всевышний думает о ваших поступках? Это первый ваш контролер. Во время одиночества вы можете сверить компас со вторым своим контролером. Второй контролер ваш – это ваша совесть. Только в одиночестве вы можете услышать свою совесть. Поэтому останьтесь в одиночестве, послушайте свое сердце, послушайте свою совесть, и она вам скажет, правильно вы действуете или нет. Это тот компас, к сожалению, чувствительность которого очень низкая, имеется ваша чувствительность к нему. И вы в повседневной жизни не ощущаете и не замечаете этого. У некоторых людей это сильно развитое, а у некоторых людей не сильное. И повседневная, ежедневная беготня и суета, она заглушает голос совести. И одиночество позволяет услышать второго своего контролера под названием ваша совесть. Третий ваш контролер, одиночество позволяет вам остановиться и подумать, что о вас думают другие.

0: в вашей душе. И это ваш четвертый контролер, с которым вы можете поговорить во время одиночества. Четвертый пункт, почему одиночество очень важно и полезно. Одиночество позволяет вам взглянуть на ваши истинные намерения, позволяет вам задаться вопросом вообще, кто я, для чего я живу, куда я иду, что делаю, представить свои истинные намерения. Потому что в суете дня мы часто совершаем поступки и делаем дела, даже не задумываясь о намерениях. У нас есть цель, и мы идем к ней. И наши намерения мы не контролируем. В то время как вы должны четко понимать, что люди судят по делам, а Всевышний судит по намерениям. И очень важно проверять, правильные ли и хорошие ли у вас намерения или нет. Пятый пункт. Польза одиночества – это то, что одиночество позволяет вам хорошо усвоить полученные знания и глубже понять какие-то новые знания. Знания не усваиваются в процессе получения. Вот вы посмотрели какое-то видео, либо аудиоподкаст, и если вы не дали после этого паузу, а сразу начали смотреть другое видео или слушать другой аудиоподкаст, то поверьте мне, предыдущие знания, они не усвоились. Они просто пропадают. Они записались вам в краткосрочную память, и когда вы смотрите следующее видео, они тут же стираются из краткосрочной памяти, как в видеорегистраторе автомобиля. И сверху записывается новое видео. Шестой пункт в пользу одиночества – это то, что одиночество рождает новые мысли и новые знания. В древнем санскрите об этом пишется. Есть такая практика, называется тапас. Тапас – это рождение знаний. Так вот, там у них есть такая практика, когда человек удаляется в одиночество, и смысл такой в одиночестве, и он есть тапас речи, когда он закрывает свой рот и не разговаривает неделю, либо тапас слуха, когда он закрывает уши и неделю никого не слушает, тапас зрения, когда он закрывает глаза и неделю ничего не видит. Вы знаете, эти вещи приводят, во-первых, к обострению других органов чувств, а второе, индусы говорят, что тапас с древнесанскритского переводится как рождение знаний. То есть знания рождаются именно во время одиночества. И в данном случае я имею в виду знания ваши внутренние, которые изнутри рождаются. И седьмой пункт в пользу одиночества, о чем я хотел бы поговорить. Все эти пункты, которые я до этого сказал, предыдущие, они возможны только в том случае, когда у вас не просто одиночество, а когда вас ничто не отвлекает и ничто не раздражает. Когда вы достаточно зрелый для того, чтобы быть честным хотя бы перед самим собой. Потому что есть люди, которые могут механически выполнить это упражнение, уйти в одиночество, но боятся взглянуть правде в глаза и занимаются самообманом. То есть они недостаточно зрелы, чтобы взглянуть правде в глаза и быть честным самим собой. Поэтому одиночество приносит пользу только в том случае, если вас ничто не отвлекает. Второе, когда вас ничего не раздражает. Третье, когда вы достаточно зрелый для того, чтобы быть честным самим собой. Четвертое, когда вы готовы взять ответственность, всю ответственность за свою жизнь и за все, что в ней происходит. И вот этот седьмой пункт, он является условием, при которых вот эти предыдущие шесть пунктов в пользу одиночества работают лучше всего. Не пытайтесь просто сделать механически уйти в одиночество. Обязательно соблюдайте эти условия, и тогда вы будете извлекать из одиночества максимум.
1: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ты активно инвестируешь в венчур?
2: Я сейчас сменил вектор. Я все-таки считаю, что тех инвестиций, которые сделали, их достаточно. Нужно их максимально капитализировать. И считаю все-таки, что инвестиция в себя по-прежнему является самой эффективной инвестицией. Что инвестиция в себя имеет, ну, в свою компанию, самую быструю срок окупаемости. Она лучше всего контролируется. Когда ты инвестируешь в ущерб собственным внутренним инвестициям, это создает определенные проблемы. Внешние инвестиции отнимают больше энергии, потому что ты меньше понимаешь, что там бизнес, значит, нужно больше времени тратить на контроль. Поэтому я сейчас развернулся внутрь собственного бизнеса и хочу приблизительно ближайшие 2 года инвестировать исключительно в свою компанию. В удлинение цепочки ценности для потребителя. Буду расти горизонтально.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сельбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А недвижимость, вот как часто люди покупают и какие у тебя клиентские метрики?
2: Например, средний цикл сделки, то есть сколько клиент находится внутри компании до того, как он ее купил, составляет 76 дней. С момента прихода лида или запроса до того, как он подписал контракт. Не когда мы комиссию получили, а когда он подписал контракт и вошел в сделку. 76 дней в среднем.
1: Это очень мало, на мой взгляд, для этого сегмента.
2: Это за счет того, что у нас очень много внутренних метрик контроля качества. Я построил департамент контроля качества, и у нас там больше 10 человек работает, практически ни в одном агентстве его нету. Он на разных этапах касаний спрашивает и у клиента, и у брокера, все ли ок, то есть он не дает сделке развалиться. Юридический департамент, плюс CRM-система, вот это все движение, путь клиента внутри, он очень хорошо простроен, у нас диджитал-компания отчасти, больше, чем офлайн какая-то классическая. И если говорить про средний чек, я уже сказал, про возраст и так далее, очень, кстати, много сейчас стало молодых клиентов, им нравится вайб нашей компании, есть, знаешь, там компании, которые по 100 лет работают, особенно в Англии, где-нибудь там есть Savills, есть там Sotheby's, да, которые такие взрослые, крутые агентства с именем. В России у нас очень много молодых клиентов. Я вот тебе перед началом говорил, как я ездил к своему приятелю. Такие ребята покупают за миллионы долларов недвижимость, являясь блогерами, являясь, например, ребятами, которые построили какой-то стартап, продали его. Это деньги до 30 лет, которые сгенерировали честным способом легально молодые ребята, новый капитал, в общем, которого сейчас немало создается. Где-то, кстати, и инфопродюсеры, и инфокоучи, и так далее, тоже, кстати, наши клиенты, я этого не стесняюсь, практически все, кого ты видишь на арене, значит, сейчас среди крутых, заметных блогеров, игроков или продавцов каких-то инфопродуктов, в том числе наши клиенты.
1: А как вот сделать так, чтобы чаще клиент покупал? Ну, то есть, как вот условно там в таком в B2C бизнесе будет частотность
2: покупки
1: очень важная метрика.
2: Ну, это вот смотри, сколько раз женщина за жизнь должна родить? Понимаешь? Если мы попали в формат, что клиент... То есть, я могу сказать так, что если чтобы клиент чаще покупал, мы должны продавать ему квартиры, в которых ему плохо живется. Понимаешь? То есть, чтобы он ее захотел продать через месяц, потом, типа, переехать в новую. У нас часто клиенты разводятся, например. Ну, не у нас именно, а просто люди разводятся, и этот момент, когда нужно три сделки закрыть. Продать их квартиру и купить две новые. Понимаешь?
1: Ну, смотри, вот есть жизненный цикл какой-то, да, у человека.
2: Да.
1: Ну, то есть понятно, что... Ты хочешь присутствовать на всех этапах его жизненного цикла. И идей же много может быть, как использовать недвижимость. Кто-то покупает себе, кто-то покупает родителям, детям. В инвестиционных целях.
2: Да.
1: То есть все-таки есть вот какая-то метрика, там, не знаю, что там. В
2: LTV,
1: среднем
2: да.
1: Вот клиент должен там раз в 5 лет, не знаю, что-то
2: покупать. У нас
1: покупать.
2: Нет такой метрики. Буду нечестен, если скажу, что мы это знаем и так далее. Чаще скажу, больше скажу, что клиент, у которого есть такие деньги, там 3, 4, 5 миллионов, обычно он лучше знает про то, как ему жить, чем брокер. И если мы будем лезть к нему своими советами, а почему бы вам не купить еще квартиру, почему бы вам сюда вот не инвестировать и так далее, то мы рискуем просто попасть в список людей, с которыми не хочется общаться, да, со своими советами от того, как нужно жить, где жить, в каком составе. То есть мы больше как стоматолог, типа, да, он тебе хоть и рекомендует ходить там на чекапы или там на проверку, но если у тебя зубы не болят, ты чувствуешь, что все нормально, может быть, тебе не нужно каждый раз там быть на связи со стоматологом, скидывать ему фотки там и так далее.
1: То есть, если твой агент, который ведет какого-то клиента из Forbes, из прессы, прочитает о том, что он разводится, он не начнет ему звонить, так, я тут понимаю,
2: отличная
1: у вас
2: новость.
1: Потребность образовалась, да?
2: Но это очень деликатная сфера, понимаешь, чтобы мы не шумели там, не переходили какие-то личные границы и не были навязчивы, и не имели нужды в продажах, потому что худший продавец – это тот, кому надо продать, которого что-то горит и так далее. То есть, мы спокойно делаем свою работу, к нам обращаются, мы но если тебе будет наяривать, там, не знаю, уролог или там твой, там, не знаю, какой-нибудь врач лечащий, пытаться тебе все время что-то продать, какие-то лечения навязать, тебя это может очень сильно напрягать, понимаешь? Если ты чувствуешь себя здоровым, скажешь, отстань от меня.
1: Насколько, кстати, вот сарафанное радио важно в этом бизнесе? Вот
2: Вот, 15% клиентов у нас приходят по рекомендации.
1: 15% клиентов.
2: Да, это много.
1: Рекомендуют именно Whitefield или рекомендуют какого-то агента?
2: Либо брокера, либо Whitefield. Мы так уж глубоко не можем отшерить, но мы видим, что это клиенты, которые приходят повторно, либо со своими друзьями, потому что иногда они еще просят небольшой бонус за привлеченного клиента. У нас есть партнерская программа. Если ты передаешь нам клиента, то ты можешь получить 30% от нашего вознаграждения как партнер. И иногда родителей даже своих дети приводят как партнеры. Они говорят, у меня папа или мама там решили купить квартиру, они говорят, можно ли мне что-то получить, если они купят. Ну, парень там, не знаю, подписан на меня, ему там 18 лет, он узнал, что родители хотят купить что-то в Москве, и он с этого получит бонус, если родители потратят деньги. Why not?
1: Слушай, здорово. Да. То есть такая, приведи друга в масштабе недвижимости. Все. А как будет конверсия выглядеть? Вот давай так фантазируем. Вот есть человек, который зашел на сайт, там потом дальше, не знаю, там, он оставил данные, дальше там он назначил встречу, показ, сделка. Вот можешь так примерно раскидать?
2: Получается, клиент оставляет заявку, мы в течение 20 минут обычно, ну или в течение часа с ним связываемся, узнаем запрос, уточняем. Обычно мы спрашиваем несколько вещей. Это основная цель, то есть для себя, для жизни, либо для инвестиций, чтобы понимать просто, какие объекты предлагать. Потом ожидания по бюджету и по площади. Вот. Исходя из этого, брокер формирует подборочку и отправляет ему варианты. Клиент как-то реагирует, нравится, не нравится, и дальше они выходят на этап, либо продолжают подбор, пока матч не произойдет, либо едут на показы смотреть. Вот все. После показов обычно клиенту нужно решение в себе, чтобы оно созрело. Я тебе скажу так, что у нас в среднем клиент смотрит в локации 4-5 домов для того, чтобы принять решение. Интересное наблюдение. Если я сразу, услышав запрос клиента, скажу ему, что этот дом тебе идеально подходит, он не купит. Понимаешь, да, почему? Потому что ему для собственного спокойствия нужно все равно посмотреть, конечно, все остальные, да, чтобы их отсеять. И так, что мы с первого показа приехали, и клиент сразу говорит, да, я это беру, обычно не работает, потому что ему нужно вот этот personal experience получить, личный experience, коннекта с локацией, чтобы сказать, что это точно лучше, даже если брокер очень уверенно об этом говорит, мы все равно делаем вот эти показы для того, чтобы сказать, да, действительно, это было лучшее, что
1: ну да, в этой согласен, локации может быть, он не до конца понимает, что ему нужно, но если ты ему покажешь, что ему точно не нужно, у него методом дедукции сформируется, да, более четкое
2: мы
1: понимание.
2: Мы посмотрели всю локацию. Тот объект, который я вам показывал первым, оказался самым подходящим, как я и говорил, и мы выходим на сделку. Обычно ипотека, ну, оформление, если люди берут в ипотеку, я тебе могу сказать, что состоятельные клиенты – это 40% ипотечных сделок. Если мы возьмем эконом-сегмент, это будет 80-90, бизнес-класс – это 60-70, то даже в делюкс-сегменте это 40% ипотечных сделок. Когда они хотят, за счет того, что у них дивиденды придут тогда, бонусы тогда, там, даже если топ-менеджеры, у них рваные платежи приходят, они, как бы понимая свой кэшфло, берут ипотеку, закрывают ее за год. А еще плюс ипотека, знаешь, почему берется? Потому что это протекция актива. То, что у тебя его не могут забрать приставы в случае банкротства и так далее. Банк в первую очередь, и ты, если продолжаешь ему платить, он тебя не трогает, квартира как бы находится вне зоны досягаемости, что очень важно.
1: Да, согласен, это хорошая мысль.
2: Да.
1: Вот я узнал, подписан на твой телеграм-канал, или на Whitefield, наверное, телеграм тоже это было, и там везде рекламируют такой флиппинг от Олега Торбаса, узнал новое слово «флиппинг».
2: Да.
1: То есть это же тоже получается не просто там, типа, кто-то сделал, да, это идея в том, что твой бренд добавляет дополнительную стоимость,
2: да,
1: и тебе удается на этом зарабатывать.
2: У меня был период, когда я сам купил несколько квартир на Blue Waters, да, я считаю, что у многих хороших предпринимателей есть на острую недвижимость, в том числе вот у тебя там пару квартир очень достойных, в лучшем корпусе самых больших.
1: Спасибо,
2: это
1: спасибо.
2: Достойный, да, портфолио. По крайней мере, ты еще и видел, как они выросли в цене.
1: Ну, у меня, знаешь, у меня Blue Waters это как дальняя дача. Да. Если есть несколько дней, я всегда стараюсь улететь.
2: Для тех, кто не знает, Blue Waters это остров с колесом в Дубае, на берегу моря, с отелем, с пляжем и с 50 ресторанами. И вот я там, значит, выкупаю недвижимость. И у меня вначале был свой капитал. Я купил одну, вторую, третью квартиру. Потом я понял, что мне нужно контролировать будет рынок. И я написал пост, что если хотите, можете как партнеры со мной входить в сделки 50 на 50, мы делим прибыль. Я все делаю, за свои деньги делаю ремонт, апгрейд. И квартиру покупаем тоже вместе. И в итоге я нашел несколько крупных инвесторов, ну прям таких серьезных, солидных предпринимателей, которые со мной сказали, давай погнали. И мы купили порцию квартир в Royal Atlantis, порцию на Blue Waters. И за прошлый год у меня товарооборот 100 миллионов долларов составил только в недвижимости на Blue Waters.
1: Это как дополнительный бизнес, который не входит в бизнес-агентство.
2: Да, это правильно? За периметром.
1: Да, это за периметром агентства.
2: Да, и мои ребята, видя, как мы делаем это, подумали, что в других локациях, а я не хочу менять локацию, то есть я только на одном острове работаю, потому что я там живу и мне удобно. Это как лайфстайл такой проект. Они начали предлагать клиентам тоже покупать какие-то квартиры, где можно заработать. Флип – это же быстрая сделка,
1: да,
2: такой. А ты делаешь меблировку, апгрейд, прощаешься с арендатором, вычищаешь все его вещи, делаешь обновление квартиры, добавляешь запахи, музыку, декор, атмосферу, искусство, современный арт и продаешь дороже. Это давно работает в Нью-Йорке, десятки лет. Я думаю, там рынок флиппинга лет 50-100 существует. Это работает в Лондоне очень давно. Там вот эти викторианские все особняки внутри вычищают. Но есть уровень, знаешь, как с пластической операцией, наверное. То есть можно там просто какую-нибудь чистку сделать, а можно там, блин, людям натянуть там, знаешь, под наркозом так, что у тебя там глаза вываливаются. Вот я люблю просто такой косметический лайтовый ремонт. Мы не трогаем санузлы, мы не трогаем кухни и так далее. Потому что база хорошая на Blue Waters. Типа, ты и так в квартиру заходишь, тебе уже хочется там жить.
1: Ну да, но мне кажется, это еще хорошо делать на цикле роста стоимости недвижимости.
2: Конечно.
1: Потому что, хотя, мне кажется, хорошие предложения, они всегда бывают. И вот этим флиппингом, да, ты создаешь какую-то дополнительную ценность, потому что я, например, удивлен, почему так не делать в офисах. Потому что, мне кажется...
2: Флиппинг офисов, кстати, да, интересная история.
1: Да, вот мне кажется, в России такой, ну, вроде офисов много, а с другой стороны дефицит каких-то таких вау.
2: Ну, потому что офисов. Их чаще арендуют, чем покупают, вот. А те, кто покупают, обычно это какие-то крупные компании, потому что маленькие офисы люди не покупают, они очень быстро растут. Если у них есть деньги купить офис, это значит, что это растущая компания, потому что у них есть прибыль.
1: Ну, согласен,
2: и так далее.
1: Да, и она все время...
2: А ты потом
1: там,
2: из него,
1: да,
2: вырос, и да, это как, да, ботиночки, типа, знаешь. А когда кто-то под себя вот там берет билдинг и так далее, то там уже другая весовая категория. Поэтому, может быть, здесь есть какие-то объективные причины. А с доходностью там классической от аренды офисов 8% нет интереса во флиппинге. Ну, ты с 8 поднимешь и до 11. У нас все-таки достаточно дорогие деньги, чтобы играть с такими цифрами.
1: Я согласен, да. Ты помнишь первую сделку свою в недвижимости?
2: Первую в компании?
1: Первую в компании.
2: Мы продали в Art Residence, это белорусской, помещение под фотостудию.
1: Это первая была сделка?
2: Это был коммерческий
1: ритейл. То есть это не элитная была недвижимость, это
2: 30 миллионов рублей.
1: Коммерческая недвижимость, да?
2: Да. Ну, это был просто на первом этаже лот от застройщика. Просто чел пришел и говорит, я хочу купить апартаменты, чтобы там снимать. А мы нашли ему с отдельным входом, чтобы было удобнее. И он купил, да.
1: Что ты думаешь насчет коливингов? Вообще вот насколько это может быть какой-то тренд, что люди по-другому начнут... не знаю, приобретать недвижимость, не будут покупать собственность, а будут ее больше арендовать, будут появляться такие коливинги. Вот я слышал много проектов, в том числе в Дубае запускается.
2: Но пока у нас нету success-story в Москве, каких-то классных историй. Идея коливингов, то, что выносится вся функция по максимуму в общие зоны, и там, типа, у тебя и кабинета нет в квартире, и кухни может не быть,
1: да,
2: вообще. У тебя там по факту только
1: все
2: спальня.
1: Все общественная зона, да.
2: Да, где ты,
1: да,
2: спишь, и ванна с санузлом. Немножко напоминает даже общежитие, только
1: так
2: в современном
1: прочтении. Так и есть пятизвездочное такое,
2: да,
1: общежитие.
2: И пока есть некая инерция в привычках и так далее. Но в целом это выглядит как план. И, наверное... Но это по факту отель, просто с возможностью купить номер и без суперпонтов, такой лайтовой версии. Почему нет? Ну, то есть, наверное, это может работать. не вижу каких-то противоречий с текущими стандартами.
1: Но это
2: жизни.
1: Какой ты считаешь все равно узкий сегмент? Это, наверное, определенный сегмент аудитории.
2: Ну, скажу так, в Москве запускали застройщики коливинг и громко трубили. Потом они все это убрали, замели под ковер, и сейчас это нигде особо не звучит и не является трендом. Как будто бы это была как перископ или как клабхаус, знаешь.
1: Да,
2: типа темка, которую
1: да,
2: кто-то
1: да,
2: кому-то
1: клабхаус, продал. Конечно. Сожрал кучу времени, мне кажется, у всех. Все вот поигрались, и ты там дорос, у тебя было там 10 тысяч подписчиков
2: в клабхаусе. Да, у меня больше 100 было.
1: 100 тысяч подписчиков было. Нет, но... я до 10 тысяч понял, что это все ерунда, и все.
2: Да. Ну, видишь, мне нравится говорить, поэтому я там почувствовал себя в своей тарелке, хорошо себя чувствовал, но, в общем, коливинги пока еще не набрали популярность, но это как с банковскими картами тоже. Раньше, когда их придумали, люди говорили, идите нахер, у нас есть кэш, кошельки, нам они не нужны. А потихонечку технология пришла к тому, что, в общем, мир поменялся, и я сейчас кэш вообще в Москве не держал в руках.
1: Ты сам в какой недвижимости живешь?
2: Здесь, в Москве, Ситипарк. Это прям вот соседний дом с нашим.
1: То есть Пресня – твой любимый район?
2: Да. Угу. И вторая квартира в Сити. А в Дубае – это Blue Waters. Я купил себе 3-bedroom с видом на море. Сделал сам ремонт один в один в стандартах нашего всего флиппинга. И переехали мы с семьей в марте.
1: Ну, то есть, вот мне очень понравилось, когда ты говоришь, что мечта там любого топового агента Уайтфилда – это наконец-то достичь того уровня, чтобы жить в той хорошей недвижимости, которую он сам всем продает, правильно? То есть у тебя есть вот такая мечта, что ты хочешь, ты же продаешь, ты вот особняки ты продаешь, да, там, ты продаешь какие-то супер там пентхаусы и так далее. Вот если ты миллиард заработаешь, например, ты его вот будешь инвестировать или ты его потратишь на недвижимость?
2: Ну, у меня сейчас недвижимость используется как инструмент для дохода, потому что у меня сейчас большая часть моего капитала работает в квадратных метрах на Blue Waters. Даже та квартира, которую я сейчас заехал, я ее выставил в продажу, потом понял, что, блин, нет, не хочу продавать, снял, но теоретически я готов продать любой квадратный метр, которым владею, если дадут за него хорошую цену. У недвижимости это очень важное свойство. Поэтому я не держусь за квадратные метры прямо вот так, что я здесь до конца жизни.
1: То есть для тебя жить – это не значит владеть.
2: Да, не обязательно.
1: Супер. А как вообще вот тренд ты считаешь владение против аренды? Вот мы видим многие индустрии, в которых люди, ну, в принципе, они не хотят там чем-то владеть. Там такая, знаешь, жизнь по подписке условно.
2: Понимаю.
1: Вот в элитной недвижимости.
2: Это нормальная стратегия жизни. Самый большой актив в мире, созданный человечеством, это жилая недвижимость. Это больше 40% от всех global assets, от всех global активов, которые когда-либо создавались. И стоимость всех компаний, по-моему, в два раза меньше, чем стоимость созданной жилой недвижимости. И поэтому, конечно, люди, когда богатеют, почти всегда начинают с точки зрения стратегии безопасности и комфорта покупать квадратные метры, потому что все-таки, когда ты живешь не в своем, тебя могут выселить, какой бы контракт у тебя не был, с расторжением, с выплатой неустойки, тебе может любой лендлорд выселить из твоей квартиры, и это недопустимо для людей, у которых есть деньги. Поэтому они, защищаясь от этого, покупают квадратные метры. Если же ты сейчас имеешь точку приложения капитала, которая там дает тебе x20, x30, живи в аренде. Ну, я знаю много IT-предпринимателей, у которых компании стоят сотни миллионов долларов, которые продолжают все деньги держать в бизнесе и живут в арендных квартирах. Да, они там раньше снимали за 300 тысяч, потом за 500. Откройте секрет, самую дорогую квартиру в Москве, в центре, пентхаус, с террасой, там, с самыми шумовыми видами ты можешь снимать за 1 800 000, за 2 миллиона рублей в месяц.
1: Да, у нас несопоставимо. Ну, кстати, везде в мире тоже вот такая коэффициент аренды к стоимости недвижимости, это может доходить до там 2-3-4 годовых.
2: Да. Ну, 45 лет окупаемости аренды Гонконг, Сингапур, да. 15 лет Дубай, это примерно 5-6%.
1: Монако я тоже слышал, там типа 50 лет окупаемости.
2: Да, поэтому ты можешь жить в невероятно крутых квартирах, не владея ими. Это допустимо и классно, ты можешь как бы потрогать, пощупать мир. Часто люди живут в квартире и выкупают ее, потому что они настолько к ней привыкли. Это очень частый тип сделок, когда он жил в хорошей квартире, богател, и потом говорит, я просто хочу ее купить.
1: Это сейчас похоже, что мы делаем прогрев к новому направлению Whiteville, который продает не только недвижимость, но и занимается арендой, правильно,
2: дорогой? У нас аренда. У нас мы входим в топ-3 по аренде в Москве, и я тебе могу сказать, что у нас сделки 1 000 000+ каждую неделю.
1: Это значительная часть твоей выручки вообще, арендный бизнес?
2: 150 миллионов рублей мы сделали выручки на аренде за прошлый год.
1: Достаточно значительно.
2: Да. Да. И это, ну, как бы, это хорошие деньги.
1: Что ты пожелаешь начинающим предпринимателям?
2: У меня здесь есть всегда такой ответ: учите английский.
1: Так. Вот. Ты сам как?
2: Я занимаюсь, вот я сегодня с утра занимался английским, каждую неделю несколько раз с преподавателем, и вчера в воскресенье, и сегодня в понедельник. Но если пожелать, то это просто не останавливайтесь, если не получается, потому что у меня было 15 компаний, и только 3 из них выжили и оказались нормальными. 12 я закрыл и попрощался с ними. И вот здесь очень важно, чтобы ты продолжал делать. Если чувствуешь, что это твое, просто нужно делать еще и еще попытки. Вот количество попыток отличает просто победителя от проигравшего. А победитель – это тот, кто просто сделал еще одну попытку.
1: Ну, то есть успех – это сумма попыток, а неудача – это просто такая неотъемлемая часть процесса успеха.
2: Я думаю, да.
1: Супер. Спасибо тебе еще раз.
2: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что особо важную роль в развитии производственных сил, изменении отраслевой территориальной структуры хозяйства Дагестана сыграло строительство Владикавказской железной дороги? Последующий период экономического развития Дагестана, и эта дорога превратилась в важнейший фактор, оказывающий существенное влияние на экономику. Владикавказская железная дорога – частная железная дорога в Российской империи. В период с 1875 по 1885 годы Владикавказская железная дорога называлась «Общество Ростово-Владикавказской железной дороги». С 1885 по 1918 годы – «Общество Владикавказской железной дороги». Дорога проходила по территории Кубанской, Терской, Дагестанской области, Черноморской, Ставропольской, Астраханской, Саратовской губерний. Она способствовала созданию крупной промышленности, росту городов и численности населения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Желаю счастья всем, кто любит и любим. Ведь жизнь без красок делает безликим и мир, и жизнь, и радость, и любовь. Любите, чтобы вас любили вновь.
2: Омар Хайям, великий персидский философ.
0: Мысли вслух.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Задача эффективного общения заключается в том, чтобы передать другим людям собственную мысль с минимальными искажениями. А лучше вообще без искажений. Но все люди разные, их способы восприятия информации и образ мыслей могут различаться очень сильно. Например, чем отличается мышление женщин и мужчин? Разным функционалом, который заложила в них природа. Мужчина отвечает за внешний контур, он добытчик и защитник. У него зрение устроено так, что он лучше видит в сумерках и постоянно ориентирован на движущийся предмет. Он быстро теряет интерес к тому, что перестает двигаться, так же, как он теряет интерес к решенным задачам. Женщина лучше различает цвета, она может одновременно воспринимать контекст и много объектов. Мужчины всегда думают о цели, а женщина о последствиях. Например, мужчина думает о сексе, а женщина о последствиях секса. Она вынуждена так поступать, ей с этими последствиями оставаться. Поэтому любое событие мужчина и женщина оценивают по-разному. Он будет думать о реализации цели, а она о том, куда эта цель ведет. Если ты хочешь быть понятым, тебе придется учитывать все эти нюансы – пол, возраст, социальную группу, каналы восприятия информации. Чтобы выяснить, как человек мыслит, надо научиться за ним наблюдать. В нашем мозге два полушария – правое и левое. Правое полушарие думает образами, а левое – знаками, символами. В процессе общения мы с собеседником обмениваемся мыслями, и для этого нам надо закодировать свою мысль в слово. Мысль возникает в правом полушарии, потом мы ее кодируем в слова, в левом полушарии. Собеседник воспринимает слова снова в своем левом полушарии и декодирует их в образ в правом полушарии. Дальше он этот образ оценивает и выдает тебе какую-то реакцию. Как это выглядит на примере? Допустим, ты идешь по улице с другом или подругой. И тебе захотелось выпить кофе. В правом полушарии твоего мозга возникает образ. Уютное кафе, чашка ароматного кофе на столе, круассаны. Ты кодируешь свое желание в следующую фразу. «Слушай, ужасно хочется выпить кофе. Давай зайдем в кафе». Твой друг или подруга воспринимают эту фразу левым полушарием мозга, а потом декодируют твои слова в образ, который формируется в правом полушарии. В идеале там та же самая картина. Тот же кофе, те же круассаны. А дальше мозг анализирует этот образ, принимает решение, как ответить на вопрос, который ты задал. Ответ будет зависеть от того, какие обстоятельства влияют на его выбор. «Пошли, я тоже хочу кофе». «Я не люблю кофе». «Нет, мы и так опаздываем». И так далее. Такая система передачи информации, аналог-код, код-аналог, называется второй сигнальной системой. Раз есть вторая, значит, есть и первая. Первая сигнальная система – аналог-аналог. Это когда мы пытаемся сформировать у собеседника конкретный образ, не прибегая к словам. Иногда мысль возникает в виде предощущения мысли. Наверняка у тебя бывает такое состояние, когда слово на языке вертится, а сказать не можешь. Человека помнишь, а имя его забыл. Допустим, ты с другом или подругой находишься за границей, но не знаешь местного языка. Ты пытаешься показать прохожему, что хочешь выпить кофе и ищешь кофейню. Жестами, образами, может, рядом стоит щит с рекламой кофе. Если ты достаточно точно изобразил, он тебя поймет и укажет дорогу. Игра «Крокодил» построена на этом. Догадаешься ли ты без слов, что я имею в виду? И в ней, кстати, сложнее всего передать абстрактные понятия. Чтобы наглядно понять, насколько по-разному люди воспринимают события и окружающий мир, попробуй провести такой эксперимент. У тебя наверняка найдутся трое знакомых, которые вместе провели отпуск. Новый год, сходили на концерт или на вечеринку. Попроси каждого из них по отдельности рассказать тебе об этом. Что там было, кто там был, понравилось им или нет. В результате ты получишь три разные картины одного события. Допустим, ты спросил,

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди муркуна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди муркуна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия, знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. Ичи капуни гзафван. Пустая посуда громче звенит. Ичи капуни гзафван. Фиқи не кайфает они жеда. И тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхает ани жеда. И тим хунух герек.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и

будете в Кизилюрте, не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие из вас читали Карлоса Кастанеду. Вот в третьем томе в книге «Путешествие в Икслен» Дон Хуан как раз учит Карлоса отказаться от внутреннего диалога, перестать анализировать то, что сейчас ты осмысливаешь, ощущаешь, какие эмоции испытываешь. И это дает свой эффект. Вот когда человек позволяет себе просто выпустить внутренние проективные ощущения, когда само бессознательное подсказывает, какие потребности сейчас и как эти потребности реализовать, какие эмоции эти ощущения вызывают, то это позволяет быть здесь сейчас, в данный момент. Когда-то Фрейд ввел понятие интроекции, когда мы не чувствуем, что происходит внутри у нас, когда мы не слышим собственных эмоций, собственных ощущений, тогда возникает возможность тем смысловым, логичным, выгодным, перспективным или социально значимым мыслям приходить и заменять наши собственные мысли. И, конечно же, в этом случае я не могу быть свободен, потому что свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Хочешь именно ты. «Самый сильный человек – тот, кто выиграл себя», – говорил Лао Цзи. Эта цитата говорит о том, что настоящая сила и победа проявляются в способности преодолевать себя, свои слабости, недостатки и собственные импульсы. Человек, который обладает высоким уровнем самоконтроля, способен преодолевать препятствия, сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях и достигать поставленных целей, не поддаваясь соблазнам пассивности или моментальным желаниям. Поэтому победа над своими слабостями – это один из ключей к успеху счастливой жизни. Первый прием заключается в осознанности, практике, которая позволяет человеку находиться в настоящем моменте и осознавать свои мысли и эмоции без суждений. Это может показаться простым, но на самом деле требует значительной дисциплины и практики. Второй прием – это саморефлексия. Процесс, в ходе которого человек анализирует свои действия и мотивы, стараясь понять свои сильные и слабые стороны. Если человек способен анализировать свои чувства, поведение и мотивы, то у него всегда есть шанс стать лучше и научиться самообладанию. Третий прием самоконтроля – это целеполагание, процесс, который заключается в формулировании конкретных, измеримых, достижимых, релевантных и временно ограниченных целей. Самое сложное – это сделать первый шаг и правильно сформулировать цели, потому что это требует от человека осознанности и дисциплины. Но если у него все же получилось привыкнуть к новым сценариям поведения, то перемены не заставят себя ждать. Теперь четвертый прием – это развитие эмоционального интеллекта, способности распознавать, понимать и управлять собственными эмоциями и эмоциями других людей. Великие лидеры, такие как Нельсон Мандела, обладали высоким уровнем эмоционального интеллекта, что позволяло им вести за собой людей и добиваться исторических изменений. Пятый прием касается развития устойчивости к стрессу, способности сохранять спокойствие и эффективность в сложных и стрессовых ситуациях. Исторические личности, такие как Уинстон Черчилль, проявляли невероятную стойкость и решимость в самые темные времена, что стало определяющим фактором их успеха. Шестой прием связан с техниками самовнушения и аффирмаций, методами, которые позволяют формировать положительный внутренний диалог и укреплять уверенность в себе. Мохаммад Али, знаменитый боксер, активно использовал аффирмации, повторяя фразу «Я самый великий» даже до того, как стал мировым чемпионом. Это укрепляло его уверенность в себе и помогало сохранять фокус на цели. И седьмой и последний прием заключается в управлении вниманием и отвлечениями, способности концентрировать свои мысли и энергию на задачи, несмотря на существующие помехи. На тему самоконтроля и личностного роста множество мировых личностей и специалистов предлагают свои советы и рекомендации, которые смогут служить направляющими принципами для каждого, кто стремится к самосовершенствованию. Далай-лама XIV высказывался о важности позитивного мышления и внутреннего спокойствия. Он говорил, что важно не дать негативным эмоциям управлять вашим умом, поскольку это ключ к мирной жизни и самоконтролю. Счастье не всегда приходит от получения чего-то, что нам не хватает, но от признания и ценности того, что у нас уже есть. Анджела Дюкворт, психолог и автор книги «Грит», «The Power of Passion and Perseverance» подчеркивает значение упорства и страсти в достижении успеха. Она считает, что упорство и страсть к долгосрочным целям являются ключевыми факторами успеха, даже более важными, чем талант. Джордан Питерсон, клинический психолог, профессор психологии, рекомендует начинать с упорядочивания своего непосредственного окружения как шаг к улучшению жизни. «Уберите свою комнату», – советует он, подчеркивая, что порядок в личном пространстве может способствовать ясности ума и улучшению самоконтроля. Я напомню вам, что у нас есть закон Кармалоджик – беспорядок притягивает неприятности. Все эти советы и рекомендации отражают общую идею: для достижения успеха и развития самоконтроля необходимо иметь четкое видение своих целей, развивать позитивное мышление, уметь управлять своими эмоциями и временем, а также поддерживать внутреннюю мотивацию и упорство в преодолении трудностей.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: И здесь тоже должен признаться, что вот у нас на тренинг, если у человека еще нет команды, мы его не возьмем ни за какие деньги.
2: Ну, он не понимает вообще, с чем предстоит столкнуться. Да?
1: Да, нам бы, конечно, может быть, и мы бы хотели продать, но у нас вначале происходит обязательно скоринг по параметрам, потом диагностика. Если мы видим, что человек нам нерелевантно, мы отказываем. У меня тут такой, кстати, есть смешной пример. Значит, приходит одна интересная девушка-предприниматель, вторая, потом я с ней общаюсь. Я говорю, а как вы вообще узнали про программу? Они говорят, нам психолог порекомендовал. Я такой, интересно. Что про газ давить? Звоню этому психологу, говорю, здравствуйте. Говорю, а почему вы нас порекомендовали? Значит, она говорит. Она говорит, а вы меня не пустили. Я поняла, что раз вы меня не пустили, она говорит, я же психолог, я действительно не из бизнеса. Наверное, там что-то хорошее. Говорит, я вам одного, говорит, порекомендовала клиента. Он пришел, ему все понравилось. И говорит, я поэтому стал другим рекомендовать. Потому что это тоже, мне кажется, важная часть, да, понимания своей бизнес-модели. Кому тебе нужно продавать свой продукт, а кому не нужно? Вот у тебя, например, на подкасте там люди покупают рекламу. Но явно не всем нужно продавать. Ну, не знаю, там, мошенникам, шарлатанам и так далее. Но на входе это не всегда очевидные ответы. Кто подходит, да, для твоего продукта, кто не подходит. И вот это вот понимание ты постепенно как бы накапливаешь, и вот в какую-то критическую массу, когда ты готов нажать, топить, да, вот тогда нужно начать интенсивно инвестировать в команду. Но, как правило, ну, вот там тоже редко кто нажимает педаль газа в пол, потому что люди чуть затягивают момент. Они уже там 50 человек, у них какие-то работы, уже что-то там все делают, 20 человек, и они в итоге не могут с этим всем справиться. Вот тогда, как правило, у людей возникает вопрос, как бы понять, ой, а что вообще с этим делать?
2: Когда это уже гангрена такая, да?
1: Да, потому что работы, они думают, что станет меньше, а ее стало больше. Угу. Потому что они раньше всю ту работу, которую сами делали, а теперь еще у них 50 людей, которым на зарплату зарабатывают. Теперь работы стало больше.
2: А вот давай углубимся в эту тему. Смотри, это же такая реально феноменальная штука в плане того, что, как правило, там фаундеры и руководители, они привлекают других членов команды для того, чтобы как бы разгрузить себя и для того, чтобы можно было направить свое внимание на какие-то, возможно, новые направления, а команда могла бы развивать то, что уже существует. А, как правило, превращается это во что? В балаган, в котором, по сути, человек, который привлек всех этих людей в команду, должен их всех контролировать, должен за всем следить, и, по сути, всем, чем он занимается, не развитием, а просто контролем тех людей, которых он нанял. Он просто наплодил процессов и зачастую не приумножил свой результат. Да? То есть результат мог остаться таким же, косты только выросли. Это прям, мне кажется, такая большая боль, не знаю, подтверди или опровергни.
1: Все, что ты сказал, это прям формула, как сделать плохую команду.
2: Так.
1: Шаг номер один. Нанять людей, чтобы они разгребали то, что ты не хочешь делать. Ага. А потом ты получишь, что, оказывается, работы стало больше, и только они...
2: Они разгребают то, что ты не хочешь делать, а ты разгребаешь то, что они не хотят
1: абсолютно
2: делать.
1: Абсолютно. Потому что я понимаю, что ты это как...
2: Как утрированный пример.
1: Да, как утрированный пример приводишь, да. Я уверен, что ты сам так в жизни не мыслишь. Но на самом деле так мыслят многие предприниматели. Они хотят, чтобы люди разгребали дерьмо, которым они сами заниматься не хотят. Но вот человек... Вот представь, ты хочешь что-нибудь дерьмо разгребать?
2: К счастью, нет. Если только это не
1: невынужденная
2: не
1: мера.
2: Нет, если только это не какой-то ретрит с лошадьми, знаешь, где-то у тебя полностью погружение в ферму, вот это, там, возможно, хорошо повлияет на очищение сознания.
1: Либо если ты оказался в вынужденном положении.
2: Безусловно.
1: Не дай бог, да, дай бог, все будет хорошо. Но есть. И получается, что когда ты ставишь задачу, чтобы кто-нибудь разгребал вот эти скучные, неинтересные задачи, то ты можешь претендовать только на людей, которые в вынужденном положении. А если люди пришли в вынужденное положение в твою компанию, они создадут среду, где нужно потом за них дорабатывать.
2: Ну и будем честны, люди, которые оказались в вынужденном положении, скорее всего, не совершили ряд ошибок в своей жизни, которые их к этому привели. Значит, они не в лучшей кондиции находятся.
1: Абсолютно. И поэтому вот это кажется нюанс, а он критически важен. Перестать искать людей, чтобы они разгребли то дерьмо, которое ты не хочешь делать. Угу. Очень важно осознать, что на любую задачу есть люди, которые любят эту работу делать. Вот у меня такой есть распространенный мой внутренний пример. Я вот раньше думал, что вот бухгалтерия, ну кто, нормальные люди еще бухгалтерия, кто будет заниматься? Вот только дебил. Вот как тебе кажется, в тот момент, когда у меня были такие мысли, насколько у меня была сильная финансовая служба?
2: Ну, предполагаю, что да, потому что бухгалтерия, это на самом деле может быть довольно интересно.
1: Абсолютно верно. И только когда я разобрался, пошел там, поучился, понял, и переключил, и понял, что там делают люди вообще в финансовом отделе, чем отличается бухгалтерия. бухучет, управленческий учет, налоговый учет, и почему люди выбирают эту профессию, то я стал более грамотным заказчиком для этих людей. И когда ты становишься более грамотным заказчиком, то тогда сильные люди с удовольствием могут с тобой работать. И тогда не возникает вот той проблемы, что ты скинул на них дерьмо, которое надо разгребать, и потом они натворили какие-то чудеса, и тебе надо только их всех спасать. И это вот тоже... Вот мы с тобой вначале затронули эту тему, да, эго, да, или гордыни. Это как, все же просто, все же понятно, что не гор, не, убери гордыню. Пусть эти людишки занимаются. Угу. И вот тогда... и это оберег от того, чтобы нанять сильную команду.
2: Интересно, давайте я расскажу, какой у меня здесь подход вообще, как я стараюсь мыслить. Не знаю, сколько это правильно и по книжке, но, по крайней мере, работает, скажем так. То есть я, у меня вообще в целом, я очень четко отдаю себе отчет в том, какой я человек. Я понимаю то, что я могу часто расфокусироваться на разное, что я там, мне очень нужна какая-то там поддержка в команде и так далее, с кем я буду бежать, что я идейный, что я могу там передавливать и так далее. Поэтому в целом у меня подход сейчас такой, что я всегда начинаю любое дело с... как бы сильного вот этого вот как раз человека, который я хочу увидеть в глазах этого человека желание вот в том, что мы собираемся сделать, достичь результата. То есть я должен понять, что вот этот человек, который делает, да. что он делает не потому, что ему деньги нужно заработать здесь сейчас, а потому что он видит, вот я бы хотел это сделать вне зависимости от всего. А если я еще буду получать деньги, это дополнительно... Как, это может звучить как сказка, но тем не менее, все равно, мне кажется...
1: Для кого-то это как сказка, но ты абсолютно прав.
2: Вот, мне кажется, все-таки на определенном уровне людей, и люди так и мыслят, когда они понимают, что в целом они получают хорошие по рынку деньги, дальше встает вопрос, чем мне вообще предстоит заниматься каждый день, да? И вот у меня всегда так. И дальше, вот моя позиция как, я не знаю, фаундера любого там проекта, я стараюсь наоборот, не то чтобы относиться к тому, что люди там что-то подбирают и так далее, а я стараюсь просто приносить те ресурсы, которые от меня нужны. То есть, и вот это, мне кажется, для меня это, по крайней мере, выигрышная схема, потому что я понимаю, что зачастую, когда я начинаю во что-то погружаться и пытаться выиграть в роль менеджера, я создаю абсолютно не те вещи, которые нужны. У людей есть свой темп, они понимают, что они делают. Когда ты просто без погружения залез, там все раскидал, только там просто хаос какой-то в сарае, знаешь, навел условно и убежал, да? А люди потом это заново перестраивают. Вот у меня всегда такой подход. То есть у меня должен быть вот первый вот этот лидер в команде, и это не я, а я здесь такой, я как это, ресурсовед, вот. Да. А должен быть первый человек, который, по сути, я его воспринимаю как партнера. Почему я с тобой начал про партнеров да. говорить? Я всех людей так воспринимаю как партнеров. То есть даже если это наемный сотрудник, говоря по факту, то я все равно к нему отношусь, это мой партнер в этом деле. И вот когда я воспринимаю человека первого в команде как партнера, у меня отношение к нему совсем другое. Я от него не требую, ну что ты там, да? Или я не спускаю идею. Я всегда прихожу с предложением, с идеей, давай обсудим и так далее. Вот это вот как бы для меня рабочий механизм. Не знаю, насколько он правильный. То есть, на твой взгляд, когда, допустим, фаундер какого-то проекта, он хочет, вот грубо говоря, он хочет разгрузить себя и дать себе возможность как бы вдохнуть в бизнес новую жизнь, допустим. Да. С какой идеей он должен подходить к набору команды? То есть, как он должен для себя формировать задачу?
1: Я думаю, что ты абсолютно прав, что в первую очередь это находить людей, которые взаимодополняющие. Да, как ты говоришь, что ты можешь там ресурсы притащить, вдохновить и так далее, а тебе нужны там сильные менеджеры, сильные управленцы. И в этом смысле все супер, просто есть нюансики. Ну, например, вот когда ты говоришь, я их называю партнерами, и, соответственно, все, мы с ними работаем. Вот, а почему ты их называешь партнерами, а не руководители проекта? И вот это очень важный вопрос. Угу. Я не знаю, да, почему.
2: Да, мы рассуждаем.
1: Но часто распространена еще одна проблема – это скидывание ответственности. И поэтому очень часто люди играются в доли, и я тоже наиграл с этим, именно из этой идеи. Но если у него доля, то тогда пусть он всем там и занимается. И я не знаю, как у тебя.
2: Такой боли нету, точно.
1: Но потом возникает часто проблема, что ответственность скинул, потом ты приходишь, а там как бы ничего не произошло, да, потому что человек там в нужный момент не пришел, не сказал, что тебе ресурсы ему нужны были или еще какие-то. Вот. И это очень незаметная штука. Нам кажется, что типа все окей, но мы можем только через дело увидеть. Через дело это значит, все растет, набирает темпы, взаимодействие с этими людьми в легкости, много инициативы, много драйва, много желаний, растущая прибыль. У всех есть интерес и желание это все продолжать и множить. Но бывает же иначе. Стагнация, тормоз, что-то не получается, люди не доделают, задачу вроде поставил, о чем-то договорился, оно не происходит. Да? И вроде как бы все понятно, а результата нет. И вот это должно быть символом, сигналом, да, что есть что-то, что нужно корректировать и исправлять.
2: Очень хороший, кстати, ты сейчас тезис вот про то, что да, есть разные фазы. И в моей картине мира, если что-то не летит, что без меня и без моего полного внимания как бы вообще не обойдется никогда. То есть я очень, скажем так, далек от, от той идеи, что там могут быть какие-то там партнеры, которые сами все это делают, а ты наблюдаешь и дивиденды получаешь. Нет, вот это очень хорошая сейчас мысль, что я так отношусь вот к членам команды, когда вот там все летит, и ты дрова им подкидываешь, а они как паровоз вперед прут, все понимают, все и так далее. Но у меня вот такая философия, что как только я вижу проблему, я сразу, я первый, кто туда ныряет и погружается. Вот, то есть я не представляю, как это может быть по-другому. Ну вот на моем текущем этапе. Наверняка, условно, когда там какая-нибудь огромная корпорация на 10 тысяч человек, там вообще по-другому все процессы устроены. То есть там фаундер может не знать о том, что есть какая-то проблема в принципе, узнать об этом через 3 года, чтобы была какая-то проблема. А может не узнать вообще.
1: Там, я думаю, что просто меняется несколько вещей. Первый, объем ресурсов, который человек может в легкости дать. То есть ты, возможно, завтра легко не можешь дать там 100 миллионов долларов или 10 миллионов долларов, или даже, может быть, миллион долларов на какой-нибудь проект. А для кого-то это слишком небольшая сумма, но эта сумма уже достаточно. А вторая – это степень риска, на который мы с тобой готовы пойти. Мы с тобой пока не настолько богатые люди, поэтому мы более внимательно, да, к нашим ресурсам относимся и не можем себе позволить каждый день там терять миллионы долларов. Ну, когда у человека уже большой капитал, он, конечно, чуть-чуть может спокойнее относиться к тому, что он там кому-то передал, с кем договорился, и там получилось или нет. Поэтому и это тоже важно, что надо каждому четко осознавать, какой объем ресурсов у него реально сегодня есть. Если их немного, то тогда нужно понять, что основной ресурс – это там твое время, внимание, способность, талант, и самому очень много в оперативной части принимать участие.
2: Да, здесь я с тобой полностью согласен. Давай вернемся. Соответственно, мы зашли сюда с темы того, какую задачу человек должен поставить перед собой, чтобы вот сформировать правильную такую команду лидеров, да, или как это назвать. Давай сформулируем это прямо.
1: Каждый по-своему называет. Вот, например, Виктор Кузнецов, который тоже много учусь, он у тебя тоже здесь был, все инструменты, он использует такой термин, как командные игроки. Угу. Мне кажется, очень четко это отражает. Здесь вот я хочу тоже очень важную тему сказать. Какие еще бывают моменты? Вот есть две крайности. Например, команда как семья. Вот некоторые говорят, мы дружные, там за ручку ходим, у нас там хорошая атмосфера и так далее. И вроде как бы и хорошо, но что-то попахивает не тем. Другая, это, назовем так, команда как армия. Жестко там по регламентам, раз, что не то, сразу тебя уволим. И вроде тоже вроде работает, но что-то как будто не то. И вот, где правильно? И вот как будто бы метафора спортивной команды, она более точная. Для бизнеса. Она более подходящая. Потому что такое спортивная команда? С одной стороны, там есть взаимное уважение, может быть, даже любовь, почти как в семье. А с другой стороны, четкие правила, да, и четкая ответственность. И вот задача, по сути, в том числе руководителя и предпринимателя, создать вот эту среду, чтобы там не было избыточной дружелюбности и не было избыточной вот этой жесткой структуры, да, как вот ни направо, ни налево. И вот тогда как вот у тебя закручивается вот этот такой командный механизм, и тогда команда становится источником вот этой прибыли и драйва в твоей компании. Вот это, я думаю, важный момент.
2: Кстати, очень хорошая сейчас докручивает метафору. Осознание такое приходит про команду. Вот, например, в семье, да, как бы нету как таковой цели. Семья, она живет за счет, ради процесса, скажем так, да. В армии, например, там есть цель любой ценой, либо отсутствие цели тоже, в зависимости от того, о чем мы говорим. Тоже нерелевантно. А внутри команды, то есть, опять же, да, когда команда выходит на футбольное поле, она четко знает, какая у нее задача.
1: Да.
2: Ни у кого нет сомнений. У каждого члена команды есть четкое понимание, что он должен сделать в данную секунду для того, чтобы получить желаемый результат. И вот, к слову, возвращаясь к команде, мне кажется, вот почему, опять же, тяжело нанимать, и почему, например, HR тяжело нанять, или вообще кого-то. Потому что не всегда есть четкое понимание того, зачем ты это делаешь. То есть вот эта вот цепочка от цели до твоего действия в найме человека, она не всегда качественно простроена. И как только она смыкается у тебя не возникает вопроса, надо или не надо. Ты такой, точно, это единственное, что сейчас нужно сделать. Именно по этой причине большинство людей, мне кажется, проходят вначале вот через стадию, когда дыру нужно заткнуть, ты точно уже понимаешь, зачем тебе это надо, и ты в этот момент затыкаешь дыру.
1: 100%. Вообще, это вот эти вот самые базовые вещи, например, четкое целеполагание, оно очень не распространено в компаниях. Вот так кажется, ой, цель, всем все понятно. Ну вот, например, у меня очень простое есть правило. Любой созвон со мной в компании, любой, вот там, представим, что ты менеджер, у меня работаешь, там, HR, ты со мной созвонился, мы с тобой переговорили, обязательно, что может быть результатом созвона?
2: Потому что должен был результат, нужно понять, с чем мы зашли сюда.
1: Да, а давай представим, что вот любой созвон. Вот какой результат должен быть у любого созвона?
2: Подбитые пункты итоги созвона.
1: Абсолютно верно. И вот это кажется мелочь. Но не во всех компаниях есть такая культура, что любой созвон, у меня вся команда знает, что вот мы созвонились, после этого нужно написать репорт. В репорте есть итог, принятое решение, и, соответственно, пошли делать. Зачем это нужно? Потому что очень много в компаниях на что теряют деньги? Все что-то друг с другом общаются, какие-то совещания бесконечные, что-то все обсуждают, а выхлопа оттуда нет. И это тоже индикатор, что нету цели, что хотят сделать. Но начинать нужно и с малого. Встреча прошла, какая сейчас цель? Вакансию открыли, вот часто вакансию как открыли? Говорят, вот там нам нужен такой-то там, HR-директор, да, еще кто-то. Тоже неправильно. Нужно опять же начать с цели. Что нам нужно? Там, произвести 50 нанятых сотрудников по таким-то позициям за такой-то срок, за такой-то ресурс. Вот все, мы под это берем человека. И тогда как раз не возникает тех проблем, которые тоже есть часто в команде. Например, распространенная проблема – боятся уволить сотрудника. Вот, может быть, ты такое тоже слышал или сталкивался.
2: Все, ой, говорим обязательно.
1: Я буду плохим, еще что-то такое. А что это такое? Это значит, твоим поведением управляет страх обидеть человека. А как ты можешь его обидеть? Вы же не благотворительный фонд делаете. Угу. Вы делом совместным занимаетесь. А это возникает почему? Потому что у тебя нет с ним договоренностях о результате.
2: Это не только, вот, мне кажется, еще одна из больших проблем. Я просто много раз сталкивался с историей, когда тебе сложно разойтись с человеком, и у меня это было даже не так, что, типа, знаешь, я плохой там или неплохой, а в начале пути вы очень плохо зафиксировали, ради чего вы вообще здесь собрались, и поэтому у тебя нет понимания, для чего работает человек, у него нет четкого понимания, для чего он работает. В итоге человек занимается абсолютно булшитом ради того, чтобы просто заниматься чем-то, занимать свое время. В итоге это все приводит к тому, что человек просто тратит ресурсы, тратит время, не приносит результат, ты на это раздражаешься, и в итоге это выливается как бы в то, что точка кипения, вы наконец-то там расходитесь.
1: Да.
2: Но вот мне кажется, здесь точка входа важна в этот процесс с любым человеком, который присоединяется к команде.
1: Да, да, она определяет. Ну, давай мы сегодня с тобой пообещали быть прикладным для людей. Давай про увольнение, да?
2: Давай.
1: Вот как увольнять людей? Такую простую, быструю инструкцию, как увольнять людей, чтобы любой мог применить.
2: У меня есть любимое просто видео, которое AI сделало с Илоном Маском, где он сидит на созвоне. Ты видел, нет? Где заходит Илон Маск, там типа 30 человек в Zoom, он говорит... Так, кто, типа, это в пандемии было, так, кому нравится идея перейти на удаленную работу в период пандемии? Поднимите руки. Типа, 70% поднимают, ну, типа, руки в зуме. Он такой, вы уволены. Отключает их, типа. Так, кому нравится идея, что-то там еще, вы уволены. Вот так там два человека в конце остается.
1: Тоже продвинутый метод для вимористик-шоу. Ну, смешно, но такое тоже, к сожалению, часто бывает. А, между прочим, уволенные сотрудники, да, по твоей инициативе, это самое и главный источник бренда твоей компании.
2: Потому что
1: тебе, рассказывают, да? Уволенные сотрудники, это то, чему все будут доверять больше, чем даже текущие сотрудники или там еще кто-то. Потому что если ты разошелся с человеком...
2: Ты не боишься говорить правду.
1: То ты не боишься правду. И вот это очень важно. Поэтому вот какие правила, да, как увольнять? Первое. Какие у меня правила? Во время испытательного срока, если ты у меня, например, работаешь, и ты и я можем в любой момент друг к другу прийти и сказать...
2: Я же несколько раз предложил вопрос оффера, братан.
1: Саш, ну... Че торгуешься? Это, как Фридман сказал однажды во своем интервью...
2: При всем вашем уважении мы вас не нанимаем.
1: Да, да, мы, говорит, при всем уважении, Александр говорит... Да, да, что, говорю, мы вас никогда не рассматриваем. Хотя должен признаться, Саш, я бы с удовольствием рассмотрел на ряд позиций. Вот. Первое. Во время испытательного срока договариваться сразу, что и человек, и мы можем в любой момент разойтись. Во время испытательного срока, там, допустим, 3 месяца, не останавливается поиск кандидата, да, потому что испытательный срок – это еще не найм. Это момент, когда мы пробуем друг с другом работать, открываем друг другу двери, и только по итогу испытательного срока проходит встреча, где ты, как руководитель, финально с своей стороны принимаешь решение, говоришь, добро пожаловать в команду, и в этот момент у вас возникает те самые договоренности. Вот это первое правило, да, которое очень простое, его можно применять на любом уровне. И я тебе могу сказать, я встречал компании, там по 25 тысяч сотрудников, у них таких вещей нету. Дальше, следующее. Если уже ты поработал с человеком какую-то дистанцию, и ты понимаешь, что уже все, он не тянет, у него какие-то, может, жизненные обстоятельства, еще что-то, не получается. Как разойтись? Пункт первый. Мы проводим встречу и с человеком открыто проговариваем те моменты, которые нам сегодня не нравятся, и обозначаем свои сомнения. Например, там, если ты вот у меня работаешь, мы так будем играть сегодня с тобой. Я говорю, Саш, говорю, вот мы там вот такие цели с собой ставим, что там не получается и так далее. У меня вот возникли сомнения, получится ли у нас в итоге вот в долгу дальше работать. И дальше что я предлагаю тебе? Я говорю, я предлагаю, мы сейчас с тобой вдвоем, оба, договоримся о том, какую цель мы перед собой ставим. Какую цель ты перед собой ставишь, там, например, на ближайший месяц или на квартал, в зависимости от масштаба позиции. И если не получается, то это и для тебя, и для меня будет автоматическим сигналом, что, ну, наверное, нам не по пути. Значит, что-то не получилось. Может, мы что-то не додаем, какие-то ресурсы. Может, у тебя сейчас что-то не получается. Давай с тобой определим, какую цель ты можешь вот так перед собой поставить. И вот тут очень важный момент, что эта цель не я тебя спускаю, говорю, так, Саш, не наберешь 1 000 000 просмотров на подкасте, больше не приду. Это неправильно. Это как
2: это
1: раз...
2: я тебе.
1: Да. Это как раз эго-конструкция. А наоборот, нужно исходить из того, на что ты реально сам готов. За что ты сам готов закоммититься. Сколько голов ты забьешь, или сколько поймаешь, если ты на позиции вратаря находишься. И вот это очень важный момент. И дальше вы чуть-чуть торгуетесь, но важно, что вы достигаете общего согласия о цели с этим человеком. И тогда... Как бы, если человек уже все-таки говорит, все, да, вот это я должно получиться, да, должно, и это не получается, вот все. Мы, значит, завершаем сотрудничество, и тут не возникает никаких недопониманий.
2: Угу. Здесь несколько таких моментов интересных у меня всплывает в голове. Первая история, с которой, мне кажется, вот почему вот это зачастую сложно делать, потому что если на входе не было договоренностей, да, и ты, по сути, не знаешь, на что опираться, и это очень часто, ты постоянно откладываешь. А здесь как раз тоже эффект вот этот работает, мне кажется, признание, да, того, что я вот там допустил ошибку, не договорился, а людям очень тяжело передоговариваться, как с партнерами, так и с сотрудниками, с коллегами, там, неважно с кем. То есть если у тебя изначально были вроде бы какие-то условия, ты эти условия на самом деле не конкретизировал, вы не понимаете вообще, куда вы бежите вместе и что вы делаете, но вот прийти и сказать, слушай, мы там с тобой как бы обсудили, но как все очень обтекаемо, давай мы передоговоримся по-нормальному теперь, по-человечески, вот это, мне кажется, очень сложный для психологически именно такой барьер, и он постоянно отодвигается, и дальше, пока вот точка кипения не настанет какая-то.
1: Лучший способ этот барьер преодолеть – это признание собственной ошибки. То есть прийти к человеку и сказать, слушай, я вот сейчас понял, что я ошибся, это была моя ошибка, что я не четко зафиксировал вот наши договоренности. И это я был неправ. Вот. И я понимаю, что это и для тебя плохо, что я не сформулировал свои критерии. И для меня не очень хорошо. Мы сегодня оба с тобой из-за этого страдаем. Как бы взять на себя в этом смысле ответственность, да, лидера процесса. И тогда и на базе этого легче договариваться. Потому что когда ты приходишь и говоришь, вот ты ничего не сделал, ты не исправляешь, у тебя ничего не получается, давайте договариваться будем. Ну, как-то не очень приятно с таким человеком договариваться. Uh-huh. И вот это же тоже, опять же, про гордыню. Способность прийти к сотруднику и сказать, что ты был неправ. Прийти и сказать, что у тебя что-то не получалось у тебя. Что где-то ты был не точен, неверно действовал. Вот это и формирует вот такую культуру, которая может давать в итоге результат.
2: Давай подобьем итоги. Давай. Наверное, вот давай какой я такой вывод относительно команды и вообще всего этого сделал. Вот то, что я, наверное, услышал больше всего, это про то, что команда формируется вокруг тебя, и ты формируешь команду, исходя из того, какой ты сам есть. Это, наверное, первая такая мысль. То есть то, какая ты личность, определяет то, каких людей ты сможешь привлечь, то, каких людей ты как бы примагнитишь к себе, скажем так. Да? Это первое. Второе, то, что в целом как бы команда недооцененный ресурс, да, и то, что мы, как правило, там, прибегаем к этому в тот момент, когда горит, а, возможно, нужно стратегически немножко вперед думать. Ну и третье, что начинать заниматься построением команды нужно только тем, у кого есть все-таки эта устойчивая бизнес-модель, а не тем, кто пытается первую какую-то темку замутить, в чем, кстати, ничего плохого нету, но просто, возможно, вам нужны пара ярых активистов, которые с вами вместе это сделают, а уже потом, когда что-то образуется и потребуется какая-то команда.
1: 100%. Я единственное чуть-чуть придерусь, да, к фразе. Я думаю, что все-таки команда формируется не вокруг лидера, а вокруг цели.
2: Да.
1: Да, вокруг цели. Но лидер является первым магнитом, который говорит, что вот может быть, нам стоит...
2: Цель объединиться. Валидная.
1: Да, цель валидная, да, и вот формирует вот эту веру, первую веру в эту цель. И вот это, наверное, такая тоже тонкая, важная разница, да, которая определяет, сильная команда у тебя в итоге сформируется или нет. И будешь ли ты сам вот в этой сильной команде драйвовых людей, с которыми вместе бежите и забиваете голы. Вот. Но и последнее, что мне здесь очень хочется сказать, я вот нигде это не рассказывал.
2: Ну-ка.
1: Это знают только люди, кто был на программе. Но я 100%, я 31 раз проводил его, и 31 раз я в конце плачу. Почему? Потому что я искренне считаю, что сегодня команда – это очень важная такая ячейка общества. И то, как мы формируем взаимоотношения в коллективе, каких людей мы выбираем, как мы сами там проявляемся. Это очень сильно влияет на то, в каком обществе мы живем. И вот я считаю, что когда мы сами порождаем какие-то конфликты, гордыни и прочее, мы порождаем конфликты сначала в маленьком коллективе, потом в более крупном, а на верхнем уровне в мире появляются войны или в мире появляются какие-то серьезные конфликты, из-за чего страдают люди. И поскольку я очень вот, миролюбивый в этом смысле человек, и для меня жизнь – это номер один ценность, люди – номер два ценность, то мне очень хочется, чтобы в мире было больше реального добра, больше созидательной энергии. И вот мы, раз мы рождены там, предпринимателями, руководителями, то я чувствую, что на нас огромная ответственность. То, каких людей мы нанимаем, то, какую культуру мы создаем, оно потом распространяется. Оно потом влияет на тысячи, тысячи, тысячи людей и на миллионы. И поэтому и для себя тоже я вот эту миссию выбрал. Я понимаю, что это большая ответственность. И поэтому я вот за эту тему буду и дальше двигаться в ней. И всех призываю вот максимально быть внимательным к тому, как какая атмосфера в команде. Вот мы с тобой много говорили о внутреннем состоянии, о внутренней энергии. А какое состояние, какая энергия у команды? Да. А вот какая сегодня там по десятибалльной шкале? Они действительно, для них понедельник – это каторга, а пятница – день радости?
2: Угу.
1: Ну, сколько мы можем быть, жить в этом обществе? Рабство уже отменено. И вот нам как будто бы важно вместе вот преодолеть это. При этом помню, что мы занимаемся бизнесом, это не про семью дружить, да, но вот вместе создать. Мне кажется, нам нужно там, за ближайшие там, 50-100 лет как-то вот научиться совершенно на другом уровне выйти во взаимоотношения. И вот это то, что очень хочется. Вот. Поэтому спасибо тебе большое, что
2: спасибо
1: ты тебе
2: большое.
1: Пригласил.
2: Всегда рад. Мы с тобой, как я уже сказал, видимся не очень часто, но всегда, кстати, очень качественно. Хочу заметить.
1: Благодарю.
2: Каждый раз, когда встречаемся, мы по несколько часов разговариваем.
1: Да, взаимно.
2: Увидимся.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Иордании. Начало разговора. Принято расспрашивать собеседника о его успехах, здоровье, семье. Эти вопросы не предполагают подробных ответов. Интерес скорее ритуальный, чем искренний. Иорданцы держат слово и ждут того же от своих партнеров. Если договоренность есть, ее надо выполнять. Перед тем, как сообщить свое мнение по тому или иному вопросу, иорданцы предпочитают посоветоваться и высказать коллективную точку зрения. Иорданцы предпочитают предварительную проработку деталей обсуждаемых вопросов. Иорданцы стремятся избегать категоричного «нет», даже если в корне не согласны со своим собеседником. Иордания – не та страна, где уместны длительные монологи. Местным жителям больше импонирует живой диалог. Одежда мужчины – стандартный деловой костюм. Одежда женщины – платье или юбка не выше колен. Лучше обойтись без глубокого выреза или слишком ярких или прозрачных тканей. Не рекомендуется надевать слишком много броских украшений, женщина должна быть скромной.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: В Дагестане 3 часа.
3: Время. Диалог ФМ.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.